вероятность от осложнений после вакцинации. И вот эти две вероятности мы между собой и сравниваем. Один из первых мифов, который появился практически сразу после заявления о появлении вакцин на вирусных платформах, да, то есть на аденовекторах, например. Ну и вообще, в принципе, на векторах, что они производят трансгенных людей. Что самое интересное, это не новое. То есть это абсолютно не новая идея, она старая, просто в новой оболочке. Почему не новая? Ну, потому что Дженнера, например, в 1796 году, который привил 14 мая, да, 1796 года, там 8-летнего мальчика, и мы как бы с этой даты отсчитываем эру именно вакцинации. И тогда же рассказывали, что у людей из рук растут коровы, да, из головы рога, из не головы хвосты и так далее. То есть это все как бы не новое. Сегодня просто какой бы новый виток. И мало того, что рассказывают об этом на круглых столах, которые размножают по всем соцсетям, еще, например, вышло такое вот заявление, да, то есть документ некий от независимой ассоциации врачей. Но, правда, если мы посмотрим документ, то, скорее всего, они независимы от медицинского образования и здравого смысла. Но это как бы, да, отдельная тема. Но здесь утверждается, что встраивание гена S-белка коронавируса в геном человека способно привести к разрушению иммунной системы, тяжелым аутоиммунным заболеваниям и стерилизации. Ну, то есть все, кранты полные, ни в коем случае нельзя. Ладно, мы опускаем тот момент, что гены S-белка попадают в организм и с коронавирусом, и с настоящим. И вот там-то как раз вероятность, там мы все говорим о вероятностях, вероятность осложнения гораздо выше. Но давайте мы все-таки разберемся, что вообще в принципе такое вот этот самый аденовирусный вектор. Надо сказать, что аденовирусы в принципе, они известны где-то годов с 50-х, а с 71-го года их уже активно применяет армия Соединенных Штатов, уже сделана на их основе вакцина. Но, правда, вакцина именно против аденовирусов 4-го и 7-го типа. Где-то лет 30 уже их рассматривают в качестве векторов. То есть что такое вектор? Это некая вирусная оболочка, которая в наш организм вносит некий нужный нам ген. И на что упирают антипрививочники? Смотрите, есть генетическая терапия. То есть туда вносится человеческий ген. Он записывается в нашу ДНК и там остается. Значит, и с вакцинами то же самое. Вот не значит. Просто потому что, да, векторы – это платформа, в принципе, для доставки материала. А вот материал может быть очень сильно разным. Надо сказать, что векторы применяются, да, и, например, в 2019 году уже одобрена первая векторная вакцина против лихорадки Эбола. То есть, когда говорят, что таких препаратов никогда не было, о них никто не знает, ничего подобного. Огромное количество публикаций, и если мы посмотрим там только обзоры и только метаанализы именно по векторам, там далеко за сотню публикаций будет. То есть, это последние где-то, наверное, лет 20. Очень активно изучается. Что нам важно понимать? Что даже сам по себе аденовирус, то есть мы пока что не трогаем аденовектор, мы берем аденовирус, его геном не интегрируем, то есть он не встраивается в нашу ДНК, ему это не надо. Но вот здесь начинаются противоречия со школьной программой, да, потому что, смотрите, ДНК у нас в ядре, и если что-то пропадает туда внутрь, а аденовирус – это ДНК, содержащий вирус, и по идее это значит, что вот эта информация должна попасть в ядро, и куда потом? Только записаться в ДНК, никаких других вариантов. На самом деле нет, конечно. Просто у нас там внутри, в ядре, болтается такой замечательный фермент – ДНК-зависимый РНК-полимераза. Ей все равно, где находится кнопка «старт». Вот если эта кнопка «старт» есть на небольшом фрагменте, который принес с собой вирус, ради бога, оттуда будет транскрибируемая, да, мРНК, то есть программа синтеза белка. И одно дело, когда мы запускаем синтез, например, полноценных вирусных белков, у аденовируса это как бы есть такие два больших транскрипта, один ранний, один поздний, там в раннем регуляторные белки, в позднем структурные и прочее, прочее. И да, если мы говорим о настоящем боевом аденовирусе, то его сборка происходит внутри ядра. Это одно из немногих исключений. Да? Очень редкий такой вирус. Он размножается в ядре и из ядра же и выходит. И команда на выход у него есть в том числе в геноме. То есть там так называемый белок смерти. Аденовирус, выходя, он, вернее, сначала разрушает клетку, потом из нее выходит.

0: Вот так оно в реальности. Но если мы смотрим на вектор, то, естественно, все эти особенности учитываются. У нас здесь есть два очень важных сегмента – Е1 и Е3. Е1 – это как раз те самые регуляторы, белки, а Е3 – это ускользание от иммунитета в том числе и вот тот самый белок смерти, то есть ключ на выход. Так вот, когда готовят векторы, убирают при помощи специальных ферментов рестриктаз, убирают эти участки. То есть там нет команды на синтез регуляторных белков и нет команды синтеза ключа на выход. Что получается? Что вакцинный вектор, он гораздо безопаснее, чем исходный аденовирус. Получается так. Но важно, и в этом тоже очень многие путаются, важно понимать, что аденовектор – это ДНК-содержащий вирус, а коронавирус – РНК. Да, то есть здесь как бы вроде бы противоречие. На самом деле не особенно. Мы можем любую информацию записать в нужном нам виде. То же самое мы записываем, мы берем вот этот участок ДНК, это полноценный нормальный ген, который кодирует S-белок, и это все мы помещаем внутрь аденовирусных векторов. Вот как раз на те пустые участки, где раньше были регуляторные белки, да, и белок ключ на выход. То есть у нас там два отверстия в геноме, и что получается, что аденовектор не способен к размножению. Хотя приходилось слышать и обратное. То есть там профессора утверждали, что он заходит в клетку и размножается. Нет, это не реплицируемый вектор, конкретно вот этот. Да, в первое время, то есть там первые несколько лет работы с векторами пытались применять и реплицируемые в том числе, но вот с аденовекторами как-то не задалось. К профилю безопасности были вопросы. И тогда им запретили размножаться. С тех пор это самый безопасный из всех известных на сегодня векторов. А что получается? Ну, хорошо, говорят. Ладно, предположим, что не записывается. Но ведь этот ген остается в человеческой клетке навсегда. Да ничего подобного. Дело в том, что у нас в клетке есть масса сторожевых систем. Но мы не можем позволить себе лишнего. На самом деле, если мы начинаем что-то штамповать внутри клетки, особенно в ядре внутри, то сторожевые системы, в общем-то, не дремлют, и рано или поздно этот участок ДНК он будет заметилирован просто в усмерть. То есть ему просто не дадут дальше работать. Что интересно, вот эта временная экспрессия принесенного с собой гена, она исчисляется часами. То есть не то, что это там на десятилетие, на столетие из передачи еще и в следующее поколение, ничего подобного. Это буквально там часы, дни максимум. А еще один важный момент, что да, хорошо, мы считали вместо вот того участка аденовектора, да, который отвечал бы за регуляторные белки, мы считали ген S-белка. Сделали МРНК, МРНК выскочила в цитоплазму, добежала до рибосомы, дальше пошел стандартный, как бы вполне себе стандартный процесс синтеза белка. Так вот, нужно понимать, что у нас, опять повторяюсь, есть системы контроля качества в клетке, и их очень много, разнообразных. Все, что мы синтезируем внутри, оно в отдельном, так сказать, в отдельном уголке клетки, оно еще разбирается на запчасти, да, то есть режутся эти белки на фрагменты, на определенные, и эти самые фрагменты помещают в клеточный паспорт. Это главный комплекс гистосовместимости. Паспорт каждой клетки, и туда периодически вот эти синтезируемые белки ставятся. Для чего? Для того, чтобы наш с вами иммунитет, конкретно там у нас есть специализированные клетки-убийцы, которые ходят и проверяют документы, и если вдруг эти документы не совпадают с их инструкциями, клетка уничтожается, потому что, ну, мало ли она раковая, мало ли она чем-то заражена, мало ли еще что-нибудь. И получается так, да, что вот эти клетки, которые будут, в которые будет привнесен этот новый ген, они будут, например, уничтожены. И сразу говорят, слушайте, ну там же вводят миллиарды клеток. Это означает, что все, всем кроты. А давайте-ка мы вспомним, что у нас существует и настоящая боевая инфекция, когда коронавирус размножается просто массово, невероятно и так далее. То есть там-то явно побольше трупов получается клеточных. Ну ладно, это как бы отдельная тема. Но здесь есть и второе важное звено, что вот этот синтезированный S-белок, он же у нас трансмембранный, да? То есть он предназначен для перехода через мембрану. Поэтому его наружу выкинут. Он в клетке долгое время находиться не будет. И там с ним познакомится антиген-презентирующая клетка, она познакомит T-helper, T-helper пойдет будить оба звена иммунитета и так далее, то здесь мы получаем действительно универсальную, уникальную вакцину, которая гарантированно будет и Т-клеточный, и Б-клеточный иммунитет. И мало того, что здесь только временная экспрессия того гена, который они с собой приносят. Такое коротенькое резюме. Получается, что настоящий боевой аденовирус, он, во-первых, размножается, во-вторых, разрушает клетку. А вектор на его основе, поскольку он прооперирован, то он не размножается, не разрушает клетку, ничем ее не заражает и ничего там такого надолго не оставляет. Поэтому это, как бы, мягко говоря, не соответствует истине. Но, опять же, возникает вопрос, подождите, как так? Вы отрезали ему самое сокровенное, а как же тогда его для промышленности размножают? А для этого есть специальные среды, клеточные среды, которые как раз и экспрессируют недостающие гены. То есть вместо вируса. Вирус, да, он дефектный по репликации, но мы даем ему специальную клеточную среду, и клетки помогают ему вот такому дефектному снова пересобираться, да, в большом количестве и так далее. Вот именно так масштабируется это самое производство. Для этого предназначены биореакторы, в которых растут аденовекторы 26 и 5 типа, на которых сделан спутник, вакцина Johnson & Johnson, вакцина CanSinoBio и так далее, и так далее. То есть огромное количество самых различных вариантов. А самое приятное во всей вот этой истории, что это платформа. Вот как нуклеотидные вакцины, МРНК, например, и как векторная вакцина, это платформа, которая позволяет очень быстро менять начинку. Вот сделать новую инактивированную вакцину – это проблема. Нужно взять штамм, нужно его вырастить, инактивировать, проследить, чтобы он был не лысым, чтобы на нем были антигены и прочее, прочее. А здесь просто одно вынули, другое вставили. И это позволяет нам оперативно реагировать, например, на изменение вируса. А он, конечно же, изменяется, естественно, как бы без этого. Вот замечательная иллюстрация, очень такая красивая получается. На самом верху у нас исходный штамм пандемии, а вот там чуть пониже куча новых генетических вариантов, которые в том числе умеют ускользать от наших антител, которые в том числе умеют гораздо лучше передаваться и размножаться в наших клетках. И это, заметьте, только с 5 декабря по 22 февраля этого года. Да? Все. И вот этот процесс, он идет очень быстро. И при помощи вот этих новых технологичных вакцин мы можем очень быстро, примерно с такой же скоростью, на все это дело реагировать. Итого, никакого встраивания в наш геном не происходит. Ничего там не остается, никакие дети трансгенные, да, там с какими-то странными свойствами не вырастают. Но, тем не менее, нам начинают говорить, ну смотрите, они же плохо изучены. Ведь совсем-совсем чуть-чуть времени это прошло. Нет, еще раз повторюсь, почти 50 лет практического применения аденовирусов. То есть это все начали с американских военных, и поскольку, как вы понимаете, американских баз крайне много в мире, и они везде лезут, да, то как бы никаких проблем с личным составом нет. Что интересно, когда они отказывались на рубеже веков от этого дела, там очень быстро получили пик заболеваемости аденовирусами и вернулись обратно. То есть сейчас у них до сих пор есть аденовирусная вакцина. То есть не векторная, а аденовирусная. Из боевого, настоящего, но все-таки вакцинного штамма. И что интересно, она вообще пероральная. То есть можно применять через рот, очень быстро большое количество людей прививать. И никакой онконастороженности, то есть никаких последствий в виде рака нет. Никакой передачи в поколениях, никаких там дополнительных дефектов. То есть у нее профиль безопасности отличный. Не говоря уже о том, что вот эти замечательные векторы уже прошли 3 поколения. То есть да, конечно, первые были там с определенными недостатками и так далее, но все это учитывалось, все это развивалось, и сегодня мы имеем уже 3-е поколение векторов, которые создаются и для генотерапии, и для вакцин. И еще раз повторюсь, да, мы можем в различных условиях вызывать некие явления злокачественные, скажем так, да, то есть нежелательные явления со стороны вирусов, если мы очень их попросим. То есть мы создадим некую специальную среду, мы тех же мышей, например, каким-нибудь образом сильно изменим, мы этот аденовирус натравим на определенные виды клеток, может быть, даже на те, на которые он в природе даже не посмотрит, а мы его заставим. И вот да, действительно, в некоторых экспериментах на мышах удается вызывать некоторыми аденовирусами, а их там куча, на самом деле, 45 или 50 штук, по-моему, вызывать некоторые злокачественные процессы. Но на людях ни разу за все 50 лет практического применения такой истории не было. Что важно, есть и публикации, причем хорошего уровня, уровня именно систематических обзоров, мета-анализов, да, то, о чем я говорил. Их более сотни. Я вот специально, да, показываю, любой может по этим же критериям пройтись. То есть я добавил аденовирус и вектор и убрал конкретно там, где идут разговоры только про вирус и про инфекцию. То есть именно по аденовекторам. И получил вот 123 публикации на сегодняшний день. Более чем достаточно. Но нужно понимать, еще раз говорю, что это вещи, которые применяются уже в практике. Потому что чаще всего какая претензия высказывается? Ну вот смотрите, их же не было. И вот только коронавирус появился, раз, откуда они? Ну как откуда? Научно-технический прогресс, да, то есть количество перешло в качество. Были исследования. Сначала на математических моделях на каких-то, да, на клеточных культурах, на животных. Вот это вот все разрабатывалось. Накопилась масса информации, которая перешла в практику. Ну, в медицине такое регулярно бывает. Так вот, да, действительно, маховик раскрутился настолько, что к 2019 году мы получили уже первую векторную вакцину против лихорадки Эбола. Там, правда, используется вирус везикулярного стоматита, но принцип один тот же самый. Да? Мы берем поверхностный гликопротеин, ставим туда внутрь вместо нужных нам участков, или, скорее, ненужных нам участков исходного вируса. И да, мы получаем очень неплохую иммуногенность и очень неплохую безопасность. Еще раз, эти векторы применяются, да, и для производства вакцин в том числе. Если мы посмотрим сегодня, сколько в мире таких платформ разрабатывается, то очень много. И не только в нашей стране, и за рубежом. Кстати, у нас ГНЦ-вектор собирается делать еще одну векторную вакцину как раз на вирусе везикулярного стоматита. За рубежом то же самое, множество самых интересных разработок. Повторюсь, потому что это удобно и технологично. То есть это мобильная платформа, по сути. Итак, мы не можем сказать, что аденовирусы изучены плохо. Ну и, конечно же, классический миф, который вытащили сейчас тоже и размахивают им, рассказывая о том, ну смотрите, ну вот в эти-то вакцины точно вызовут АДЕ. Даже не так, вот так. Вызовут АДЕ. Мы все умрем, все плохо и так далее. Точнее, вы все умрете, мы-то не прививаемся, а вот вы все умрете, кто прививаетесь. Ой, ну, честно, я вот не понимаю, да, то есть как можно было на пустом месте раскрутить вот эту вот историю. Но, тем не менее, даже вот в том заявлении независимых от здравого смысла врачей говорится о том, что, учитывая заявленный состав и механизм действия, она обладает вот этим эффектом, то есть антител зависимым усилением инфекции с вероятностью 99,99. Как они это посчитали? Вот мне просто интересно, где есть эти таблицы, где написано, что векторная вакцина, у нее механизм действия внесения С-белка и вероятность, такая, знаете, таблица Брадиса, может быть, там кто-то специально заканчивал, не знаю, факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки для этого, но тем не менее, откуда вот это берется? Но это вброшено, понимаете, то есть без какой-то базы доказательной, просто вброшено, и люди с удовольствием это распространяют. Ну хорошо, давайте разбираться. На самом деле, да, существует это явление, то есть никто не отрицает. Антитело, зависимое усиление инфекции, описано на вирусе Денге и на вакцинах к нему. Но это отдельная, очень интересная на самом деле, действительно интересная история, которая стоит изучения. Ее обязательно нужно почитать, посмотреть, но в нормальных источниках, да, то есть не в антипрививочных, а в нормальных, где все это очень подробно расписано и задокументировано. Что получается, что... Вот само явление, как можно описать, что наш иммунитет помогает вирусу при повторном посещении нашего организма. Получается так, да, по идее антитела нас должны защищать. Но это в том случае, если они оптимальные. То есть они, да, действительно очень так вот плотно, ключ в замок, что называется, соединяются с антигенами на поверхности возбудителя. И да, вот этот вот механизм не позволяет им больше соединяться, например, с нашими рецепторами. Но есть стечение обстоятельств очень редкое. Например, есть несколько серотипов Вот серотипы характерны для вируса ДНГ. На всякий случай у SARS-CoV-2 серотипов ноль, то есть нет совсем. А они, конечно, близки по строению, но отличаются некоторыми белками. То есть да, вот белок более-менее похож, но есть вот одно существенное отличие, второе, третье, четвертое, пятое. Второе. Вырабатывается мало антител. И они в основном субоптимальные. Что это означает? Вот я говорил, есть ключ-замок, да? Так работают нормальные или оптимальные антитела. А здесь соединение вот такое частичное. И да, получается так, что ну, вроде бы вирус он помечен, но окончательно не нейтрализован. Он, конечно, скорее всего, не сможет соединиться ни с каким рецептором, но проблема в том, что вот это соединение оставшееся, оно нестойкое. И его, в принципе, теоретически можно разорвать. И где это происходит? А это происходит в макрофагах. Причем для вируса ДНГ макрофаги – это клетки-мишени. Он в них живет, он в них проходит, он на них специализируется. То есть есть определенный рецептор, через который они заходят. Огромные ворота, скажем так, и дополнительно этот вирус получает еще и такую небольшую калитку в виде АДЕ. Что происходит? То есть этот вирус замечательный, он получает возможность проникать в макрофаги при посредстве антител. Вообще-то для макрофага есть все, что помечено антителами, это норма. Это его работа, строго говоря. И когда это попадает внутрь макрофага, вот этот комплекс, вот эти вот субоптимальные антитела, плохо присоединенные, они отсоединяются. И что получается? Что туда внутрь попадает боевой, нормальный вирус, который перехватывает управление, начинает реплицироваться. И мало того, что у нас пришел один вирус, да, и ему как бы дали некий такой тактический простор, скажем так, да, так у нас еще и антитела помогают этому вирусу проникать внутрь клеток мишени. Еще раз, это очень редкое стечение обстоятельств. Да, конечно, мы это, по идее, должны иметь в виду всегда, но, тем не менее, сколько ни пытались, вот на людях описать его пока что больше не получалось. Да, были предположения о том, что это возможно при ВИЧ, были предположения о том, что это возможно при гриппе, при SARS-1 и MERS, потому что говорят, ну смотрите, ну ладно, нет у нас серотипов пока что, по крайней мере, у SARS-CoV-2. Но вот эти вот предыдущие, SARS-1 и MERS, их можно с такой с натяжкой считать серотипами. Ладно, на это можно возразить по-другому. Например, у нас есть 4 человеческих коронавируса, которые, в общем-то, тоже достаточно похожи по строению. И, по идее, в таком случае у нас было бы все плохо, потому что у нас люди активно контактируют с этими коронавирусами человеческими. Примерно 15% ОРВИ приходится именно на них. Но самое главное, почему мы можем сказать, что при ковиде нет АДЕ, по крайней мере, пока что, это практика применения реконвалесцентной плазмы. То есть там находятся антитела, причем самые разнообразные. И где-то начиная буквально, наверное, с января или с февраля прошлого года, то есть уже год, мы переливаем плазму реконвалесцентов. И если бы АДЕ существовал, то такие пациенты у нас горели бы как свечки. Но нет такого. Да, не всегда она помогает, это правда. Это, к сожалению, так, да, потому что есть масса обстоятельств, которые нужно учесть и прочее, сложить это в кучку, и, ну, опять же, не всегда срабатывает. Но никаких утяжелений инфекций не описано. Это первый момент. Второй момент, у нас все-таки уже есть повторное заражение. И если мы посмотрим, если бы существовал АДЕ при ковиде, по идее, здесь второй раз всегда был бы более тяжелым. Такого нет. Можно поискать вот эти 57 известных на сегодня подтвержденных случаев повторных, там, в общем-то, в основном либо так же, либо чуть легче. Да, есть более тяжелые, есть летальные исходы, но всего 2 из 57. А если бы он существовал, было бы наоборот. То есть было бы только 2 легких, все остальные либо летальные, либо тяжелые. И, конечно же, у нас есть третьи фазы. Вот тут какая-то знакомая физиономия на слайде. И у нас есть третьи фазы клинических исследований самых разных вакцин по всему миру с большим количеством участников. Там за сотню тысяч. И, к сожалению, далеко не всегда привитые не болеют, да, не заболевают ковидом. Все-таки не стопроцентная защита. И в Вся информация, которая на сегодня есть, она позволяет утверждать, что привитые переносят легче. Если бы существовал АДЕ, они переносили бы тяжелее. Так что да, еще раз, мы всегда должны иметь это в виду. И это изучается, потому что говорят, ну смотрите, вы даже не изучаете это, вы игнорируете. Вы сказали, что есть преденге и больше нигде не будет. Нет, это изучается. То есть есть как минимум, я вот специально поискал, я нашел как минимум 4 разных варианта исследования на близких нам животных, то есть на макаках резус, не на мышах, а именно на макаках резус. То есть, ну, ближе, очень тяжело найти лабораторных животных в таком количестве. Значит, что было? Изучали антитела и повторное заражение, потом повторное заражение после нуклеотидной вакцины, то есть РНК-вакцины, повторное заражение после инактивированной вакцины и повторное после аденовекторной вакцины. Нигде, ни в одном из этих случаев АДЕ не наблюдался в эксперименте. Поэтому с достаточно большой дозой вероятности, да, вероятности, я напоминаю один из первых слайдов, мы можем говорить о том, что, скорее всего, с очень большой вероятностью, вот той самой, да, 99 и прочее, но мы не будем называть конкретные цифры, потому что у нас нет специализированной логарифмической линейки, но мы всегда имеем в виду, что это возможно, то вот перед вами даже схема, как может образоваться АДЕ при SARS-CoV-2. Может? Может. И мы должны это иметь в виду. Но самый реалистичный сценарий возникновения АДЕ на фоне коронавируса – это его мутация. Да? Что он будет мутировать, эволюционировать, появятся, например, новые серотипы, появится еще что-нибудь. А когда это возможно? Когда не будет вакцинации, то есть когда мы даем вирусу по оперативному простору гулять, ну, примерно как сейчас. Откуда вот то великолепное еще дерево, да, такое огромное, эволюционное? Именно поэтому, именно для этого предназначена вакцина. Да? То есть помимо всех необходимых бонусов, которые даются отдельному человеку, есть и бонус для общества. Да? Мы должны защититься. Защититься. Но если мы позволим вирусу циркулировать по нашей популяции вот так, как это он делает сейчас, то вот пока что исчезнет и не превратится в утверждение. Да? То есть оно отсюда тоже уйдет. И вакцины против ковида не исключено. Мы не можем это исключить. Что они, может быть, смогут вызывать и АДЕ, да, хотя это, повторюсь, крайне редкое стечение обстоятельств. Но кто его знает, во что эта зараза эволюционирует. И я понимаю, да, что мифов на самом деле гораздо больше, но вот нужно понимать, что вот это все-таки вещь, которая реально работает. И у нас есть для этого подтверждение. У нас есть экспериментальная страна, называется Израиль. И можно взять информацию по ним, которая уже опубликована. И есть, ну, скажем, американские дома престарелых и прочее, прочее. Далее, по профилю безопасности то же самое, все хорошо, относительно, да, есть реакции, есть подъем температуры, есть там болезненность в месте введения, есть слабость, гриппоподобное состояние, но это несравнимо с тем, что возникает при настоящей боевой инфекции. Ну и кроме того, боевая инфекция, кроме того, да, вызывает огромное количество осложнений и постковидный синдром, примерно в 25% случаев. Тут вот на том же круглом столе бросили шикарную фразу, что постковидный синдром разовьется у привитых. Как? Объясните, как? То есть это возникает именно после поражения настоящим вирусом. Когда мы приносим только S-белок, S-белок не может вызвать ни инфекцию, ни постковидный синдром. Ну и так далее. Да, у нас есть в том числе задел на будущее. То есть мы можем собирать между собой разные варианты вакцин. Не только внутри, как лего, да, то есть меняя внутренности, но и, например, мы берем вакцину, которая акцентирована на S-белок и инактивированную. Одно как праймер, первые дозы, второе как бустер. И получаем, да, более надежный иммунитет. И на сегодня, завершая такой незажигательный, но все-таки актуальный спич, хочу сказать, что вакцина на сегодня единственный способ справиться с пандемией. Остальные меры, как вы видите, не сработали. Продолжает гулянка, да, все это продолжается. Я понимаю, что есть масса оговорок, есть всякие нюансы, но все-таки вакцина на сегодня – это единственный вариант все это дело выгнать, ну или хотя бы загнать в какой-нибудь угол и там его добить. Здесь литература, которой я пользовался для подготовки, и плюс то, что я рекомендовал бы почитать у Иры Кутенко. Действительно, получилась очень неплохая книга, потому что не полезли в частности, а взяли общие вещи. Конкретно по вакцинам шикарная абсолютная инфографика на биомолекуле. Ну и плюс конспекты Юджина, где собираются все актуальные информации, да, все актуальные статьи на русском языке в том числе. Здесь есть масса рецензентов, один из них я в том числе, так скромно. И плюс, кому интересно, как вообще в принципе можно засунуть материал какой-то чужеродный в человеческую клетку или в нечеловеческую, прекрасная статья Веры Башмаковой на биомолекуле. Там все, вот эти все эти методы, они отлично разложены по полочкам. Надеюсь, все-таки некоторую ясность я внес. Ну, а что нет, попробуем в виде вопросов.
1: Прежде у нас будет еще самая зажигательная часть выступления. Потому что сейчас на сцене появится вредный оппонент, который давно хотел с тобой пообщаться по душам.
0: Который не верил в мое существование, да, в том числе.
1: Антонина Обласова, биолог и автор научно-популярного блога «Антонина о вакцинах», соучредитель и директор автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке вакцины профилактики «Коллективный иммунитет». Прошу.
2: Здравствуйте, Алексей. Вопрос такой. Вы сказали, что такие замечательные вакцины на векторные технологии, которые уже столько лет применяются, вообще настолько активно. И у меня возник вопрос, да, во-первых, а почему же вот эта замечательная аденовирусная американская вакцина, так сказать, применяется только у американских солдат? Да, они не применяются, так сказать, массово. Вот, раз она такая хорошая, эффективная. Вот, все-таки тоже не хотелось бы болеть аденовирусом. И второй подвопрос, а почему же эта великолепная технология не применяется, например, для вакцины от гриппа, с которыми вот вечно вопрос попадания в штаммы, с прогнозированием. Мы тут мучаемся, заказываем эти яйца за полтора года племенных курочек. Вот, это же такой... Ну, очень сложный процесс, а тут вот состряпал быстренько, этот вектор перепрограммировал, перепрошил. Собственно, а что, вот, производители-то дураки, что ли?
0: Ну, конечно, они нет, не дураки. Они все-таки догадались купить нас с вами, да, поэтому можно будет потом обвинить, что это срежиссировано все, все это наше общение. Но на самом деле, конечно, если говорить об американских солдатах, то там именно от аденовируса, да, то есть это не аденовекторные, это именно на 4-7 типе аденовирусов. Но вопрос в том, что непонятно, нужна ли она остальным людям. Да?
2: То есть, российским солдатам.
0: Ну, российским солдатам, я понимаю. У нас все-таки поменьше болеют. И когда мы составляли профили по РВИ, то есть этим занимались, приезжали. Действительно, выясняли, почему-то у нас аденовирусы распространены меньше, чем в Соединенных Штатах. То есть у нас немножечко другие превалируют. У нас основная, конечно, опасность, если мы говорим именно о госпитализациях, об инвалидностях, об летальных исходах в том числе, это все-таки грипп. И про грипп вы совершенно верно заметили, что было бы неплохо сделать. Что интересно, делают. То есть это дело, ну, где-то перспективного будущего, надо сказать так, потому что на основе аденовекторов пытаются создавать антигриппозные вакцины, которые ориентированы на консервативную часть белков. Чем плох грипп? Он зверски мутирует. Да, то есть огромное количество вариантов, что гемагглютинина, что нейраминидазы. Но все-таки сейчас вроде бы нашли вот эти самые консервативные части, которые не изменяются. И если мы сможем заточить вот эти вакцины, да, и именно ту часть гена, которая отвечает за синтез неизменяемой части белка, стебель так называемый, то не исключено, что мы получим действительно эффективную и, самое главное, универсальную вакцину от гриппа. Мы это увидим, потому что от Эболы это тоже огромная была проблема, мы ничего с ней не могли сделать. Но 2019 год, пожалуйста, мы получили первую уже одобренную, то есть не просто ее изучали и так далее, мы получили уже первую одобренную для применения вакцину. Следующая вакцина коронавирусная. 2020 год и 2021 в том числе. И я так понимаю, что эта платформа, она будет активно эксплуатироваться и дальше. Она сейчас получила мощный волшебный пинок. Туда пошли гигантские деньги. И люди начали активно изучать, и в том числе те темы, которые застряли. Вот гриппозная, она сначала застряла, ну, потому что нужны финансы, да, а гораздо проще закупать яйца, штамповать антигены эботом, да, потом раздавать на весь мир. Весь мир разливает это по вакцинам и прививает. Это уже, понимаете, как это работающая схема. И в основном в медицине используется принцип «не работает», вернее, «не ломает то, что работает». Но, скорее всего, да, это следующий этап.
2: Хорошо, давайте тогда подумаем вот в такую сторону. Вы сказали, что тоже долго изучаются эти вакцины, уже наблюдаются, все такое безопасное. Но вот про АДЕ-эффект, мне кажется, вы немножко слукавили. Все-таки для ближайших родственников коронавируса этот эффект описан. Что вот, собственно,
0: над тем скажете? Для ближайших родственников он описан, но, опять же, на экспериментальных животных, на мышах и крысах. Вот на макаках резус уже нет. А на мышах и крысах они есть.
2: А мы можем гарантировать, что если вот на мышах, так сказать, есть, на кроликах, там, например, есть, на макаках нет, а вот на человеке тоже не будет?
0: Можем, просто потому, что процент переноса тех исследований, которые проводятся на таких животных, где-то 5-7 в лучшем случае. Очень небольшой. И нужно понимать, что там условия создавались специально, то есть намеренно. Там ломалось и тело, по сути, потому что специальные линии подбирались, в том числе с различными нарушениями иммунной системы, например, и так далее. Да? И там, да, действительно, и вирус модифицировался. То есть это изучение будущего, понимаете как? То есть это не то, что вот сейчас обязательно произойдет, а это то, что может произойти в будущем. Чтобы это не произошло, нам нужно вакцинироваться. То есть все просто. Нам нужно прекратить эволюцию вируса. Иначе, да, не исключено, что мы можем получить то, что описано в специально смоделированных условиях. Но, опять же, повторюсь, у нас есть масса вещей, которые подтверждают, что, по крайней мере, пока что ничего нет. То есть реконвалесцентная плазма пока что это неубиваемый аргумент. Ну, я так надеюсь.
2: А вот грипп у нас, да, вот вы сказали, очень чудовищно мутирует, быстро, никак вот им эту вакцину не удается создать, да, универсальную. Конечно. Коронавирус, вы тоже показывали слайд, что вот он достаточно быстро мутирует, тем не менее, сейчас говорят, вот, да, не проблема, а с гриппом проблема была.
0: Ну, дело в том, что темпы несравнимы. Если мы будем сравнивать между собой скорость мутации гриппа и коронавируса, то коронавирус стоит на месте по сравнению с гриппом. У гриппа, во-первых, гигантский, в принципе, ареал обитания. То есть он живет везде. Вот кого только не возьми, он там обязательно будет селиться. То есть те же перелетные птицы, например, те же сельскохозяйственные птицы. И вот буквально недавно заговорили о том, что у нас в России там какой-то новый штамм птичьего гриппа, который передался от птиц работникам. Но, к счастью, между работниками не передавалось. Все они перенесли легко, все выздоровели, все хорошо. Но это показано, да, то есть это путь именно как очень сильно меняет свои характеристики вирус гриппа. Коронавирус так, к счастью, не умеет. Да, конечно, вот сейчас в его вот этих мутациях, о которых я показывал, там есть одна норковая. То есть та, которую нашли вот в тех самых несчастных норках, которых закопали, потом вроде бы как, которые из-под земли вышли, которых обратно закопали в Нидерландах и так далее. Да, действительно, вот это вполне могло быть, именно поэтому были предприняты такие жесткие, но, к сожалению, необходимые, как выяснилось, меры.
2: Ну, вы говорите, как это коронавирус стоит на месте? Вон за год
0: появилось... По сравнению с гриппом.
2: Не, ну, по сравнению с гриппом, но, тем не менее, за год появилось уже несколько новых штаммов, которые принципиально отличаются по своим поверхностным, вот, по строению этого поверхностного белка, которые явно уходят от действия, так сказать, антител, которые, у людей, которые переболели, у людей, которые привиты первым поколением вакцин. Вот. Ну, как-то, знаете, стоит, да что-то как-то очень быстро.
0: Ну, может быть, конечно, он стоит и быстро, но еще раз повторюсь, все мы смотрим в сравнении. Это первое. Второе. Но все-таки у него не настолько изменяется S-белок, то есть не радикально. С чем это связано? Что этот же белок используется для соединения с рецептором. И именно поэтому, если он сильно изменится, вирусу придется искать новый рецептор. Этого пока не произошло, к счастью для нас, потому что если это произойдет, это будет огромная проблема и действительно для всех вакцин, для всех переболевших и прочего. Но пока что он ориентирован, вот этот весь наш антительный ответ, на открытые и пока что еще не сильно изменившиеся участки S-белка. Именно потому, что они крайне важны, они критически важны для соединения с рецептором MPF2. Если очень сильно изменятся эти участки, то он не сможет соединяться. Первый момент. Второй момент. Ну, мы всегда так говорим, что белки, поверхностные белки. На самом деле, конечно, там все гораздо сложнее, потому что вот этот сам S-белок, он покрыт еще облаком из гликанов. Да? То есть это такие олигосахариды, небольшие углеводики такие, камуфляж. Потому что вирус в ходе эволюции, он, естественно, прячется от наших антител, и он свою вот эту вот бренную тушку, он пытается прикрыть пледиком вот из этих самых гликанов. Так вот, у ВИЧ, например, этот плед просто вот очень плотной вязки. И туда антитела с большим трудом проникают. Поэтому у нас огромные проблемы с созданием вакцины против ВИЧ. А если мы посмотрим облако гликанов на S-белке SARS-CoV-2, то там, знаете, вот такое даже, я даже не знаю, с чем сравнить, рыбацкая сеть, причем крупная. Там набросано, конечно, немножко, но основные участки, которые нас интересуют, в смысле антительного ответа, они открыты. И это означает, да, что нам все-таки есть некоторый оптимизм.
2: Хороший, кстати, вы момент затронули, потому что вот это вот, насколько я понимаю, сеточка, которая окружает S-белок, вот при инактивации этого вируса, когда мы делаем инактивированную вакцину, сеточка-то отваливается.
0: Здесь,
2: и
0: здесь,
2: получается,
0: да.
2: Инактивированные вакцины у нас будут неэффективны. У нас вот, пожалуйста, несколько уже на рынке, вот недавно наши сделали, все так ждут, говорят там по заявлениям. Какая замечательная вакцина, а как же тогда быть?
0: Нет, ну смотрите, если эта сеточка отвалится, это будет здорово, это же камуфляж. Да? То есть это камуфляж, который препятствует проникновению антител к белку. Если она будет сниматься, эта сеточка, да, замечательно, там другая проблема. Проблема в том, что при некоторых видах инактивации, которые применяются, ну сейчас в основном химическая, да, возникает химическая модификация этих белков. И возникают там такие формальдегидные мостики новые, которых не было у предыдущего вируса.
2: Это при инактивации формальдегидом,
0: да.
2: А сейчас бета-проприлактоном инактивируют.
0: Да. И при этом замечательные китайские товарищи в журнале Structure выложили огромную такую вот статью, в которой написали, что, ребята, а у нас не получилось. А чумаковцы говорят, ребята, а у нас получилось. То есть мы вот это учли, и вроде
2: мамой
0: бы как
2: клянусь.
0: Им удалось. Ну да, примерно так, но они клятвенно пообещали, то есть я общался с разработчиками из Института Чумакова, и они клятвенно обещали, что и по первой, второй фазе, и по третьей они выйдут в публикации. Не уточнили, где, то есть не сказали, что это прям Lancet будет, но в каком-то крупном международном журнале это они обязательно выложат и расскажут о том, как это получилось, но вроде бы, да, действительно получилось.
2: Слушайте, меня все-таки волнует вопрос безопасности, потому что, скажем, даже не сколько безопасности, сколько более далеких перспектив, да, потому что мы вот сейчас такие все, от коронавируса надо всем привиться, срочно побежать, а может быть я легко переболею, да, и может быть не надо никуда было бежать, но вот через там 30-50 лет я же могу заболеть там каким-нибудь раком, да, и вы вот сегодня тоже рассказали, что аденовирусная платформа, она вот такая достаточно универсальная, применяется для, в том числе для терапевтических препаратов, а это онкология. И я себя просто лишу возможности лечиться вот этими препаратами, то есть так я лучше там через 30 лет как бы вылечусь от тяжелого рака, чем сейчас буду рисковать ради каких-то, ради какого-то аденовируса, которым я, скорее всего, вот молодая, здоровая, переболею, да, не замечу.
0: Да, это очень распространенный аргумент, но первая задача – дожить, да, то есть выжить во время коронавируса, что, в общем-то, не сильно сопряжено с тем, что молодые, здоровые и так далее, потому что похоже, что вирус находит дырки в нашем иммунитете, например, там дефекты первичного интерферонового ответа, и по ним бьет, причем так очень мощно бьет, и что у нас получается? У нас есть здоровые молодые люди, которые, к сожалению, очень тяжело это переносят, умирают и так далее. То есть непредсказуемая инфекция. Мы не можем сказать, что вот этот человек заболеет и перенесет легко, а вот этот, он заболеет и умрет. Вот такой у нас градации нет. Первый момент. Второй момент. У нас есть масса векторов. Поэтому если мы сейчас делаем, например, вакцину на аденовирусах 26-5 типа, потом какой-нибудь терапевтический препарат вам можно ввести, скажем, на векторе, не знаю, лентивируса, например, или визикулярного стоматита вот того
2: но
0: же.
2: Ну, это не получится у них на лентивирусах создать. Это же тоже лентивирусы тропны там, к определенным тканям, это нервная ткань. Нам нужно будет рак, не знаю, печенки полечить или рак еще чего-нибудь. Вот. А у нас лентивирусы не любят в печенку залезать.
0: Ну, во-первых, 50 лет – это достаточно большой срок, да, тут вот буквально за 20 лет умудрились создать с нуля вот эту платформу. Через 50 лет определенно что-то придумают, это точно, да, потому что все, в принципе, вектор движения медицины – это персонализация.
2: Запишите с Водовозова, через 50 лет спросим.
0: Не удастся, да, я не доживу, я на вредной работе. Но смотрите, что получается, что медицина идет именно в сторону персонализации, то есть мы учитываем конкретику данного человека, да, мы все это, так сказать, фиксируем, изменяем и прочее. Это первое. Второе, технологии за 50 лет сильно, опять же, уйдут вперед. И самое главное, что на сегодня нам, опять же, внушает достаточно такой неплохой оптимизм, что да, у нас есть иммунитет к этим аденовирусам, но он кратковременный. И исчисляется он, ну, там, до полугода примерно. по сегодняшним прикидкам. Поэтому, если в ближайшей перспективе вам не требуется эта терапия, то никаких особых опасностей в этом смысле нет. То есть иммунитет будет, но он будет коротким.
2: Так, ну это вот хоть немножечко успокоили.
1: Вынужден прервать. Очень интересно. Круто. Здорово. Вынужден прервать регламент. Спасибо вам огромное. А сейчас я попрошу зрителей проголосовать. Нет, вы можете пока присесть. Вот, но я попрошу зрителей проголосовать. Кто, на ваш взгляд, друзья, выглядел более убедительно? То есть Алексей Водовозов или Антонина Обласова? Или вам

0: Это же так просто. Любовь – это когда хочешь с кем-то состариться. Эрих Мария Ремарк из романа «Триумфальная арка».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона», и у нас в гостях доктор биологических наук Денис Ребриков. Добрый день, Денис.
2: Здравствуйте.
0: В 2008 году состоялась премьера художественного фильма Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона». Сюжет картины строится на личных записях в дневнике некоего Бенджамина Баттона. В начале 20 века, в день окончания Первой мировой войны, рождается главный герой фильма – таинственный человек, который в младенчестве имел внешность и состояние здоровья 85-летнего старика, в том числе морщины на лице и атрофированные ноги. Отец ужасается внешности новорожденного и подбрасывает того в дом престарелых, где Бенджамина начинает воспитывать медсестра, добрая женщина по имени Куинни. Бенджамин проживает свою жизнь в обратном направлении. Родившись стариком, молодеет с каждым днем. Будучи в самом расцвете сил, он сталкивается со сложностями, когда влюбляется в Дейзи, внучку женщины из дома престарелых. События фильма описывают всю долгую жизнь Бенджамина Баттона вплоть до 2005 года, когда он перед своей кончиной превращается в обычного младенца.
1: Фильм про то, как человек молодеет. Я знаю, сейчас очень большие деньги вкладываются разными компаниями в исследование старения. И многие исследования направлены на то, чтобы это старение предотвратить. Можете рассказать про эти исследования? Насколько они на данный момент ушли далеко и каких результатов добились?
2: Здесь надо сразу договориться, что мы подразумеваем под старением, что вообще такое старение живого организма.
1: Ну, я так понимаю, что организм начинает стареть с момента уже рождения или даже нахождения в утробе матери, правильно понимаю?
2: Ну, потому что нет никакого перехода между молодым, там, средним. А это

0: реализация одной и той же программы, кинетической программы, которая пошагово выполняет записанные в ней инструкции в ДНК. И внутриутробное развитие, эмбриональное развитие, развитие маленького ребенка, развитие уже подростка и то, что мы называем старение человека, по сути, процессы абсолютно идентичны по принципу, да, почему это происходит. Это происходит не потому, что организм изнашивается, как, не знаю, старый автомобиль. Вот мы берем автомобиль, новый купили в салоне, ездим на нем, у него шестеренки крутятся, движок работает, изнашивается металл, изнашивается резина, изнашивается пластик, все потихонечку становится старее, старее, старее. У автомобиля не записано в его генетической программе, если бы такая была, что он должен стать старым. Он получается таким, потому что на него воздействует внешняя среда. Ну, довольно агрессивная внешняя среда. Даже если его на нем не ездить, а просто оставить его на улицу, то, наверное, лет через 200 он все равно превратится в труху. Живые системы организованы по-другому. Живая система – это не единожды сделанная штуковина, которая все, вот ее сделали как автомобиль, и вот с этого момента она подвергается воздействию внешней среды. Живые системы – это непрерывно обновляющееся сообщество клеток. Клетки умеют делиться. А новые клетки, получающиеся от деления, они такие же новые, как клетки, разделившиеся клетки у эмбриона, у младенца и у взрослого человека, и у старика, они по большому счету одинаковые. Есть доказательства того, что старение организма – это не износ, это реализация генетической программы. Есть много организмов, у которых в программе не записано старение. Они не должны стать старыми, морщинистыми, дряхлыми и умереть от старости.
1: Как акулы, да,
0: например? Да, например, хрящевые рыбы, это не только акулы, это там скаты. Про некоторых костистых рыб считается, что у них тоже не написано в программе. Многие деревья не написано в программе у секвойи, что она должна постареть и в какой-то момент умереть. Она растет, пока ее там молния не сожжет или какой-нибудь там болезнью не побьет. Или не придет, человека спилит. Теперь такой фактор есть. То, что мы наблюдаем, организмы без прописанной в ДНК вот этой программы старения, элемента старения, говорит нам о том, что это какое-то приобретение эволюции, для чего-то оно нужно. Действительно, оказывается, что те организмы, которые живут в очень стабильных условиях внешней среды, слабо меняющейся внешней среде, такой, например, как океан, у них элиминация особей, то есть гибель особей, удаление их из популяции, не требуется с какой-то периодичностью, с каким-то сроком. Ведь смена поколений – это единственная опция в эволюции подогнать генетику под условия внешней среды. Вот сейчас смотрите, следите за логикой. Зачем нужна смена поколений? Казалось бы, ну вот когда-то 3 миллиарда лет назад появилась жизнь. Ну и все, и пусть живет. Появилась, и пусть живет. Смена
1: поколений. Чтобы они становились лучше, и меняется климат, вот, да, и они подстраивались под новый климат и новые условия жизни.
0: Да, да. Вообще вся биосфера, все разнообразие живых организмов возникло только потому, что каждый организм приспосабливался к своим условиям среды, генетика менялась вследствие смены поколений, и, как правильно сказал Дарвин, изменчивость генетики, дающая нам разнообразие, и отбор тех особей, которые лучше всего приспособлены к условиям среды. Вот эти два двигателя эволюции, изменчивость и отбор, создали все разнообразие живых организмов. Если среда стабильная, то вот эта смена поколений может идти реже. Она не может вообще не идти, но она может идти реже. И она может идти настолько реже, что специально прописывать в ДНК срок жизни, пусть эта рыба живет там, не знаю, 100 лет, не больше, не нужно. Потому что она когда-нибудь сама от инфекции, от голода погибнет, от чего-то еще. все равно, ну вот совсем вечных не бывает, да, что-то, какие-то факторы воздействуют на живую систему, и она в какой-то момент погибает. Считается, что у акул, например, одним из ключевых факторов их элиминирования из популяции является их размер. Когда акула вырастает больше, чем ей удобно ловить ту еду, ту рыбу, которой она питалась.
1: Она умирает с голоду.
0: Да, она вот как-то выходит из пищевой цепочки, из этой ниши пищевой, и вроде как вот может, например, погибать от голода даже. То есть существует множество вариантов удаления особи из популяции. И те же инфекции, да, вот особенно в пандемию коронавирусную, все помнят. Там, где условия среды меняются быстро, природа придумала вставить вот эту заглушку, да, где написано, что эта мышка должна жить там 4 года и все, больше не надо. С тем, чтобы быстрее сменялись поколения. Раз это генетическая программа, значит, у нас есть шанс научиться эту программу в какой-то момент блокировать. Останавливать в какой-то точке ее реализации, например, там, условно, 25 лет, и человек в этом возрасте фиксируется и живет 25-летним. Сколько-то очень долго. Вопрос, сколько? Тоже не бесконечно долго. К сожалению, в организме постоянно накапливаются, постоянно образуются сумасшедшие клетки, асоциальные клетки. Мы многоклеточные существа, и наш организм – это договоренность гигантского триллионов клеток между собой, что мы в целом составляем одно живое существо. В этом организме, в этих триллионах, постоянно образуются такие преступники, асоциальные элементы, которые говорят, мы на государственные вот эти все ваши там заморочки плевали, законы нам не писаны, будем жить сами как хотим. Это такие потенциально опухолевые клетки, рак. И организм умеет с ними бороться. Мы не болеем раком сразу, не потому, что у нас эти клетки не образуются, образуются. Просто организм умеет их находить и уничтожать, в том числе наша же иммунная система сама. Но время идет, и какие-то вот эти преступники все-таки просачиваются. Может быть, там один преступник в год, или там один в 5 лет, или один в 10 лет. Но он все равно проскочит, просто случайно. И можно говорить о том, что главным фактором гибели человека, который заблокировал свою программу старения, все равно будут вот эти опухолевые клетки, борьба с которыми пока не настолько, ну как бы это сказать, не то, что она неэффективна, их просто гигантское разнообразие. Это сотни, многие сотни вариантов сумасшедших клеток. И мы умеем бороться с какими-то вариантами.
1: А если изменить ДНК будущего ребенка? По-моему, уже проводили такой опыт в Китае, и родился такой ребенок, которому поменяли ДНК, и он никогда не заболеет раком.
0: Так нет, не так не бывает. Мы можем убирать из ДНК элементы, повышающие риск развития рака. Например, у, по-моему, Анджелины Джоли была предрасположенность, генетическая предрасположенность к раку молочной железы и раку яичников. Это мутация в гене BRCA, наследственная. То есть она ее получила там от своих родителей, в свою очередь. И когда у нее это обнаружили, то врачи ей разъяснили, что прогноз развития у нее такого типа рака у нее неблагоприятный, у нее выше риск. И на вопрос, а что делать, ей сказали, ну вот вы можете сделать превентивную мастектомию, заменить железы на импланты, что, это правда, снижает риск развития рака практически до такого же, как в популяции, даже ниже. Ну, потому что самой ткани, в которой образуются сумасшедшие клетки, ее, по сути, не стало. Вот. Что она и сделала. Возвращаясь к вариативности этих сумасшедших клеток, их гигантское разнообразие. И мы умеем уничтожать некоторые типы. А некоторые пока не умеем. И, к сожалению, никогда, наверное, ну или в ближайших там десятилетиях не научимся уничтожить вот прям все виды. Их слишком много разных. Мой прогноз, что мы скоро научимся останавливать программу старения, но мы не скоро научимся поддерживать этого нестареющего человека в состоянии отсутствия у него опухолевых клеток. Вот. Опухоли – это то, с чем мы будем бороться постоянно.
1: А вот смотрите, вы говорите, что у человека стоит программа в ДНК.

0: то она медленнее, что ли, реализуется, и это наблюдается в экспериментах с животными, как то, что мы видим менее, медленнее стареющее животное. Но, повторю, это не кардинальное решение задачки, это лишь такое вот переключение тумблера на пластинке на чуть менее медленное проигрывание. Таких соединений много. Я сейчас даже не перечислю. Но вот все там про этот ресвератрол из вина любят говорить. Про некоторые деметилирующие агенты, деметилирующие ДНК, то есть меняющие как раз эпигенетический профиль. Помните, я рассказал, что мы можем по эпигенетическим часам определять возраст человека? И ученые подумали, хорошо, если мы видим, что этот эпигенетический профиль, который представляет собой метилирование ДНК, навешивание CH3-группы на определенные остатки в ДНК, на цитозины, если бы мы научились его менять, может быть, это и будет ключом к обращению вспять программы. И в модельных экспериментах это, ну, скажем так, в некоторых случаях это так работает. То есть в обратную сторону мы ничего не видим, но медленнее мы видим, да, что если у модельных животных, у мышей, крыс, менять метилирование ДНК, то, по-видимому, генетическая программа замедляется в своем продвижении вперед. Но в обратную сторону пока не научились. Скорее всего, потому что мое мнение, что это метилирование не является двигателем, а это лишь следствие. Вот метилирование – это следствие каких-то более базовых процессов. И оно, не оно определяет то, с какой скоростью считывается программа. Оно лишь идет за этим, за этой программой, вот меняя профиль метилирования на молекулю ДНК. Много каких-то умных слов сказал.
1: Касаемо препаратов, которые давали мышам, от которых они молодеют, что случится с человеческим организмом, если ему дать этот же препарат?
0: Да, повторю, что не молодеют, а медленнее стареют.
1: Медленнее стареют, да. Неправильно выразилось.
0: Да, и что препараты все-таки даже слабее действуют, чем голод, чем низкокалорийная диета это называется. Но да, действительно, есть такие препараты. И да, если их употребляет человек, то в длинной перспективе мы, наверное, будем наблюдать аналогичный эффект. Вот эти биохакеры, люди, повернутые на каком-то воздействие на свой организм с помощью препаратов новейших, это как раз попытка использовать достижения современной генетики, биохимии, фармацевтики для того, чтобы вот попытаться замедлить собственную программу собственного старения. Но поскольку, во-первых, эффекты от этих препаратов не очень яркие, то есть эффект есть, но он замедляет чуть-чуть. Во-вторых, это нужно смотреть на очень длинных интервалах, то такого чудодейственного способа, что вот прям что-то, какую-то таблетку ты ешь и прям перестаешь стареть, ну такого нет. Если все вкупе, вот богатые люди, наверное, могут позволить себе... Здесь даже дело не в цене этих препаратов, а в том, что просто богатые люди... Я не знаю, там, нанимают каких-нибудь мотивирующих тренеров, коучеров, которые следят за ними, не дают им там подходить к холодильнику. И вот мне кажется, здесь какая-то фишка, да, что у них есть там график, контролеры, план, и они действительно способны себя вести по такому треку, который снижает скорость реализации генетической программы. В том числе, я думаю, и низкокалорийная диета. Я думаю, что в значительной степени низкокалорийная диета. Это прям вот, надо почитать про Голливуд. Мне кажется, что там это точно должно практиковаться как один из очень эффективных способов помедленнее стареть. Был такой кейс, сейчас я забыл, как зовут эту исследовательницу. Лет 15 назад была такая тема, она не оправдалась потом, но была, что все-таки одной из теорий старения является так называемая теломеразная или теломерная теория старения, когда действительно у клеток нашего организма есть определенный счетчик числа делений. Сколько раз она поделилась? Этот счетчик числа делений заключается в том, что каждый раз, когда клетка поделилась, ее дочерние клетки

0: имеют чуть-чуть укороченные хромосомы. Наши кусочки ДНК становятся короче, короче, короче, короче. И в какой-то момент клетка вообще перестает делиться, потому что это укорочение становится критичным. Ну все, дальше укорачиваться невозможно, и клетка гибнет. Вот была такая теория, что вообще старение всего многоклеточного организма базируется вот на этом укорачивании концов хромосом. Они называются теломеры. И ученые разобрались лет много назад, 20-30 лет назад, что это укорачивание происходит потому, что фермент, который должен достраивать, выключается. То есть в какой-то момент генетическая программа выключает наработку этого фермента, фермента нет, удлинять некому, а удлинять нужно. Там есть такая проблема с репликацией ДНК перед тем, как клеточка поделится на две. Она должна полностью всю генетическую программу удвоить, то есть скопировать. Это как если бы мы копировали с одной флешки на две новые флешки. Вот мы копируем, да? Так и клетка, она копирует всю генетическую программу, и в каждую клетку попадает полная копия этой генетической программы. В процессе копирования там есть такой технический баг. Фермент, который это делает, не умеет копировать самые кончики. Это за него делает другой фермент, вот этот, теломераза. То есть основную программу копирует полимераза, а кончики копирует теломераза. И вот эту теломеразу выключают. Кто выключает? Программа генетическая выключает. Она говорит: ребят, вот в тех клетках мне уже, им все равно осталось жить там 30 делений. Давайте не тратить силы на эту теломеразу, она не нужна. Им не надо, все. Природа так устроена, рационально. Все, что не нужно, она выключает. Мы когда вот мышцами не пользуемся, перестаем пользоваться мышцами, они атрофируются. Ну, они же не нужны. Зачем? Живые системы рациональны. Все, что не используется, все атрофируется. Вот это теломераза. И была теория, когда ученые подумали, а давайте мы попробуем не выключать эту теломеразу. Это мы уже умеем давно.
1: Чтобы она не укорачивалась.
0: Да, чтобы она постоянно работала, и кончики хромосом не укорачивались. И я сейчас вспомнил, была действительно такая женщина-исследователь, ну, лет 10 назад она их хайпанула, на том, что такое организовала стартап где-то в Америке, в Калифорнии, допустим, который сказал: все, мы сейчас сделаем эту таблетку, потому что мы вот верим в то, что если теломеразу не выключать, то перестанешь стареть. Потому что это и есть причина старения. Этот тезис, он и в тот момент был спорный, и сегодня он, в общем-то, доказано, что он неверный, что ни при чем тут теломераза.
1: Правда, до сих пор многие ученые про эти теломеры говорят, что они влияют на старение.
0: Сделала этот препарат, уколола его себе, препарат, который включает теломеразу у нас. Да? То есть раз она у нас в норме, в большинстве клеток организма выключена, вот она сделала этот препарат, который включал теломеразу и какое-то время инстаграмила там или как-то выкладывала, что вот смотрите, я вот уже 5 лет не меняюсь, давайте покупайте мой препарат. Но это не взлетело. Этот стартап, по-моему, обанкротился, потому что это не работает все равно.
1: А я говорю, я до сих пор слышу эту теорию про теломеры, то, что они влияют на старение. Это получается абсолютно устаревшая информация. Ну и, в принципе, мне кажется, за 5 лет сложно поменяться.
0: Да, да, она действительно...
1: Если, тем более, за собой ухаживать, себя поддерживать в тонусе.
0: Вот эти фотки, знаете, да, там до похудания и после похудания. Только они обычно в обратной последовательности фоткаются. Современные средства пластической хирургии и макияжа, мне кажется, могут творить чудеса. 15 лет легко откручивают назад. Но это не генетика.
1: Спасибо вам большое, Денис, что пришли к нам в гости.
0: Зовите еще.
1: Обязательно. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Так, здравствуйте. Проблема в том, что у меня сел голос. Нормально слышно? Ну, замечательно. Увы. Я сегодня буду говорить с вами на тему, которая является одной из очень актуальных в астрофизике современной, значит, и, с другой стороны, является пограничной между разными разделами астрофизики. Ну, сейчас постараюсь объяснить, о чем пойдет речь. Значит, итак, голубые бродяги звездного мира. Мы будем говорить о звездах, поэтому давайте сначала быстренько сделаем некоторое введение, чтобы понять, о чем идет речь. Меня просили, по-моему, туда перейти, да? Давайте я так и сделаю. Звезда – это газовый шар, если не вдаваться в детали. Ну и ее механическое равновесие – это результат баланса двух сил. Гравитации, которая стремится сжать звезду, и газового давления, которое стремится звезду разметать во все стороны. Чем глубже внутрь звезды, тем больше вес вышележащих слоев, ну и, соответственно, давление газа в звезде нарастает по мере продвижения от поверхности к центру. Плотность и температура тоже возрастает по мере продвижения вглубь. Звезда излучает энергию, электромагнитные волны, в окружающее пространство, значит, тем самым теряет энергию. Чтобы компенсировать эти потери, в звездах происходит, есть два механизма. Один механизм – это выделение тепла в так называемых термоядерных реакциях, ну, а второй – сжатие звезды, о чем мы поговорим чуть позже. Давайте напомню, что такое термоядерная реакция. Итак, строение атома придется вспомнить. Атом имеет ядро, вокруг которого летают электроны. Само ядро, которое по размерам в сотни миллионов раз меньше размера атомов, состоит, в свою очередь, из протонов и нейтронов, которые называются обобщенным словом нуклоны. Размер ядра много меньше размера атома, и поэтому встает вопрос – как же в ядре, которое состоит из положительно заряженных протонов и нейтральных нейтронов, не происходит взаимного отталкивания частиц? Очевидно, что электроны, которые находятся очень далеко от ядра, не могут компенсировать это взаимное отталкивание. А все дело в том, что между вот нуклонами действуют так называемые ядерные силы. Ядерные силы притяжения, они начинают преобладать над силами отталкивания электростатическими или кулоновскими силами отталкивания на расстояниях менее примерно 10-15 метра. Но, значит, если вы хотите слепить нуклоны в ядро, скажем, два протона, вы должны будете сначала преодолеть отталкивание. Для этого вы должны толкнуть два ядра с большой скоростью навстречу друг другу, или же, если речь идет о газе, вы должны нагреть газ до очень высокой температуры. Отсюда, из простых этих соображений, сразу следуют два важных вывода. Значит, во-первых, термоядерные реакции могут протекать только в самых центральных областях звезд, то есть там, где самая высокая температура. Ну и, наконец, в данный момент может гореть только один вид ядерного топлива. Действительно, чем больше заряд сталкивающихся ядер, тем сильнее надо нагреть газ. Поэтому, например, в центре Солнца четыре протона, сталкиваясь, объединяются в ядро гелия, а вот три ядра гелия не могут объединиться в ядро углерода. Отталкивание слишком велико. Не хватает температуры. Поэтому каждый раз в звезде в данный момент выгорает один какой-то вид топлива. Выделяющееся в центральных областях тепло выделяется, должно распространяться как-то наружу, переноситься наружу. В звездах это в основном два механизма. Лучистый перенос, когда излучение переносит тепло от одного более горячего участка к другому. И конвекция. Ну, та же самая конвекция. Это когда более теплый газ становится более легким, всплывает, на его место опускается более холодный, тяжелый. Конвекция не только переносит тепло, но и перемешивает вещество звезды и выносит продукты ядерных реакций, ядерных превращений в поверхностные слои. То есть в результате, хотя реакции идут в центре, продукты ядерных реакций могут оказаться на поверхности. Любопытное свойство звезды – это то, что она в некотором смысле холодильник наоборот. Звезда излучает энергию в окружающее пространство. И вот предположим, что по какой-то причине у нее нет источников ядерной энергии. Тогда, чтобы скомпенсировать потерю тепла в окружающее пространство, звезда должна сжиматься. При этом вы должны поддерживать механическое равновесие звезды. Оказывается, что в результате только половина работы сил тяготения идет на компенсацию потерянного излучения, а вторая половина идет на нагрев вещества. В результате, если у звезды нет источника ядерной энергии в данный момент, то с течением времени ее центральные области становятся все более плотными и горячими, а вот внешние слои, как правило, при этом расширяются. Ну, вот то, что я сказал на пальцах, быстро позволяет нам понять то, как проходит эволюция звезд, похожих на наше Солнце. Ну, точнее, если говорить, то речь пойдет сейчас о звездах с массой примерно от половины до 8 масс Солнца. Эти звезды для темы нашей вот сегодняшней лекции представляют основной интерес. Значит, итак, есть облако газа, холодного межзвездного газа, которое по той или иной причине теряет устойчивость, начинает сжиматься. Оно начинает сжиматься, становится все плотнее и плотнее, нагревается, нагревается. Наконец, в центральной области температура достигает величины порядка 10 миллионов градусов. И тогда при этой температуре начинается синтез из протонов гелия. 4 протона объединяются в ядро гелия, при этом выделяется тепло. В какой-то момент гелий в центральной области полностью превратится в гелий. И тогда в ядре перестанет, так сказать, быть возможность выделения тепла. И тогда центральная область начнет сжиматься, сжиматься и нагреваться. Она будет сжиматься до тех пор, пока температура не повысится до примерно 100 миллионов градусов. А при такой температуре уже сможет, ну, пользуясь, так сказать, сленгом, сказать, загореться гелий. Ну, загореться, естественно, не в химическом смысле, а в термоядерном. Значит, гелий, три альфа-частицы сливаются, и получается ядро углерода. Если к этому ядру добавить еще одну альфа-частицу, то получится ядро кислорода. Значит, таким образом, в центральной области начинает формироваться углеродно-кислородное ядро. Оно по мере выгорания гелия растет, растет, растет, становится все больше, больше, больше. И одновременно с этим это ядро оказывается достаточно плотным. И вот тут вот эта вот последовательность, сжатие, нагрев, смена ядерного топлива, сжатие, нагрев, смена ядерного топлива, она перестает работать. Речь, напомню, идет именно о тех звездах, о которых я сказал. Дело в том, что при такой высокой плотности свойства газа, а плотность там достигает величины 1 тонна в кубическом сантиметре, то есть по нашим, так сказать, вот меркам, если у нас... 1 кубический сантиметр воздуха при наших условиях весит примерно 1/1000 грамма. Ну, представьте себе степень сжатия газа. Так вот, при такой высокой плотности, оказывается, газ приобретает, в основном газ электронов, прежде всего газ электронов, приобретает квантовые некоторые свойства, которые делают так, что его давление перестает зависеть от температуры. В результате сжатие прекращается, и у вас... Ядро дальше не может сжиматься, чтобы еще сильнее нагреться, для того, чтобы потом углерод и, там, и кислород, сталкиваясь, превратились в более тяжелый элемент. У звезд с большей массой, больше 8 масс Солнца, это возможно. Вот у тех звезд, которые мы рассматриваем, нет. В результате образуется плотное углеродно-кислородное ядро, очень горячее, температура 1 000 000 градусов порядка, а внешняя оболочка сбрасывается. Ну вот, так, сейчас все, я вспомнил, где у меня... В результате, значит, вот эта вот последовательность событий, когда у вас шибко-шибко на конечной стадии горения гелия в ядре расширяется внешнее ядро, звезда превращается сначала в красного гиганта, а потом еще больше в красного сверхгиганта, наконец оболочка расширяется, сбрасывается, остается голое, очень горячее ядро с температурами там, на поверхности 100 000 градусов, И мы видим явление, называемое планетарная туманность. Вот центральное ядро подсвечивает окружающий газ, этот газ разлетается в окружающее пространство, рассеивается, и остается очень горячая плотная конфигурация, которая называется белый карлик. Она остывает, остывает. На самом деле белые карлики только называются белыми. Это чисто историческое название. Первые просто такие объекты были белого цвета. Но раз белый карлик остывает, то ясно, что он сначала будет каким-нибудь ультрафиолетовым, потом экстремально голубым, потом белым, потом желтоватым, потом красным, ну и в конце концов станет черным. Значит, постепенно он, этот карлик, будет умирать, остывать. Уже никаких ядерных превращений в нем не происходит. Значит, вот такова судьба звезд с массой порядка, как говорят, массы нашего Солнца. Ну, точнее, от 0,5 до 8 масс Солнца. На самом деле, если мы говорим о звездах, то их жизненный путь и конечная судьба зависят от двух параметров. Прежде всего, это масса звезды, потому что она определяет, насколько велико тяготение. А второй – химический состав протозвездного облака, значит, из которого возникает звезда. Дело в том, что непрозрачность вещества главным образом и, так сказать, зависимость давления от температуры плотности, они определяются химическим составом. Поэтому вот эти два параметра, они весьма существенны для жизни звезды. Это основные параметры. Есть еще такие параметры, как вращение звезды вокруг оси или там величина магнитного поля, но это все второстепенно. Это уже детали и подробности. Для астрономов основной инструмент исследования звезд, ну, может быть, не основной, но весьма часто используемый, очень полезный, это так называемая диаграмма Гершпинга-Рессела. В начале 20 века эти два астронома нанесли положение всех звезд с измеренной температурой поверхностной и измеренной светимостью, невидимой звездной величиной, а светимостью, то есть это мощность, излучаемая звездой во все стороны, то есть нужно сделать поправку на то, близко звезда находится к нам или далеко. Так вот, если построить, то оказалось, что подавляющее большинство звезд, где-то там 80-90% всех звезд выстраивается вот на этой диаграмме Гершпинга-Рессела, выстраивается вдоль такую полоску. Значит, какое-то количество звезд здесь есть и какое-то здесь есть. Обратите внимание на следующую вещь. Значит, ну, я так все-таки считаю, что... А может, вы пересядете сюда, чтобы я вам не закрывал, ребята? Давайте пересядьте туда. Мне вас жалко. Значит, если тело имеет низкую температуру и высокую светимость, то это может быть только за счет того, что оно имеет гигантские размеры. Значит, на этой диаграмме таким образом можно провести или показать радиусы звезд. Ясно, что вот эти звезды, которые имеют, наоборот, низкую светимость, но очень высокую поверхностную температуру, значит, квадратного сантиметра излучают очень интенсивно, они, наоборот, должны иметь маленькие размеры. Ну и вот тут вот нарисованы линии одинакового радиуса. Так что вот эта вот диаграмма оказывается еще и удобна с точки зрения того, что можно следить за изменением звезды. А вот мы описали на словах жизненный цикл. Слушайте, а если я вот так говорю, нормально? Всем нормально, да? Ну вот я так. А то я уже мокрый.
2: Сергей Анатольевич, мы записываем на видео.
1: Лица Бог простит. Ну, надо так надо, я прошу прощения. Я прошу прощения. Нормально, да? Или я выключил все-таки? Выключил. Сейчас. Мне казалось, что я... Сейчас нормально? Прошу прощения. За наглость. Я выключил? А сейчас? Я что? Что? Не, вы думаете так? Хорошо. Спасибо, извините. Значит, вот теперь давайте вот ту качественную схему, которая, в общем, на пальцах понятна, эволюция звезды, представим себе на диаграмме Гершпинга-Рессела. Значит, вот... Ой, прошу прощения. Нет, я сейчас запутаюсь во всем этом. много техники слишком. Значит, итак, сначала, когда у меня есть холодное облако, это холодное облако по мере сжатия будет повышать свою температуру, и в конце концов температура достигнет порядка в центре 10 миллионов градусов, на поверхности она будет где-нибудь там около 6-7 тысяч градусов. И в этот момент загорятся ядерные реакции превращения водорода в гелий. Тогда, когда водород выгорит и произойдут вот все те изменения, перестройка структуры, в конце концов звезда превратится в красного сверхгиганта, вот так вот она пройдет вот такой путь на диаграмме. Значит, в какой-то момент, когда будет сброшена оболочка, эта оболочка полетит, она рассеется, ее перестанет быть видно, и останется только у нас вот тот самый центральное ядро, зародыш белого карлика, который превратится в настоящий белый карлик по мере остывания. Вот таким образом на диаграмме Гершпинга-Рессела можно описать поведение звезды. Это то, что называется в астрономии эволюционный трек. Обратите внимание, что форма этого трека достаточно причудлива. И если мы рассчитаем уже, вот тут качественная была картинка, а сейчас картинка взаправдушнее, что называется, взятая...

звезды будет ее светимость, и быстрее будет кончаться ядерное топливо. Ну, идея, так сказать, по сути дела здесь очень простая. Это задачка про бассейн. Значит, у вас, вы знаете объем бассейна V, и знаете, с какой скоростью Q вытекает у вас вода из трубы. И тогда, чтобы узнать время, когда пустеет бассейн, вы поделите одну величину на другую. Значит, в данном случае роль трубы играет количество тепла, которое покидает звезду, то есть светимость звезды. Ну, а роль объема воды – это масса, умноженная на содержание, процентное содержание горючего данного вида. Например, если горит водород, то на процентное содержание водорода. Если гелий, то гелий и так далее. Значит, получается, что в конечном итоге, что чем массивнее звезда, тем короче жизнь звезды. И вот время жизни нашего Солнца примерно 12 миллиардов лет. У звезд с массой 100 масс Солнца всего-навсего 3 миллиона лет, а вот у звезд с массой 1/10 массы Солнца – это 100 миллиардов лет. Но поскольку возраст нашей Вселенной всего 14 миллиардов лет, то ясно, что звезды, которые только-только начали вот с этой массой выжигать водород в центре, еще и сотой доли этого запаса водорода не сожгли. А вот как разбито время жизни Солнца по этапам. Вот сжатие облака до стадии главной последовательности, до начала горения водорода, 30 миллионов лет. Выгорание водорода в центре, вот порядка 10 миллиардов лет. Сжатие ядра до того момента, когда начнет гелий гореть, миллиард лет. Внешне, да, выгорание, гелий выгорает в ядре и образуется углеродно-кислородное ядро всего за 100 миллионов лет, всего по сравнению вот с этим. Значит, и стадия сброса внешней оболочки миллион лет длится, то есть очень короткая в этом смысле, а остывание центрального ядра, горячего, сверхплотного, белого карлика, ну, вот, собственно, белого карлика, при температуре 10 тысяч как раз звезда выглядит как белая, значит, это порядка миллиарда лет. Ну, как если просуммировать все эти цифры, то мы видим, что на главной последовательности наше Солнце проводит где-то там более 80% своей жизни. У других звезд с другой массой та же самая величина. Таким образом, основное время звезды проводят на стадии выгорания водорода. Поэтому вероятность, если мы случайно взглянем на небо, застать звезду в той стадии, в которой происходит выгорание водорода, равна вероятность 80%, грубо говоря. А это значит, что большинство звезд на диаграмме Гершманга-Рессела, которые находятся на стадии горения водорода в центре, будут образовывать такую последовательность, которую мы видели с вами на предыдущей картинке, а которая и называется главной последовательностью. Ну и впредь я этим буду термином пользоваться. Вот мы с вами поговорили о том, как эволюционируют звезды одиночные. Теперь движемся дальше к теме нашей лекции. Поговорим о звездных скоплениях. Ну, вы знаете, что в нашей гигантской звездной куче, состоящей из примерно 100 миллиардов звезд, есть группы звезд, связанные общей силой тяготения, значит, которые называются звездными скоплениями. По внешнему виду их сначала разделили на рассеянные скопления, вот пара примеров здесь, и шаровые. Первоначально, так сказать, вот, деление было исключительно по форме. Но на самом деле, когда скоплений было открыто достаточно много звездных, оказалось, что различие между этими скоплениями не внешний вид, а параметры, структуры, кинематика, возраст и даже химический состав звезд. Значит, в первом приближении можно сказать, что два вида скоплений отличаются количеством звезд и пространственной плотностью этих звезд. В центральных областях шаровых скоплений среднее расстояние между звездами меньше 1/10 парсека. Напомню, что расстояние до ближайшей звезды, до Альфа Центавра, 1 парсек. То есть получается, что звезды там в 10 раз ближе друг к другу, чем у нас ближайшая звезда. Ну, в таких случаях, обычно в научно-популярных лекциях, наверное, говорят, что вот если бы мы жили в центре этого самого шарового скопления, вообще вид звездного неба был бы совершенно потрясающий. Ну, наверное, это правда, но я этого говорить не буду. Значит, если у меня есть группа звезд, связанных общими силами тяготения, то она взаимодействует и с окружающими звездами. Звездные скопления, как и все другие звезды, движутся по каким-то орбитам вокруг центра галактики, пересекаются с другими.

звездами, с другими скоплениями, сила тяготения со стороны окружения потихоньку, полегоньку начинает стремиться растащить эти звезды, разрушить это скопление. Ясно, что выживать будут наиболее плотные группировки, у которых сила взаимного тяготения наиболее сильная. Ну вот численные расчеты показывают, что группы там, с числом звезд порядка 10 и размером примерно 100 астрономических единиц, ну это примерно вдвое больше размера орбиты Плутона, живут там несколько десятков тысяч лет. А вот время жизни шаровых скоплений, в которых миллионы звезд и у которых радиус 10 парсек, их продолжительность жизни может быть гораздо больше возраста галактики. То есть они могут совершить несколько оборотов вокруг центра галактики, и силы тяготения со стороны всех других звезд галактики не разрушит это скопление, оно останется связанным. Когда наша Вселенная родилась 14 миллиардов лет назад, она состояла на 75% из водорода и 25% из гелия. Значит, а более тяжелые элементы, литий, бериллий, бор, ну и так далее, вплоть там до урана, они отсутствовали. Эти элементы появились позже в центральных областях звезд в результате ядерных реакций. Конвекция вынесла эти элементы в поверхностные слои, а потом при взрывах звезд или при истечении вещества в окружающее пространство они обогатили межзвездную среду. И вот за 14 миллиардов лет такой процесс повторялся многократно. Значит, сначала из первичного вещества без тяжелых элементов родились первые звезды. Они прожили, наварили какое-то количество тяжелых элементов, взорвались, выбросили в окружающую среду. Из них родилось новое поколение звезд, которое тоже наварило очередную порцию элементов, потом снова выбросило эти звезды и так далее, и так далее. Значит, за 14 миллиардов лет этот процесс, звезды с какой-нибудь массой порядка 100 масс Солнца проходили очень много раз. Помните, время жизни такой звезды порядка всего 3 миллиона лет. Значит, и поэтому сейчас во Вселенной, вот в окрестности нашего Солнца, в межзвездной среде тяжелых элементов примерно 2%. Это элементы в основном углерод, азот, кислород, магний, железо, кремний. Ну и, так сказать, в меньших количествах вся остальная таблица Менделеева. Рассеянные скопления, это мы увидим с вами дальше, как правило, моложе шаровых, и поэтому обилие элементов тяжелее гелия у звезд рассеянных скоплений гораздо выше, чем у звезд шаровых скоплений. И вот в рассеянных скоплениях обилие тяжелых элементов близко к солнечному. Ну вот, теперь посмотрим на следующее. Перед вами картинка, на которой прямо видно, как вот из окружающего газа рождается молодое звездное скопление. Звезды уже появились, но еще какие-то кусочки газа в окрестности остались. Это, как бы, так сказать, на строительной площадке строительный мусор. Звезды в скоплении, содержащем от там, нескольких тысяч до сотен тысяч, до десятков миллионов звезд, значит, они рождаются в результате сжатия большого облака, распада его на отдельные части. И таким образом они рождаются, во-первых, почти одновременно, все звезды, а во-вторых, они рождаются из газа с одинаковым химическим составом. И поэтому положение той или иной звезды на диаграмме Гершвинга-Рессела, вот такого скопления, то есть на диаграмме светимость, эффективная температура, будет определяться только массой. Потому что основной параметр, так сказать, возраст и химический состав фиксированы. И вот любопытно посмотреть, как же должно выглядеть вот такая диаграмма, вот такого скопления, когда все звезды родились одновременно. Прошло какое-то время, поскольку звезды, скорость эволюции звезд зависит от массы, звезды маломассивные, они практически не проэволюционировали, они как были, так и остались на главной последовательности. Звезды более массивные, у них вот тут вот горит водород, уже только не в ядре, а в слое, окружающем ядро. Вот тут загорелся гелий, вот тут вот загорелся гелий, и начало образовываться углеродное ядро. А вот здесь вот ядро уже углеродное образовалось, и потихонечку начинается сбрасываться оболочка. И вот тут мы видим уже вот здесь белые карлики. То есть вот диаграмма, это типичная диаграмма, ну,
сейчас я поясню, что за диаграмма. Типичная диаграмма для шаровых скоплений. Вот так выглядит диаграмма светимость, эффективная температура для шаровых скоплений. Значит, вот, смотрите, здесь нарисовано вместо светимости, то есть вместо мощности излучения, так называемая абсолютная звездная величина. Это блеск звезды, который отнесен к некому стандартному расстоянию. 10 парсек, условно. А вот это вот вместо, здесь, вместо эффективной температуры, показан показатель цвета, так называемый. Я останавливаюсь на этом подробно, потому что дальше все время на картинках эти величины будут мелькать, и поэтому лучше один раз все-таки это пояснить. Итак, если вы возьмете гвоздь и начнете его нагревать в пламени горелки, то он сначала станет каким-нибудь темно-вишневым, красным, потом желтым. Каким там после желтого тут бывает? Наверное, белым каким-то, беловатым. Ну, наверное, дальше-то металл уже потечет. Вот если вы возьмете какой-нибудь голубой, допустим, так сказать, или там белый кусок металла и сфотографируете его с помощью красного фильтра и с помощью синего фильтра. Значит, в красном фильтре он будет слабо светиться, в синем – сильно. Значит, а если вы красный сфотографируете, сначала через холодный сравнительно гвоздь, сначала сфотографируете через красный фильтр, а потом через синий, то все будет наоборот. Значит, по разности световых потоков в двух спектральных диапазонах можно судить о температуре тела. То же самое у звезды. Холодные звезды красные, средние температуры, порядка 6000, вроде нашего Солнца, желтые, а температура 10000 соответствует звездам белого цвета. Ну, например, звезда Вега. Ну вот, мы увидели, что таким образом, поскольку вот эта величина соответствует эффективной температуре в том или ином приближении, а вот эта вот примерно величина соответствует светимости, то вот так вот выглядит эта диаграмма Герфинга-Рессела для типичного звездного скопления. Теперь мы с вами проговорили про то, что звезды эволюционируют с разной скоростью, но для нас сейчас важно будет посмотреть и увидеть, насколько разная эта скорость. Вот давайте посмотрим. Значит, здесь нарисованы эволюционные треки для нескольких звезд. Результат теоретических расчетов. Вот для звезды 0,8 масс Солнца, тут только кусочек нарисован до некой точки 1. Дальше нарисован для звезды с одной массой Солнца, вот до какой-то другой точки. А вот третьей звезды с массой 2 массы Солнца. А вот тут поставлены, поставлены циферки. Значит, вот, предположим, они все, это и это, родились три звезды одновременно и стартовали со своей начальной главной последовательности одновременно. То есть в них одновременно загорелся водород в центре. Тогда, спустя миллиард лет, звезда 2 массы Солнца будет вот здесь, 1,1 миллиарда лет она будет вот здесь. А посмотрите здесь. Вот эта звезда, одна масса Солнца, вот будет здесь через 10 миллиардов лет только. Вот тут через 12 миллиардов лет. Поэтому для нее вот перемещение, вот скажем, вот за это время вот этой звезды большое, а для этой звезды оно будет совершенно незначительным. А вот для этой звезды она практически вообще с места не двинется. Представьте себе следующую картину. Ну, как бы вот такой образ вдруг пришел в голову. Значит, у вас бортик бассейна, и на нем сидят люди разного роста, там, так сказать, на расстоянии метра друг от друга. От самых маленьких вот до самых-самых больших. Ну и, так сказать, условно говоря, каждый, так сказать, вот получает команду прыгать в воду. Значит, большие прыгнут дальше, маленькие прыгнут меньше. Значит, если вы теперь, если они прыгнули одновременно все, то вы увидите, что, значит, от начального положения большие ушли далеко, маленькие, значит, отодвинулись немного. То если вы не через секунду сделаете фотоснимок, допустим, а там через несколько секунд, то тогда, наверное, которые самые большие, и тем более чемпионы мира, они вообще за бассейн уплывут и вообще выйдут уже в раздевалку уйдут. Значит, соответственно, то же самое получается с звездами. Они стартуют одновременно, но вот здесь их разница положений оказывается очень сильно зависящей от масс.
практически даже при разнице масс всего в два раза и даже меньше от 0,8 до единицы массы Солнца, время эволюции очень сильно отличается. Это весьма существенное обстоятельство. Вот разница между вот этим положением и этим – это 25 миллиардов лет. Вот звезда отсюда шла засюда до 25 миллиардов лет. Значит, вот за эти несчастные 10-9 лет эта звезда практически не сдвинулась с места. Теперь, значит, поставим себе следующую задачу. Вот как мы делали фотографию тех, прыгнувших в бассейн. Почему бассейн, ей-богу, не знаю. Значит, представим себе следующее. Представим себе, что звезды разных масс одновременно родились и стартовали с начальной главной последовательности. Давайте зафиксируем их положение. Ну, это делается с помощью численных расчетов. Каждой звезды ее геометрическое положение на диаграмме Гершпинга-Рессела в один определенный момент времени. А потом, ну, скажем, там, спустя миллиард лет. А потом эти точки соединим линией. Значит, потом построим такую же линию для возраста 2 миллиарда лет, 3, 5 и вообще какую хотим. Тогда мы получим то, что называется изохроны, линии одинакового возраста. Вот здесь для определенного химического состава, который я даже не буду расшифровывать, что он значит, показана сетка рассчитанных изохрон, ну тут их 5 штук, по-моему, которые, для каждой из которых указано время в миллиардах лет. Значит, вот изохрона, соответствующая возрасту миллиард лет. Мы видим, что вот с главной последовательности начинают уходить звезды с какой-то определенной массой. Все остальные уже вот куда-то убежали. При возрасте 1,6 миллиарда лет с главной последовательности начинают заметно уходить только вот эти вот звезды. 2,5 миллиарда лет вот с такой массой. А все остальные звезды, они уже куда-то убежали, из раздевалки вышли. Наконец, вот это 10 миллиардов лет. Вот совокупность изохрон. Но если у нас звездное скопление шаровое, вот, про которое мы, допустим, сейчас говорили раньше, имеет, по сути дела, конгломерат звезд с одинаковым химическим составом, как здесь, и одинакового возраста, то значит его, положив вот эту самую диаграмму Гершпинга-Рессела, шарового, допустим, скопления, можно сопоставить с теоретическими изохронами. И наложением одного на другого тем самым можно определить возраст этого самого звездного скопления. Значит, существенным моментом, существенной деталью вот таких вот изохрон является вот эта самая точка поворота, где происходит вот резкий загиб. По сути дела, вот по положению вот этой точки поворота, потому звезды какой массы находятся вот здесь, на этой точки поворота, и определяется, по сути дела, возраст скопления. Вот перед вами сейчас приведена диаграмма. Ой, простите, пожалуйста, я, наверное... Ой, нет, я пропустил, секундочку, прошу прощения. Значит, перед вами здесь представлена диаграмма Гершпинга-Рессела уже для рассеянного скопления. Посмотрите, чем она отличается от шарового. Вот главная последовательность идет, вот изохрона, соответствующая возрасту 50 миллионов лет, а вот здесь звезд уже почти нет. Вот одна единственная звездочка здесь есть. Рассеянное скопление, звезд мало, поэтому ясно, что, так сказать, здесь будет мало звезд. Но здесь-то почему мало звезд? Ну, потому что, вообще говоря, в скоплениях, как и везде в жизни, действует распределение звезд по массам. Маленьких звезд много, больших мало рождается одновременно. Поэтому много звезд малой массы и звезд массивных всего, вот в данном случае, всего одна единственная. И вот она ушла куда-то, эта звезда, она имеет здесь массу, допустим, где-то примерно около 4-5 масс Солнца, и она сейчас находится на стадии горения гелия в ядре, а все вот остальные звезды здесь находится на стадии горения водорода. Вот изохрона соответствует возрасту 50 миллионов лет. Сравните с теми самыми миллиардами лет, о которых я говорил. А вот более старое скопление рассеянное, возраст 1,8 миллиарда лет. Вот то же самое мы видим здесь, звезды ложатся на изохрону. Таким образом, мы с вами видим, что рассеянные звездные скопления – это тоже, так сказать, скопления, в принципе, такие же, как шаровые, но оказывается, они гораздо более молодые. Вот
28, если не ошибаюсь, ноября, здесь будет профессор Самусь читать лекцию, специально посвященную шаровым скоплениям звездным, и он все эти вещи расскажет более детально. А мы сейчас с вами переходим, после такого краткого обзора звездных скоплений, переходим к теме нашей лекции. Значит, голубые бродяги. Значит, таким термином в русскоязычной научной литературе принято называть то, что в англоязычном языке называется Blue Straggler Stars. Значит, иными словами, это звезды на протяжении главной последовательности. В 1953 году, тогда еще молодой, а впоследствии очень известный ученый американец Алан Сэндидж изучал шаровое скопление с названием М3, и когда он построил диаграмму звездная величина цвет, то обнаружил следующее. Ну вот, как бы, так сказать, всем понятные стадии, которые вот мы с вами видели для типичного шарового скопления, но плюс к этому, на продолжении вот этого самого главной последовательности, он обнаружил еще какие-то звезды. Смотрите, эти звезды сидят на главной последовательности, они маломассивные, где-нибудь там 0,7 масс Солнца, и там 0,75 масс Солнца и так далее. Вот 0,8 масс Солнца, вот эта точка поворота так называемая, это звезды начали уже уходить с главной последовательности. 0,83, 0,85 и так далее, все они уже ушли дальше, дальше, дальше, дальше. А вот тут-то как на продолжении главной последовательности звезды оказались? Причем если мы вместе с изохроной, которая вот здесь показана красным цветом, нарисуем еще эволюционный трек для звезды с вдвое большей, ну, примерно вдвое большей массы, то оказывается, что он проходит как раз через эти звезды. То есть возникает такое впечатление, что мы видим звезды, которые почему-то, хотя они все должны были родиться одновременно, которые почему-то имеют большую массу и не успели уйти проэволюционировать дальше. В этом смысле, поскольку они голубее, чем вот поворотная точка главной последовательности, а лежат на ее продолжении, значит, в этом смысле они ушли, они голубее, так сказать, чем им положено быть, они должны быть более красными, сдвинуться в ту сторону. Значит, отсюда название голубые, а точнее blue. А что касается, значит, того, что, так сказать, они переместились в другую сторону, но русский перевод в русской терминологии это называется бродяги. Они забрели в голубую сторону для себя. Вот термин голубые, вернее, Blue Straggler появился впервые где-то примерно через 5 лет в работе, в том числе этого самого Сэндиджа. И вот тут же стал вопрос о том, что это за объекты. Первая идея заключалась в том, а может это вот недавно родившиеся звезды, они просто родились позднее, не одновременно все звезды родились в скоплении, а вот эти почему-то родились позднее. Но если это звезды, которые лежат на эволюционном треке с массой, соответствующей массе 1,7 масс Солнца, то, соответственно, в этой точке они должны были находиться спустя примерно там миллиард лет после того, как родились. А исследования показывают, что в шаровых скоплениях нету газа, из которого могли бы рождаться звезды. Их характерный возраст порядка 10 миллиардов лет, и миллиард лет всего назад в них тоже не было газа. Поэтому такое объяснение совершенно невозможно. Вот какие свойства вот этих самых голубых бродяг. Значит, они имеют спектральные классы, соответствующие эффективным температурам, где-то от 10 тысяч там, до где-нибудь 1007, то есть это спектральные классы АФ. Их, в основном, эти звезды почему-то двойные. Процент двойственности как минимум 80%. У этих звезд есть спутники, у некоторых белые карлики. Но белые карлики – это самые последние стадии эволюции, и это наводит на определенные какие-то мысли. Откуда там взялись звезды очень поздние? Уж, наверное, не могли они родиться одновременно с этими. Вращаются они вокруг оси, эти звезды оказываются не очень быстро. В центральных областях скоплений
Этих звезд достаточно много. И на периферии достаточно много. А, так сказать, посередке скоплений не очень много. Ну, вот это здесь названо словом бимодальное распределение по радиусу, радиальное распределение. Масса вот этих вот голубых бродяг примерно вдвое больше, чем масса вот этой звезды, которая находится на поворотной точке с ухода с главной последовательности. Ну и еще одна деталь существенная, аномалия химического состава по сравнению с другими звездами главной последовательности в том же скоплении нету. В общем, свойства довольно такие неопределенные. Ну теперь я должен каяться, значит, и говорить, что значит, английский термин «blue straggler» не совсем удачен, поскольку мы сказали, что это звезды с температурой 10-8 тысяч, а это значит, что они имеют бело-желтый цвет. Ну, вот что-нибудь типа такое, вот как здесь на картинке нарисовано художника. Значит, они таким образом вовсе не голубые. Но уж а русский термин «голубые бродяги» ну, совсем плохо, потому что слово «страглер» с английского переводится как «отставший». Вот солдат, который отстал от своего полка, значит, он называется «страглер». Ну, простите, мой английский. Значит, таким образом, это вовсе не бродяга. Я так и не нашел, кто впервые у нас в русскоязычной литературе ввел термин «голубой бродяга». Ну, так сказать, смысл, по сути дела, все-таки это название передает. Значит, это звезды, которые забрели в область более голубую, чем им положено по чину, так сказать, по возрасту. Ну вот, голубые бродяги были обнаружены во многих очень шаровых скоплениях. Вот перед вами пример другого шарового скопления, М55. Вот она, главная последовательность, вот поворотная точка, тут звезды уходящие. Всю диаграмму я не стал показывать, а только показал кусочек, где находятся вот эти вот голубые бродяги. А вот в шаровом скоплении М80 таких голубых бродяг обнаружено больше 300 штук. Ну, всего их сейчас известно свыше 3000. После запуска космического телескопа, у которого два, так сказать, достоинства по сравнению с наземными, высокое пространственное разрешение и возможность наблюдать в ультрафиолетовом диапазоне, который не пропускает земная атмосфера, удалось наблюдать не только внешние области шаровых скоплений, где скученность звезд очень велика. Вот посмотрите, вот одно из шаровых скоплений, 47 Тукана. Значит, вот эта центральная область, посмотрите, какое огромное количество здесь звезд. Атмосферное дрожание размазало бы эти звезды, и на наземных телескопах мы не смогли бы выделить отдельные звезды. Значит, Хаблский телескоп позволил это сделать. А во-вторых, наблюдение в ультрафиолете позволило обнаруживать голубые бродяги в центральных областях особенно эффективно. Почему? Ну, потому что все эти звезды старые, сравнительно холодные, красные, и поэтому, если вы будете смотреть в голубой области, этих звезд не будет почти видно, зато более горячие голубые беглецы будут видны. Они по контрасту будут выделяться более надежно. Ну, в общем, таким образом, Хаблский телескоп и здесь помог. На самом деле, спустя всего 3 года после того, как Сэндиш в 1953 году открыл голубых бродяг в шаровом скоплении, они были найдены в рассеянных скоплениях. Сейчас есть много рассеянных скоплений, вот одно из них М67, вот, на котором приведена вот такая вот диаграмма. То же самое, изохрона на нее положено соответствующий возрасту 4 миллиарда лет. И тут же мы тоже видим вот этих самых голубых бродяг. То есть, короче говоря, голубые бродяги встречаются и в рассеянных, и в шаровых скоплениях. Ну вот, теперь настала пора поговорить о том, как могут образовываться эти самые голубые бродяги, и откуда они на самом деле взялись. Я возьму, чтобы смотреть время. Откуда они взялись? Значит, сейчас рассматриваются 3 возможных сценария. Ну, картинка вот заимствована отсюда, на всякий случай указываю. Значит, первый вариант такой. Сталкиваются 2 звезды. Ну, что называется, лоб в лоб. Сталкиваются, сливаются, получается более массивная звезда. Все, тогда понятно, почему она более голубая. Ну, потому что она более массивная, она нагрета больше. Значит, и, соответственно, она находится в более голубой и соответствует более высокой массе. Примерно вдвое больше. Значит, второй вариант.
Да, звезды сталкиваются, но не в лоб. Они сталкиваются так, что образуют двойную систему. Образуют двойную систему, и эта двойная система эволюционирует таким образом, что начинается перетекание вещества с одной звезды на другую. Одна звезда худеет, вторая, соответственно, полнеет. Значит, и при этом эти звезды приближаются друг к другу. И в конце концов происходит их слияние. И в результате слияния звезд у вас получается очень горячая конфигурация, которая очень быстро вращается. Обратите на это внимание. Ну, понятно, почему, да? Потому что эти двигались по орбите звезды, а теперь они вместе слились. Значит, теперь вот этот газ очень должен быстро вращаться. Значит, они должны быстро вращаться, вот, такое, вот такая конфигурация. Она перегрета по сравнению со звездой той же самой массы, слишком от трения слишком много тепла выделилось, поэтому она должна расшириться, чтобы сбросить излишек тепла, должна стать таким вот, так сказать, красным гигантом, а потом, значит, затормозить свое вращение и стать медленно вращающимся вот таким вот голубым, такой же звездой главной последовательности, как и положено, звездам вот, вот этой удвоенной массы. Иными словами, пользуясь научным языком, звезда, вот эти две стадии, это стадии релаксации звезды к ее, так сказать, уровню, когда она уже все перемешалась внутри, все тепловые процессы устаканились, и звезда должна стать звездой главной последовательности. Водород-то не выгорел ни у той, ни у другой звезды, поэтому водород там есть, поэтому должна быть звезда главной последовательности удвоенной массы. Значит, вот этот этап расширения, он нужен для того, чтобы как-то сбросить скорость. Мы с вами выяснили, что на самом деле голубые вот эти самые бродяги вращаются не очень быстро, значит, надо было как-то решить эту проблему. Ну и, значит, вот, в конце концов, таким образом, по такой цепочке, ну, с таким вот разветвлением, либо лобовое сопротивление, либо через слияние, это первый вариант образования. А второй вариант образования такой. Ну, просто были рядом две звезды, жили себе, образовались. И в какой-то момент одна звезда стала перетекать на другую. Значит, ну, и заодно сближаться. Вот они слились, ну, и образовался вот такой вот вращающийся голубой беглец. Ну, если можно, я буду просто говорить «страглер». Значит, если говорить совсем коротко, то тогда, так сказать, вот этот вот сценарий примитивно сводится к тому, что, что голубые бродяги могут возникать в результате либо столкновения звезд, ну, либо того, что одна звезда поедает другую. При этом, так сказать, это может идти либо простым таким эволюционным путем, ну, либо сначала произошло некое столкновение, захват, а потом началось перетекание вещества. Ну вот тут оказалось, что все не так просто. Ну вот, чтобы объяснить, что тут не так просто, придется поговорить о двойных звездах. Значит, мы про одиночные звезды, про их жизнь рассказали, теперь давайте поговорим про двойные. Прежде всего, начнем с того, как они рождаются. Значит, есть облако газа, и вот если это облако газа сжимается, то оно нагревается, образуется звезда. Значит, одиночная звезда. Но так было бы все просто, если бы у нас облако изначально вот этого холодного газа не вращалось. Но всегда облака холодного газа, ну вот это то, что в астрономии называются глобулы, это газ с температурой где-нибудь 30, от 30 там, до сотни кельвинов, всего лишь много мелких пылинок, и вот эта пыль поглощает свет звезд, которые расположены сзади, и видна такая дырка на небе. То, что астрономический объект называется глобула. Значит, она находится в равновесии, медленно вращается, но если по какой-то причине это равновесие нарушится, а равновесие между чем? Силой гравитации, которая стремится эту глобулу сжать, и силой газового давления, которое стремится глобулу расширить. Если по той или иной причине это равновесие будет нарушено, то глобула начнет сжиматься. И поскольку она вращается очень медленно вокруг оси, то тогда будет тот же самый эффект, как с фигуристом, который благодаря тому, что медленно толкается, расставив широко руки, может добиться быстрого вращения, сведя их над головой. Это следствие закона сохранения углового момента. И, короче говоря, для нас
глобула, сжимаясь, должна вращаться все быстрее и быстрее и быстрее и быстрее. И если она изначально имела более или менее сферическую форму, то в конце концов она должна становиться сплюснутой. Потому что из-за вращения на экваторе центробежные силы будут эту глобулу растягивать по бокам. И конечный итог такого сжатия может быть двояким. Если облако вращалось исходное достаточно медленно, то тогда образуется одиночная звезда, а вокруг нее возникнет такой диск, состоящий из газа и пыли, из которого в светлом потом родятся планеты. Поэтому такой вот диск называется протопланетным. Так вот образовалась наша Солнечная система. Но если облако вращалось достаточно быстро, то в какой-то момент центробежные силы просто разорвут это облако на части, ну, в самом простом случае, на две части, и каждое облако начнет сжиматься дальше самостоятельно. И тогда у вас образуется двойная система. Ну, окруженная, может быть, вот каким-то тоже таким аналогом полевого диска, в котором тоже могут, кстати, образовываться планеты. Во всяком случае, планеты вокруг двойных звезд уже обнаружены. Так рождаются двойные звезды. Ну вот, как звезды двойные живут дальше. Значит, если мы возьмем две точки тяготеющие, значит, они, эти две точки, будут вращаться одна вокруг другой. Перейдем в систему координат, в такую, в которой вот линии, соединяющие центры двух звезд, неподвижны. Тогда у нас появятся, как если мы сели в тормозящий автомобиль, появятся фиктивные силы, инерции. Значит, вот когда мы едем, вроде как, так сказать, ничего не происходит, и вдруг нас резко вдавливает в спинку сиденья, это потому, что мы, значит, вот там начали резкое ускорение, или наоборот, мы летим носом в лобовое стекло, потому что резко затормозили. Но нам-то кажется, ничего не происходит, мы все сидим и сидим. Значит, вот, если перейти в такую неинерциальную систему отсчета, то тогда, оказывается, можно рассчитать зоны влияния, грубо говоря, каждой из звезд. Вот внутри вот этих вот полостей, которые называются полостями Роша, значит, точки, которые здесь случайно находятся, они будут контролироваться звездой, которая находится здесь. Звезды, которые находятся внутри вот этой вот полости, вернее, точки гравитирующие, они будут контролироваться исключительно вот этой звездой, а вторая звезда практически не оказывает влияния. Вот если выйти за эти пределы, называемые полостями Роша, то, соответственно, тут уже возможны варианты. Каждая из звезд будет оказывать влияние, и точка будет двигаться по хитрым траекториям достаточно. Вот теперь представим себе, что это уже не точки, а звезды. Вот у меня есть две звезды. Давайте начнем с классификации. Первая ситуация, когда звезда меньше, чем ее полость Роша, тогда соседняя звезда на нее совсем не влияет. Вот случай, когда обе звезды находятся внутри полости Роша, называется, соответствует ситуации, когда каждая из звезд эволюционирует сама по себе, как будто соседки никакой нет. Ну, в самом деле, наше Солнце же эволюционирует, несмотря на наличие какого-нибудь Альфа-Центавра. Ну, далеко не влияет. Вот это вот такой случай. Это разделенная система, как говорят астрономы. Значит, звезда может заполнить свою полность Роша. Если это заполняет одна из звезд, то это называется полуразделенная система. И тогда возможно перетекание вещества из этой звезды на эту. Для этого звезды, очевидно, должны быть достаточно близко. Либо, значит, эта одна из звезд должна раздуться, ну, до чрезвычайно больших размеров. Ну и, наконец, возможен третий вариант, когда звезда раздуется настолько сильно, вот это, что вещество начнет истекать во все стороны, вот в том числе вот через вот эти вот точки, задние точки. И тогда образуется то, что называется общая оболочка. Это переполненная оболочка, оверконтактная система, как говорят астрономы. Ну, ясно, что в этом случае, как я уже сказал, звезды эволюционируют каждая сама по себе, а в этих случаях уже одна звезда на жизнь другой влияет. Они обмениваются массами, значит, и возникает ряд эффектов, о которых мы сейчас и поговорим. Значит, вот обмен масс в такой тесной двойной системе, тесной как раз в том смысле, что вещество может с одной звезды перетекать на другую, объясняет так называемый парадокс Алголя. Ну, я не буду говорить про Алголь, а рассмотрим его, например, из Сириуса. Значит, Сириус – самая яркая звезда нашего неба. Масса ее примерно две массы Солнца. Это звезда там, спектрального класса, близкая к А0. Значит, и у нее лет там, 150 назад был обнаружен спутник маленький, белый карлик. С массой одна масса Солнца. Ну, как же так? Эта звезда находится на главной последовательности. То есть она находится в начале жизненного пути. А эта уже прожила свою жизнь.
Но масса-то у нее меньше, чем у этой. Значит, нарушается наше основное требование, что чем более массивная звезда, тем быстрее она эволюционирует. Вот такой вот парадокс был обнаружен в системе Алголя, это бета-Персея звезда. Значит, ну и вот, так сказать, на примере Сириуса, мне кажется, особенно он контрастный, ну потому что тут уже главное последнее, а тут уже совсем белый карлик. Ну, как бы, так сказать, дальше уже стареть звезде, что называется, некуда. Ну, а идея тут заключается в следующем. На самом деле, изначально была двойная система, в которой вот этот вот компонент, белый карлик, который называется Сириус Б, значит, он был более массивным. Он был более массивным, эволюционировал быстрее, расширялся, пошел туда, в область гигантов, стал расширяться, заполнил полость Роша, начал перетекать, скинул свою массу на звезду-соседку. В результате та стала иметь массу, две массы Солнца, а вот от этой звезды осталось только центральное ядро белый карлик. Я не очень быстро говорю. Нормально? Замечательно. Значит, теперь вот такая вот идея обмена, она была, так сказать, по сути дела и предложена, как я вам уже сказал, вот для того, чтобы объяснить существование вот таких избыточно массивных звезд в шаровых скоплениях. Значит, подавляющее большинство звезд в скоплениях, естественно, на главной последовательности находится. Это самая долгая фаза их жизни. Значит, поэтому, скорее всего, наиболее вероятно предположить, что если вот эти самые страглеры образуются в результате слияния звезд, то это сливаются звезды главной последовательности. Их просто гораздо больше в скоплении, чем всех остальных. Поскольку масса вот этих звезд, голубых бродяг, примерно вдвое больше, чем поворотные точки, ну, сливаться должны звезды примерно равных масс. Значит, должны, судя по всему, если, значит, звезды более массивные, они уже ушли из главной последовательности, значит, менее массивные, ну, если, так сказать, сольется 0,8 или 0,5, они не дотянут, так сказать, до удвоенной массы. Значит, в основном это сливаются звезды вот как раз вблизи вот этой поворотной точки. Чтобы слияние такое происходило, значит, каждая пара должна быть достаточно близко друг к другу, чтобы возможно было перетекание. С другой стороны, слияние должно происходить достаточно быстро. Оно должно происходить за время, соответствующее жизни на главной последовательности звезды с удвоенной массой по сравнению с массой каждой звезды, которая сливается. Ну, что это примерно миллиард лет для шаровых скоплений соответствует. Значит, ну вот эти факты-то надо и объяснить. Ну, давайте, так сказать, прежде чем дальше двигаться, давайте посмотрим, а вообще это возможно? Что, так сказать, наука говорит по этому поводу. Ну вот, оказывается, вот вы видите фантазии художника на эту тему, как сливаются звезды. Это то, что вынесено в заголовок афишки, вернее, вынесено на афишку. А вот это результат численного расчета. Дело в том, что звезды эти, они позднего спектрального класса, F и так далее. А это значит, что у них происходит интенсивное истечение вещества. Это истечение интенсивного вещества приводит к тому, что уносится угловой момент. То есть звезды начинают тормозиться. Вот из-за того, что звезды тормозятся, закон сохранения углового момента требует, чтобы они начали сближаться. Значит, вот звездный ветер, который уносит вот это вещество от системы, приводит к тому, что звезды должны приближаться, постепенно приближаться друг к другу и в конце концов стать контактными. То есть начнется перетекание. И вот здесь показан результат вот такого моделирования такой ситуации. Вот у вас было две звезды, они начинают сближаться, начинается перетекание вещества с одной звезды на другую, звезды становятся при этом все ближе и ближе, наконец они полностью сливаются, образуется вот такая вот общая конфигурация, которая на звезду-то совершенно не похожа, очень рыхлая. Такая вот конфигурация с таким быстрым вращением. Значит, и это вот результат слияния двух звезд. Ну, дальше, как мы уже с вами описывали, должна наступить релаксация. Значит, она должна расшириться, затормозиться, потом опять остыть. И будет то, что нужно в результате. Вот результаты расчета. Есть ли такие звезды? Бывает ли такое? Да, бывает. И мы наблюдаем такое. Ну, уже не в звездных скоплениях, скажем так, не только в звездных скоплениях, но и вообще в других местах нашей галактики, мы наблюдаем переменные звезды типа W Большой Медведицы. Эти звезды
расстояние между которыми сравнимо с их размерами. Вот у самой звезды W, Большой Медведь, которая является прототипом класса, значит, у нее расстояние между центрами звезд всего на 20%, всего на 20% превышает, чем сумму радиусов двух звезд. То есть эти звезды действительно вот так вот горловинами сливаются. Из-за того, что форма этих звезд не сферическая, когда они вращаются, кривая блеска имеет вот такую вот характерную, вот такую вот характерную форму, вот такой плавный синусоидальный кривой. Ну, вот тут вот показаны синусоиды наложенные, так сказать, а здесь разность между синусоидой и вот реальными наблюдениями. Ну, и видно, что, по сути дела, так сказать, это очень мелкий шум с очень маленькой амплитудой. То есть, действительно, теория хорошо описывает наблюдения. Ну, а что касается слияний, да, по-видимому, есть и слияние. Вот примером может служить вот эта вот звезда V1309 Скорпиона. Это так называемый представитель недавно, так сказать, обнаруженного класса красных карликовых новых. Значит, с наблюдательной точки зрения, что произошло? Вот на протяжении там нескольких лет, в начале 2000-х годов, ее блеск на протяжении где-то примерно 200 дней вдруг вот так вот резко поднялся, вернее, ну, сильно увеличился, но очень медленно. А потом начал спадать. У новых звезд всплеск блеска происходит, ну, там, за десяток, за несколько десятков дней, в крайнем случае. А тут страшно медленный рост. Так что на вспышку, на взрыв обычной новой звезды это не походило. Отсюда и появилось, так сказать, вот название карликовая новая. А красная, красная она потому, что оказалось, что на самом деле цвет-то у нее не голубой, горячий, как у новоподобных звезд, которые взрываются, а какой-то красноватый. Так вот, оказалась любопытная вещь. Звезду, ну, как говорят переменщики, пасли, начиная с 2000 года, очень внимательно, и определяли периоды. Ну, поскольку форма идеальная синусоида, то наблюдали много-много периодов, и период можно было определить с очень высокой точностью. И оказалось, что вот с 2002 года по 2007 ее период изменился, ну, вот смотрите, от 1,40, там, чего там, 44... Сколько там? 7, да, значит, а вот в конце он сказал 1,420 там дня. Если мы возьмем и вычлим скорость изменения периода, это то, что называется P с точкой, и поделим период P на P с точкой, то мы получим характерное время, за которое как бы, период должен вообще упасть до нуля. Вот здесь это было время в этот момент, это было время 1000 лет, но смотрите, период становится все короче, короче, короче, вот такой системы, вот, а это двойная затменная система была. Он становится короче, короче, короче, и вот если поделить P на P с точкой, то уже всего 170 лет. И получается, что вот эти две звезды, они, скорее всего, через несколько десятков лет просто сольются. И мы тогда будем наблюдать вот ту теоретическую схему, которая была описана. Значит, проблема. Проблема заключается в том, что на самом деле оказалось, что вот действительно скорости осевого вращения вот этих самых голубых бродяг, они не очень велики. У Солнца скорость вращения порядка на экваторе порядка 1 км в секунду. Ну, у Земли 400 метров в секунду скорость вращения на экваторе. Ну, казалось бы, звезды сливаются, они должны быстро вращаться, все прочее. Ну вот, видите, основное количество звезд, ну, имеют скорость всего несколько километров в секунду на экваторе. Ну, что-то типа нашего Солнца. Есть и быстро вращающиеся звезды, ну, со скоростями там до 100 километров в секунду. Но таких очень мало. Значит, основное количество вот этих звезд, оно вращается медленно. Вот для объяснения вот такого медленного вращения и, собственно, был придуман вот этот этап в эволюции, что у вас звезда должна расшириться. Вот тогда магнитная активность создаст ветер, который унесет вот этот угловой момент, затормозит эту звезду, а потом уже она вернется опять к голубому. То есть, по сути дела, можно было сказать, вот, образовался голубой бродяга. Ну, а, так сказать, на самом деле приходится еще пройти через вот этот этап, чтобы объяснить вот эти вот наблюдения. Химсостав. Ну, теперь давайте представим себе. Звезды сливаются, значит, все вещество перемешивается. Все вещество перемешивается, значит, и в том числе то вещество, которое вот у вас подверглось уже ядерным реакциям,
центре, если сливаются две звезды главной последовательности, то у вас гелия должно быть много. У вас должно быть разное количество углерода и азота. Ну и, казалось бы, это должно проявиться в химическом составе. Вот теперь вот эти слои, теперь они попали в поверхностные слои, те, которые раньше были в центре. Теперь все будет совсем по-другому. Но нет, никаких сильных аномалий до сих пор обнаружено не было. Возможное объяснение. Дело в том, что звезды-то вот эти самые, они спектрального класса F и позднее, и у них есть конвективные зоны, и, может быть, так сказать, вот это вот вещество с аномальным химсоставом, оно было увлечено внутрь, оно все перемешалось, и тогда аномалии-то, может, так сильно и незаметны. Вот возьмем, скажем, Сириус. Вот когда Сириус Б, который стал белым карликом, взорвался, то есть, ну, он не взорвался на самом деле, просто сбросил оболочку, так сказать, она растеклась, то часть этого вещества, которое прошло уже ядерную переработку, попала на поверхность современного Сириуса А, главной звезды. И сейчас мы видим, что Сириус – это металлическая звезда, как говорят астрономы, то есть у нее содержание элементов тяжелее гелия, которые называют металлами, просто условно астрономы, выше, чем на Солнце. Да, это понятно, да, вот это вещество, прошедшее термоядерную переработку, вот оно попало в поверхностные слои вот этого самого Сириуса А, и мы теперь это видим. Но Сириус А горячий, и у него нет на поверхности конвективной зоны, поэтому это вещество там не перемешивается, и химсостав, который попал туда, так сказать, там, какие-то десятки тысяч лет назад, а на самом деле даже не десятки тысяч лет назад, а около миллиарда лет назад, он практически таким и остался. И мы видим вот эти изменения. А у этих звезд конвективных на самом деле, по-видимому, произошло перемешивание. В общем, на самом деле расчеты и не подтверждают, и не опровергают эту мысль пока. А теперь для объяснения феномена голубых бродяг нужно понять следующие вещи. Чтобы произошло слияние двух звезд главной последовательности, они должны были находиться достаточно близко друг к другу. Понятно, да? Иначе переполнение зоны Роша не произойдет, они не перетекут. А тогда откуда такое большое количество тесных двойных звезд взялось в скоплении? Значит, надо придумать какой-то механизм, который будет рождать вам двойные звезды. Дальше, еще хуже. Большинство голубых бродяг, как мы уже говорили, входит в состав двойных систем. Но если голубой бродяга сам образовался в результате слияния двух звезд, это значит, изначально эта система звезд была тройной. И откуда же такое большое количество тройных звезд в скоплениях? Тоже проблема, которую надо решить. И, наконец, надо понять, а почему в разных скоплениях параметры вот, популяции вот этих самых голубых бродяг отличаются. Процент двойных в разных скоплениях разных. Радиальное распределение, относительное распределение к общему числу звезд вот этих самых голубых бродяг по радиусу разное. Ну и многое-многое другое. Значит, это все вот надо бы объяснить. Но сделать это уже можно только после того, как сказать, поговорить немножко о звездной динамики. О чем идет речь? Забудем, что звезды большие, протяженные и так далее, значит, будем их рассматривать как гравитирующие точки. И вот изучением их влияния, их движения под влиянием взаимного тяготения занимается звездная динамика. Значит, если у меня есть двойная система, то есть состоящая из двух гравитирующих точек, то возможны два варианта. Либо они будут обращаться вокруг общего центра масс по эллиптическим орбитам, ну, либо двигаться относительно друг друга по гиперболической орбите, ну, в частном случае, по параболической. Это, как бы, так сказать, еще Ньютон установил. Если система тройная, вот тут уже, возможно, куча вариантов. Ну, прежде всего, устойчивыми, тройными могут быть только иерархические системы. Это значит, когда две звезды рядышком, и на большом расстоянии находится третьим. Тогда вот эти две рядышком, которые, они движутся вокруг нее, ну, как единое целое. Вот такое движение возможно. Такая система может существовать вечно. Ну, вот вам пример вот такой иерархической тройной системы. Это честные расчеты, когда берется тяготение между тремя точками по закону Ньютона и считаются орбиты и так далее. Но подавляющее большинство, так сказать, ситуаций, оно тому приводит к тому, что в звездах, в тройной системе звезды не имеют стабильной орбиты.
замкнутой какой-то орбиты. Вот тут вот пример, если кто успел посмотреть, видно, что вот эти самые три звезды бродят себе, бродят, никакой видимой закономерности тут нету. Система с незамкнутыми орбитами. Ну, надо ли удивляться, что если мы рассмотрим систему из 10 тысяч точек, модель звездного скопления, то тогда траектория звезд в ней будет, конечно, еще более экзотическими. Вот показан пример результата численного моделирования с помощью программы N-Body. Взято 10 тысяч точек гравитирующих, и вот считается, как каждый друг на друга действует, все они движутся в общем поле тяготения, и вот показан пример орбит. Ну, вот одной орбиты, вот одной из звезд, вот обратите внимание, в центральных областях, вот здесь, вернее так, во внешних областях орбиты плавные, а в центральных областях вот видны такие резкие изломы. Ну, это связано с близкими пролетами, когда близкий пролет может сильно изменить траекторию. Сближение, значит, сильное влияние тяготения, траектория может сильно измениться. Рассмотрим такую ситуацию. Значит, в равной степени она относится и к звездной динамике, и к физике плазмы. Ну, давайте мы рассмотрим такую вещь. Сначала относящуюся к звездной динамике. Значит, представим себе, что у меня есть звезды, ну, неподвижные, условно говоря, и через них летит массивное тело, массивная звезда, гораздо более массивная, чем эти звезды. И летит оно вот сюда. Значит, летит она, предположим, достаточно медленно, не очень быстро. Тогда звезды вот эти будут к ней притягиваться и, как бы, так сказать, группироваться, ну, в кильваторном следе, если хотите, образовывая, так сказать, вот повышенную концентрацию звезд вот позади звезды. Тогда вот эта повышенная концентрация звезд приведет к тому, что сила тяготения, действующая со стороны этих звезд на звезду, будет больше, чем с этой стороны. И, соответственно, звезда начнет тормозиться. Это то, что называется динамическим трением. Абсолютно точно такой же эффект будет, значит, если это у вас электроны, а вот это вот заряженный ион. Абсолютно тот же самый эффект приводит к тому, что если у вас влетает в плазму тяжелая заряженная частица, то она вот в силу этого же эффекта, который называется динамическим трением, она будет тормозиться. Значит, теперь смотрите. Ясно следующее. Чем более массивно частица летящая, тем, соответственно, сильнее будет она создавать более мощный кильваторный след за собой. Тем, соответственно, сильнее будет динамическое трение. С другой стороны, тоже понятно, что если частица быстро проскакивает, то вот эти звезды не успевают сконцентрироваться. Поэтому частица относительно массивная, относительно других, должна двигаться сравнительно медленно. Но отсюда понятно, что величина силы динамического трения должна быть пропорциональна массе вот этой звезды. И должна быть обратно пропорционально скорости. Чем медленнее она движется, тем, так сказать, сильнее тормозится. А это значит, смотрите, что вы начали тормозиться, вот частица летела быстро, начала тормозиться, а торможение становится все сильнее, сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. То есть оно прогрессивно нарастает по мере торможения. Что будет? Теперь представьте себе, у вас есть звездное скопление, в котором звезды летают по кучам, в смысле, по каким-то хитрым траекториям. Значит, теперь у вас есть звезды разной массы. Из-за вот этого динамического трения массивные звезды начнут тормозиться. То же самое, кстати, и двойные системы тесные. То есть, с точки зрения скопления, две близкие звезды, которые вокруг общего центра масс обращаются, это просто звезда удвоенной массы, грубо говоря. Значит, они тоже начнут тормозиться. И это значит, что массивные звезды начнут тормозиться, равно как и двойные системы, и начнут сваливаться в центр скопления. У вас начнется оседание более массивных звезд и двойных систем, которые изначально присутствовали в системе, которые родились, так сказать, когда скопление рождалось, вот по той схеме, о которой я вам говорил. Значит, они должны начать концентрироваться к центру. Это приводит к важным последствиям. Ну вот, количество двойных звезд в центре постепенно увеличивается. И смотрите, что происходит. Значит, ну, я уже говорил, что пролет двух звезд, двух точек пролет мимо друг друга, не может привести к тому, что одна звезда начнет обращаться вокруг другой. Она либо уже изначально обращалась, либо просто пролетала мимо. А вот зато, если это не точки гравитирующие, а реальная звезда, то
то возможно следующее. Вот когда одна звезда летит мимо другой, она начинает из-за приливных эффектов деформироваться, и вот эти вот на эту деформацию уходит часть кинетической энергии, от которой приходит, в свою очередь, тепло, значит, и часть кинетической энергии гасится за счет этого, и звезда может перейти на связанную орбиту. Таким образом, в результате пролета двух звезд из-за приливного трения могут образоваться двойные системы. Если у вас звезд

0: О, в центре звезд. Рассеянное скопление Плеяды. Значит, судя по тому, какие звезды мы еще там наблюдаем, самая массивная звезда, значит, где-то около там, 5 масс Солнца. И в этом скоплении нашли белый карлик. Вот то, что он принадлежит скоплению, они случайно на него проектируются, значит, долго бились, выясняли, принадлежит. Он член этого скопления. Значит, белый карлик образовался из звезды, которая уже умерла. Значит, она более массивная, чем 5 масс Солнца. Значит, как минимум, белые карлики могут образовываться из звезд с массой до 8 масс Солнца. Таковы результаты, так сказать, анализа ситуации. До 8 масс Солнца. Но белый карлик максимум массу может иметь 1,4 массы Солнца. Значит, если звезда 8 масс Солнца превращается в звезду 1,4 массы Солнца, ну, посчитайте, сколько процентов рассеялось наружу. Вот из этого вещества, обогащенное переработанными элементами, рождаются звезды новых поколений. А если мы возьмем звезду 100 масс Солнца, то конечный итог ее – взрыв и вообще полный разлет, 100-процентный разлет. В этом случае вообще 100% изначального вещества, которое из облака сжалось в звезду, оно опять возвращается, все 100% возвращается назад в межзвездную среду, обогащенную тяжелыми элементами.
1: А можно еще такой вопрос? Последний уже. А вот вы говорили, звезды 0,1 массы Солнца, они очень-очень старые. А рядом с нами наблюдаются такие звезды?
0: Наблюдаются.
1: А рядом с ними, скажем так, не ищут инопланетную жизнь, но потому что вариант найти ее там, если есть, она очень старая, то есть там как бы...
0: Фигово там с инопланетной жизнью. Значит, дело в том, что светимость у этих звезд очень маленькая. А раз она очень маленькая, то тогда, чтобы была жизнь, вам нужно, чтобы была жидкая вода. Ну, во всяком случае, та жизнь, которую мы называем жизнью. Хотя какая это жизнь? Значит, так вот, вода, чтобы жидкая была. Другой мы просто не знаем жизни. А это значит, что планета такая должна к этой звезде быть очень близко. Но все дело в том, что на таких, на красных карликовых звездах, на них происходят очень мощные вспышки, выбросы заряженных частиц и так далее. Поэтому такая близкая планета будет очень интенсивно облучаться вот заряженными частицами. И ну, зарождение на них жизни крайне маловероятно. Так что там все плохо, я думаю. Вон хозяйка командует пусть.
2: А у меня вопрос по эволюции тоже звезд. Вот, ну, нам известно как минимум, то есть мы видим и часть Вселенной, видим как минимум звезды первого поколения, то есть, или остатки звезд первого поколения, да, второго поколения, ну, подозреваем, что это Солнце второго поколения наше, как минимум, да, считается. Какое максимальное количество поколений, то есть мы наблюдаем видимый часть Вселенной?
0: Вы знаете, это вот деление вот на эти поколения, оно условно. Значит, на самом деле это не так. Но еще раз. Значит, звезды с массами 100 масс Солнца живут 3 миллиона лет. Вот я эти цифры называл. Ну, 3 миллиона лет. Значит, за миллиард лет это уже сколько? 300 поколений сменилось. Значит, за 10 миллиардов 3000 поколений таких звезд сменилось, успело прожить. Ну, в общем, 1000 поколений массивных звезд точно успело смениться. А вот звезда с 1/10 массы Солнца ни одно поколение еще не сменилось.
2: Это понятно. А вот вопрос по этому же поводу, да? А, ну, то есть, если, конечно, ну, представить эволюцию, то есть, обязательно из гигантов возникает гигант, ну, это же не обязательно так, да?
0: Допустим, сверхгигант, ну, вы допустим, имеете в виду.
2: Распался, да, допустим, сверхгигант, да? Взрыв сверхновый, там, допустим, да? На ее месте там облако газа, да, и новая звезда, да? Он же не обязательно такая же будет, а может быть...
0: Нет. Все не так наивно. Значит... Если у вас звезда взорвалась или там сбросила часть массы, ну, допустим, вот красный сверхгигант сбросил значительную часть массы, у вас остался белый карлик. Кстати сказать, между прочим, переживать-то стоило из-за белых карликов. Дело в том, что в белых карликов, значит, газ, мы говорим, звезды состоят из газа. Вот в белых карликов газ – это электроны, а вот, вот углерод, кислород, они образуют кристаллическую решетку, то есть они твердые. То есть белые карлики на самом деле твердые. То есть в галактике, мы говорим, что вот там основное количество – это газ, так вот в галактике 1% твердых тел на самом деле есть, так что вот есть повод переживать. Один разговор через вас – газ пролетит, другой – твердое тело, кирпич.

0: Вот, значит, если у вас звезда вот так вот сбросила оболочку, потеряла 90% своей массы, условно говоря, значит, это вещество разлетелось во все стороны. В силу различного рода процессов вот это межзвездное вещество, оно собирается в отдельные комки. И мы их видим как гигантские молекулярные облака. И вот на самом деле в галактике происходит вот циркуляция вещества. Гигантские молекулярные облака разрушаются, распадаются на отдельные сгустки. Из них могут рождаться скопления, рассеянные шаровые, одиночные звезды, двойные и так далее. Значит, с одной стороны. Они могут, с другой стороны, газ нагребать при своем движении, собирать. Вот летит такое молекулярное облако в плане, оно подбирает весь газ, который на пути. Оно растет. То есть идет вот такой вот круговорот межзвездного вещества в галактике. Так что это вот так вот. А не то, что вот что-то взорвалось, а на этом месте тут же из этого эта звезда.
1: Просто на этом месте, ну то есть не рядом на этом месте, не обязательно должен быть такая же звезда.
0: Конечно. Ну,
1: просто поэтому нельзя же сказать, что именно 300 раз сменилось поколение звезд, условно говоря.
0: Если мы видим, я имею в виду по времени. Нет, вы же можете сейчас, секундочку. Вы же, ну, я понял, что вы сказали, но я бы по этому поводу не переживал, потому что мы же говорим, что вот средняя продолжительность человеческой жизни 50 лет, ну так, легко. Значит, за 100 лет это сколько? Два поколения, да? Ну, грубо говоря, ну пусть три, нет, два, лучше два. Два поколения, да? Значит, за 2000 лет, это сколько, значит, получается поколение? 40 поколений, да? Значит, нас от Христа отражает, так сказать, вот 40, дед,
1: Ну, у нас-то мы можем... Но
0: они же...
1: А что, одинаковый цикл? Мы можем быть уверены, что более-менее одинаковый цикл. А у звезд мы не можем быть уверены, что он одинаковый
0: цикл. А цикл чего?
1: Ну, возникновение звезды, условно говоря.
0: Нет. Но если вы взяли глинобитный дом... Сейчас, секундочку. Если вы взяли глинобитный дом... Значит, разрушили его. Из этой самой глины взяли, сделали кирпичи, сделали другой дом. Да, этот дом будет другой, чем тот. И что?
1: Ну, просто здесь не совсем корректное сравнение с человеческим поколением. У нас в человеческом поколении там определенный цикл. Он, условно говоря, ну, там 50 лет, условно.
0: Ну, чтобы считать легче было, так.
1: Ну, по сути. А у звезд это неизвестно какой. То есть...
0: Что значит неизвестно? Известно.
1: Но они,
0: звезды живут разное время.
1: Нет, цикл самой от рождения до смерти, да. Но вот возникновение самой звезды, то есть из полевого глубока, сколько вот этот вот промежуток времени занимает, неизвестно.
0: Нет, почему известно? Известно.
1: Ну,
0: да.
1: Просто нету в этой схеме.
0: А вот я же говорил, что вот самого полевого, из вот как только у вас есть глобала, ну, если говорить.
1: Сколько времени проходит?
0: 30 миллионов лет. От начала момента, начала сжатия, сейчас, секунду, для звезды масса Солнца, от начала момента сжатия до момента посадки на главную последовательность, то есть когда загорится водород, 30 миллионов лет.
1: А всегда?
0: Для массы Солнца, да, всегда. Ну, я же не абсолютно точно говорю. Порядка 30 миллионов лет. Нет, пожалуй, что не два. Ну, теперь точно все стало всем понятно, да? Ну, да-да, все. Большое спасибо за внимание.
2: Друзья, вопросов нет, всем все понятно. Я думаю, что за сегодняшнюю лекцию мы должны зачет на каком курсе? На четвертом курсе, наверное, получить легко, да, Сергей Анатольевич? Прослушали, вопросы задали, почти все поняли. И вообще за мужество, терпение и любовь к астрономии, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей Анатольевич. Будем вас ждать еще на наших трибунах. А я хочу сказать о следующей трибуне. Это будет 28 октября в Большом звездном зале Московского планетария. Лекция «Алмазы неба и земли». Читает директор музея имени Ферсмана, академик Виктор Константинович Гаранин. Приглашаю вас на эту, мне пока еще не очень понятную лекцию, о чем она будет, но я думаю, что она будет очень интересная. Ну а вначале, как всегда, обзор звездного неба и всех красот нашей галактики. Спасибо всем. До новых встреч. До свидания.

0: Тайны океана.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Ухтанг Махарадзе, Павел Картаев и дорогой гость у нас сегодня.
2: Исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана Александр Григорьевич Островский. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
3: Добрый день. Добрый.
2: Расскажите о себе пару слов.
3: Ну, я по специальности океанолог и закончил Московский государственный университет в 1979 году. В 82 году я поступил на работу в Институт океанологии, тогда Академии наук СССР. И в 83 году защитил диссертацию кандидатскую. Значит, тогда я занимался такой теоретической наукой, связанной с климатом и с формированием изменчивости поля температуры поверхности океана, что очень важно для изучения теплообмена океана атмосферы и имеет, в общем, серьезные климатические эффекты. Вот. Но так совершенно сложилось, что прям в послеперестроечные годы, перед очень радикальными изменениями в нашей стране, я получил приглашение от японской организации продвижения науки, она называется Japan Society for Promotion of Science, посетить Японию, университет Кюсю, как стажер, postdoctoral fellow, вот это у них называется, и вылетел туда где-то в мае, по-моему, 90-го года. Вот. И был, конечно, для меня это сложный момент. Я, хотя до этого очень был во многих экспедициях, неоднократно бывал за границей. Но, значит, эффект был близок к шоку, потому что денег у меня в кармане было ноль на железнодорожный билет из аэропорта Нарита до Токио. И дальше, значит, у меня не было никаких шансов только посетить вот это агентство, которое меня пригласило, и начать с ними работать. Вот после, через день уже я был уже в японском городе Фукуока. Это крупнейший город на южном острове Японии, который называется Кюшу. И это многомиллионный город. Он считается, кстати, одним из лучших городов в Азии, по всем известным критериям. И там проводилась универсиада не так несколько лет назад. Поэтому, в общем, этот город очень комфортный для жизни. Он находится на берегу Японского моря, и там я впервые увидел это море. Хотя, когда был студентом, то у нас был курс «Моря СССР». Наш заведующий кафедрой, уважаемый профессор Добровольский Алексей Дмитриевич, принимал у нас экзамен. Единственное, что я выучил на тот момент из всех этих морей СССР, это было Японское море. Мне этот билет попался на экзамене, и я его отвечал. Вот, поэтому кое-что я знал про это море, но совсем немного.
2: Но вы первый раз увидели это море? Это было вообще...
3: Японское море.
2: Только японское, да. А до этого какие моря вы видели уже?
3: Ну, дело в том, что Советский Союз это была ведущим держава океанологическая, и советский флаг был, в общем, во всех океанах. Это был колоссальный исследовательский флот с очень большой государственной поддержкой. И придавалось этому очень большое значение и политическое, и научное, и, в общем, в разных плоскостях. И вот у нас были экспедиции в то время. Я начинал работать на Черном море, а потом в экспедициях Атлантики, был студентом. И как студент был техником на судне. Это был научно-исследовательское судно Академии Курчатов. Знаменитейший пароход, который сделал к тому времени уже больше 25 рейсов. И мы вышли в 1977 году в рейс по программе советско-американской, очень престижной, тогда Полимода называлась она, для исследований в области Саргассового моря, в Бермудском треугольнике. Вот. И эти были рейсы очень длительные, по 120-110 суток, один заход в месяц. Зарплату нам платили тогда $39.60 или $36.90, вот, путаю порядок этих чисел. Вот. Но, в общем, это было счастливое время, мы работали на палубе. Вот там я увидел, что такое Атлантика, это переходы из Ленинграда. Первый раз я попал за границу на Бермудских островах, в Сент-Джонсе. Вот, ну, был, конечно, в общем, культурный шок. И никогда не забуду, как советские ученые загружали сетки кораллы, наломанные под запретом в этих водах, и, значит, тащили на пароход. Было много связано с этим смешных или там, интересных историй, но я не знаю, уместно ли сейчас об этом говорить, потому что мы все-таки...
1: Да, и мы возвращаемся в Фукуоку, да. Вы в Фукуоке, вы первый раз увидели японское море.
2: Оно отличается от Саргасса, вот, например, море?
3: Оно очень сильно отличается, безусловно. И надо сказать, что, ну, вообще в Атлантике вот эти широты, они потрясающе красивые. И я никогда не забуду вот день, когда мы должны были уходить из Саргассо моря, возвращаться в Советский Союз. Это было вообще фантастическое зрелище цветовое. В общем, все цветовые шоу, которые я после этого видел, отдыхаю. Вот. Это было такое буйство красок. Это было. Ну, мы встали на вахту в 4 утра или что-то в этом роде по местному времени. Это было фантастика. Значит, Японское море очень интересное море, очень красивое. И оно имеет очень большое значение вообще, мне кажется, вот в истории стран, которые это море окружают, и России прежде всего, Японии и Кореи. Вот. И это область, это море, которое, в общем, долго было таким конфликтом для многих стран, которые его окружают. Для вот этих стран, которые его окружают. Но одновременно это вот сейчас море, где совместно проводятся научные исследования, где кипит научная жизнь и где кипит экономическая деятельность. И, в общем, Россия, она, конечно, благодаря выходу к Японскому морю, она получила, в общем, очень серьезную позицию. Недаром Владивосток называется, ну, в общем, вы сами можете расшифровать название этого города, примерно Владивостоком, да? Вот. В общем, это ключ, в общем, серьезный очень ко всей Юго-Восточной Азии. И недаром туда ведутся проекты там, по прокладке трубопроводов и порты для отгрузки товаров и так далее.
1: Мне все-таки интересно услышать, окончание этой истории. Вы приехали в Фукуоку без денег, увидели Японское море и влюбились в море. Что дальше произошло? Каким образом вы стали его изучать?
3: И, ну, собственно... значит... Когда я приехал как стажер, мне, в общем, была довольно большая дана свобода действий, и я стал изучать вот спутниковые снимки, один из них я вам привез сегодня.
2: С нашей стороны холодное море, да, а у японцев теплое?
3: Да, значит, это с нашей стороны, оно такое море, вообще оно имеет очень большую площадь, это примерно 1 миллион квадратных километров.
1: Много.
3: Это огромная территория.
1: А с чем можно сравнить, чтобы было понятно? Не знаю, с Черным морем?
3: Ну, можно сравнить с Черным морем, да. Это такое, считается, полузамкнутый бассейн, или, в отличие от Черного моря, у которого очень затруднен водообмен со Средиземным морем через Босфорский пролив, который очень узкий, то в Японском море существует три крупных пролива. Это Цусимский пролив, это Цугарский пролив, или Цугару, и пролив Лаперуза, по-японски он называется Соя. Ну и также пролив, который соединяет Японское море с Охотским морем между Сахалином и материком. Это Татарский пролив, и в самой узкой своей части он называется пролив Невельского.
2: Интересно, а как другие страны называют Японское море? У него
3: да,
2: есть какие-то
3: вот
2: названия?
3: Японское море называется в Японии Sea of Japan. Значит, вообще это вот... есть такое, так же как в названиях университетов, очень важно, как вы расставляете слова. Университет Токио, University of Tokyo, это не то же самое, что Tokyo University. Это определенный статус университета. Это статус, значит, который вот означает поддержку этого университетской жизни, университета самого из определенных фондов. University of Tokyo. Да? Вот. Также и море, Sea of Japan. Не Japan Sea, а вот Sea of Japan. И вот на этом есть нюанс. В Корее не признают это название.
1: Корейским морем.
3: И называют его Восточным морем.
1: А, ну, тоже неплохо.
3: Но в Северной Корее, там тоже называют Северной Корее, тоже называют Восточным морем, но вот, по-моему, в Южной Корее иногда называют Корейское Восточное море. С таким вот немножко нюансом. Эта проблема здесь в том, что между Кореей и Японией очень долго была вражда. И хотя японцы, значит, от пути миграции в Японию, заселения Японии шли отчасти через Корею, тем не менее возникла вражда между жителями Японии и, значит, корейскими княжествами, и были взаимные набеги, то есть вторгались флотилии из Японии в Корею, из Кореи в Японию. И я был даже эпизод, и он очень известен широко в японской истории, это вторжение, попытка вторжения татаро-монгол в Японию.
2: Вот
3: это было в 12 веке.
2: Давайте об этом подробнее поговорим через несколько секунд. У нас в гостях Александр Григорьевич Островский, исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана. Говорим о Японском море.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. И наш дорогой гость Островский Александр Григорьевич, исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана. Мы говорим сегодня о Японском море. И остановились мы, в общем-то, на взаимоотношениях корейцев и японцев, с чего все это началось. И закончили, опять же, на том, что вы сказали, что в 12 веке монголы-татары пытались вторгнуться в Японию.
3: Да, совершенно верно.
1: Каким образом?
3: Это очень большая флотилия. Я не помню сейчас под чьим предводительством, но она направилась к берегам Японии через Цусимский пролив. И божественный ветер, вы знаете это
1: камикадзе,
3: название,
1: камикадзе, да,
3: разметал эту флотилию. Это был тайфун, который вот по счастливому стечению обстоятельств для японцев в это время прошел над проливом. И фактически, в общем, остатки этой армады, которые высадились у берегов Фукуоки, они, в общем, были встречены воинами японскими и потерпели полное поражение. А японцы построили стену, подобие такой некто великой китайской стены.
1: Только маленькая японская.
3: Вдоль всего побережья, да, вот этого острова, который, в общем, служил, они считали, будет преградой этому войску. Вот, поэтому была история очень сложная между татарами, корейцами и японцами, и поэтому название моря – это тоже предмет спора. И есть спорные территории, там это остров Такидо, по-моему, он называется по-корейски, а по-японски – Такишима. Это в самом центре Цусимского пролива.
1: То есть, получается, все страны называют это море по-разному. Мы говорим, что это Японское море, да. Японцы говорят, что Сио Джипен, корейцы говорят, Восточное море, американцы еще по-другому, то есть вообще
3: нет. Американцы называют тоже, вот все европейские народы называют его а-ля Японское море.
1: Японское море.
3: Какими-то вариациями.
1: С вариациями, ага.
3: Вот. Но вы знаете, что там же произошло на знаменитое Цусимское сражение в 1905 году, и российский флот, в общем... Но отчасти, не знаю научных, не знаю гидрографии, не знаю гидрологии достаточно хорошо этого района. Может быть, это была маленькая причина, но тогда все причины сложились в одну. Все светила выстроились в ряд. Потерпел полное поражение, сокрушительное. Значит, этот флот направлялся в Владивосток. И у Цусимских островов он был встречен японской эскадрой и был разгромлен. Вот, поэтому надо знать.
2: А что не учли?
3: Науку. Ну, вы знаете, вот там определенное распределение течений есть, и маневры, которые совершал японский флот, они были, в общем, продуманными, но в один момент, перед началом, непосредственно перед началом сражения, японская эскадра выстроилась в линию и совершила такой разворот. То есть корабль за кораблем шли вначале на юг, а потом изменили курс на север, на северный, и стали выстроиться так, чтобы параллельно идти российскому флоту, и чтобы можно было корабль за кораблем обстреливать. Вот в этот момент, если бы российский флот открыл огонь первым и по головному судну японской эскадры, то сражение могло завершиться по-другому. И это было вообще и остается предметом определенной дискуссии военной, такой морской науки исторической. Но так или иначе, вот Японское море имеют очень интересные черты гидрологические и климатические. И их, конечно, надо вообще знать и для того, чтобы уметь распоряжаться ресурсами этого моря, и для того, чтобы, в общем, его не загубить. Значит,
2: в
3: море,
2: чем особенности?
3: Как я сказал, оно довольно большое по площади.
1: Но туда
3: втекает примерно вот ежесекундно, вы можете себе представить цифру, 2,8 миллиона тонн воды.
2: Каждую секунду?
3: Каждую секунду.
2: С материка?
3: Нет, втекает из Восточно-Китайского моря.
2: А.
3: Это...
1: А его все называют Восточно-Китайским?
3: Или да.
1: Есть вариант?
3: Да. Вот это с ветвью течения Куросио. Значит, течение Куросио, Куру – это по-японски черное. И вот это течение, оно, одна ветвь его проходит через Восточно-Китайское море, немножко южнее, и попадает, втекает в Японское море. И, кстати сказать, вот именно с этим течением, благодаря, наверное, большой степени этому течению, вот здесь появились португальские мореплаватели в 15-м столетии,
2: да, в 1547 году.
3: Это знаменитый Франциско Хавьер, или Ксавьер, я вот не очень знаю португальскую транскрипцию. Но вот они принесли, были первыми, кто открыл Японию миру, то есть европейцам. 1547 или 45 год, и в 49 или каком-то, в общем, году они получили аудиенцию у самурая, который правил в Кагошиме, это южный город на острове Кюсю, о котором я упоминал, и тот дал им разрешение на открытие миссии религиозной, христианской, католической. Но очень быстро об этом пожалел.
1: Но, насколько помню, там же до этого момента в Японии вообще все, кто пытался туда приехать, их же всех просто вообще не пускали, обстреливали, топили сходу вообще на подходах.
3: Да, Япония такая особая страна, что это была очень замкнутая страна, в которой власть принадлежала очень долгое время шогунату, то есть хунте фактически,
1: военщина, генерал, да.
3: Которая, в общем, держала на коротком поводке, условно говоря, императора и принимала все решения основные в этой стране, и она держала эту страну закрытой. И, значит, вот после того, как португальцы основали религиозную миссию, то в 1622 году, или даже немножко раньше, начались репрессии католиков, которых к тому времени было уже несколько сотен тысяч человек в Японии. Это начало разрастаться и начало угрожать Трою. И они казнили католиков, около несколько десятков человек, там два или три десятка, которые стали святыми в католической церкви. И, значит, это произошло все в Нагасаки.
1: Ну, вообще там все своеобразно, потому что, насколько я помню, в Японии вообще есть могила Христа.
2: Настоящая.
1: Ну, естественно, везде настоящая, конечно. Вот. И своя, собственно, понимаешь. Поэтому там взаимоотношения с религиями вообще особо, мне кажется.
2: Давайте продолжим, послушав новости. Последнее известие. У нас в гостях Александр Григорьевич Островский, исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана. Сегодня мы с вами изучаем Японское море.
0: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев.
2: Добрый
1: наш
2: вечер.
1: Гость Островский Александр Григорьевич, исполняющий обязанности заведующего лаборатории акустики океана. И сегодня мы говорим о Японском море и то, что вокруг Японского моря на суше тоже происходит. Вот Павлик тут поинтересовался, можно ли купаться в Японском море?
3: Давайте немножко расскажу. Я в 93-м году японцы попросили меня наконец заняться координация сотрудничества между тогда молодой Россией и для изучения Японского моря. И был, в частности, ими инициирован проект совместный между Южной Кореей, Японией и Россией, который получил название КРИМС. КРИМС – это в переводе с английского языка «сливки». А по-английски, это, если расшифровать это название, перевести его на русский язык, то это примерно как исследование циркуляции восточно-азиатских морей. Вот.
1: И то есть аббревиатура.
3: Это аббревиатура КРИМС. И в 93-м году я вылетел по их просьбе во Владивосток зимой, чтобы подыскать подходящих партнеров Я, конечно, знал и бывал там. Это институт, Тихоокеанский океанологический институт имени Личева, сейчас Дальневосточного отделения Академии наук, и Дальневосточный научно-исследовательский гидрометеорологический институт Росгидромет. Вот когда я туда приехал, значит, то ужас был, открылся мне в полной масштабе, потому что я увидел полностью замерзшее залив Петра Великого и вмороженные в лед суда, у которых разморожены, как сейчас говорят, двигатели. Это вот как если ваш автомобиль вы оставляете на ночь с водой в системе охлаждения, и у вас все лопнуло. Вот эти суда, которые лишили, ну, часть, конечно, внезапно финансирования в одночасье, остались...
1: Ну, фактически металлолом стоял, да, такой?
3: Ну, да. Но вот в Дальневосточном гидрометинституте им удалось сохранить флот как у Ильфа Петрова на причале выли собаки дикие, гуляли и вбила поземка. В общем, 93-й год во всей своей красе. Но к чести тогда директора этого института Юрия Николаевича Волкова, он взял на себя обязательство перед японцами при любых условиях провести эту экспедицию первую. И единственным его условием фактически было, что они покупают топливо и обещают ему заправить его, бункеровать, как говорят моряки, в японском порту. И летом все японцы были, надо сказать, под напряженным очень ожиданием, придет судно или нет. Дело в том, что я теперь могу тайну раскрыть. С профессором, у которого я работал, в то время я уже был доцентом университета КСУ, и он взял, ему никто не доверил выполнение этого проекта за государственный счет, авансом, так сказать. Он должен был откуда-то найти деньги на то, чтобы выполнить это исследование. И он нашел их у своего брата, зубного врача, который дал ему эти деньги для того, чтобы заправить топливом.
1: Вот если бы не зубные, если бы не дантисты, наука бы наша уже погибла давно.
3: И вот это судно по часам ровно пришло в японский порт в нужное время. Все были счастливы и довольны, и началась совместная работа. И эта работа продолжалась вначале в течение 3 лет, это первая фаза этого эксперимента. Она была очень удачной, потому что тогда, в общем, в нашей стране немножко были более открытые условия для проведения научных исследований, и удалось получить разрешение на работы в российской экономической зоне, и была поставлена измерительная аппаратура в чисто научных целях. Но подоплека была у этого такая, что в Японском море захоронены радиоактивные отходы Советским Союзом. Туда сброшено в глубоководную часть Японского моря котловину, так называемый японо-морский бассейн, контейнер с радиоактивными отходами. Это тогда было известно, и такой есть знаменитый академик, член-корреспондент Академии наук Яблоков, может быть, вы слышали его фамилию, который эту тему поднимал и активно, как с точки зрения защиты природной среды, ей занимался.
1: И а что с этим уже сделали?
3: Обеспокоены. Уже... Они хотели узнать, в общем-то, есть ли радиоактивность в этих водах, насколько там...
1: Ну, даже если есть, а что уже сделаешь? Ее сбросили, оно там уже лежит на дне.
3: Да, тем не менее, в общем, это может быть какая-то и политическая игра, потому что можно использовать как некую такую политическую карту. Вот так, дополнительное средство нажима. Вы же знаете, что между Россией и Японией, в общем, не урегулированы территориальные разногласия по поводу островов Южных Курилов. Вот, и поэтому был интерес еще со стороны Министерства атомной энергии Японии вот к этим работам. И надо сказать, что все это закончилось благополучно в целом, потому что наши исследования выявили, что радиоактивности нет. Вот, и воды в этом отношении чистые. Но попутно удалось сделать очень большой объем научных исследований.
1: Провести
3: исследования по гидрологии. Ну, в частности, интерес представляло, как происходит водообмен между поверхностными слоями моря и глубокими водами, насколько сильно изменилось содержание, например, кислорода. Потому что у японцев были устаревшие данные на тот момент. Они много этим занимались в довоенное время, проводили очень интенсивные гидрографические исследования. Но после войны у них не было доступа к российской экономической зоне. И вот тогда они стали, когда получили этот доступ, они получили новые данные и, в общем, могли сопоставить тренды, то, что происходит, изменения. Но надо сказать, что Японское море, оно великолепно вентилируется. Это одно из самых богатых по содержанию кислорода вод.
1: А много ли там рыбы всякой?
3: Поэтому это, да, это море, которым очень много, очень богатая жизнь. И надо сказать, что там, по-моему, около 1000 видов рыб. И вот это в большой степени связано с его богатым содержанием кислорода.
2: А вентилируется, это значит, меняется вода, циркулирует,
3: да, постоянно? Значит, вот с юга туда приходит вода теплая и соленая, это из Тихого океана. Она имеет соленость около там 34-35 грамм на литр воды. Это вот содержание примерно такое солей в Тихом океане, может быть, чуть повыше. А в северной части моря, там, где холодная зона, вот это севернее так называемого субполярного фронта, там идут процессы все время выхолаживания, потому что холодный воздух вторгается с материка, и интенсивное испарение происходит. И из-за того, что охлаждаются воды, они становятся более тяжелыми и опускаются вниз. И обычно вот такие процессы, они происходят до глубин 400-600 метров, а в особо аномально холодные зимы, они происходят до глубины примерно 3000 метров.
2: А насколько активен сейсмически этот регион?
3: Это очень активный сейсмический регион, но не настолько, как восточное побережье Японии. Вот. Поэтому эти все риски приходится взвешивать при производстве работ по гидрометеорологическим изысканиям. В частности, вот мы занимались изысканиями и в Амурском заливе в связи со строительством завода, предполагаемого завода по сжижению природного газа. И есть и работы в Козьмино, вот, коллегами из Тихоокеанского океанологического института. Поэтому там это серьезная проблема, которую необходимо учитывать. И вот, в частности, завод по сжижению природного газа, он предполагалось его строительство в бухте Перевозной, так называемой. Это мыс Ломоносов, это западная часть Амурского залива под Владивостоком. И изыскания выявили, что в этом месте проходит разлом земной коры, и поэтому там очень сейсмически опасная зона. И фактически это поставило крест на проекте строительства.
2: Перенесли там его, да, куда-то? Или
3: да, и там, ну, это вообще считается земля леопарда. Там было колоссальное движение общественности, ну, большое движение общественности Владивостокской против строительства. Знаете, что вообще это город Тигра. Там вот я летал туда так давно. Это было на осенью, в сентябре была конференция. И перед этим у них был огромный праздник, когда весь город вышел на одну из улиц, все дети были разукрашены в тигров, все были, значит, пятнистые,
1: полосатые,
3: да, в общем, все было это очень красиво, и это вообще какое-то такое вот впечатление оставило очень сильное. Я считаю, что вообще город очень молодой, Владивосток, там очень много университетов, туда езжается молодежь, по-моему, с Дальнего Востока, из Хабаровского края.
2: Сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Александр Григорьевич Островский, исполняющий обязанности заведующего лаборатории акустики океана. Сегодня говорим о Японском море.
0: Тайны океана.
1: Вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость Островский Александр Григорьевич, исполняющий обязанности заведующего лаборатории акустики океана. Сегодня мы говорим о Японском море и все, что вокруг Японского моря.
2: А вот говорят же, что еще и тоннели есть, да, под дном Японского моря, там, которые связывают острова японские.
3: Ну, это не совсем в Японском море, это вот между проливами. проливов, да. Японцы очень большие деньги вкладывают в инфраструктуру, поэтому они строят мосты, причем иногда сами смеются над бессмысленностью, потому что, в общем, на острове никто не живет, а туда прокладывается мост с огромными деньги. В общем, знаете, вот Япония – это такая страна, где у власти очень долго находилась либерально-демократическая партия. Эта партия, она пустила, в общем, как спрут своих людей во все сферы жизни. И, в общем, контролировала все. В частности, Японский центр морских наук и технологий, в котором я работал, в должности руководителя группы. Значит, там был, например, директор, это просто фактически партийный выдвиженец, который распределял финансы. И финансы были такие, что вот, ну, интересно заниматься крупными проектами, не напоминает вам ничего это. Вот, когда нужно строить большое судно, желательно бурить глубоководное бурение земной коры, где затраты идут миллиардами долларов, вот, где нужно строить здания.
1: Но вы, надеюсь, большие проекты предлагали им.
3: Вот, и поэтому, в общем, таких много там довольно странных проектов, но так или иначе, эта страна, конечно, великолепно развита индустрией, с населением очень работоспособным, очень творческим. Вот, ну, в общем, это было интересно.
2: А, расскажите о побережье Японского моря. Вот, допустим, приехали отдыхающие. Какой пейзаж их ожидает?
3: Знаете,
1: В каких городах, скажем, у нас и в Японии Японское море есть?
3: Ну, в Японии можно купаться там до ноября. На побережье вот Кюсю, вот там, где я жил, рядом с Фукуокой.
1: А Окинава – это океан, получается?
3: Окинава – это вот Восточно-Китайское море, это южнее. И острова Рюкю, которые уходят туда, они уходят практически к тропическому кругу, то есть к 20-23 градуса.
2: У нас море похолоднее, да? До ноября не покупаешься.
3: У нас северная часть Японского моря и холодная, значительно холоднее. И она разделена от южной части так называемым субполярным фронтом. И более того, вдоль побережья российского Приморье, с севера спускается вода, которая иногда в иностранной литературе называют лиманским течением, потому что это течение, как они думали вначале, частично определяется водами Амура, которые впадают в Охотское море. Вот, но под Владивостоком места

0: в общем, это от этого нельзя избавиться, к сожалению, никак. А акулам это редкий случай.
1: Какая рыба водится там?
0: Вы знаете, я вот был на рыбалке вместе с японскими. Японцами. Значит, когда-то...
2: С японскими рыбаками.
0: Да, я вообще... Рыбалка в Японском море – это удовольствие. Это неописуемое удовольствие. И на судах, когда мы работаем там... Я и сейчас продолжаю работать в Японском море. Мы ловим кальмара. Это красота, потому что вокруг вот стоят или кальмарницы. Кальмарницы – это небольшие суда рыболовецкие. Освещены... очень сильно, с очень интенсивными лампами, для того, чтобы привлечь кальмара.
1: Они любят свет.
0: Кальмар любит
2: свет. Как бабочки, как мотыльки на цвет.
0: Да, и там лов идет колоссальный. А вот рыбу ловили мы вместе с профессором не так давно, ну, в общем, уже лет 6 тому назад или 5. А он меня пригласил на рыбалку. И мы вот из Фукуоки... Значит, вообще это происходит очень интересное событие, потому что, представьте себе, как происходит, как это все организовано. Люди не знают друг друга никогда, никогда не видели. Они списываются по электронной почте и назначают друг другу встречу. И они договариваются заранее, какую рыбу они будут ловить. Только эту, больше никакую иную. Они выезжают, ведь заезжает первый попавшийся рыболовецкий рыболовный магазин принадлежностей. Покупают такие тюки. Ну, не тюки, значит, сумки такие, как вот у нас, извините, челночники, да? Вот только плоская и длинная. Покупают брикетированный криль, замороженный. Угу. С удочками загружаются в машину, быстро все это бросают, подъезжают к бухте, где их ждет уже катер. Они там загружают из таких специальных ледовых колонн лед, забивают эти тюки, баулы. Садятся на них, и дальше на быстроходнейшем катере, капитан их тоже видит первый раз, кидают на пальцах, кто где будет сидеть, и вылетают за полчаса, долетают до центра Цусимского пролива.
1: Спасибо большое. Островский Александр Григорьевич у нас в гостях. Японское море. До свидания.
2: Всего доброго.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: тема, касающаяся планет. Больше мы о них говорить не будем, поэтому я в одну кучу собрал все, что осталось. Каждый из этих вопросов, конечно, требует отдельного спецкурса, и он у вас будет, но потом кто доживет. А пока поговорим в общих чертах. Итак, внутреннее строение планет. Это, конечно, геологическая тема, но астрономам тоже в этом надо что-то понимать. Вот так выглядит Солнечная система по части планет. Непривычный вид, потому что у Сатурна нет кольца. Мы привыкли к такому образу, но это всего лишь образ. На самом деле кольца никакого отношения к внутренним вообще к планетам не имеют. Это то, что происходит вокруг них. А, ну, значит, тут 8 или 9. Сколько тут? Давайте просыпайтесь, считайте. Сколько планет? 9? Какой кошмар. Одна лишняя какая?
1: Плутон.
0: Но видите, он все-таки занял там пару пикселей, значит, не такой уж и маленький. Но тем не менее, он маленький. И обратите внимание, все-таки разрыв большой между гигантами и планетами земной группы. Огромный разрыв. Но это только в нашей Солнечной системе. В других планетных системах этого разрыва во многих нет. Ну, а многих мы просто еще не знаем, не пересчитали все. Но кажется, это особенность нашей планетной системы, потому что от самых маленьких гигантов до самых крупных планет земной группы пустота. На порядок масса меняется в несколько раз размер. Это странно, но это так. Надо думать, что это какая-то особенность эволюции нашей Солнечной системы. А вот это планеты земной группы. Но тоже их чего-то многовато. А какая лишняя?
1: Луна.
0: А чувствуете, что нет разрыва? Монотонно спадает размер, монотонно спадает масса, и дальше мы переходим к спутникам, которые только потому спутники, что рядом с ними есть что-то более массивное. А не было бы более массивного, мы бы считали это нормальной планетой, и так, если бы Луна обращалась по своей орбите вокруг Солнца, ну и хорошо, ну, нормальная планета земной группы. Строение абсолютно неотличимое, ну, в основных своих деталях от Меркурия, да, от любой планеты земной группы. Ядро, мантия, кора, история, поверхности. Так что спутники, ими не надо пренебрегать, они вписываются в общую картину формирования планет земной группы. Ну, просто рядом с ними что-то массивное оказалось, они пристроились рядом и вот так живут. Может быть, не всю жизнь живут, может, иногда покидают. Например, довольно долго циркулировала идея о том, что Меркурий когда-то был спутником Венеры. Иначе нам вообще никак не объяснить особенности Венеры. Она почти не вращается, а если и вращается очень медленно, то в обратном направлении. И куда делся ее момент импульса? А Меркурий вполне как спутник мог бы его отобрать, потому что, например, Луна имеет момент импульса орбитальный больше, чем Земля спиновый. То есть на самом деле Луна хранительница механического момента в системе Земля-Луна. Так что Меркурий мог бы притормозить вращение, и Луна тормозит вращение Земли, и Меркурий мог бы. Но вроде бы это не получается, хотя еще не закрыты ворота. Может быть, мы как-то их в прошлом объединим в одну систему. Ну, посмотрим. По крайней мере, переход от маленьких планет к крупным спутникам, он монотонный. И дальше там можно продолжать хвост. А может и нельзя, надо проверить. Может быть, у самих спутников есть разрыв в массах и в размерах. Надо проверять. Ну, про Землю мы знаем все или почти все. А на какую максимальную глубину мы доставали из-под Земли образцы грунта? Кто помнит? Сверлили Землю на какую глубину максимальную?
1: На 7 или на 8.
0: Нет.
1: 12.
0: Тоже нет. 11,5. Ну, 12 это почти, да. Всего лишь 11,5. А радиус Земли, кто помнит? 6,370. Да. Ну, 3. Ладно, 400. А, вот, поэтому мы, конечно, не проникли внутрь Земли. А, ну, по крайней мере, содрали с нее жидкие и газовые оболочки. В том смысле, что теперь мы знаем не только географию, поверхность континентов, а все остальное было абсолютно однородно покрыто океаном. Теперь мы знаем топологию, О, кто-то к нам пришел. Топология поверхности Земли, в том числе и дно океанов. Это было довольно сложно сделать. Поначалу это делали с помощью эхолокации, ну, гидрофоны, вот эти вот корабельные гидрофоны, а потом с помощью спутников. И на самом деле сегодня спутники рассказывают нам о дне океанов больше, чем старые вот эти вот эхолокационные прощупывания дна. Откуда спутник знает, что там на много километров вглубь воды, какое твердое дно? Кто помнит, я об этом рассказывал. Как спутники определяют рельеф морского дна? С помощью какой технологии? Ну, это было давно, полгода назад, я понимаю. Да, можно было уже и забыть все. Ну вот, экзамен сдан. Все забыто. Поверхность, жидкая поверхность океана повторяет, ну не так ярко, но все-таки повторяет рельеф морского дна. А почему? Как это происходит? Ну ладно, когда-нибудь узнаете. Гравиметрию будете изучать как следует, и тогда поймете, что аномалии гравитационного поля, а они связаны с наличием разных выпуклостей и впуклостей на морском дне, они сказываются и на свободной поверхности океана. Конечно, волны там сильнее, но если сгладить движение волн, то поверхность океана довольно точно повторяет рельеф морского дна. Ну что на рельефе самое интересное? Срединно-океанические хребты. В Атлантике он очень так хорошо, прямо посередине проявляется. Ну и в других местах, и в Тихом океане их там тоже видно. На несколько плит расколото океанское дно. К тому же еще плавают поверх океанского дна вот эти вот материковые плиты. Материки легкие, они плавают как пенопласт на поверхности воды. А морское дно, оно сложено более плотными породами, и материк не может утонуть, а морское дно под ним может как-то эволюционировать, как-то меняться. И вот эти вот срединно-океанические хребты, они о чем говорят? Кто знает? Что-что? Стык? Ну, скорее, растык. Они там... А вот и нет, нет, это зона спрейдинга. Спрейдинг – это выход из-под поверхности Земли более мягких пород. А то, что имеешь в виду стык, это называется субдукция, подныривание, субдукция. Это вот действительно по краям материковых плит, выходя наружу, вещество земной мантии выходит и расплывается в двух разных направлениях. И морское дно постепенно от срединно-океанического хребта в одну сторону и в другую течет. Ну, мягко так течет. За сотни миллионов лет, там, за 200 миллионов лет примерно оно достигает материка. Упирается в него. Материк-то легкий, а эта твердая порода уходит вниз. Все, что мы знаем о внутренности Земли, это сейсмическая разведка. Либо вулканические какие-то извержения, либо там подвижки морского дна, ну иногда и атомные взрывы были в свое время под грунтом. Все это рождает звуковые волны, и они бегут внутрь Земли и каким-то образом преломляются. Потому что чем глубже, тем плотнее, чем плотнее, тем больше скорость звуковой волны, и, естественно, она поворачивает от плотного к менее плотному, потому что ускоряется. Здесь замедляется, а здесь ускоряется и поворачивает. И потом отражается от свободной поверхности. И таким образом мы кое-что узнаем. Узнали, что Земля в общем состоит из, ну, можно сказать, четырех основных слоев. Твердое железное, железникелевое ядро. Ну, там, конечно, помимо железа и никеля есть еще всякие там серы, ну, мелкие добавки. Но в основном железо и немного никеля. Твердое, а потом жидкое железное ядро. Странно, да? Здесь горячее, почти 6 тысяч градусов. Здесь попрохладнее, там 3,5 тысячи градусов. А почему-то сверху жидкое, а внизу твердая. Мы привыкли наоборот, что нагревая железо, мы получаем с ростом температуры, получаем жидкость, оно плавится. А почему что-то обратная ситуация? Температура растет вглубь, а в глубине твердое железо, а над ним жидкое.
2: Давление,
0: конечно. Кроме температуры, еще давление важная штука. И там при большом давлении железо при температурах, которые там царят, там 5,5, ну, может быть, поближе к 6000 кельвинов, оно все равно твердое. Дальше идет минеральная мантия, ну и твердая кора, совсем уже такая легонькая. Надо сказать, что это не окончательное представление. Если бы тут на моем месте геолог был, он бы долго рассказывал о том, какие еще тонкие переходные слои между там железным ядром и мантией, как сама мантия устроена. И почти каждый год какие-то новости возникают. Тут еще все не окончательно установилось. Ну, более или менее понятно. Вот этот постпиросхит, вот этот голубенький слой, он сравнительно недавно обнаружен. Мантия, когда-то я, значит, как астроном, писал, что мантия – это, в общем, жидкое тело, потому что в ней происходит конвекция, движение. А геологи мне попеняли, сказали, нет, это твердое тело, иначе наши сейсмические волны через него бы плохо проходили. Там есть волны сжатия, а есть волны сдвиговые. А сдвиг в жидком теле не работает, он только в твердом теле работает. А оказалось, мы просто о разных временных шкалах говорим. Когда речь идет о минутах, часах, это твердое тело, потому что в нем могут сдвиговые волны вот такие вот гулять. А когда речь идет о миллионах лет, это жидкое тело, потому что ядро его нагревает, и мантия медленно, но все равно всплывает, ну, конвекция происходит, но очень медленно, там сантиметр, два сантиметра в год скорость роста наших на пальцах, ногтей. Вот. С такой скоростью мантия все-таки передвигается, значит, она не совсем твердое тело. И с такой скоростью за там, сотню миллионов лет осуществляется круговорот мантии от ядра наружу. И поэтому, вот я говорил уже, да, всплывает мягкий, ну, бывают там более мягкие, менее мягкие, но всплывают части мантии и выходят на поверхность. Выходят и расходятся в разные стороны, это зона спрединга, расширения. Идут, упираются в материковую плиту, а куда им дальше деться, подныривают под нее, потому что они плотные, а материк совсем уж легкий. Но подныривают не просто так, уносят с собой осадочные породы, в которых там остатки животных, всякое такое. Жидкости много, тут жидкость нагревается внизу, и по краям материков вулканические такие цепочки, ну, как на Курилах у нас, там, в Японии, там. Вот. Ну, очень красиво это, казалось бы, очевидно, да, к этой идее окончательно геологи пришли только уже, когда я в школе учился, вот в середине 60-х, да еще и спорили потом до конца 60-х, что нет, не могут материки плавать, но все-таки убедились, что да. Динамика литосферных плит, теперь это канон геологический. Ну вот, все мелочи не будем уже обсуждать. Хорошо видно, что активность вулканическая, она по краям материковых плит. Черные точки – это эпицентры землетрясений. И ясно, что там, где подныривание, либо там, где спрединг происходит, вот середина, где они? Вот срединно-океанический хребет. Либо по краям материков вот происходит наиболее сильное взаимодействие слоев земной коры. Они взаимодействуют, и землетрясения рождаются. Да? Вот так примерно назад во времени можно представить себе за последние там, полмиллиарда лет движение материковых плит. Мы знаем, да, что Южная Америка хорошо входит в Африку. Это было давно известно по картам. А что вот все остальные так были сросшиеся в одну большую, в один большой суперматерик, это было довольно поздно понято. И некоторые очень быстро, вот, например, смотрите, Индия, где она была? В Антарктиде, вот она. А потом она раз туда приплыла и как стукнулась об Евро, ну, об Азию, да? Стукнулась, и что получилось? Тибет вылез. И Джомолунгма. Вот она прям со страшной скоростью путешествует, Индия. Так выглядит Земля сегодня, а нет, вот так. Так не очень много миллионов лет назад, а так довольно много. Вот примерно 300 миллионов надо, чтобы разошлось вот это вот за счет спрединга. Ну, Атлантика разошлась, да, вот ее не было, и она сейчас появилась. Что будет дальше? Ну, примерно можно, конечно, прогноз сделать на будущее, но насколько он верный, трудно сказать, хотя сегодня мы довольно точно измеряем скорость движения материков. Теперь магнитном поле. Так рисуют земное магнитное поле в простых учебниках, в школьных учебниках. Что вот диполь кто-то сунул в ядро Земли, и он там дипольное, идеальное, симметричное магнитное поле производит. Во-первых, надо понять, что это за диполь, как он работает. Потому что это не может быть поле такого полосового магнита, вот такого жесткого, который в лаборатории нам в школьной показывали. Почему не может быть? А потому что в недрах Земли температура выше 5000 кельвинов, а железо уже при там, 600 градусах теряет свой магнетизм, начинается хаотическое движение доменов. Так что это, конечно, не твердый магнит. Это какая-то циркуляция потоков электропроводящей жидкости в ядре Земли. А что это за жидкость? Да железо. Обычно вот, верхняя часть железного ядра, она кипит, там конвекция происходит. Но просто так кипение железа не создает магнитного поля. Надо еще, чтобы был какой-то эффект вращения, чтобы кориолисовая сила направляла эти потоки в одну сторону. Ну, вращение есть, Земля вращается, слава богу, довольно быстро. Потому что если взять Венеру, а мало кто сомневается, что Венера устроена так же, как Земля. Ну, а такая же, из того же сделана, такой же размер. Она не вращается, у нее нет магнитного поля. Значит, вращение – это необходимое, причем быстрое вращение – это необходимое условие для генерации магнитного поля. Ну и жидкая металлическая внутренность. Марс быстро вращается, быстро, так же, как Земля. А у него нет магнитного поля. Почему? А мы не знаем, почему. Вчера я еще знал, почему. Мы говорили, у него ядро, хоть и железное, но оно давно остыло. Там нет жидкого слоя. А вот уже несколько лет на Марсе сидит один небольшой аппарат, и он прозвонил недра Марса, сейсморазведку произвел, и вроде бы есть у него железная, ну, жидкая часть в железном ядре. Теперь мы задумались, а почему у Марса нет магнитного поля? Если есть жидкость, есть вращение, вот задачка для астрономов, и не только. На самом деле магнитное поле Земли не такое уж идеальное. Если его диполем описать, оно, в общем, не сильно дипольное, но более или менее так наложить на него диполь, окажется, что его центр не через центр Земли проходит, и наклонено оно. Ну, с наклоном-то это ладно. Геофизики справляются. Вот этим вот не очень справляются. Но ясно, что оно дышит, что оно вот движется. Этому слайду уже лет 20. Я его специально сохраняю, потому что в современных книгах вы уже увидите другую цифру вот тут. Примерно 10,5 градусов. То есть реально дипольная составляющая магнитного поля Земли, она гуляет в теле земного шара. Или тело гуляет, или ось вращения. Ну, ось вращения, конечно, гуляет, но очень медленно. А вот напряженность или индукция магнитного поля вдоль поверхности Земли, на уровне земной поверхности. Посмотрите. Ну, видно, что в некоторых местах идет усиление. Это единицы такие микрогауссы или микротеслы. Ну, в данном случае это почти одно и то же. А, вернее, нано. Ну, нано не слишком сильно от микро отличается, нано Тесла. А нарастает. Но у диполя-то только два полюса должно быть, куда магнитное поле увеличивает свою напряженность. А тут четыре. Значит, уж точно не диполь. Основные полюса, конечно, вот этот северный магнитный и вот этот южный магнитный. Ну, посмотрите, южный магнитный вообще на широте 60 градусов. Очень далеко от южного полюса в Антарктиде. Ну, этот, ну, где-то 65 на самом деле сегодня. Тоже довольно далеко. А вот эти полюса, что это такое? А это как бы еще один слабенький диполь, наложенный на тот более сильный. И на самом деле поле-то квадрупольное, а не дипольное. Вот более точное описание было бы квадруполь. Один полюс у нас в Сибири, а другой в районе Бразилии. И вот этот бразильский, он доставляет большие проблемы космонавтам. Что такое полюс? Это магнитные силовые линии, которые к поверхности Земли приближаются. То есть тут как бы воронка магнитная и радиационные пояса вокруг Земли, они в районе Южной Америки, в районе Бразилии, ну, его иногда называют Южный Атлантический, иногда Бразильский, бразильская аномалия, радиационный пояс Земли, он подсаживается в районе полюса, и когда космонавты тут пролетают, а широта небольшая, наклон орбит, если их откуда-нибудь запускают, там, с космодрома Канаверал, во Флориде 30, значит, и здесь орбита проходит на этой широте, то там, дай бог, какая радиация. И даже спутники, непилотируемые, без человека, когда пролетают над бразильской аномалией, им иногда, ну, самым таким слабеньким спутником выключают напряжение на приборах, чтобы их там не пробило радиацией. Так что это очень важные вот эти вторичные полюса. Ну, а тут вообще лучше не летать. Ну, тут и не летают космонавты, конечно. Вот. А магнитные полюса движутся. А что такое полюс? Вообще одно понятие есть — магнитный полюс или полюс магнитного поля? Нет. Географический полюс, понятно, ось там проходит земная, выходит из Земли, вокруг которой крутится планета. Видите, тут два понятия: геомагнитный полюс и просто магнитный полюс. Значит, определяются они так. Геомагнитный – это если вы магнитное поле Земли, вот такое вот сложное, опишите одним диполем. Не очень будет точно, но можно как-то аппроксимировать диполем. Тогда у него ось – это, ну, собственно, и там видно, ось выйдет вот тут. А если будете ходить с компасом по поверхности Земли и искать место, где стрелка компаса будет точно ориентирована перпендикулярно земной поверхности, то есть где силовая магнитная линия прямо уходит в Землю, то найдете другой полюс, ну и то же самое на севере. Смотрите, тут не видно, наверное, да, кто поближе сидит. Годы видно, вот? Годы.
1: Видно,
0: да, с трудом. А как передвигается северный и южный магнитные полюса от года к году? Вот я вам скажу, в начале 1900-й год, начало 20 века вообще, моя бабушка еще помнит это дело. А 70-й, это я в университет поступил. Где 70-й? Вот, я в университет поступил, в 70-м, школу кончил. 2000-й, для вас это еще тоже прошлое. Ну, где-нибудь вот 2005-й, вы же уже, да, вот. А видите, как быстро и причем с нарастающей скоростью он покидает Канаду, уходит в сторону северного географический, а что дальше будет? Он перевалит через географический полюс и придет к нам, не в Сибирь, а немножко восток, западнее там, в район Урала. И что будет на Урале после этого, на Северном Урале? Полярное сияние, конечно. Где полюс, ну или вокруг полюса, там максимально. Почему самые хорошие снимки полярных сияний к нам приходят из Канады? Ну, потому что там вот все устремляется к поверхности Земли. Все заряженные частицы вдоль силовых линий магнитного поля. А южный вообще ушел с материка и сейчас гуляет где-то там по Индийскому океану. А зачем я эти мелкие цифры Я что-то написал. Ну да. Но все-таки там вот видно, что он именно ускоряет свое движение. Магнитное поле дышит со временем. Моряки плавали давно уже, там, с 16 века с компасами, и измеряли магнитное склонение. Магнитное склонение – это, сейчас вернемся вот сюда, это то, насколько направление, ну, это эквиденситы, значит, направление тут перпендикулярное к эквиденситам, насколько направление магнитной стрелки отличается от направления на север. Для моряков это очень важно было. И они отмечали это в своих судовых журналах. Собрали судовые журналы, и мы теперь видим, как со временем меняется магнитное склонение, как полюс движется в прошлом, как он сейчас поедет туда, опять на север. Вот это замечательная картина дыхания магнитного поля Земли. А более крупно, ну это все несколько столетий, да, у нас есть записи исторические, а более глубокие исторические записи хранит океанское дно. Вот Америка, вот Европа, Африка, это срединно-океанический хребет, там всплывает вещество, а оно горячее и остывает. И в тот момент, когда остывает, магнитные домены, все-таки железо там есть, они ориентируются вдоль магнитного поля, запоминают его направление. Дальше холодное вещество течет сюда, течет сюда, и можно промерять направление магнитного поля, застывшего в породе океанского дна. И мы можем прямо, ну, если знаем, как поле менялось, можем время остывания, эпоху, когда всплыло это вещество, понять. Или наоборот, если можем по каким-то геологическим, там, по радиоактивности, скажем, сказать, сколько лет назад вот эта область всплыла здесь, в районе хребта, можем узнать, каково было тогда направление магнитного поля. Ну и вот люди, геомагнитные, или как они, магнитологи, установили, что направление магнитного поля меняется очень хаотично. Черные и белые, ну вот это наша эпоха, там кайнозой, а это вот более глубокие эпохи. Черные и белые – это значит нормальное, ну, вот как у нас там, южный магнитный внизу, северный наверху, и обратное направление магнитного поля Земли. И, как видите, она, эта картина менялась, ну, как бы перебрасывалось направление магнитных полюсов, менялось. Но найти тут какую-то периодичность пытались, но что-то не получается, довольно хаотически это все выглядит. Теория, которая объясняет возникновение магнитного поля у планет, называется, как она называется, я уж не помню, Альфа-Динамо, по-моему, теория Альфа-Динамо. Ну, Альфа – это там свободный параметр, в общем, теория геомагнитного динамо. Динамо-эффект мы знаем. Генератор крутишь, он крутит магнитное поле мимо катушек с электричеством, и эффект Фарадея вырабатывает электричество, но где электричество, там магнитное поле. Но в данном случае это самоподдерживающаяся история. Вот тут результат 3D-расчета только в жидкое, вот это вот жидкое ядро Земли. Дальше идет мантия, но мантия ничего не генерирует, а просто пропускает через себя магнитные силовые линии. Внутри тоже ничего не генерируется, там твердое железо, а вот этот слой мягкого железа, он кипящего, ну, не кипящего, а как конвектирующего, испытывающего конвекцию, всплытие и потонутие, он генерирует магнитное поле. Голубые там северные, а это южные магнитные линии. Ну, вот так все это происходит. Но время от времени меняется эта структура. Она нарушается, потом восстанавливается почти дипольный. Потом снова хаос, и диполь в другую сторону возникает. С удалением от планеты магнитное поле ослабевает очень быстро, там напряженность как R-куб. И уже где-то на определенном расстоянии начинает взаимодействовать с магнитным полем, переносимым солнечным ветром, солнечной плазмой. И когда динамическое давление уравнивается, у них тут вот равновесие давления наступает. Внутрь солнечная плазма обычно не проникает, она стекает по магнитным линиям, то хвост магнитосферы планеты, но все-таки проникает, потому что вот эти вот места, они как ловушки работают. Где-то там магнитные силовые линии ослабевают, плазма может уже проникнуть вглубь и стечь потом сюда. Вот она, конечно, это не прямо солнечная плазма, там довольно все это сложно. Возникают колебания и сбрасываются те частицы, быстрые протоны в основном, которые давно уже накопились в радиационных поясах Земли. Ну, это, в общем, то же самое, ударная волна. Поэтому вокруг магнитного полюса есть кольцо, кольцо полярных сияний. Та область, где силовые магнитные линии касаются верхних слоев атмосферы. Тут они уходят прямо сквозь атмосферу, а вот там, где они коснулись атмосферы, там уже начинает взаимодействовать поток солнечных космических лучей и верхних слоев земной атмосферы. Это высоты там 400, 500, 600 километров от Земли. Это кольцо, оно вокруг магнитного полюса. А сейчас магнитный полюс над Канадой. Поэтому сдвинута область ярких полярных сияний в сторону Канады. Ну, наверное, когда-то переместится к нам. Будем ли мы этому рады? Не знаю. Потому что это довольно опасное явление, наводит потенциал электрический в трубопроводах, в линиях электропередачи, и, в общем, это не очень хорошо. Поэтому именно над Канадой были пару раз за последние полвека такие очень серьезные техногенные катастрофы, когда вспышка на Солнце и сброс большого потока космических лучей именно на север Канады выводил из строя там целую провинцию, какой-нибудь Квебек лишался электричества, горели трансформаторы. А через несколько тысяч лет у нас это начнется. Ну, мы, наверное, что-нибудь придумаем. А в силовых линиях магнитного поля есть области, более плотно заполненные быстрыми частицами. Ну, электроны, они легкие, они, так сказать, интенсивнее взаимодействуют с магнитным полем, поэтому они накопились в области не такого мощного поля. Вот электронный, он как тор, да, окружает Землю, электронная область, или, как сказать, пояс радиационный, а протонный, он поглубже. А дальше уже пустота, потому что частицы заряженные, они же могут двигаться вдоль силовых линий, но трудно им двигаться поперек, они навиваются. Поэтому тут они путешествуют от полюса к полюсу и уже могут коснуться атмосферы, ну и там погибнуть просто, запутаться, сталкиваться с атомами атмосферы. Поэтому самая внутренняя часть магнитосферы, она свободна от радиации. Вот тут тоже нарисовали, что свободно, но это не совсем так, да? А здесь действительно ничего нет. И космонавты могут летать только вот тут, по орбитам, не сильно наклоненным к экватору и не очень высоко поднимающимся над земной поверхностью, иначе они попадают вот где-нибудь. Тут уже 600-700 километров, а это уже опасная область. А 400 километров – это довольно слабая радиация там. У других планет тоже есть, и чем сильнее магнитное поле, тем, естественно, мощнее радиационные слои, радиационные пояса. В радиодиапазоне Юпитер выглядит вот так. То есть там движение заряженных частиц в магнитном поле, ускоренное движение, оно генерирует радиоволны, длинные в основном волны, дециметрового, метрового диапазона. Ну и вот Юпитер, он такой мощный радиоисточник. Ну а магнитное поле у него, магнитосфера тянется вообще бог знает куда. Даже с той стороны, откуда солнечный ветер дует, и то довольно далеко простирается. А в том направлении, куда сносит магнитосферу Юпитера, она вообще до Сатурна тянется, иногда задевает за Сатурн. Более мелкие тела, типа спутников, крупных спутников, в принципе, устроены так же. Ядро, мантия, кора. Но у Луны, например, очень маленькое ядро. Вроде бы есть оно, так судя по сейсмическим таким прозвонам. Какое-то километров 200 всего радиусом, оно там железное, малюсенькое есть. Но в основном у нас сложено минеральными породами. Ну вот так вот. Примерно так мы представляем себе Луну. Ну, сегодня уже чуть-чуть не так. Немножко поменьше. Нет, вот тысяч. Ну да, примерно. Нет, подождите. Где радиус? Тут не указан радиус. Ядра – это переходная область. Ну, 200 километров примерно радиус. Очаги лунотрясения, они там на границе твердой и такой полумягкой. Астена – сфера, значит, мягкая область мантии. А лита, ну, литос – камень. А литосфера – это считается твердая порода. Вот там, где движение происходит, там лунотрясение происходит. А Меркурий, в принципе, снаружи похож на Луну, но внутри совсем другой. У него гигантское, самое большое для любой планеты в относительных единицах. Если в единицах радиуса планеты, то железное ядро Меркурия, оно самое крупное. Мы не знаем, почему. Ну, были всякие идеи. Самое популярное сегодня – это то, что когда-то Меркурий с чем-то столкнулся, и у него снесло верхний слой мантии, так что ядро осталось само по себе. То есть ядро у него почти как у Земли, а размер совсем вдвое меньше. Даже не вдвое, почти втрое меньше, чем у Земли. Так что, может быть, действительно кто-то содрал с него верхний слой, но пока никаких исследований на Меркурии не проведено. Сейсмические данные мы не имеем, только по средней плотности, по размеру, по объему планеты можем судить о том, что у нее внутри, а что снаружи. Но это еще такие ненадежные данные. Ледяные планеты-гиганты, там, Уран и Нептун, они устроены в принципе так же, как планеты земного типа, то есть есть ядро, есть мантия, но огромная. Можно назвать это океаном, можно назвать это атмосферой. Огромный протяженный слой соединений легких, там, метан, этан и прочее, водород. Гелия не очень много, но в основном водородная жидкая такая мантия. Вот планеты-гиганты газовые, Юпитер и Сатурн, они почти целиком, если говорить о массе, из водорода и гелия. В основном из водорода, где-то четверть гелия. А все, что более или менее твердое, оно там упаковано где-то внутри. Но тоже об их составе вот только-только стали сейчас узнавать, потому что несколько лет назад на орбиту вокруг Юпитера вышел аппарат Джуна, Юнона. И он близко очень летает к Юпитеру и может гармоники гравитационного поля померить. А Юпитер быстро вращается, и сжатие внутренних слоев зависит от того, как там распределены элементы, какая плотность средняя и так далее. А Джуна пролетает прямо вот рядышком с Юпитером, специально вот так вывели на высокую орбиту эллиптическую, и он меряет отклонение гравитационного поля от сферической симметрии. Ну и сейчас начинаются новые расчеты по поводу того, что внутри у Юпитера. Вот если так взрезать планеты, знаете, как арбузы взрезают, вот из них вынимают серединку, чтобы посмотреть, спелую он или нет. Вот так мы можем взрезать и посмотреть внутреннее строение планет-гигантов, газовых гигантов ледяных, и тут вот Земля для примера тоже показана. Но надо иметь в виду, что Землю мы хоть как-то изучили, а это все чистая теория, и лишь по внешним признакам, по внешним характеристикам планеты уточняются теоретические представления о том, что у нее внутри. Например, если взять даже если взять Землю, у меня, наверное, на полке книжной стоит дюжина книг о внутреннем строении Земли и температура земного центра от 4 до 6,5 тысяч кельвинов в разных книжках. Гигантский диапазон от 4 до 6,5 тысяч кельвинов. Давайте вспомним, 4 тысячи кельвинов – это красные карлики, совсем холодные звезды, а 6,5 тысяч кельвинов на поверхности каких звезд, кто помнит? Каких? Что вы так тихо говорите?
1: Желтые.
0: Ну, я бы сказал даже, ну ладно, желтые, почти белые. То есть это горячее, чем поверхность Солнца. Ну, где-то так вот, здесь написали 6. Эту картинку я довольно давно делал. Я бы сейчас склонился к последней работе. 5,5 тысяч кельвинов. Ну, более или менее к поверхности Солнца близко. То есть в недрах Земли температура, как на солнечной поверхности. Интересно, а что там нагревает Землю? Чего это она такая раскаленная? А? Что ее может греть? Почему она не остыла? Какие есть идеи? Расширение сжать? Что-то я не чувствую, чтобы подо мной Земля расширялась и сжималась как-то особенно эффективно.
1: Движение вот этих вот потоков, которые трутся там?
0: Скорее наоборот. Высокая температура – это привод, так сказать, причина того, что Земля кипит, что у нее конвекция происходит от горячего к холодному. А вот источник этой высокой температуры?
1: Приливная сила.
0: Приливная, Луна, то есть?
1: Нет, ну а Солнце, например?
0: Ну, Солнце слабее Луны. Мы же говорили, Солнце вдвое слабее Луны в смысле приливного эффекта, который на Землю оказывает. Радиоактивный распад. Довольно важная штука, да. Радиоактивный распад. И просто запас тепла, который сохранился с тех пор, как Земля формировалась. Она очень медленно остывает. Но если бы не было радиоактивного распада, Земля была бы намного холоднее. Хотя, конечно, все равно градиент был бы все равно внутрь всегда горячее, чем снаружи, где остывание происходит. Но Земля была бы намного, намного холоднее. А тут вообще температуры 20 тысяч, ну там 18-22 примерно, можно сказать. А как, на каких звездах, на поверхности каких звезд вот такая температура? Голубых гигантов, да, голубые гиганты – это самые раскаленные звезды, вот такие горячие. Так что у Юпитера внутри очень горячо. Хорошо. Вот очень важная картинка, которая говорит о том, как меняется размер тела, холодного тела. Ну, планеты можно считать холодными. Они же не давлением газа, как звезды, себя держат, а просто обычными там вандервальсовыми силами. Как меняется размер планеты в зависимости от ее массы? Ну и состава, конечно. Ну, чисто железных нет, но, может быть, Меркурий близок вот к такому поведению был бы, но где-нибудь вот тут был бы. А в промежутке между газовыми и чисто железными Земля, ну, можно было бы там Марс нарисовать, Венеру рядом с Землей. Ну, пожалуй, таких вот планет из твердых веществ большой массы нет в природе, или мы их пока не нашли. А вот газовые планеты, у них массы огромные, ледяные, газовые гиганты. Вот смотрите, как интересно, а если бы мы на Юпитер еще там навалили сверху много-много водорода и гелия, взяли бы где-нибудь займы там у другого Юпитера, ну, Юпитер немножко подрос бы. А мы знаем такие супер-Юпитеры. Вот сейчас будем говорить чуть попозже об экзопланетах. И мы уже нашли такие планеты с массами 5, 10, 20 масс Юпитера. И они, да, вот скажем, с массой где-нибудь 5-10 масс Юпитера, они чуть больше, процентов на 20, там, на 15 Юпитера. А еще более массивные меньше становятся. Там гравитация побеждает давление вещества, и с увеличением массы самые большие такие газовые тела, холодные, становились бы все меньше и меньше. Но уже в какой-то момент они становятся звездами. И тогда внутри них совсем другая физика. Начинает выделяться тепло, начинает повышаться давление газа, простите, и они уже, конечно, не так себя ведут, а выходят на какой-то стационар, даже, может быть, подрастут, пока в их недрах есть какой-то источник тепла. Ну, в конце концов, он пропадает, все сгорает, и в конце концов маленькие тела все равно должны сжиматься. Некоторые спутники обладают необычайно, необъяснимо, на первый взгляд, высокой температурой недр. Ну, самый необычный. Что это за спутник?
2: Ио.
0: Ио, конечно, да. Спутник Юпитера. На нем вулканы, вулканические извержения. Вот тут уже, конечно, без внешнего источника тепла. Энергии. Внешнего источника энергии, которая трансформируется в тепло в недрах этого тела, тут не обойтись. Он бы уже давно остыл, как Луна, он размером с Луну. Ио, он или она? Вообще-то Ио – это она, да? Луна – она у нас, значит, Ио тоже – она. Персонаж женского рода. Но не остыл, вот горячий, потому что рядом Юпитер. А Европа почти остыла. Ну, тоже не совсем, но остыла. Она дальше от Юпитера, гравитационное влияние слабее, приливный эффект. Ну, не такой сильный, и там на поверхности лед. А тела, совсем лишенные внешних источников тепла, ну, солнечные лучи не считаются, они никакого эффекта, так, чуть-чуть подогревают поверхность. Но если рядом нет массивного тела, которое бы деформировало маленький свой спутник, они, конечно, холодные. Вот астероиды, они абсолютно, ну, почти холодные. Хотя мы, конечно, все это так, пока предположение. Ну, не мерили мы их температуру в недрах, никогда никто туда градусник не засовывал. Эволюция. Теперь мы понимаем, что звезды рождаются, вернее так, надо сказать, а звезды оставим в стороне. Планеты, мы сейчас говорим о планетах, рождаются, как правило, рядом со звездами. Правда, может быть, это и не так. Потому что мы их открываем сегодня рядом со звездами. Это легче, чем обнаружить планету, летающую где-то в межзвездном пространстве. Но такие тоже обнаруживаются. Планеты-изгои или вот такие одиночные планеты летают. Но все-таки мы думаем, что родились-то они рядом со звездами, потом их кто-то выбросил из молодой планетной системы. Ну а звезды уж точно рождаются в молекулярных облаках, и мы себе это неплохо сегодня представляем, как группа звезд рождаются, потом нагревают остатки газа, он покидает область формирования звезд, а там остается кучка звезд, взаимодействующих друг с другом, и каждая что-то сохраняет рядом с собой, какое-то протозвездное вещество, из которого могут рождаться планеты. Но даже в течение 20 века представление о том, как формируются планеты, очень сильно менялось. Вот эта картинка, эти три картинки из старой книжки, где-то середины 20 века. И знаете, когда представляю себе формирование планет Солнечной, других-то не знали, Солнечной системы. Вот смотрите, заметили такую характеристику, такую особенность распределения планет по расстоянию от Солнца. Маленькие-маленькие, большие, опять маленькие. Ну, Плутон тогда уже был открыт, опять маленькие. Да? Такое вот сигарообразное распределение вещества. Ну, возникла идея, что эта струя была выброшена из Солнца, а под действием чего она могла быть выброшена? А если рядом пролетала какая-то звезда, она могла приливным своим эффектом вытянуть часть солнечной атмосферы. Много-то не надо, Солнце массивное. Юпитер в 1000 раз легче Солнца, а все остальные планеты вообще пустое место. Так что 1/1000 солнечной массы можно было вытянуть, и вот потом на разных расстояниях так распалась эта струя на отдельные сгустки. Очень красивая была идея, и принадлежала она очень сильному физику Джеймсу Джинсу. Он не автор штанов, он английский физик, может быть, знаете его. Другие работы, он много чего сделал хорошего. Тогда он был ведущий физик и астрофизик в конце 19-го, начале 20 века. И он вот предположил, более того, он даже сделал такой вероятностный расчет, сколько звезд в галактике уже было известно. с какой скоростью они движутся, было известно. Он подсчитал вероятность пролета одной звезды рядом с другой. Оказалось, что на всю галактику, за все время ее жизни, только один раз могло быть сближение двух звезд вот на такое короткое расстояние. Отлично, сказал Джеймс, вот он один раз. Наша Солнечная система, других-то нет. Его бы сегодня вот показать ему каталог экзопланет. 5000 штук уже открыли, но тогда он был уверен, что Солнечная система уникальна. Ну, может быть, еще где-то вторая есть, на задворках галактики. Но это, конечно, оказалось не так. Отто Юрьевич Шмидт, советский геофизик, математик, он у нас на мехмате преподавал математику, знаменитый академик, полярник и так далее, он на исходе своей биографии довольно правильную теорию формирования планетных систем предложил, что это, ну, правда, он предполагал так, звезда пролетает через газопылевое облако, захватывает вещество, которое выходит на орбиту, у него момент есть какой-то, ну и потом сжимается, и дальше понятно, да, картинка показывает, как формируется путем коагуляции, слипания мелких частиц во все более крупные, формируются планеты. В общем, теория работоспособна. Как многие детали поменялись, но в принципе мы так себе представляем. Более того, в 90-е годы телескоп Хаббл уже помог открыть, ну, в тех областях, где формируются звезды, вот туманность Ориона, уже протопланетные диски мы увидели вокруг молодых звезд, да, все по Шмидту. Ну и так как-то теоретически себе это представляли, потому что точной картины ни один телескоп показать не мог. А рисунки художника так более или менее это описывали. Даже мы стали понимать, почему снаружи Солнечной системы планеты богаты водородом, гелием, ну, такими летучими веществами, а внутри Солнечной системы они каменные. Ну, понятно, почему. Протопланетный диск, Солнце нагревало его из центра. Тут была высокая температура, все летучее улетучилось, ушло на на край диска, на периферию, и замерзло там. Из него тут сформировались планеты-гиганты, а тут планеты земной группы. Это все были рисунки художника. Кстати, от границы называется линия льдов или линия снегов. Вот знаете, как в горах. Там поднимаешься, а потом белая заснеженная вершина. Вот всегда четко обозначенная температура выше нуля, ниже нуля. Вот там это у геологов называется тоже линия снегов. И у нас в астрономии, в теории формирования планет, это тоже линия снегов. Но это все были рисунки художника. И вдруг, буквально несколько лет назад, мы стали это дело видеть, реально фотографировать, а точнее говоря, в микроволновом диапазоне получать картинки с помощью гигантской системы АЛМА. Кто помнит, как АЛМА расшифровывается? Вот четыре буквочки тут. АЛМА. Показывал, рассказывал. Что это за система хотя бы? Из чего она состоит? Радио, ну, радио, да, можно сказать, где-то на границе между радио и инфракрасным диапазоном, микроволновое, миллиметрового диапазона излучения, а АЛМА – это четыре... А? Я не слышу. Это интерферометр, да. Как четыре буквы расшифровывается?

0: Все это они...
1: Считают шиковым.
2: Все. Никогда такого не было. Фактически, Черное море становится морем на двоих. Для России и для Османской империи. При этом нельзя сказать, что Николай действовал неразумно во внешней политике. Он действовал очень рационально. Он не передавливал. Где мог, отступал. Например, у него было несколько возможностей отжать территории на Балканы, вплоть до присоединения к России. Аккуратно отступал, не передавливал. Говорил, да, это будет наш протекторат. Мы берем под покровительство христиан Молдавии и Валахии, территория современной Молдавии и отчасти Румынии. Но нет, нам чужая земля не нужна. А возможность была. Далее. Польша – это такой чемодан без ручки у Российской империи. И надо отдать должное Николаю. Вы думаете, что пытался с поляками жестко разобраться? Невероятно, но факт. После польского восстания Николай несколько раз предлагал Польшу кому-нибудь отдать. Ну, не всю, конечно, кроме того, что бабушка Екатерина получила, кроме Западной Украины, Западной Белоруссии, вот это вот вся вот Варшава, ну, их куда-нибудь подальше. И он предлагал то их отдать Австрии в обмен на, естественно, на какие-то земли и преференции на Балканах. С хорошими славянами, добрыми. Предлагал Пруссии часть Польши забрать. Никто не хотел. Никто не хочет. Ну, ладно, будем сами с ними возиться. Более того, Николай проявляет большую гибкость во внешней политике. Мы с турками воюем без остановки со времен золотоордынских времен. В зале, если кто ходил на экскурсию, есть прямо такая отдельная экспозиция «Битва при Молодях». Она гораздо важнее, чем Куликовская для русской истории. Подзабыли немного. Плюс времена Ивана Грозного, они всегда были непопулярны в части популяризации. В «Битве при Молодях» участвуют янычары. Здесь под Москвой, Серпуховской район. Янычары. Целый корпус дается в усиление войску крымского хана, чтобы взять Москву и разбить Ивана Грозного. Я к чему это говорю? То есть испокон веков мы воюем с Турцией. Кто прекращает воевать с Турцией? Николай I. Турция – больной человек Европы. Там вообще все разваливается. Там давно уже пик славы прошел. У Константинополя, правильнее сказать, выходит из-под подчинения Египет. Египет – это провинция. Огромная, очень важная, богатая турецкая провинция. Войско египетского паши громит турецкую армию и движется к Константинополю. На защиту выходит Николай I. И как-то все успокаивается. После этого как раз проливы становятся нашими наполовину. Договорились. Поэтому все хорошо. В Средней Азии идет постепенное движение на юг. Мы движемся в сторону Афганистана. Это, конечно, англичан волнует, но мы этого еще не понимаем, что их это очень волнует. Мы движемся на Дальнем Востоке. Все новые и новые земли осваиваем. Ну и, наконец, вершина величия Николая I, после которого, мне кажется, он и потерял чувство реальности во внешней политике. Ну, он и раньше ошибался, но исправлялся. А тут 1848 год на территории Австрийской империи вспыхивает национально-освободительное восстание, так называемое венгерское восстание. Ну, суть простая. Венгерская знать налоги, как обычно, платить не хочет. Хочет сама собой владеть. Хорошая армия венгерская. Ничего Вена с этим сделать не может. Тем более, что это наслаивается на смену Вене новый император. Молодой Франц Иосиф. Считайте, до Первой мировой войны будет руководить Австрией. Франц Иосифу тогда 18 лет. Мальчик, юноша. Ничего не получается. Венгры всех громят. Франц Иосиф обращается в рамках Священного Союза, заключен в Вене, между государями-императорами, в первую очередь между русским, австрийским и прусским. Он обращается официально с просьбой к Николаю о вооруженной помощи, с просьбой ввести русские войска на территорию Австро-Венгрии, чтобы помочь подавить венгерское восстание. Иван Паскевич, любимый фельдмаршал, в 2 месяца уполировал венгерскую освободительную армию. И все. Вся Австрия не могла с ними справиться. А мы вот так вот раз. И нет никакой венгерской больше армии. Ничего нет. Мы непобедимы. Лучшая армия мира. Жандарм Европы. Обращайтесь, если надо. У кого проблемы. Мы приедем. Пришлем вам 1 000 000 зрителей в серых шинелях, как помните, он писал, которые освистают театральную постановку. По разным воспоминаниям говорят. Франц Иосиф чуть не руки целовал Николаю, а Николай писал, я отношусь к нему как к сыну, он пробуждает во мне отцовские чувства. Какой милый, любезный, воспитанный молодой человек. Молодой человек потом покажет себя. С Пруссией мы просто родственники, потому что Николай женат на прусской принцессе. Это просто одна семья, ближайшие родственники. Поэтому ожидать от близких, родных людей, ближайших, чего-то дурного невозможно.

То есть Священный Союз по-прежнему официально существует. И вот тут вот начинается, Николаю сносит голову, начинается одна за других цепочка фатальных политических ошибок, которые в конце концов приведут к тому состоянию, в котором окажется Россия в 1854 году. Состояние, в котором она не была никогда со времен смуты. Ну или, может быть, со времен 17 века. Покопаться в истории. Но уже Петр воевал со шведами, имея союзников. Не начинал боевые действия с европейской сильной армией, не обретя союзников в лице, как мы помним с вами, Саксонии и Дании. Николай окажется в полной международной изоляции. Вообще без союзников. Один против всей Европа. Европа тогда совсем другая, чем сейчас. Тогда государств же было мало. Возьмите вместе Англию, Францию, Австрию, Западную Италию с Сардинией и Германию, то бишь Пруссию. Там почти ничего не остается. Это вся объединенная Европа. По крайней мере, по военной мощи точно. И они все против нас. Как так получилось? Во-первых, во Франции появился новый император. Помним с вами, Наполеон III. Племянник Наполеона Бонапарта, потрясающего везения человек, с нереальной судьбой. Он же пытался военный переворот, как его дядя, сначала устроить. И вот посадили в тюрьму. Несколько лет отсидел. Бежал из тюрьмы, практически узник замка Ив. Потом он куда-то бежал, по-моему, за границу. Потом вернулся, баллотировался в парламент, избрался депутатом. Потом его избрали президентом. И уже будучи президентом, по методике отработанной дядюшкой, оппозицию разогнал, парламент перестроил, провел плебисцит и всенародным голосованием стал императором всех французов, Наполеоном III, Бонапартом. Николай недооценил степень его амбиции, можно сказать, популистского таланта. Николай, в те времена это было очень важно, он относился к нему как к незаконному государю, потому что так не бывает. Плебисцит, сам себя. И поздравляя его с вступлением на престол, все-таки поздравление он написал, обращается он к нему по-французски, естественно, родной. «Мон ами», «мой друг». Хорошее приятельское обращение, но по тем временам это как пощечина публичная. Потому что обратиться «мой друг» можно к приятелю в кофейне, к суверенному, самодержавному властителю. Другой суверенный самодержавный властитель может обратиться только «мой дорогой брат». А «мой дорогой друг» — это значит, что он его не считает ровней. Другой бы, может быть, и стерпел, но не Наполеон. Он закусил по полной программе. Плюс у них были еще и объективные интересы против России. Франция интенсивно расширяла свои колониальные владения. Франция хотела реванша за 812 год. Наполеон оказался очень гибким политиком, чего тоже Николай не ожидал. Вторая ошибка, самая большая ошибка, это надежда на Англию. В очередной раз на одни и те же грабли в объятия англосаксов. Николай считал, что англичане приличные люди. Правда, непонятно, какая-то монархия странная. Ну ладно, если им так удобно, то бог с ним. Он был с длительным официальным визитом в Англии и разговаривал со всеми английскими первыми лицами, как бы сейчас сказали, довольно откровенно. О перспективах будущего мира и о будущем разделе османских владений. Официальные лица английские стояли, слушали внимательно, кивали головой, говорили: очень интересно, да, это перспективный план. Николай говорит: вот как насчет того, чтобы, например, проливы были наши? Мы вас будем туда пускать, но в целом мы хотим контролировать в интересах безопасности европейской. Это очень интересно, да. Николай говорит: а вот мы вам Египет, например, можем отдать. Все равно там беспорядок сплошной в Египте. Египет – очень богатая земля, да. В интересах Британии это все очень интересно. А как вы к Криту относитесь? Крит – очень важная территория. Они кивали головой, ни одного документа не подписали. Но Николай убедил себя в том, что он понимает и чувствует, чего хочет Англия. Непосредственно уже перед Крымской войной он решит перестраховаться. Вызовет к себе английского посла. Тогда у послов были совершенно другой функционал, чем сегодня. Это были полноценные, полноправные представители глав государств. Это не были мидовские чиновники в современном представлении этого слова.
Он вызвал очень опытного, авторитетного английского посла и, сопершись с ним вдвоем, это все известно из записок этого посла, просто ошарашил его следующим предложением. Накануне Крымской войны. Вы подозреваете нас в стремлении разрушить и уничтожить Турцию. Это не так. Мы заинтересованы в Турции, чтобы она сохранялась как государство. К сожалению, сохраниться Турция как государство в нынешних границах не может. Это больной человек Европы, у него нет сил контролировать такие огромные территории. Все это порождает опасность революционного брожения и всякого рода гражданских войн, как мы видели сейчас на примере войны с Египтом. Поэтому я предлагаю следующий вариант. Исконные славянские земли на тот момент, славянско-православные, скажем так, Молдавия, Валахия, Сербия, станут независимыми государствами от Турции полностью под российским протекторатом. На тот момент это были либо часть Турции, либо, наоборот, полунезависимые княжества под турецким сильным протекторатом и частично под протекторатом российским, но только частично. Они станут нашими доминионами. Посол молчит, кивает головой. Босфор и Дарданеллы. Их надо брать под контроль, потому что иначе произойдет непонятно чего. Но навсегда мы их забирать не будем. Николай как бы так пробрасывает, но не договаривает. У них будет потом особый статус. Но мы оговорим какой. Не сейчас. Но под контроль мы их возьмем. Ну, мы, русский флот, мы под контроль их возьмем, чтобы там был порядок. А потом договоримся. Понимаете, да? Где русский флаг поднят, там он спускаться не должен. Ну, чтобы не пугались. Под контроль. Но мы понимаем ваши интересы. Египет и Крит будут английскими. Забирайте их целиком себе, прямо, как часть Британии. Посол кивает, говорит, это очень интересно, я проинформирую руководство. Нам надо что-то подписать с вами. Николай говорит, мы же джентльмены с вами, ничего подписывать не надо. Мы друг друга поняли, руку пожали. Если вы передадите и скажете, что там тоже все поняли, будем считать, что мы договорились. По-джентльменски. Не расширение НАТО на восток называется. Договорились. Руки пожали. Следующая ошибка Николая – это полное непонимание интересов Австрии. Он почему-то думал, что Австрия будет по гроб жизни ему благодарна за то, что он, собственно, спас Австрию от полного разгрома. Ничего из этого не получилось. У Австрии были свои национальные интересы, у Австрии были интересы на Балканах. Она совершенно была не заинтересована в том, чтобы Балканы становились русскими, поэтому Австрия нанесет удар в спину Николаю во время Крымской войны, который он совершенно не будет ожидать. Он надеялся на союз, активную помощь со стороны Пруссии, активную военную помощь. Пруссия полностью самоустранится, а в конце даст понять, что она тоже за Запад. Потому что у Пруссии свои интересы, ну, родственники, да, у нас свои интересы. Вы знаете, нам надо объединять немцев, нам надо объединять Германию. Вот и наша цель – ввязываться в войну против Европы всей, тогда нам точно немцев объединить не дадут. Поэтому будет юлить. Бисмарк потом скажет как-то очень ярко, что Пруссия юлила, как баллонка или как домашняя собачка там бегала вокруг Николая, лишь бы ни под чем не подписываться. Он недооценит Швецию. Швеция будет свои интересы. Швеция хочет назад Финляндию. И она готова под заварушку забрать Финляндию себе, как минимум. Нам придется держать воинские части на северной границе с учетом шведской угрозы. Николай вообще не обращает внимания на такую мелочевку, как Италия, Сардиния. Сардиния пришлет против нас экспедиционный корпус. Он совершенно не понимал степень влияния Франции и особенно Англии в Турции. Дело в том, что в Османской империи Англия действовала так же, как сейчас действуют Соединенные Штаты во всем мире. Это был такой пример soft power. Сейчас финансируют НКО, они финансировали все возможные турецкие организации, которые хоть как-то влияют на принятие решений, и просто напрямую финансировали на зарплате, держали ведущих турецких чиновников. Вкладывали огромные деньги. Плюс англичане сделали такой режим торговли с Турцией, который поставил Турцию в довольно сильную финансовую зависимость от английских товаров. И если бы они вдруг с Англией разорвали, это привело бы Турции большие экономические проблемы. Ничего не напоминает? Экономически Турция не могла отказаться от хороших отношений с Великобританией. Помимо того, что лично это было конкретным людям невыгодно. А Николаю кажется, что все хорошо. Что вот сейчас самое время, мы сильны как никогда, с англичанами договорились. Самое главное, англичане и французы ненавидят друг друга абсолютно. Враги со времен Вильгельма Завоевателя. Они все время друг с другом воюют. Поэтому никакой союз между Англией и Францией невозможен в принципе. Если мы начнем войну с Турцией, ну что будет? Может быть, кто-то за них впишется? Кто? С англичанами я договорился. Австрийцы за меня, Пруссия за нас. Мелочь итальянскую не считаем.
Остается одна Франция. Ну, вряд ли она впишется за турка. Что им там надо в Турции? В одиночку мы их разобьем. 2-й 812 год.

газопровод и нефтепровод поступает прямо напрямую в квартиру. Уже не отключить его. Все. Мы становимся сырьевыми монополистами. Этого допустить нельзя. Русские должны все перепродавать в Петербурге где-нибудь. Английскими судами это мы будем все, и французскими отчасти, все вывозить. Николай был уверен, что мы сильны, как никогда. Самая большая континентальная армия, не знавшая поражения, ну, со времен Аустерлица. Но Аустерлица – такое ограниченное поражение. Со времен русского похода, Нарвы. Армия не знает поражения вообще. Флот не знает поражений. Поэтому все хорошо. Что происходит у нас на самом деле? Силовики, находящиеся в таком большом авторитете у Николая, доминируют во всем. Половина правительства гражданского – это военные, это генералы. Оберпрокурор Синода – гусарский полковник, компетентный человек, разбирается в церковных вопросах. Николай I не понимает того, что все последние войны мы вели с заведомо более технически слабым противником. Да, храбрым. Турки, персы – храбрые солдаты. Ну, венгры, поляки. Но это технически более слабый противник. Мы били их легко за счет организации и такой же, либо лучшей техники, лучшего вооружения. А на самом деле у нас треть солдат умирала на тот момент, не на поле боя. Треть солдат умирает от ранений в госпиталях, потому что снабжение не очень хорошее. Медицинская служба во времена 812 года считалась нормальной. С той поры мир сделал большой шаг вперед. Уже много чего организовано в части медицинской службы, а у нас все на уровне 812 года. Снабжение, медицина, транспорт. Англичане построят в Крыму молниеносно, как Павка Корчагин, железную дорогу. Из бухты прямо в военный лагерь, чтобы подвозить боеприпасы оперативно с кораблей, вооружение тяжелое. А у нас строительство железной дороги – это национальный проект. Мы будем подводами через всю центральную Россию, через перешеек. Севастополь ведь не был блокирован, мы с вами помним. Он не был в блокаде, как Ленинград. Можно было доставить туда все, но это было так долго и так неэффективно, а потом через все эти крымские степи сухие, через зной, через мороз. Англичане из Англии и Франции доставляли припасы своей армии быстрее, чем мы из Центральной России, по собственной территории. У них электрический телеграф, ну, изобрели телеграф у нас, но у них внедрили быстрее и лучше. У них железные дороги, у них консервы уже, поэтому меньше отравления. У них пароходы. У нас тоже были пароходы, парафрегаты их называли, но мало. У них много. И у них эти пароходы оборудованы современной артиллерией. У нас тоже есть эта современная артиллерия. Это не ядра, а такие специальные термические бомбы. Меня узкие специалисты-инженеры поправят. Они разрывались и взрывали все вокруг. Но у них большинство артиллерии именно такое. У нас тактика военная 812 года. Колонны, братушки, штыковой удар. Понеслось. У них рассыпные цепи. У них ружья другие. Такой миф, что у них только было нарезное оружие. Понимаете, в чем разница, да, нарезного оружия? Да? Изнутри резьба. И поэтому летит дальше пуля, во-первых, а во-вторых, прицельнее гораздо. Поэтому у них прицельная стрельба до 300 метров, а у нас 100 из гладкоствольного оружия. Пуля летит дальше, но уходит в сторону. Ты 100 ты не попадешь, надо быть суперснайпером. Ну, 100 прицельно, это максимум. У них до 300. Вообще, штуцера, нарезное оружие изобрели еще в 16-17 веке. Просто было очень дорогое, сложное в использовании, как-то оно не приживалось в массовом использовании. У нас было. У нас даже в войну 812 года егерские команды вооружались штуцерами, которые полуснайпера были. Но у нас мало этого оружия. А во французской армии, ну, наверное, 2/3, в английской сильно больше половины. Как в этих условиях вообще можно воевать, непонятно. Они тебя убивают, ты даже подойти на расстояние выстрела не можешь к ним. Мы еще как-то воевали. Помните, Левша говорил? У них ружья кирпичом не чистят в Англии. Это вообще была война
совершенно нового.

этого типа. Во-первых, она велась по всему миру. Мы все время говорим «Крымская война», как будто она была только в Крыму. Театры военных действий следующие. Крым весь, юг Новороссии, Николаев, Одесса, затем, естественно, Дунайские княжества, и мы с севера здесь заходили, пытались дойти до Константинополя, Дунайские княжества и Болгария. Далее, Кавказский фронт военных действий. Вот отсюда, вплоть до крепости Карс, это территория современной Турции. Далее, Балтика, Кронштадт, Аландские острова, Свеоборг, Белое море, побережье, где сейчас Мурманская область, Соловецкий архипелаг, устье Двины, Архангельск, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Сахалин, в районе устья Амура. Ну, еще были гонки по Тихому океану, это я потом о них расскажу. Смотрите. И, конечно, инфраструктура империи этого не выдерживала. Почему называют это войну мировой или там предмировой? Вот я придумал в свое время такое название. Может, не я придумал, мне кажется, что я придумал. Нулевая мировая. Мы даже сняли интересную такую драму в нескольких сериях. Почему нулевая мировая? Потому что, во-первых, вовлечены все крупнейшие державы мира, европейские, плюс Турция. А во-вторых, она идет практически везде. Совершенно другая роль тыла, не так, как раньше. Новый флот, роль пароходов, новые коммуникации. Ну, это как Starlink сейчас, так и тогда. Они подводный кабель протянули из Крыма, 400 километров, чтобы быстро сообщать в Европу, донесение, получать информацию обратно. Новая тактика. Траншеи. Пулеметов, слава богу, не изобрели, но стрельба из ручного оружия издалека. Не было таких классических полевых сражений, как Аустерлиц, Бородино, когда сходятся большие массы войск. Новые средства массовой информации. И вообще большое влияние, которое оказывали СМИ на войну. Впервые появляются фронтовые корреспонденты. Наиболее знаменитый Уильям Рассел, фронтовой корреспондент газеты «Таймс». Много писал критического в отношении происходящего, что имело большую пользу, потому что англичане делали выводы из своих ошибок по ходу военной кампании. А об ошибках они узнавали из «Таймс». Тираж «Таймс» на тот момент невозможно себе представить, благодаря вот этим фронтовым актуальным публикациям. Знаете, какой был? Не в цифрах, цифры ничего нам не скажут. Тираж «Таймс» превышал тираж всех английских газет, крупных, вместе взятых. Вся пресса делилась на две части. Сейчас такого нет нигде. «Таймс» и все остальные. У нас тоже были фронтовые корреспонденты. Наверное, одного из них вы даже знаете. Правда, не печатали актуальных репортажей, но печатали с некоторой задержкой художественные репортажи фронтовые его. Да, поручик Толстой, артиллерийский офицер, фронтовая проза, то, что он писал. Другим популярным фронтовым корреспондентом был еще молодой человек по фамилии Столыпин, предок. Наши вообще гравюры делали массовым тиражом и распространяли их в войсках, ну или на гражданке. А у англичан и французов была фотография. Они уже публиковали фотографии, у нас фотографии еще не было. У них появились первые фронтовые фотографы. Огневая мощь совершенно другого качества, чем была раньше, причем благодаря хорошему тылу и снабжению, к сожалению, у наших противников огневая мощь нарастала от месяца к месяцу. То есть обстрелы Севастополя с каждым разом становились все тяжелее, все более разрушительными. А у нас огневая мощь падала. У нас к концу севастопольской кампании просто закончились снаряды. Все. Артиллерия стояла без ядер, без бомб. Пороха не хватало. Соответственно, вот эти коммуникации обеспечивали возможности мобилизации. Если мы берем с вами один наиболее известный участок боев, Крым, в начале осады Севастополя, сентябрь 1954 года, объединенные силы 65-70 тысяч союзников, через год 200 тысяч. То есть у них все время прибывали подкрепления. У нас тоже прибывали, но не в таких масштабах. Мы все время сильно проигрывали им численно. У них подавляющее преимущество, помимо техники, вооружения, всего, коммуникации, в живой силе, подавляющее.
У нас была мобилизация, не тот слово, наверное, рекрутский набор, 300 тысяч. Даже не успели дойти до Севастополя. Пока собрали, пока одели, пока обули, пока и вооружили, как-то обучали. Из этих 300 тысяч, по-моему, до Севастополя дошло буквально тысячи. В общем, это была совсем другая война. С чего она началась? Начало было как в анекдоте. Кто читал «Бравого солдата» Швейка? «Забили нам Фердинанда», сказал Швейк. По-русски нельзя перевести. «Убили нам Фердинанда». С такого как бы непонятного повода, еще более странного, началась эта война. С того, у кого будут ключи от двух церквей в Иерусалиме. От храма Рождества Господня в Вифлееме, там еще от одного храма. По традиции эти ключи хранились, когда храмы закрывались, соответственно, контролировали ситуацию в этих храмах, сбор, в том числе и пожертвования, контролировали православные священники греческой церкви, не нашей, греческой церкви. Греческие православные священники, они по гражданской линии вообще-то получаются граждане Османской империи. Но Наполеон III провел целую сложную политическую интригу, убивая сразу несколько зайцев, и, обольстив турок, уговорил их передать контроль над этими храмами католическим священникам, там же находящимся. Какие вопросы этим решались? Первое. Наполеон не повторял ошибок своего дяди, который вот относился к церкви вот так вот, там, пренебрежительно. Он был добрым католиком, поэтому церковь его поддерживала. Он расплатился таким образом с католической церковью за поддержку. Раз. Он поддержал католическую церковь своих священников в Иерусалиме, потому что ключи – это еще контроль за кассой храма. Много паломников, много жертвователей. И третье, он таким образом просто утер нос на глазах у всей Европы Николаю. Ну, конечно, Николай, по идее, мог бы это не заметить. Во-первых, православные священники, но не наши, не русские, в конце концов. Ну, что там такого? Как-то дипломатически попытаться решить. Но он прямо встал в позу. Это оскорбление православия, самодержавия народности. Тут же начались сложные переговоры. Давление на турок «верните нам». Турки метались, вроде бы уже почти согласились вернуть. Наполеон давил со своей стороны. В конце концов, было направлено целое посольство в Константинополь во главе с князем Меншиковым. Это был правнук Алексашки Меншикова. Тоже Александр Меншиков. Которому были даны довольно жесткие инструкции вести себя предельно вызывающе, нагло и требовать много чего. Чего требовал Меншиков? Во-первых, естественно, ключи вернуть. Раз. Во-вторых, что было совсем уже возмутительно с точки зрения турецкого руководства, признать всех христиан Османской империи под духовным протекторатом России. Что значит под духовным протекторатом? Это такая двоякая формулировка. Второе гражданство у них. То есть это означает, что если их обидел турецкий сборщик налога, он может прямо русским жаловаться на это? И те придут, защитят? Это, по сути, частичный отказ от суверенитета. Причем требовал Меншиков не только протектората над православными, ладно, но и заодно еще и над католиками, и над протестантами. Все христиане должны теперь находиться под защитой государя-императора Николая Павловича. Мало того, что эти требования возмутительные по международным канонам того времени, так он еще и вел себя возмутительно. Делал он это специально. Заходил в помещение дворца, не снимая пальто и шляпы. Вплоть до зала приема. Это было грубым нарушением дипломатического этикета. Наиболее известная история с Меншиковым связана с тем, что он сразу сказал, что не будет кланяться султану ни при каких обстоятельствах. Вот он представитель императора. И вот восточный этикет его не интересует. Не помните, как раньше у ордынцев там надо было упасть на колени, ползти, не дай бог, не наступить на порожек, как-то это было порожек обойти. Все было очень сложно. Потом также задом на карачках пятиться обратно. Всего-то поклониться. Нет. Мы кланяться не будем. Они сделали, как известно, низкую дверь, специально вот такую дверь опустили. Нельзя не поклониться. Меншиков проявил чудеса Стреченко. Он зашел как-то вот так зашел. И после разговора чуть ли не на повышенных тонах развернулся, поклонился. Раньше, лет 200 назад, голову бы отсекли или заточили бы в какую-то башню. Но сейчас были другие времена. Султан это стерпел. На самом деле, конечно, у Меншикова была инструкция ни в чем не уступать. И если османы будут не в адеквате, то мы готовы воевать. А что? Мы готовы. Мы ничего не боимся. Мы силы оружия всего добьемся. Меншиков приехал на таком большом паробронефрегате.
усиленный паровой фрегат. Он погружает все посольство российское в Константинополе на фрегат и думает, что вот сейчас-то турки сломаются и на все согласятся. Потому что, ну, явно разрыв дипотношений, а за ним понимаете что? Нет, турки не ломаются. Они вообще никак не реагируют. Меньшиков 3 дня простоял со всем посольством на борту, по-дурацки, в бухте Константинополя. А турки не сломались по одной причине. Французы и англичане уже пообещали им помощи при любых обстоятельствах. Поэтому они были спокойны. 3 дня прождал, поднял паруса, отчалил, дипотношения разорваны. Россия вводит свои войска в Дунайские княжества. Тут сложная история. Это вроде бы как территория Османской империи. Но на протяжении нескольких лет ранее, по приглашению Константинополя, там находились русские войска, как раз во время революционных событий в Австрийской империи. То есть они там уже были, мы их потом вывели. И выведя, сказали, что в случае чего для обеспечения безопасности местных жителей, если будут какие-то с внешней стороны угрозы, ну мало ли чего, мы оставляем за собой право войти обратно. При этом оговорено четко это право, вписываться не было. Поэтому мы просто вводим войска на чужую территорию. Ну, раньше были, сейчас вводим. Турция требует, естественно, вывести, мы вас не приглашали. А что? Это не война, мы говорим. Мы войну Турции не объявляем. Мы нашего брата султана очень ценим. Но у него сейчас такая ситуация. В церкви, в Иерусалиме непонятно что. Совершенно не уважают права христиан. Мы вынуждены взять православных всех Молдавии и Валахии под свою защиту. На всякий случай. Мало ли чего. Турция требует вывода войск. Франция, Англия требуют вывода войск. Собирается конференция в Вене, практически договариваются о том, что ладно, церкви вернутся под контроль России, так и быть. Какие-то формы протектората над православными мы тоже рассмотрим. Русские выводят свои войска. Вроде бы, как мы договорились, Николай еще колеблется, он не принял еще окончательного решения о войне. Мы соглашаемся, ладно, если все будет хорошо, мы войска выведем. Такие Минские соглашения. Территории возвращаются к Турции, но они уважают права православного населения. Но турки от всего отказываются. Просто все отказываются. Понятно, их разгоняет английская и французская дипломатия. Турки отказываются. Россия не выводит войска. Турция объявляет войну России. После этого мы один на один с Турцией. Мы этого не боимся. Начинается все, как в древности, с поединка Пересвета с Челубеем. 5 ноября 1853 года состоялся поединок 2 пар фрегатов, русского и турецкого. Это первый в истории бой непарусных судов. Дуэль. Русский парафрегат «Владимир» с символическим названием разгромил и заставил спустить флаг турецкий фрегат. Команда сдалась. Мы праздновали победу. Не проходит и нескольких буквально дней, как знаменитая победа адмирала Нахибова в Синопе. Что такое Синоп? Синоп – это старый греческий город. Если вы себе представите, это прямо напротив Крыма, северное побережье Турции. Очень удобная гавань. Мы получаем информацию, что в Синопе собирается большой флот, концентрируются войска, эти войска сядут на корабли и отправится большой десант в Крым. Ну зачем это дожидаться? Можно атаковать прямо сейчас, прямо в месте сбора. И Нахимов со своим флотом атакует Синоп. Про Нахимова вам рассказывать, я думаю, не надо. Ученик Лазарева, участник кругосветных походов, бывший морской кадет, очень храбрый офицер, холостяк. Ничего, кроме флота и службы, у него нет. Он даже зарплату свою, сколько тратит, остальное раздает матросам, раненым, помогает кадетам. Это любимец моряков. Нахимов блокирует в Синопе турецкий флот, как когда-то Алексей Орлов. Помните Чесменское сражение? Блокировал турок. Турки находятся под защитой береговых батарей. Им кажется, что они отобьются. Но у нас лучшая подготовка моряков. У нас выучка. У нас хорошие командиры. И у нас лучшая артиллерия. Поэтому, несмотря на всю помощь береговых батарей, мы пух и прах уничтожаем турецкий флот. Заодно подавили все эти береговые батареи. Полная фиаско. Мы сожгли весь турецкий флот дотла. Один корабль спасся. Один парафрегат, каким-то образом, пользуясь скоростными данными, сбежал. Весь остальной турецкий флот дотла сожжен. Поэтому мы не знаем количество погибших турок. Кого могли, мы спасали. Кто-то доплыл до берега. Все остальные
погибли. Это тысячи матросов. Адмирал попал в плен турецкий. Наш погибший 40 человек за все сражение. Блестящая совершенно победа. Последнее в истории большое сражение парусного флота. Нахимов получает за это святого Георгия второй степени. Почти самая высокая награда для военных той поры. Полный георгских кавалеров, с вами всего несколько человек. На всю нашу русскую историю. Нахимов проявляет чудеса храбрости. Он на протяжении всего Синопского сражения лично руководит, находясь на капитанском мостике флагманского корабля. И вот в таком триумфальном настроении мы входим в 1854 год. Весной начинается Дунайская кампания. Наши войска движутся в сторону Константинополя. Ну, наверное, если бы наша сухопутная кампания прошла быстро и эффективно, все бы обошлось. Но мы застряли. Хорошо укрепленной крепости Силистрия, укрепрайон, выражаясь современным языком. Мы долго осаждаем, неудачно штурмуем. Обвиняли в этом Паскевича, который уже постарел, потерял былую прыть. Паскевич действует очень осторожно. Обойти Силистрию и пойти дальше, двинуться на Константинополь, он боится, потому что останутся в тылу турки. Плюс он очень боится, что австрийцы, к этому моменту уже объявившие о враждебном нейтралитете, в любую секунду ударят в спину. Поэтому Паскевич топчется у Силистрии, мы несем там большие потери, проявляем чудеса храбрости, зачастую абсолютно ненужные. Вот известная история есть с гусаром Карамзиным. Обращаю ваше внимание, примерно такая гусарская форма. Вот долман младшего унтер-офицера гусарского. По современной аналогии это сержант. Елизаветградский гусарский полк, подлинный экземпляр. Тогда гусарские полки назывались по городам, в основном по малороссийским. Был Мариупольский полк, Сумской полк, Черниговский, Киевский и так далее, и так далее. Стоил денег, поскольку это унтер-офицер, у него шитье шелковое. Это нитки. У офицеров золотая нить. Полное обмундирование гусара может стоить до 2000 рублей. Мы даже больше, 2-3 тысячи рублей. Я сейчас беру не цены Крымской войны, а чуть-чуть пораньше. Начало царства Николая I. Возьмем времена Лермонтова, он офицер, он щеголял, естественно, в золотом шитье. Но, как мы с вами понимаем, то есть только благодаря богатым родственникам. Михаил Юрьевич мог себе это позволить, ни на какое офицерское жалование никогда в жизни он бы себя не экипировал. Для сравнения по поводу цен того времени, 2-3 тысячи рублей обмундирования гусара, если посчитать правильно это вместе с оружием и лошадьми, объявление из газеты «Московские ведомости». 1800 год, 22 февраля. К моменту Лермонта инфляция процентов 50. Умножьте на 1,5 эти цены. Продается за излишеством дворовые люди, сапожник и жена его прачка. 500 рублей. Прачка хорошая, также шьет хорошо. Желающие обращаться на Остоженку, дом 309. Продаются три девушки, видные, 14-15 лет, ко всякому рукоделию знающие, кошельки с вензелями вяжущие. Одна из них на гуслях играет. Цена по договоренности. Арбатская часть, первый квартал. А вот продается 6 молодых лошадей, легких пород. Последняя цена 1200 рублей. Если помножить на инфляцию, стоимость одного гусарского мундира. Либо 4 сапожника. Кстати, лошади продавались по адресу этого дома. Поэтому этим объявлением и заинтересовался. Видеть лошади можно по адресу Малой Никитски в приходе Старого Вознесения в доме князя Бориса Черкасского. Это вот здесь. В этом доме. Прямо здесь. Гусарская ташка. Сумочка знаменитая, которой гусары очень хвастались. Никакого функционала у нее не было. С вензелем Николая I. Как раз вот той поры. Ташка, шитая золотом или серебром, стоила дорого. Соответственно, стоимость мундира увеличивалась. Наверное, когда кино смотрите, там о бедном гусаре замолвите слово, болтаются сбоку эти ташки. Пристегивались. Эта ташка тоже подлинная. Хочешь быть красивым, как говорил Козьма Прутков, поступай в гусары. Так вот, по поводу гусар. Карамзин, сын того самого Карамзина, гусарский командир, своим отрядом в лоб атакует турецкое каре с пушками под Силистрией. Зачем? Это такая, знаете, атака легкой кавалерии, знаменитая английская, только наоборот. Вот то же самое, в лоб. 150 убитых с нашей стороны, никакого практически урона туркам. Сам сын Карамзина изрублен, исколот и исстрелян турками. На нем нашли потом 18 только колотых ран. То есть в решето его превратили. Но в отличие от англичан, которые свои атаки легкой кавалерии, такой же бессмысленной, кровавой, устроили национальный символ, проходят в школе, как пример британского духа, то у нас Карамзина осудили. Если бы он остался жив, разжаловали бы. Ничего не получается у нас на Дунае. Мы застряли. Паскевич
под предлогом контузии уезжает из армии, оставив ее своему начальнику штаба, князю Горчакову. И вот март 1954 года Англия и Франция объявляют ультиматум, разрывают дипотношения, требуют вывести войска из Дунайских княжеств и, наконец, объявляют России войну. Австрия и Пруссия, которые, как мы надеемся, станут на нашу сторону, объявляют о так называемом враждебном нейтралитете. То есть Австрия держит свои войска на границе, готовые в любой момент атаковать Россию. Мы на протяжении всей нашей кампании держали на границе с Австрией больше армию, чем в Севастополе. Уже просто боялись удара в спину. Николай I скажет, самый глупый из поляков это был Ян Собеский. Он зачем-то спас австрийцев от турок, когда те стояли под Веной. Самый глупый из русских это я. Зачем я спас австрийцев от венгров? В июне 1954 года мы не можем продвинуться вперед, делаем жест доброй воли и объявляем, что мы уходим из Придунайских княжеств. Спокойно уходим, практически без боев. Турки идут вслед за нами, возвращая себе эти территории. Естественно, вся европейская печать ежедневно пишет о колоссальных победах турецкой армии, как она громит наши арьергарды, как мы бросаем технику, пушки, раненых. Ничего этого не было на самом деле. Это было организованное отступление, потому что пытаются высадиться в Одессе. В Одессе высадиться не получается. Те, кто был в Одессе, знают, там есть памятник береговой батареи, которая вступила в длительную дуэль с англо-французским флотом. Высадиться им не дали. Уходили сами. Что происходит с Дунайскими княжествами после этого? Выдаем с трех раз. Да? Как только уходим мы, сразу Австрия будет туда свои войска. Моментально. Сразу же. В целях защиты христиан. Естественно. Англо-французский флот еще не выработал тактику, что ему делать дальше. Англо-французская армия, союзники, расквартированы главным образом в Варне, на территории современной Болгарии. Туда же идет снабжение морем. Они не могут решить, им идти на север против нас, то ли какие-то действия предпринимать морем. Главнокомандующий нашей армии, он же главнокомандующий Черноморского флота, князь Меньшиков, тоже не знает, что ему делать. Он не верит в то, что англичане и французы отважатся на десантирование в Крыму. Вот они попытались в Одессе, ничего у них не получилось. Правда, попытались малыми силами, малой эскадрой. Поэтому вооруженные действия несколько подвисают и разворачиваются на других фронтах. В Балтике, о чем мы совсем не помним и не знаем, английский флот пытается пробиться к Петербургу. Николай говорил, из Петергофа мог разглядеть в подзорную трубу английские корабли. Пробиться к Петербургу англичан не получается, потому что надо пройти Кронштадт. Кронштадт же это непотопляемый авианосец, гениально построенная крепость. У нее хороший комендант, очень опытный моряк, большой ученый, основатель Русского географического общества Федор Литке из потомственной династии военной. Мы недавно совсем ему памятник поставили там в Кронштадте, буквально месяц назад. Кто будет, обратите внимание. Посмотрите, Федор Литке устраивает целую систему минных полей, через которых не могут пройти английская эскадра. Ну а самое главное, что даже если пройдут каким-то образом через эти минные поля, им надо будет выстроиться практически в линию, чтобы мимо Кронштадта пройти к Петербургу. Они попадут под перекрестный огонь. С двух сторон у нас береговые батареи, кронштадтские батареи, то есть мы их изрешетим. Ничего не могут, от отчаяния берут Аландские острова штурмом. Большая Виктория английского флота. Аландские острова, там гарнизон в 10 раз меньше, чем экипажи английских кораблей. И в основном это финские солдаты, несколько русских офицеров. Гарнизон сдается после интенсивного обстрела. Англичане высаживаются, посидели и потом уплыли. Даже не оставили своих солдат. Никакого смысла военного это не имеет. Адмирал, командующий английской эскадрой, мечтал, что это будет последняя его победа, уже не молодой адмирал, прославиться хотел, вызвался на эту должность, вот, с позором подал в отставку. И это нас утешает, конечно, но ситуация не очень хорошая, потому что еще одна английская эскадра движется на север, к Архангельску. В Архангельске происходит следующее. Они заходят в Двину. Все почему-то считают, что Архангельск стоит на море. Не стоит на море. Он как Лондон, на берегу реки. Они заходят в Двину, видят укрепленные хорошо крепости, видят батареи, разворачиваются, уходят. Не решаются его штурмовать. Но нужно как-то пополнять припасы. Пытаются высадиться на Соловках. Осада Соловков. Вторая страница с элементами, можно сказать, юмора и иронии истории. Соловки – это монастырь. Там есть некое подобие гарнизона. Это инвалидная команда в составе 50 инвалидов. Там есть несколько пушек. Но пушки времен примерно
Соловецкого сидения, когда там еще старообрядцы сидели. Пушки с той поры приблизительно. Мобилизуется 50 инвалидов, пушки вытаскиваются и в Соловецкой гавани расставляются не на стенах, а там на гавани по бокам маскируются. К 50 инвалидам добавляют еще 20 зэков местных, их освобождают из Соловецкой тюрьмы. Итого вот эта команда в количестве 70 человек при моральной поддержке монашества. Монашество не воюет, но монашество вооружается бердышами с той поры. И говорит, что если дело пойдет до рукопашной, то они ого-го сейчас всем покажут. А пока англичане не высадились, то монашество ходит крестным ходом с песнопениями под стенам Соловецкого монастыря. Всем руководит наместник. Им повезло, потому что наместник в молодости был полковым священником. Он видел, как воюют. Он все это организовал. Монашество ходит с хоругвями, пушки расставили. Команда 50 ветеранов и 20 заключенных у пушек там как-то орудуют. Как только английские корабли пришли, начался из этих потаенных мест обстрел. Божьим провидением, невозможно как, мало того, что попали в один из кораблей, они попали как-то очень хитро под ватерлинию, он чуть не затонул, дал страшную течь и, в общем, дальше в боях не участвовал. Оставшиеся корабли устроили страшную бомбардировку Соловецкого монастыря. Там до сих пор сложены такие горы ядер, которых собирали. Я думаю, что большую часть, конечно, растащили. Но, в общем, сотни ядер были выпущены по Соловкам. Стены пробить невозможно ядрами. Это и сейчас непросто из современного оружия, а тогда просто невозможно. Вот такие вот стены. Ну, по ним монахи ходили в несколько рядов, представляете, да? Плюс эти стены каменные. Ни одной человеческой жертвы. Вообще. Потом писали в реляциях в Петербург, что монастырь защитился, процитирую, «Божьим промыслом спасен». Ну, наверное, так и было, потому что ни одно ядро никуда не попало ни в кого. Хотя их много было выпущено. Ну, в общем, постреляли. Один корабль чуть не утонул. Высадиться не решились. Слали петиции наместнику. Наместник отвечал, что нет, еды у нас нет, высаживаться не дадим, земля церковная, будем защищаться. Развернулись, уплыли. Самое забавное во всей этой истории то, что Соловки – место благословенное, даже не разговаривает громко никто. А последний раз стреляли, наверное, как раз в те времена, в Раскольничье. Поэтому там очень много чаек. Тысячи. И когда началась пальба, то все чайки поднялись и полетели в море. По пути опорожнились прямо на английские фрегаты. И, как пишут, невозможно было ходить по палубе. Просто все пришлось мыть, отмывать. Эскадра неудачницы, в общем-то, вымостила зло на городе под названием Кола. Такой городок маленький в Мурманской области, недалеко от Мурманска, сейчас почти пригород. Мурманска, тогда Мурманска не было еще. А Кола была. Я вот губернатору все предлагал в старые добрые времена подать в суд на известную американскую компанию, потому что бесплатное использование торгового знака. Городу этому лет 300, по-моему, или 400. Я уверен, что можно было что-то отсудить у них. В общем, они бомбардировали город Кола из всех своих пушек, город сожгли дотла. Город защищал небольшое количество инвалидов. Самое обидное, что сожгли две старинных церкви, шедевры деревянного зодчества 17 века масштаба Кишского погоста. Такие же огромные деревянные церкви, очень красивые, они есть на гравюрах. Но англичане все-таки не немцы, но тоже саксы, поэтому в отношении денег учет у них был. Они вели книгу доходов флотилии. Реквизирована лодка с мешками муки, отобрали у кого-то. А в церкви изъята церковная кружка, полная монет. Материальные итоги этой экспедиции были невелики. Были бои. Весна-лето 1954 года. Попытки прорыва к Николаеву. Николаев – большая ремонтная база для флота. Пытались туда прорваться. Минные поля очень хорошо установлены были. Ничего не получилось. Тогда немножко попиратствовали вокруг. Вошли в Азовское море. Дурная там история. Просто обстреливали мирные поселки. Потопили несколько рыболовецких шхун. На турецком фронте. Это был единственный фронт, где воевали турки одни. Без англо-французской европейской помощи. На самом деле для Османской империи это был главный фронт. И там у них все было плохо. Потому что командовал в будущем ставший знаменитым генерал Муравьев. Немолодой. 1794 года рождения. То есть ему к тому моменту уже получается за 60. Немолодой. Спокойный, осторожный, опытный. Он давил медленно-медленно турок, выдавливая на их территорию. Кстати, он родной брат одного из самых видных декабристов, основателя Союза спасения Муравьева. Додавил турок до крепости Карс,
Карс – ключевая крепость в этом регионе, как Силистрия на Балканах. Не смог ее взять штурмом, долго осаждал. Турки отчаянно защищались. У них начался голод, всякие ужасы. Они просили женщин и детей выпустить из крепости, иначе они умрут. Что сделал Муравьев? Как вы думаете? Отпустил? Выпустил? Это было бы простое решение. Турки – хорошие солдаты. Выпустить женщин и детей – значит оставить отчаянных османских пашей защищаться до последнего. Он сказал, что он милостливо будет им помогать. Все женщины и дети могут приходить днем в лагерь, он их кормит и отправляет на ночь обратно в крепость. Уговаривайте мужей сдаться. Немного забегу вперед, потому что больше мы к этой теме возвращаться не будем. Кавказский фронт – это успешный фронт Восточной Крымской войны. В конце концов, крепость Карс пала. Это было нашим самым большим успехом на Кавказе. Мы заняли существенную турецкую территорию. Муравьев стал Муравьевым Карским. Двойная фамилия. После капитуляции Муравьев уже кормил, лечил и женщин, и детей, и турецких солдат, и офицеров. Всем офицерам было разрешено даже оставить сабли при себе. Ну, почетная капитуляция. Поэтому здесь у нас был успех. Ну, это произойдет уже в ноябре 55 года, после падения Севастополя. Ну и последний эпизод, о котором нельзя не рассказать. Эпизод Тихоокеанской войны. Потому что здесь тоже было все интересно. И в каком-то смысле этот эпизод наиболее ярко рисующим самые лучшие стороны и русского национального характера, и русской смекалки, и русской армии, и русского флота. Он короткий, но не менее героичен, чем оборона Севастополя. Я все читаю. Интересно, что под руки попадается. Вот я когда читал про Крымскую войну у Бориса Чертишвили. Ну, он, естественно, очень критично пишет про Николая. Но вот ни слова ни о чем хорошем. Вот все, что я вам рассказал, там про Соловки, про Архангельск. Ну, Карс упомянут. Нельзя не упомянуть, потому что мы потом его поменяли на Севастополь. А про Тихоокеанскую войну два слова упомянул. Знаете, как в учебниках Джорджа Сороса про Великую Отечественную. Честно, подробно, два абзаца. Ничего. А там была очень интересная кампания. Дело в том, что это огромная, огромная территория, очень перспективная, очень малозаселенная. Я как-то беседуя с французским министром, когда она мне рассказывала про Большую Францию, пригласил ее на Камчатку, она, естественно, не знала, что это такое, где это находится. Какая Камчатка? Медведи знаем, Камчатку не знаем. Медведи, гейзеры, говорю, приезжайте, мы вам там покажем. Очень удивилась, узнав, что территория Камчатского края – это точная территория современной Франции. Посмотрите в Википедии. 500 тысяч квадратных километров. Это одна Камчатка. История, про которую я вам расскажу сегодня, в ней решалась судьба не одной Камчатки, а наших интересов на Востоке и особенно на Дальнем Востоке. Это миллионы квадратных километров, судьба которых могла бы быть совсем иной, и не было бы у нас никакого Тихого океана. Если бы, как говорится, не несколько смелых парней, в нужное время оказавшиеся в нужном месте. Это все происходит параллельно. Балтика, Соловки, Николаев, отход наших войск из-под Силистрии на нашу территорию из Прибунайских княжеств, это все одновременно происходит. И в это же время разворачиваются события на Камчатке. Мы получаем информацию от американцев о том, что еще одна англо-французская эскадра собирается атаковать главный наш форпост на востоке, город Петропавловск. Идеальную сверхудобную гавань. Гавань по своим природным качествам – это еще один Севастополь. Я не моряк, моряки меня поправят с точки зрения защищенности. Уникальная природная гавань. Американцы сообщили нашему консулу в Америке. Консул в Америке через российскую американскую компанию тут же передал нашему. Американцы в очень плохих отношениях с англичанами. Поэтому чем хуже англичанам, тем на тот момент лучше Соединенным Штатам. Они такие наши тайные союзники. Ну, правда, ничем не помогают. Американцы же изоляционисты тогда. Они ждут, чья возьмет. Если возьмет сторона русских, хорошо. Англичане им вот здесь вот. Если англичане, тоже неплохо, можно будет на востоке расшириться. Но они нас информировали, поэтому мы знали о том, что эскадра движется в сторону Камчатки. Рассылаются везде, где возможно, всяческие депеши. Один из наших самых больших на Тихом океане фрегатов. У нас там небольшая эскадра, но довольно хорошие фрегаты. «Аврора» и еще несколько кораблей. Самый большой «Аврора» срочно направляется в сторону Петропавловска. На тот момент он находится в Перу. Идет полным ходом напрямую в Петропавловск. Как сообщили в Перу, не знаю, не докопался он. За ним немедленно отправляется погоня. Несколько англо-французских кораблей.
Кто смотрел фильм «Хозяин морей» с Расселом Кроу? Хороший фильм есть про моряков. «The Master of the Sea». Очень смешно смотреть на корабельный быт, потому что капитанская рубка Рассела Кроу относится к настоящей капитанской каюте той поры примерно как хрущевка к Эрмитажу по размеру. Там она такая, красивая. Свечи горят, оркестр играет в капитанской каюте. Так вот, там в этом фильме показана другая ситуация, когда английский корабль удирает от французских преследователей. А здесь наша «Аврора» удирала от английской эскадры. Почему англичанам было так важно захватить и уничтожить наши фрегаты? Ну, соберутся они вместе 3-4 корабля. Это несопоставимо с Синопским сражением никак, масштабами. Потому что у англичан на этой территории очень много, как бы сейчас сказали, торгово-военных баз, абсолютно незащищенных, где колоссальные деньги. Что рулит английской политикой всегда англосаксонской? Деньги. Сингапур, Гонконг, базы на американском побережье. Ну, в одном Гонконге там опиума на полгодового бюджета Российской империи, наверное. А защиты там никакой. Там даже 50 инвалидов нет. Две пушки стоят. Там они же торгуют. Кого им бояться? Там опиум. Полицейские силы. Поэтому наш фрегат подойдет туда, бах-бах, и нет никаких опиумных складов. То есть какие убытки. Поэтому все боялись, что русские займутся каперством. То есть начнут наши фрегаты, многопушечные, уничтожать торговые базы. Что было бы вполне разумно, кстати сказать, с нашей стороны. Поэтому они погнались за «Авророй», не догнали. «Аврора» первая пришвартовалась к Петропавловску, где к тому моменту полным ходом идет подготовка к обороне. Руководитель обороны, губернатор, адмирал по фамилии Завой. Тогда завидуйте мне. Я много раз был на Камчатке по работе и туристам, и с рюкзаком за спиной, неизвестно где я не ступал, нога человека. Но я могу вам сказать так, положа руку на сердце, вот не вру. Это самое красивое место в мире. В мире. Ну, есть много красивых мест. Такого, как на Камчатке, не существует. Вообще. Для понимания, во Франции на этой территории живет 50-60 миллионов, на Камчатке 500 тысяч. Там людей нет. Там девственная природа. Из этих 500 тысяч 300 в Петропавловске. Все. Представьте себе такую пустую Францию без людей. Только с камчатской красотой, неописуемой. Все эти гейзеры, фонтаны, озера. Кстати, я всех агитирую на Камчатку поехать. Есть миф о дорогих билетах, это неправда. Билет эконом-класса, дотируемый Аэрофлота, стоит совсем недорого. Есть окна, когда дается большая госдотация на перелеты на Камчатку. Я к чему говорю? Вот такую красоту сохранил для нас адмирал Завойко и еще несколько смелых парней. Под ружьем у Завойко, на самой большой нашей военно-морской базе, на Востоке, 200 человек. У них по разным источникам от 5 до 6 пушек. Все. К счастью, прибывает «Аврора» и еще один фрегат «Двина». Команды спешиваются, часть пушек усиливают батареи, хорошо организуют батарейную оборону в разных точках этой сложной бухты. Общее число профессиональных военных под ружьем становится почти 1000 человек, но, правда, это вместе со всеми мобилизованными полицейскими. Казачки там какие-то откуда-то взялись, тоже умеют оружие держать в руках. И охотники-добровольцы. Алеуты, которые белки в глаз, местные жители, довольно много было добровольцев. Всего около 1000 человек. Все наши силы на Камчатке на тот момент. Дальше я не буду рассказывать подробно. Почитайте, это есть в художественной литературе довольно много. По-моему, и у Пикуля, и у Задорнова-старшего есть. У Михаила Задорнова-младшего замечательная миниатюра под названием «Морская пехота высаживается, английская, а на них бабы с вилами». Близко к истине, потому что женщины были на батареях, вместе с детьми и гибли вместе с детьми на батареях. Было несколько попыток штурма и высадки, были интенсивные обстрелы, подавление батарей. Кульминацией этой истории отдельный полк, так называемый морской полк, морская пехота. Это специально подготовленные моряки для ведения боевых действий на суше. Реджимент высадился приблизительно 1000 морских пехотинцев, выражаясь современным языком. Наши бросили все имеющиеся силы, всех, кого могут, чтобы этот десант сбросить в море. 300 человек. 300 наших против 1000 английских морпехов. Дальше штыковая атака. То, что у нас получается. Англичане прыгают с утеса в море обратно. С 40-метрового. Очень много погибло и утонуло. Они бросили флаг
невиданный позор. В музее Петропавловска, историческом, глазами это знамя брошенное. Ее величество королева английского морского какого-то полка. 10 офицерских сабель было брошено, ну, саблями неудобно прыгать с утеса. Общие потери английского флота около 400 человек. Это вот те, которые неудачно прыгали в воду, те, кто погиб на утесе. Кое-кто погиб немного в артиллерийской дуэли. Еще один баркас мы потопили десантно сразу удачным выстрелом. У нас непонятное число погибших, потому что мы рапортовали как-то о совсем небольшом числе. Я не верю в него, честно говоря. Всегда преувеличиваем потери противника, преуменьшаем свои, но намного меньше в любом случае, существенно меньше. Мало того, что сбросили десант в море, мало того, что после этого эскадра ушла, оставив Петропавловск в покое, так еще и застрелился на борту командир эскадры адмирал Прайс. Опытнейший моряк. Темная история с его самоубийством. Очень темная. Дело в том, что он застрелился в первый день штурма. Наши сообщили в рапорте, что убит метким выстрелом из земли. Метким ядром. Как-то его там, на капитанском мостике. Нет, конечно. Огнестрельная рана. Англичане говорят, что он просто перепил и спьяну застрелился. Он довольно странно застрелиться в первый день штурма спьяну. Наша версия, что он застрелился по результату тяжелой депрессии. Почему депрессия? Почему? Ну, потому что это очень долгий переход. Болели, наверное. Приплыл, а тут у него явно ничего хорошего не получится, потому что очень хорошо укрепленная бухта, активно отстреливается. Легкой победы точно не будет. Может быть, на фоне депрессии выпил и полная фиаско. С вестью об этой победе отправили князя Максутова. Князь Максутов был командиром батареи, молодой парень, 22 года. Это вот я все про несколько хороших парней вам рассказываю. Он князь, но из бедных, бедных князей каких-то там провинциальных. Все братья Максутова служат на флоте. А на флоте, как мы помним, с вами служат самые бедные дворяне обычно. Это потомственная служба. В лейб-гвардию не пробиться, вот они идут на флот. Князь Максутов правится с донесением в Петербург, с победной реляцией. У него будет потом довольно счастливая судьба. Он дослужится до адмирала. Будет последним губернатором Аляски русской. Его родной брат, тоже моряк, тоже молодой, в это же самое время сражается в осажденном Севастополе, где-то там на курганах. Тоже посчастливится, останется жив, тоже станет адмиралом. Два Максутовых, это один из которых, будучи губернатор Аляски, а трое Максутов – адмирал, который оборонял Севастополь. А вот этот Максутов погибнет на батарее, тоже командир батареи, там и погибнет. Есть смешная история. Именем Александра Максутова будет назван в Советском Союзе рыболовецкий траулер где-то там, в Тихоокеанском флоте. Такая в советские годы была известная для флотских. Модная тема, как бы сейчас сказали, присваивать отдельным экипажам морским, трудовым коллективом звание комсомольско-молодежный коллектив ударного труда. Коллектив рыболовецкого траулера Александр Максутов получил почетное звание ударного комсомольско-молодежного. Это накладывало некоторые обязательства. Нужно было принять в штат дополнительного человека, несуществующего, и всю его зарплату перечислять на какое-то благое дело. То есть комсомольцы работают за себя и еще за какого-то парня. Ну, кто-то принимал уважаемого ветерана в штат, ветерана, скажем, Великой Отечественной войны. Ну, а эта комсомольская организация, поскольку траулер назывался Александр Максутов, приняли в штат корабля Александра Максутова на должность моряка. И он получал зарплату, зарплату перечисляли в какой-то фонд мира, там не знаю куда. Но потом началась перестройка, все приватизировалось, все развалилось, и уже частной компании не захотелось содержать мертвую душу. Непонятно, куда платить зарплату, как-то отчитываться это надо. Поэтому где-то там в конце 80-х, в начале 90-х не знали, что с этим делать, еще не было полной вольницы. Поэтому его официально по документам уволили. Есть в архиве флота заявление по собственному желанию Александра Максутова. Да, есть отметка кадров, что уволен. История – это всегда сочетание трагического и смешного. А если говорить о трагическом, то мы видим, что Российскую империю фактически обложили как медведи со всех сторон, кусали с каждой стороны. Где даст слабину? Слабину не дали ни на севере, ни в Балтике, нигде не дали. А основная армия англо-французская находится в Варне, в Болгарии.
Там началась холера, скопление людей. Заболел даже главнокомандующий французской армии, тяжело. Надо было что-то делать, надо было куда-то двигаться. Или по пути Наполеона идти сухопутным путем куда-то там, на Москву, куда-то. Решили высадиться в Крыму. И огромный десант, самый большой десант в истории на тот момент. 360 кораблей вышли из Варны, чтобы высадить этот сверхдесант в десятки тысяч солдат в Крыму. Нашими войсками командовал князь Меньшиков, ему 67 лет, уже не молодой человек. Когда-то был либералом, хорошая репутация у него, честный, незамеченный в каком воровстве, прямой. Острослов, много известно исторических анекдотов с князем Меньшиковым. Любитель книг, у него прекрасная библиотека, библиофил. Лично абсолютный храбрец. 7 или 8 раз ранен за кампанию 812 года. Он весь в шрамах, весь в дырках от пулевых ранений, под Бородино тяжело ранен. Но настоящий герой, боевой офицер, любимец императора. Николай ему очень доверял. Тут даже отправился этой дипломатической миссией, чтобы разозлить султана. Константинополь. Сам напросился руководить крымской кампанией. Говорит, я не справился с дипломатической миссией. Теперь хочу повоевать. Куча должностей у него. Он одновременно командующий Крымской армией, командующий Черноморским флотом, военный министр и губернатор Финляндии. Финляндия тоже руководилась из Крыма. Но, понимаете, все-таки он остался где-то там в войне 812 года. Не мыслил современными мерками. Он воевал по правилам молодости своей. Поэтому, когда шел этот огромный десант, что делать? Атаковать этот десант в море? Но тут, слава богу, у нас опытные моряки, они сказали, нас просто уничтожат. У нас мало парафрегатов. Потеря ветра, и они просто расстреляют нас и сожгут в упор. А у них много парафрегатов, у них лучшая артиллерия. Поэтому нельзя давать современному флоту бой в открытом море. С этим Меньшиков согласился. Но он не решился препятствовать высадке. Почему-то боялся, знаете, как в Нормандии в 1944 году, что если они будут препятствовать высадке, то их дальнобойная артиллерия нанесет больший ущерб нашим войскам, расположившимся на берегу. Это была большая ошибка. Они высадились в Евпатории без всякого сопротивления и сразу пошли вглубь острова, в сторону Севастополя, хотя мы могли их там, наверное, остановить. 1 сентября 1854 года, это день Д, как говорят американцы, D-Day, день десантирования, самая большая десантная операция в истории. Мы им не мешаем. В это время в Севастополе в театр, господа офицеры с женами, лучшая публика, смотрят модную пьесу популярного автора Николая Гоголя «Ревизор». На сцену выходит дежурный офицер и говорит: «Господа офицеры, спектакль прерывается. По сути, у меня для вас пренеприятнейшее известие. Только что мы получили сообщение, неприятель высадился на территории России. Французы и англичане вступили в пределы империи». Тут началась самая неприятная часть этой кампании, о которой мы поговорим с вами в следующий раз. Спасибо вам большое.

0: Дорогие друзья, мы продолжаем лекционную программу от Центра АХЭ. И следующую лекцию прочитает Вадим Валерьевич Мариинский, научный сотрудник кафедры гидробиологии и биологического факультета МГУ. И наша тема – озерные чудовища. Предоставляю слово Вадиму.
1: Здравствуйте. Я чрезвычайно счастлив всех здесь лицезреть. Вообще, говорить мы сегодня будем про тему, как мне кажется, очень интересную. Ну, по крайней мере, я честно скажу, что в детстве, когда я купался в озере, я всегда был уверен, что меня сейчас съедят. Прям сомнений не было. Я, честно говоря, и до сих пор в этом уверен. Наверное, поэтому стал гидробиологом. Но мы постараемся сейчас поговорить про озерных чудовищ не как о каких-то страхах, о каких-то легендах, а постараемся поговорить о них, ну, с научной точки зрения. А понятно, что ни одно озерное чудовище к нам в сети пока не попалось. Ну, иначе мы бы совершенно по-другому о них говорили. Но все-таки это же неспроста, что в самых разных регионах планеты люди и культуры, ну, казалось бы, не связанные друг с другом, слагают совершенно, я бы сказал, удивительно схожие в деталях легенды про озерных чудовищ. Кто же за ними скрывается? Может быть, все-таки озерные чудовища? Давайте попробуем с этим разобраться. Ну, если мы посмотрим на то, как человек представлял обитателей подводного мира большую часть своей истории, мы увидим, что кого туда он только не селил. Ну, все понятно. Человек – существо какое? Сухопутное. Поэтому то, что происходит на суше, с этим мы более-менее как-то разбираемся. Это сейчас у нас есть водолазные костюмы, у нас есть специальные аппараты, которые позволяют заглянуть в глубины не только какого-нибудь озера небольшого, но и на дно океана. А ведь большую часть истории человечества этого не было. Поэтому если мы посмотрим даже на вполне серьезные научные книги, ну какого-нибудь 16-го, 17-го века,

складывается. Так или иначе, люди не сомневались большую часть своей истории, что под водой и в океане, и в озерах скрывается целый мир удивительных чудовищ. Ну и разумеется, люди искренне были уверены, что эти чудовища могут их съесть. И здесь надо сделать сразу одно важное замечание. Дело в том, что на нашей планете действительно есть существа, которые могут тебя съесть, когда ты купаешься в озере. Ну, например, крокодилы. И с ними человечество знакомо на протяжении всей своей истории. Поэтому здесь никакой тайны нет. Понятно, что если мы подразумеваем под озерными чудовищами крокодилов, то они существуют. Но мы говорим сейчас не о крокодилах. Мы же говорим о каких-то других чудовищах. Если посмотреть на ареал распространения крокодилов на нашей планете, мы увидим, что это, ну, преимущественно тропики, субтропики. В регионы с умеренным климатом крокодилы не заходят. Поэтому, когда мы слышим, ну, где-то в Центральной Африке рассказы об озерных чудовищах, с некоторой вероятностью мы можем предположить, что речь идет, например, о крокодиле. Но когда мы слышим об озерных чудовищах в озере Лох-Несс или об озерном чудовище в озере Лабынкыр, которое у нас на севере Якутии, там-то точно крокодилов нет. И самое главное, что в обозримом прошлом они там не жили. Откуда же вот эти вот рассказы? Здесь сразу нужно заметить вот что. Что сейчас мы представляем, что люди легко обмениваются информацией, а вот раньше, в прошлые столетия и тысячелетия, информацией они обменивались плохо. И житель какой-нибудь Псковской области, никогда не видя крокодилов, о них никогда и не слышал. Это не так. Люди всегда любили и любят рассказывать друг другу удивительные истории. Понятно, что эти истории обрастают, даже если они начинаются с чего-то правдивого, обрастают потом массой удивительных фактов. Ну вот здесь, например, изображен крокодил. Был такой жанр средневековой литературы – бестиарий. На самом деле это такие иллюстрированные энциклопедии удивительных животных. И вот кого там только не рисовали, ну ведь видно, что автор, скорее всего, жил где-то на севере Европы и крокодила никогда не видел. Ему рассказали, что живет в воде какой-то в реке страшный зверь. Но, честно говоря, да, вдохновлялся он скорее какой-нибудь собакой или волком. Вот так тоже изображали крокодилов. Понятно, опять же, что автор крокодила не видел никогда. Он слышал, что крокодил – это что-то зеленое, и такое страшное, с четырьмя лапами, какими-то пупырышками. Надо заметить, что если мы почитаем исторические летописи, то мы увидим, что почти во всех странах Европы есть рассказы именно о крокодилах в реках. То есть прямо употребляется слово «крокодил». Ну, например, в псковской летописи XVI века рассказывается, что вот прям там крокодилы вышли из реки и многих людей покусали. Ну, хочется задать вопрос, ну, летописцы что, получается, врут? Раз во многих странах, в Белоруссии тоже есть зафиксированы сведения о том, что вроде как в XVI веке видели крокодилов. Здесь, скорее всего, объяснение достаточно простое. Люди, помимо того, что любят рассказывать истории, они еще очень любят, чтобы им верили. А чтобы поверили, нужно что? Нужно привести того, о ком рассказываешь историю. Поэтому и в средние века, и чуть раньше, и чуть позже очень популярно было содержать при дворах правителей каких-нибудь диковинных зверей, в том числе крокодилов. Ну, на самом деле, крокодил – существо, конечно, теплолюбивое, но при должном уходе не то чтобы самое сложное в содержании, не бегемот все-таки. Поэтому действительно,
и на территории России, и в XVI веке, я

Крокодилы были, но только они были в специальных питомниках. Ну, питомник, слово не очень корректное, потому что их там не разводили, в специальных местах, загонах. Разумеется, иногда они могли сбегать, иногда они могли пугать людей. Но мы совершенно точно знаем, что в наших озерах в умеренном климате крокодилы никогда в обозримом прошлом не жили. Крокодилы живут вот в таких климатических поясах. С кем еще можно столкнуться в озере? Как ни странно, с акулой. Ну вот здесь вот Carcharhinus leikas, ее называют еще тупорылая акула или акула-бык. Когда мы слышим слово акула, мы представляем себе море. Вот этот плавник, который зловеще поднимается над водной гладью, но обязательно море. На самом деле есть виды акул, которые могут заходить в реки. Вот, например, акула-бык, точно совершенно известно, что по Амазонке может заплывать вверх по течению до, вы только вдумайтесь, 4000 километров. В озере Никарагуа, вот страна Никарагуа, вот озеро Никарагуа, это пресноводное озеро, в котором постоянно живут акулы-быки. Тупорылые акулы. Это одно и то же, это разные названия одного и того же существа. Видимо, тупорылые акулы попали туда, когда озеро еще хорошо соединялось с морем. Там остались и прекрасно живут. Поэтому, если вы решите искупаться в озере Никарагуа, я бы вам, во-первых, этого делать не советовал. Но если все-таки решитесь, знайте, что может случиться неприятность. Надо заметить, что тупорылые акулы – это еще один из самых свирепых и агрессивных видов акул, которые реально постоянно нападают на людей. Ну, здесь нельзя не вспомнить 5 нападений какой-то загадочной акулы на побережье Нью-Джерси. Это недалеко от Нью-Йорка относительно. В 1916 году. Надо заметить, что до 1916 года люди вообще сомневались, а акулы могут нападать на людей, или это пиратские сказочки про то, что человека можно скормить акулам. До начала 20 века ученые считали, что акулы очень пугливые рыбы, и что человек им ни по зубам и не заинтересует. До тех пор, пока в нескольких курортных городках на побережье Нью-Джерси в 1916 году не произошло 5 нападений на людей, выжил только один. Самое страшное, что одно из этих нападений, почему мы говорим о нем, включая озерных чудовищ, произошло в нескольких десятках километров вверх по реке. То есть акула заплыла по реке и там напала. Ну, прям леденящая кровь история. На самом деле именно эта история послужила исходный для создания сюжета фильма «Челюсти» небезызвестного. Потому что развивалось все именно так. После первых двух нападений правительство городка старалось замять эту историю, потому что опасалось того, что отдыхающие уедут. Этого, безусловно, не стоило делать. Но, опять же, скажете, я рассказал вам сейчас жуткую историю. Оказывается, акулы могут заплывать по рекам на 4000 километров по Амазонке. Но это все может происходить тоже только в теплых регионах. Примерно там же, где обитают крокодилы. То есть в тех реках, в которых обитают крокодилы, если это достаточно полноводная река, особенно недалеко от моря, можно встретить тупорылую акулу. На разных континентах можно. Но мы-то говорим об озерных чудовищах у нас с вами, в регионе с умеренным климатом. Я же говорю, нет, к сожалению или к счастью, это вам решать. Я считаю, что все-таки к счастью, что в России таких нет. Ну, вот мы рассмотрели крокодилов, акул, поняли, что есть реальные озерные чудовища. Но они живут в тропиках, субтропиках. А у нас-то, в нашем прохладном климате, могут озерные чудовища быть или нет? И, наверное, давайте посмотрим. И, наверное, мы с вами начнем с того, что поговорим
про самого известного озерного монстра, про чудовище, о котором все слышали, Лохнесское чудовище. А Лохнесское чудовище любят, про него снимают фильмы, пишут книги, но хотелось бы понять, а все-таки он есть или нет? Более того, до сих пор, поскольку у людей такой интерес к поискам Лохнесского чудовища, до сих пор научные экспедиции отправляются к озеру Лохнесс, с эхолотами его прочесывают и ничего не находят. Попробуем разобраться. Вот, кстати, это, наверное, самая известная фотография лохнесского монстра, сделанная в 1934 году. Уважаемые зрители, на все вопросы я с огромным удовольствием отвечу после. Просто если я понимаю, что кого-то, вот если бы я сидел на вашем месте, и мне было бы там, я не знаю, лет 8, 10, 12, у меня бы рука все время была поднята вверх, потому что в детстве мало что интересовало меня больше, чем озерные чудовища, честно скажу. Вот прям очень меня впечатляла эта тема. Я с удовольствием, если кого-то вдруг тоже это интересует, я с удовольствием с ним готов об этом поговорить, но после того, как я закончу основную часть рассказа. Иначе мы просто, к сожалению, не успеем. Так вот, это, наверное, самый известный снимок лохнесского монстра, сделанный в 1934 году достаточно таким респектабельным хирургом, а не каким-то, не знаю, там, безработным в поисках славы. Тем не менее, несмотря на то, что долгое время этот снимок считался реальным, все-таки уже спустя примерно там 40 лет участники этой мистификации, а это, судя по всему, была мистификация, сознались, ну, или розыгрыш, сознались в нем, что это все-таки специальная модель, и специально они сфотографировали, что никакого на самом деле чудовища они тогда не видели. Но мало ли, может, они видели, может, не видели, может, они решили, не знаю, может, они с каким-нибудь тайным обществом договорились, что они скроют то, что видели. Мало ли что. Не будем верить на слово. Не будем верить на слово тому, что сначала эти люди говорили, что они видели, потом они сказали, что не видели, а попробуем поискать лохнесское чудовище. По-настоящему. А что здесь важно понимать? Озеро Лохнесс – это вытянутое озеро, находящееся в умеренном климате. У него преимущественно каменистое дно, ну, на самом дне там ил находится, довольно каменистые, крутые берега. Это проточное озеро, через него на самом деле даже активно ходят корабли. Оно достаточно глубокое, не очень широкое, вытянутое, действительно большое. Но для нас важно, мы к этому еще вернемся, посмотрите, такие каменистые берега, очень крутые, очень круто уходящие вглубь. Пока просто запомним, это про озеро Лохнесс. Про озеро Лохнесс легенды о чудище ходили давно. Но вообще-то, если внимательно почитать рассказы про крупные озера, то в самых разных странах мы увидим, что почти в каждом озере кто-то когда-то видел какое-то чудовище. Из таких действительно известных рассказов прошлых веков есть рассказ о том, как святой Колумба в VI веке нашей эры совершил там чудо, что он, увидев, что человека в озере Лохнесс погрызло чудовище, и, видя, как скорбят его родственники, попросил другого человека переплыть озеро. Интересная просьба, конечно, учитывая, что там только что кого-то съели. Но человек, эта просьба была от святого Колумба, человек не мог ему отказать, поплыл. Тут же из глубин поднялось чудовище, на что святой Колумба встал и сказал: «Уходи отсюда, чудище!
нет тут твоей власти, иди обратно в глубину. И чудище, как написано в житии святого Колумбы, обуял ужас, и оно с плеском скрылось в водах. Человека не съело. Но легенда и легенда. Очень часто подают так, что вроде бы про Лохнесс, озеро Лохнесс на протяжении всей его истории существовали рассказы о встрече с чудовищем. Это не так. Вот есть в VI веке рассказ про встречу святого Колумбы с каким-то зверем. Зверь, надо заметить, не описан подробно. А потом нет. Все последующие рассказы про лохнесское чудовище – это уже конец XIX века. Есть вроде бы в XVII веке рассказ о том, что местные жители что-то странное видели плавающее по озеру, но проезжавший мимо путешественник, достаточно известный, оставил про это событие в своих путевых заметках описание, что он внимательно посмотрел на это и увидел, что это какой-то большой кусок торфа плавал. Ну, большой кусок земли, фактически. То есть, на самом деле, кроме вот того из VI века рассказа, никаких частых встреч там не было. Так, что-то у меня не листается. О, отлично, сейчас, секундочку. Да, здесь надо сказать вот что. Если мы почитаем рассказы про встречу с различными озерными чудовищами, то чаще всего мы увидим, что их описывают, ну, как что-то с такой изогнутой спиной, лошадиноподобной головой. Хочется сказать, ну, это же так похоже на некоторых динозавров. Похоже, конечно, но в легендах-то описывается именно существо с лошадиной головой и с телом, ну, таким, скорее, какой-то полурептильным. Дело в том, что... И в кельтских легендах, и во многих других духи озер описываются, если описывается их форма. Например, в кельтской мифологии есть такие духи келпи, как вот нечто лошадиноподобное. Но вот как есть русалка, существо, у которого часть тела передняя человеческая, а задняя часть тела рыбья, ну, вернее, с хвостом, как у рыбы. Вот так же описываются во многих мифах и сказках, и легендах духи озер. Поэтому, когда мы читаем про какое-то озеро описание, что вот в таком-то веке вроде бы там что-то такое жило, речь идет обычно об описании вот этих духов озер в их классическом варианте. А дальше происходит интересное. В начале в первой половине XIX века люди потихоньку начинают узнавать о динозаврах, а во второй половине XIX века динозавры начинают захватывать умы людей и становиться очень популярными. Вот здесь мы видим книгу конца XIX века. Ее автор Генри Невилл Гатчинсон назвал ее «Вымершие чудовища». Это одна из первых научно-популярных книг для детей про динозавров. Вот вы можете посмотреть, как динозавров тогда изображали. Ну, видно, что немножечко по-другому мы сейчас представляем, но тем не менее. И происходит удивительное. Как только начинают появляться научно-популярные книги с рисунками реконструкции динозавров, именно тогда внезапно появляются очевидцы, которые в мельчайших деталях видели лохнесское чудовище, которые говорили, у него и ласты такие ромбовидные, и тело такое длинное, и голова вот такой формы. На самом деле, если мы посмотрим, мы увидим, что они просто описывают существ, которые стали появляться в детских энциклопедиях того времени. В реальности, ну вот как я упомянул, первые свидетельства про лохнесское чудовище относятся их к современности к концу XIX века, а бум пришелся на 20-30-е годы, когда повально люди видели, описывали в деталях. Но можно заметить, кого они описывали в деталях. То есть до тех пор, пока
в популярной литературе не появились реконструкции динозавров, никто и не думал описывать озерных чудовищ как что-то похожее на динозавров. Все эти рассказы про то, что вот в каких-то древних хрониках прямо нарисованы динозавры, нет, такого нет. В древних хрониках нарисовано что-то вот такое. И здесь автор имел в виду именно наполовину коня, наполовину что-то такое рыборептильное. Так вот, но давайте двинемся дальше. Почему я с такой уверенностью сейчас говорю, как-то вот, мне кажется, фанаты лохнесского чудовища должны как-то даже обидеться на меня. Я прям чувствую даже, как я маленький сам на себя сейчас обижаюсь очень сильно. Вот, ну, лохнесское чудовище-то, ну, не может же быть, что вот просто так и в других озерах. Не может быть, чтобы так все в деталях описывали что-то одинаковое. На чем-то же это основывается. Давайте, как мы и решили, подойдем к вопросу с научной точки зрения. Вот сейчас мы как-то посмотрели, как люди рассказывали истории про озерных чудовищ. А теперь что могут сказать ученые? Ну, во-первых, конечно, ученые могут проплыть там с эхолотом, нырнуть в аквалангах, в батискафах, спуститься, расставить подводные камеры, сети и ничего не поймать. Ну, на что можно сказать? Ну, просто эти чудовища где-то прячутся. Они же прятались уже такое долгое время. Вот и сейчас вы их просто не можете поймать. Будьте здоровы. Видите, я вас не обманываю. Так вот, на самом деле у нас есть сейчас, как у ученых, не только инструменты поимки чудовищ, съемки их на камеру, но и инструменты предсказания. А может тут кто-то такой жить или нет? Кто-то, наверное, из вас слышал, кто-то нет. Есть в науке экологии такой закон, который называется «правило пирамиды биомасс». Что имеется в виду? Допустим, у нас есть поле. На этом поле растет трава. Травой питаются насекомые. Насекомыми питаются мелкие птички. Им питаются птицы покрупнее ими. И мы точно можем сказать, что если у нас на поле растет, допустим, 1000 килограммов травы, то суммарный вес насекомых, которые ей питаются, не может превышать 100 килограммов. А суммарный вес птиц, которые питаются насекомыми и постоянно здесь живут, не может превышать 10 килограммов. А суммарный вес хищных птиц, которые питаются другими птицами, получается, не сможет здесь превышать вообще килограмм, то есть их совсем чуть-чуть там будет жить. Почему так происходит? Потому что вы, наверное, обращали внимание, что когда мы едим, не вся та еда, которую мы съедаем, сразу переходит в вес нашего тела. Тогда мы были бы, ну, немножко совсем другого формата. На самом деле большая часть еды, которую мы съедаем, примерно 90% еды, которую мы съедаем, тратится просто на поддержание работы нашего организма. Ну, у нас, как у теплокровных существ, в основном на обогрев. И только 1/10 часть переходит в построение нашего тела. Ну, я думаю, это легко можно заметить, что летом с утра позавтракал арбузиком, и весь день замечательно себя чувствуешь. А зимой ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь, ешь. Думаешь, да когда же это уже остановится, все равно есть хочется. Потому что надо себя обогревать, ничего не поделать. Плата за теплокровность нашу. Так вот, то есть получается, что на самом деле ученые сейчас могут сделать вот что. Посчитать массу растений и похожих на них организмов в озере, и предсказать, сколько там будет рыб и других существ, которые питаются растениями и похожими на них организмами, сколько будет существ, которые питаются этими существами и так далее. Посчитать, сколько в воде, ну, обычно в озерах большая часть вот растений и похожих на них существ представлена мелкими, невидимыми глазу
водорослями, зелеными различными организмами, которые плавают в толще воды. Я думаю, все видели цветущий пруд. Цветущий в смысле, когда вода густо зеленого цвета. Вот это размножаются микроскопические водоросли. От их количества зависит возможное количество рачков, которые ими питаются. От их количества зависит возможное количество рыб, которые питаются этими рачками, и, соответственно, рыб, которые питаются этими рыбами. И вот тут, возвращаясь к озеру Лох-Несс, зная, как устроена экосистема озера Лох-Несс, ну, то есть, зная, сколько там кого, мы посчитали, сколько бы там могло жить лохнесских чудовищ. Если представить, что это существо, как его описывают, явно хищное, ну, такого средненького размера, ну, хотя бы 1-2 метра длиной, в середине 70-х годов даже вышла совершенно серьезная научная статья, которая, ну, как раз разрабатывала один из вариантов математической модели вот этой пирамиды биомасс, где на примере озера Лох-Несс считалось, сколько там может жить чудовищ. Получилось примерно 10-15. Ну, хочется сказать, здорово. Получается, ну, десяточек-то живет там, плавает где-то в глубинах. К сожалению, нет. Дело в том, что для того, чтобы существа, если мы не предполагаем, что они бессмертные, а с бессмертными существами, ну, высокоорганизованными, на нашей планете, судя по всему, некоторые проблемы. Мы пока их не нашли точно. Так вот, если мы предполагаем, что в озере живет группа организмов, то их должно быть определенное минимальное число особей, чтобы они могли успешно размножаться. Иначе уже через несколько поколений начнется близкородственное скрещивание, начнут всякие вылезать генетические дефекты, заболевания, и эти животные вымрут. Вот 10 особей такого высокоорганизованного существа точно не хватило бы, прям гарантированно. Поэтому, увы, но современные представления науки, знаете как, очень хотелось бы верить в лохнесское чудовище, но оснований нет. Получается, что ему, к сожалению, там просто нет места. Правда, здесь нужно сказать вот что. Если открыть школьный учебник, там, за 9 класс или за 10, 11, где рассказывается про экологию, то можно увидеть, что в разных школьных учебниках очень по-разному. И бывает так, что вот ту пирамиду биомасс, которую я привел, с ее помощью описывают только наземные экосистемы. Ну, то есть луг, лес, пустыню. А в водных пишут, что она может быть перевернутая. Вот как внизу, видите? И получается, что больше всего должно быть как раз хищников в воде. Тогда, казалось бы, хватает места и для Несси. Это ошибка. К сожалению, люди, ученые, экологи, понимали, что вот для наземных экосистем пирамида биомасс хорошо работает, а для водных там что-то не так. Поэтому появлялись разные альтернативные варианты того, как она должна выглядеть. На самом деле, самый верный из них вот в правом верхнем углу, слева вот такая пирамидка, это наземные экосистемы, а справа, похожая на юлу или волчок, это для водных. Действительно оказалось, что в воде, и в озерах, и в океане, немножко не так работает эта модель на среднем уровне. Я сейчас расскажу почему. Но на уровне, вон там красненьком, хищников она никаких сбоев не дает. Я не буду ни в коем случае сейчас сыпать какими-то терминами, я только в общих чертах скажу, что речь вот о чем. Буквально 15 лет назад было совершено очень важное открытие в водной экологии. Оказалось, что большая часть вещества, еды, всего, оно проворачивается через микроскопических существ,
через бактерий, инфузорий. Фитопланктон – это те самые водоросли, которые плавают в толще воды и придают воде зеленый цвет. Что на самом деле все эти маленькие существа, поскольку они маленькие, они погибают очень часто до того, как их съедают. А если ты одноклеточный, что с тобой случается после смерти? Ты тут же развалился и перешел в состояние растворенных в воде веществ. И тебя съедают такие же одноклеточные. И действительно, удалось разобраться, что вот в этом микромире и океанов, и озер, там проворачивается все основное действие, все основное вещество прокручивается. Это, конечно, очень интересное открытие для экологов. Но для нас с вами важно понимать следующее, что вот то, что здесь обозначено красным, зоопланктон, это как раз рачки разные мелкие и рыбы, которые их поедают. Для них работает вот то самое правило пирамиды биомасс. Поэтому здесь, увы, несмотря на все последние открытия в экологии, ничего не поменялось. Поэтому действительно получается, что в озерах с умеренным климатом каких-то крупных таких чудовищ жить не может. Но, внимание, вопрос. Легенды-то есть? Легенды-то на чем-то базируются? Откуда-то про этих озер рассказывают такие удивительные вещи? Мы же не можем исходить из того, что все люди склонны к тому, чтобы врать. Ну, наверняка хоть кто-то рассказывал правду. Хоть кто-то действительно что-то там видел. И это вполне реально. А если мы поговорим про строение, обязательно отвечу на все вопросы в конце. Если мы поговорим про строение озера, как обычно выглядит озеро? Ну, где-то рядом с берегом плавно набирает глубину озера, там растут различные растения, сначала которые торчат из воды, потом с плавающими листьями, а затем где-нибудь в центре обычно озера, ну если это большое озеро, на глубине, там уже темно, растения там расти не могут нормально, и, соответственно, там как раз формируется просто толща ила. Ил – это перегнивающие, перегнившие остатки животных и растений. Зачем я про это рассказал? Сейчас поймете. Озера бывают совершенно удивительные, разные. Вот, например, озеро Харуснур в Монголии. Это фотографии из нашей экспедиции 2012 года, когда мы наблюдали там сразу на двух озерах совершенно потрясающие вещи. И обоим этим вещам в тот момент объяснение найти не удалось. А потом удалось. Почему я привел здесь эту фотографию? Посмотрите, пустынный берег, ну, то есть бархан, уходит прямо в воду. Никаких растений, казалось бы, тут нет, а тем не менее в озере очень много рыбы. Почему? Озеро неглубокое, и тех самых вот одноклеточных существ в нем плавает очень много. Ими питаются рачки, ими питаются рыбы. Поэтому даже если рядом с озером практически пустыня, оно может кишеть рыбой. Или вот соседнее озеро с ним, Далай-Нур. Это озеро, это не луг. Оно настолько мелкое, что все поросло очень красивыми растениями с желтыми цветами. Это не луг, это на самом деле озеро. Мы проплывали здесь на байдарках. Через это не очень удобно было делать, честно могу сказать. Это котловина больших озер, северо-запад Монголии. Недалеко от городов Хофт и Баян-Улги. Но мы приближаемся к нашей главной цели. Одно из двух. Озеро Харнур, Монголия. Харнур переводится как «черная вода». Это большое озеро. Оно близко к кругу по форме, конечно, не идеальный. Ну и в поперечнике оно примерно километров 30. То есть это реально 30 на 30 километров большое озеро. Это середина озера. Вы можете заметить, что там торчат растения. А средняя глубина этого озера 1,5-2 метра, местами 3 метра. То есть оно совсем мелкое. И вот на этом озере
встав на ночевку, мы увидели удивительное. Озеро, как видите, вдаль не видно другого берега. И вот примерно в этом месте мы встали на ночевку и ночью увидели вот что. Я над вами не издеваюсь. Это фотография. Если присмотреться, там видна чуть-чуть правее от центра маленькая точка. Видите, светлая? Так вот, сначала мы подумали, что мы сошли с ума. Потому что мы сидим с моими коллегами. Один из там моих коллег вот только докторскую защитил, ну вроде как разумные люди. И вдруг мы понимаем, что мы видим что-то, что не можем объяснить. Где-то на середине озера начинает разгораться огонек. Разгорается и тухнет. Мы подумали, наверное, показалось. Потом смотрим опять. Разгорается, через несколько минут тухнет. Это действительно газ, только понимаете, в чем проблема? Выделяется в таких озерах обычно газ метан. Если бы метан загорался при контакте с воздухом, в общем, рядом с любой коровой было бы находиться небезопасно. Просто так, то есть его можно поджечь, но газ, который выделяется при гниении, не загорается обычно при контакте с воздухом. Мы начинаем думать, что это. Первая мысль, да, газ. Потом все логически как бы прокручиваем, понимаем, что, ну что, действительно, на дне этого озера гниет огромное количество растений, животных, должен выделяться метан. Еще некоторые газы, но, ну, выделяются они, и что? А поджигай, неужели там сидит монгол на лодке, который ждет выхода этого пузыря с зажигалкой и поджигает его радостно? Мы даже хотели в ночи подплыть к этому огоньку, но что-то нас остановило. Как оказалось, это было одно из самых разумных решений, принятых мной и моими коллегами в жизни. Потому что потом, когда мы вернулись, я пошел консультироваться с коллегами-химиками, описал им озеро, описал все, они сказали, ну все понятно. Это смесь метана с фосфином. Оказывается, в тех озерах, где очень много рыбы, в рыбе много фосфора. Когда большие количества рыбы гниют, выделяется еще небольшое количество другого газа, который называется фосфин. И вот смесь метана с фосфином, когда контактирует с воздухом, самовоспламеняется. Вот все эти болотные огни, это вот оттуда. Почему хорошо, что мы не подплыли? Фосфин обладает нервно-паралитическим действием. Довольно сильным. Умереть мы, может быть, и не умерли, но отравиться им могли довольно серьезно. Это к вопросу о том, что вот такие удивительные вещи. Представляете, а вот сидел человек, которому даже не приходило в голову ничего про вот эти газы, смотрел, что что-то там загорается. Ну, понятно же, что это озерные духи чем-то там своими делами какими-то занимаются. К сожалению, бывают значительно более масштабные события. Вот здесь я сейчас упомяну об катастрофе на озере Ниас в Африке в 1986 году. Во время этой катастрофы погибло почти 2000 человек. Эти люди мирно спали у себя в кроватях в деревнях на берегу озера, а потом просто не проснулись вместе со всеми домашними животными и всеми другими животными, которые жили вокруг этого озера. Что случилось? Оказалось, что это вообще вулканическое озеро, и в его глубинах накапливался углекислый газ, который выходил из недр земли. Вы замечали, что если потрясти бутылку с газированной водой, а потом ее открыть, что произойдет? А если ее открыть плавно, такого не произойдет, правда? Почему? Потому что там в воде растворен газ. И если ее взболтать, этот газ начинает активно выходить. А если вода плохо перемешивается в глубоком озере, то на глубине он может быть растворенным очень долго и никак не беспокоит жителей. Это очень яркий и трагический пример. Судя по всему, просто ночью случилось небольшое землетрясение, озеро тряхнуло, и весь углекислый газ вышел из озера. Он тяжелее воздуха и просто растекся по окружающему ландшафту. Но в меньших масштабах
Так может происходить на самых разных озерах. То есть опасаться в этом ключе стоит только озер вулканического происхождения. Это кратер вулкана на самом деле. Ну, с кратерами вулкана надо вообще быть всегда бдительными. А на самом деле, вот этот пример с бутылкой дает понять, там до сих пор живут, дает понять, что действительно может из озера случиться резкий выброс газов, например. Причем вы понимаете, что если это какой-нибудь несколько крупных пузырей газа, то вполне можно в потемках принять за то, что кто-то там плеснулся большой. В Кировской области у нас в стране есть замечательное озеро Шайтан. Низ в Кировской области. Неспроста его так назвали. Ну, во-первых, по его поверхности плавают такие островки. Это плавучие островки. Ну, если, я думаю, кто-нибудь здесь обязательно видел такую вещь, как сплавина. Это когда на озере постепенно так мох сфагнум нарастает, на нем еще можно качаться вот так вот. Вот это как раз оторванные куски сплавины, но название такое местные жители, понятно, дали не из-за плавучих островов, а вот из-за чего. Периодически, раз в несколько лет, на этом озере у него почти из центра начинает бить фонтан. Фонтан до метра в диаметре и нескольких метров высотой, если он бьет зимой, то может проломить лед. Что это такое? Есть такой очень редкий тип родников, источников, когда вода в полостях под озером, например, накапливается, а затем в какой-то момент резко пробивает пробку из ила, который забил выход для этой воды, и получается вот такой фонтан, который несколько минут бьет. Ну, понятно, что если ты на лодке ловишь рыбу, а рядом с тобой вот такое, ну, когда ты придешь в себя, догребя на берег, может, даже по берегу прогребя на веслах, то, наверное, много чего ты порассказываешь всем, что ты видел и как вообще еле спасся. Или вот еще одно монгольское озеро, посещенное нами во время той же экспедиции, я сейчас уже буду закругляться потихоньку, 2012 года, озеро Хиргас. Очень красивое озеро, оно большое, довольно соленое, у него соленость там 10 промилле, то есть у него воду пить еще можно, но уже она очень-очень соленая. Красивые берега, вообще немножко на море похоже. На скалах гнездятся бакланы, живописнейшее место. Но про это озеро издавна ходят легенды, что там живут какие-то гигантские существа. Это слово, которое в монгольском языке используется, его обычно переводят на русский как кит. И вот издревле коренное население этого побережья, этого озера рассказывало, что там живут какие-то гигантские существа, которые иногда выползают на берег. А каково же было мое личное удивление, когда мы, прогуливаясь по берегу этого озера, увидели вот это. Это как будто следы, как будто кто-то выползал из озера, правда? Да, посмотрите, но ведь явно кто-то выползал из озера. И именно эти следы во всех, да, вот как раз и предполагают, может, это какие-то черепахи, может, кто-то еще. Ну, точно же следы. Но настоящего исследователя должна здесь насторожить вот какая вещь. А эти следы, там есть маленькие, есть большие, есть совсем маленькие, есть огромные, но они все абсолютно одинаковые. Вообще-то, вы, наверное, замечали, что дети человека по форме тела отличаются от взрослых людей, да? И вот у других позвоночных животных примерно так же. А тут разного размера, но совсем одинаковые следы. Честно говоря, я очень впечатлен был, тогда их увидев, а потом даже задумался, а может, правда кто-то есть. А потом я несколько раз в своей жизни видел похожие следы в совершенно других ситуациях, на северных реках, у нас в Якутии, например, где на побережье грунт, точно такой же мелкая галька, чудищ там точно никаких быть не может,
ни у кого не возникло идей, что может оставлять такие следы? Что? Еще? Ну, для ветра крутовато. Для волн тоже. На самом деле могу сразу сказать. Лед. Это лед, льдины, когда вскрывается озеро. В тех местах, где ветра дуют в определенном направлении, они торосы льда выкидывают на берег. И, соответственно, вот эти льдины оставляют такие следы, а потом тают. И кажется, что действительно кто-то выплыл. Ну, правда, выплыл, только не кто-то, а что-то. А теперь давайте перейдем к последнему вопросу. А, нет, могилы там выглядят иначе. А, это ваша, я подумал, что кто-то сказал, это могила, прошу прощения. Так вот, все-таки, ну, кого-то живого можно увидеть у нас в озерах такого необычного? На самом деле, да. На самом деле, во-первых, я думаю, вы знаете, что в озере Байкал живет байкальская нерпа. В Ладожском озере... Ребят, я сейчас уже совсем скоро закончу. В Ладожском озере живет кольчатая нерпа. А, действительно, есть виды тюленей, которые живут в крупных озерах. Но это большая редкость. То есть есть всего несколько озер на планете Земля, где живут тюлени. Что это значит? Это значит, что если человек, который не жил на этом озере все время, а просто проезжал мимо, если он увидел, что оттуда что-то высунулось, и, допустим, происходило это лет 200 назад, когда просто путешественник совершенно не обязательно знал, что там кто-то такой жил. Но очевидно же, что высунулась недалеко от тебя такая башка. Ну, понятно же, что это чудовище. Совершенно очевидно. Потому что такое не должно жить в озере, а оно живет. А еще одни кандидаты на реальных прототипов озерных чудовищ, это скорее, если мы говорим про легенды про северных, озерных чудовищ, это, как ни странно, белухи. Такие замечательные киты, которые иногда немного поднимаются по рекам. Невысоко. Они не уходят далеко. Но представьте себе впечатление какого-нибудь оленевода, который с морем не общается, особенно оно ему ни к чему. У него стадо оленей, он его пасет. И вот он просто на морское, недалеко от морского побережья пригнал свое стадо оленей. И вдруг в широкой реке он видит вот такое. Ну, понятно, что, в общем, с одной стороны, наверное, ну, если он позитивно настроенный человек, то можно ему позавидовать, что он увидел такое чудо. А если он видит во всем плохое, то, в общем, испугаться можно на всю жизнь. Повторюсь, белухи не заходят далеко никогда в реки, но иногда на некоторые расстояния по особенно крупным рекам могут подниматься и, соответственно, оказываться там, где, казалось бы, их увидеть не ожидаешь. Таким образом, в завершении хочется сказать вот что. Видимо, озерных чудовищ в том виде, в котором легенды о них появились в 20-е и 30-е годы 20 века, а мы теперь с вами знаем, что легенды про озерных чудовищ, которые были до этого, это совершенно другое. Они появлялись из-за встреч с нерпами, тюленями, с белухами, из-за каких-то явлений просто гидрологических, ну, то есть связанных с неживой природой на озерах. Это совершенно не те легенды, которые появились в 20-е и 30-е годы. Когда в начале 20 века стали всем известен образ динозавра, стал, все подумали, надо сказать, что там живет динозавр. Вот, увы, современная экология, наука, может с уверенностью сказать, что в крупных озерах умеренного климата мы таких чудовищ не встретим. Купаться можно безопасно, совершенно. Но это не значит, что в озерах нет никого неизвестного. Там огромное количество неизвестных науке существ. Но просто обычно они маленькие. Различные насекомые,
моллюски. Рыб новых до сих пор продолжают описывать. А уж сколько микроскопических существ еще скрывается. Поэтому, если вы захотите, ну это в первую очередь обращение к юной части слушателей, заняться исследованием озерных чудовищ, на ваш век их точно хватит. Просто эти чудовища будут не такие большие, но не менее впечатляющие, особенно если посмотреть на них в микроскоп. Спасибо за внимание.

Доброе утро. Прежде чем перейти к новому сюжету утреннего отбора, я сделаю работу над ошибками и отвечу на некоторые вопросы. Слава богу, их было не очень много. Мы долго искали место, где было бы связано с Карлом Францевичем Рулье. Но на самом деле такого места в экспозиции нет. Но здесь есть витрина с зубами мамонта, а Рулье был палеонтологом, поэтому выбрали эту локацию. Так вот, в предыдущем утреннем отборе, в котором я принимала участие, я когда увидела корову, начала как-то причитать и ахать, и говорить, что это не совсем та корова, поскольку нет такой четкости черно-белых пятен. Назвать эту корову на самом деле нельзя пегой, поскольку у нее такое распределение пятен. А между тем Карл Францевич отметил эту особенность. У коровы на белом цвете могут встречаться яблоки основного цвета или такие крапины, крапления такие. И такое мы видели как раз у нашей коровы. Так что, Карл Францевич, я все исправила. Значит, он был абсолютно прав. Вопросы были связаны как раз с рогами коровы. И я немножко расскажу про эту породу. Это корова якутской породы. Она такая невысокая, некрупная, такая достаточно приземистая. Покрыта она достаточно густой, длинной шерстью. И даже в имя не покрыта шерстью, поэтому сразу его увидеть трудно. Оно, в общем-то, не очень большое и некрупное. Корова эта замечательно морозоустойчивая. Она может спать на снегу и выдерживать температуры до минус 50 градусов. Но все-таки от дождя ее стоит закрывать и под такими навесами помещать. Что еще из особенностей этой коровы? У всех смутили рога, такие направленные вперед, но оказывается, что и форма рогов, и их изогнутость, и даже цвет коровы варьируют, и не обязательно вот они такие. А это, можно сказать, такая фамильная черта именно нашей коровы. Эта корова дает не так много молока, как другие породы, но молоко у нее в два с лишним раза выше по жирности, где-то примерно 6,5%. Еще одна замечательная особенность. Все знают, как цена мраморная говядина, и фермеры ухищряются какие-то там делать массажи, питать ее какими-то совершенными диетами, чтобы получить эту мраморность. Так вот, у якутской породы эта мраморность совершенно естественная. Ничего делать не надо, а говядина получается мраморная. Ну, эту породу чуть было не утратили где-то в 20-х годах 20 века. Сейчас занялись ее восстановлением. И у нас это чучело не историческое, а получено не так давно, где-то плюс-минус 5 лет назад. Еще один был вопрос, связанный с обратной зависимостью между частотой встречаемости новостей и их возрастом. То есть чем древнее находка, тем реже она встречается. Но сам автор вопроса как-то неуверенно задает его, и я тоже не убеждена вслед за ним. Во-первых, надо выяснить, где. Если мы возьмем какой-нибудь научный журнал и просто посчитаем количество статей, то, скорее всего, ситуация может быть совершенно другой или вообще даже обратной. Ну а если мы ведем речь о научно-популярных пабликах, то, конечно, наверное, так это и есть. Потому что новость о новом найденном виде динозавра или каком-нибудь крупного млекопитающего звучит для нас звонче, весомее, и мы сразу все ее видим. А вот, например, нашли какой-то новый вид граптолита, который в корне изменил наше представление о геологических событиях палеозоя, мы скажем, что, кто это, и промахнем эту новость. Еще один был вопрос, который звучал примерно так: а что это вы здесь делаете? И я его перевожу для себя на русский язык, что именно я конкретно делаю на канале Дарвинского музея. На этот вопрос, конечно, хотелось бы ответить словами нашей известной балерины. Всегда хочется сделать что-то приятное для вас, людей, и сесть на шпагат. Но так мы отвечать не будем, мы это аккуратненько вырежем. А ответим так. Книги достаточно редко можно увидеть и в основной экспозиции, и на выставках. А между тем, некоторым людям, конечно, не всем, а только некоторым, интересна какая-то их внутренняя история. История книги, содержание, история автора. И поэтому я вот рассказываю об этих книгах. Когда количество наших просмотров, вот этих роликов, уменьшится ровно до двух, и смотреть будет только я и Дмитрий Владимирович Ольшанский, который меня снимает, мы с ним заплачем, обнимемся и самоудалимся с этого канала. Ну и последний вопрос, который нам очень понравился, задал его Сергей Попов. Он спросил, где можно прочитать статью Карла Францевича Рулье «От нечего делать». Я отправила туда ссылку, там есть ответ, но настолько было приятно, что кто-то хочет ее прочитать, что мы решили этого человека наградить.

0: Вот
1: века между...
0: Стоит на самом деле один очень мощный биохимический и физиологический принцип. Вот какой. Когда человек поест, у него притупляются чувства, реакция, выброс адреналина. Он почти не способен на агрессивные действия. То есть, на самом деле...
1: Как интересно, я никогда о биохимических процессах не задумывалась.
0: За всем этим стоит, на самом деле, очень интересная физиология. Но поэтому очень часто на приемах и убивали, или после приемов человек терял бдительность. Вот, поэтому тут, я думаю, за этим стоит еще и физиология. Вот. Она была простой в то время, когда был человек голодный, становился сытым. А ели много,
1: ну,
0: и
1: да,
0: сразу.
1: Ну, как может быть, изначально, да, здесь это было, может быть, даже решающим фактором. Но, конечно, потом это просто установилось как некая
0: как форма, как ритуал, признак культуры.
1: И гостеприимство стало, так сказать, частью
0: смотрите,
1: для многих.
0: У северных народов это заведомо есть, правда ведь? У южных народов мы знаем. Кавказ – это сплошное гостеприимство было на нашей памяти. Средняя Азия – то же самое. А вот теперь скажите.
1: Мифы наши, извините, что просто русский народ.
0: Не хочу упомянуть.
1: А возьмем наши сказки. Возьмем наши сказки и вспомним такой чудесный персонаж, как Баба-Яга. Есть такой персонаж.
0: Древний,
1: непонятный. Там кто говорит, что это между тем миром и этим, кто говорит, что это там вообще, так сказать, сама мать, сыра, земля, богиня. Ну, так сказать, много концепций. Но вспомним, вот этот персонаж, да, он всегда достаточно такой злой и агрессивный по отношению к человеку, русским духом пахнет, тот там ко мне пришел. И вы посмотрите, ведь каким образом герой справляется с Бабой-Ягой. Только одним. Он ей говорит, ты подожди, ты накорми, ты напои. Он напоминает ей о законах гостеприимства, о том, что она хозяйка.
0: Кстати, да.
1: И
0: да.
1: Она не может ему отказать. А уже когда она его накормила, напоила в бане, там, так сказать...
0: А потом напугай,
1: куда
0: да.
1: уже? Уже теперь надо давать ему там меч или что там, шарик там этот, который его куда-то выведет. То есть вот даже вот в такого рода, казалось бы, да, элементы вот эти, они сохранились,
0: вплетены,
1: они живы.
0: Вплетены,
1: они существуют и они есть.
2: Любопытно, что в русской литературе описания чревоугодия встречаются весьма часто. Один Гавриил Державин чего стоит. «Я зреваю стол и вижу разных блюд, цветник, поставленный узором, багряна ветчина, зеленый щи с желтком, румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны, что смоль, янтарь, икра, и с голубым пером там щука пестрая, прекрасная». Да и тот, кому он в качестве награды вручил свой портрет с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя», наш Александр Сергеевич Пушкин отдал должное этой теме. Цитируем небольшой отрывок из Евгения Онегина. «Вошел и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток, пред ним разбив окровавленный и трюфли роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет, и Страсбурга пирог нетленный меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым». Судите сами, кто кого превзошел в этом негласном соревновании. Но интереснее другое, не слишком ли? Ведь не за богато накрытыми столами проходила жизнь. Естественно, нет. Но ведь роскошество особенно просится в рифму. А обычный перекус, он как бы за кадром. Хотя, вспомните, роскошно одетый человек стыдливо прячет, чтобы не увидел внезапно вошедший гость, куски черного хлеба. Это знаменитая картина замечательного художника Павла Федотова «Завтрак аристократа». Да и тот, чьими стихами мы начинали этот сюжет, писал: «Извольте мой вы толк послушать, блаженство не в лучах порфир, не в вкусе яств, не в неге слуха, но в здравии и спокойствии духа. Умеренность есть лучший пир».
1: Да, так вот, возвращаясь к традициям, например, Средней Азии, которые нам много дают. Вообще, я, так сказать, считаю, что это очень недооценено. Потому что все равно исследователи современные больше на полинезийских там островах, индейцев там почему-то. Но это еще с 19 века.

0: С 18-го, когда все это открыто, да. Хотя, с моей точки зрения, народы русского севера – богатейший источник.
1: Я
0: вот,
1: про это
0: вот здесь
1: сказал,
0: вот информация. Да. Вот просто действительно. Там в том числе есть люди, сохранившие, как, видимо, когда-то в древности, вот это монопитание, которые просто питаются одним оленем. Все, больше
1: или
0: ничем.
1: Или.
0: Как правило, это или-или. Да. Они
1: да,
0: либо...
1: Или.
0: Да. Но, понимаете, им при этом не нужны зелень, там, как сейчас говорят, нельзя без витаминов, нельзя. Они их получают, но они их получают вот все,
1: так сказать,
0: вместе.
1: Еды, да.
0: Из той свежей сырой еды.
2: То есть, наоборот,
0: и поэтому их традиции, они в какой-то степени, может быть, дали бы нам гораздо больше, чем полинезийцы, которые в своей жаре там сидят и, в общем, в определенных условиях существуют.
2: Да, мне кажется, надо всех изучать. И полинезийцы ничем
0: нет,
2: не хуже.
0: Нет, это, конечно, не
1: можете. А вот народ. Вы вот встречали ли рассказы о культуре едение. Вот когда путешествовали, где вы бывали с этими делами, с вот своих поездок?
2: Ну, я в самых разных местах был, и в Азии, и в Африке, и в Южной Америке. И моя
1: вот
2: задача...
1: Вот мне всего рассказывают о еде, вот что мне интересно.
2: Рассказывают именно о еде, чтобы...
1: И комментируют, и кормят, конечно, и умеют, понимают, что делают.
0: Вкуснее всего рассказывают вопрос.
2: Вкуснее всего рассказывают, да, наверное, в каких-то европейских странах. Обычно в азиатских странах никто вам ничего не рассказывает, а только, простите, дает какие-то свои экзотические блюда. Нет, просто я, когда путешествую и путешествовал, я всегда, естественно, стараюсь пробовать местную какую-то пищу, которую именно для того, чтобы в моем представлении, возможно, навеянное книгами Анны Валентиновны, то, что нельзя понять другой народ, если ты не поймешь, что он ест. Иногда вот это бывает так достаточно трагически, как вот с этими индейцами. Иногда это будет, наоборот, великолепно. Ну, мне такого, мне кажется, народа, который бы не гордился своей кухней. Поэтому из этого же создают целые действия. Допустим, во Вьетнаме там мы были, когда готовили змею при нас там. И это длинное, продолжительное событие, из которого делают из одной змеи там 16 или 18 разных блюд. Потом надо еще съесть бьющееся сердце змеи. Ну, это такой пример, когда еда является вообще главным культурным событием за всю поездку. Там, может быть, вы не так много найдете каких-то уникальных архитектурных, ну, по крайней мере, то, что точно, да, останется у вас навсегда в памяти, это вот эту пойманную кобру какую-то, из которой вырывают это сердце, а еще она уже готова, а сердце еще бьется. И все это подается одновременно на стол. Конечно, это, наверное, производит наиболее сильные впечатления в любой поездке. И потом, мне кажется, это действительно много говорит о народе, который вы посещаете, о той стране, где вы находитесь. Вот этот вот, это ритуальное некое событие, вот это, как вы говорите, совместное поедание пищи. Очень интересно было, в Монголии нам показывали, как они готовят козленка. Они в тушу козленка набивают горячие камни раскаленные.
1: Как то есть бы, изнутри.
2: Готовятся изнутри, да. Вы не снаружи готовите еду, не режьте ее на куски, а вы изнутри как бы прокаливаете этими раскаленными камнями. Удивительно, кстати, вкусно получается, совершенно неожиданная вещь. Потом зашивают это, и она как бы варится снаружи. Тоже зрелище, надо сказать, достаточно неприятное.
1: Ну, понятно.
2: Но результат очень красивый. Так что очень вкусно.
3: Моднейшие диеты похудения, самые последние разработки методов лечебного голодания имеют древнейшие корни. Практически во всех основных религиях существуют посты. В православии четыре основных – Великий, Апостольский, Успенский, Рождественский. В мусульманстве месяц Рамадан, когда нельзя есть при свете солнца. В иудаизме в постные дни разрешен прием пищи только в темное время суток. Но археологам известно, что люди ограничивали себя в еде задолго до появления христианства. Судя по всему, еще начиная с верхнего палеолита. В эпоху ледников уже существовали обычаи, которые предписывали разным членам общества принимать разную пищу. Сейчас популярно выражение «выведение шлаков». Организм обновляется, избавляясь от старых запасов. Ведь напомним, поскольку мы можем и даже хотим есть, Когда наша физиологическая потребность удовлетворена, то мы едим про запас. И периодически с этим запасом надо расставаться. Иначе появятся новые продукты распада, новые метаболиты. Избавление от них и называется выведением шлаков. Вот почему чередование постов с пирами, вероятно, благотворно для человеческого организма, устающего от однообразия. Будь то однообразие деятельности, мысли или пищи. Короче, прав был поэт Боротынский, который утверждал: рассеивает грусть перов веселый шум.
2: Я, кстати, вот в науку о еде включил бы, конечно, это что-то должно быть очень... Может быть, это настолько большая вещь, в которой столько должно быть всяких прикладных вещей, и биология, и культурные какие-то вещи. Может, поэтому никто еще не сделал науку о еде, потому что мне надо очень много всего засунуть. И какие-то медицинские вещи, да, и там...
0: Ну, медицинская, она есть, естественно, питание. Прекрасно, да.
1: Коллеги, маленькую ремарку. Вот я специально обращаюсь к зрителям. Просто я хочу, чтобы не подумали, что мои гости – это пищевики, или мои гости занимаются социокультурным регионоведением. Это историки, которые занимаются вот поведенческими и историческими особенностями региональных культур, этносов. Мы совершенно упустили... И зрители наверняка заметили, мы совершенно не говорили о напитках, которые обязательно...
2: Это самое главное.
1: Это не, ну, в какие-то моменты, да? Ведь это тоже ритуал едения. Вот, просто усиленный тем, что это действует на когнитивную нашу систему, на наше сознание, и закрепляет, по-видимому, закрепляет ситуацию дружелюбного едения. Ведь вот еще что в этом есть.
0: Ну, понимаете, вот интересно, что и вы, и Андрей Валентинович, вы, так сказать, с точки зрения более естественных наук, а Андрей Валентинович с точки зрения практика путешественника, да, вы все время все хотите свести вот разговор к конкретному бытовому. Вещам, да. А мне все время хочется уйти в некие именно показать.
1: Уходите.
0: Показать, что это наука. Потому
1: уходите,
0: что все, кто
1: давайте.
0: Говорит о еде, говорят вот...
2: Да, она просто включает в нас какие-то внутренние
0: понятно,
2: вещи. Если произнести слово «обед», то кроме как про обед больше не
0: говорю. Нет, в принципе, и про напитки. И напитки и точно напитки, такой же, да, действительно, безусловно, важная составляющая. Здесь можно, например, говорить о том, что вот с точки зрения исторической, если мы возьмем с точки зрения исторической, то когда-то уже довольно давно произошло разделение, некое разделение народов на крупные группы. Это, в общем, заметно,
1: расскажите,
0: когда мы анализируем такие простые... У каждого народа есть своя определенный набор, так сказать, веществ, которые он потребляет. Исторически сюда входят углеводы, да, что является основой для одних народов. Ну, если мы возьмем, например, романские страны, там в первую очередь это пшеница, у них, так сказать, она является ведущей. Если мы возьмем нашу страну, так сказать, особенно северный регион, это рожь. Если, так сказать, мы возьмем центральную Европу, это ячмень. То есть, ну, Азия, понятно, рис. То есть вот некая углеводистая основа, да. Каждый народ имеет свои предпочтения с точки зрения мясной, с точки зрения жира определенного, оливковое масло, безусловно, Средиземное море, у нас это животный жир, сало там и прочее, да, есть народы, которые на масле, на молочном жире, ну, так сказать, здесь свои тоже есть различия. Есть свои источники витаминов. Вот для нас это все, что сквашенное. Все сквашенное и переквашенное дает нам силу. На юге это зелень, там, ну и так далее, и так далее. И в том числе с напитками. С напитками здесь тоже произошло такое же, в общем-то, разделение, которое... Точно так же важно. Без этого невозможно, так сказать, существовать. Ясно, что где-то это вино, где-то пиво. Да. Ну, в основном, в принципе, пиво и вино. Два. Еще мед есть тоже, сброженный мед.
1: Да,
0: сказать,
1: то, что в России.
0: Да, то, что было в России, то, что было в Шотландии, то, что было на север, в севере, там, так сказать, Скандинавия. Поэтому вот основные такие регионы. И вот, как это ни странно, вот вся... Я хуже знаю Азию, там, Африку, вот эти, но я уверена, что там есть свои. И вот весь мир, он как бы разделен на вот эти вот такие некие пищевые зоны, да, которые дают нам... Чем это интересно? Чем это важно? Это не просто абстрактная карта. Это интересно тем, что это, например, позволяет судить о том, как передвигались племена и народы. Вот обычно, так сказать, люди всегда, если народ живет на море, значит, что он делает? Он ест рыбу. А вместе с тем есть народы, которые живут на море и не едят рыбу. Понимаете? Внутри одной даже страны есть. Вот Италия. Италия, там есть Тоскана, которая абсолютно мясная, хотя она тоже выходит. И есть там какая-нибудь Апулия, которая вся ест рыбу. Это говорит о том, что эти части Италии заселялись племенами, которые пришли из разных мест и принесли с собой свою культуру. Потому что то, с чего мы начали и не совсем эту тему развили, еда – это один из очень важных факторов этнической самоидентификации. То есть вот она сохраняется очень долго, очень стабильно. И хотя, конечно, она подвержена, как и все остальное, влиянием, да, достаточно вспомнить знаменитый американский, так сказать, взрыв, который произвело изменения, да, во всей нашем питании, или современное глобальное, глобализацию, когда все перемешалось и перепуталось. Но при всем при том, вот эта вот традиция, она сохраняется. Это очень хорошо на иммигрантах видно. Вот сидят где-нибудь в Англии, абсолютно английская семья, говорят по-английски, как королева. Все. И вдруг почему-то где-то там на столе у них там лобио продают грузинское. И начинаешь думать, откуда бабушка-то приехала сюда изначально, или там мама, да? Или там борщ какой-нибудь с пампушками вдруг мелькнет. То есть уже все преодолев и став полностью англичанами, вот это вот в еде, оно держится.
4: Некоторые народы Африки уже питаются насекомыми. ООН предупреждает, что вскоре и большая часть населения Земли, исчерпав продовольственные ресурсы, также будет вынуждена перейти на подобное питание. Штрих. Иоанн Креститель всю жизнь питался медом и акридами, то есть саранчой. Это и был библейский сигнал будущему, к которому мы приближаемся. Чему ж тут удивляться?
1: У меня вот есть одно соображение, которое я тоже хотел высказать. Если вернуться на 40-80 тысяч лет назад, когда мы с вами, ну, стали совсем уже ходить прямо, на самом деле из биологической эволюции произошло в нас в основном, ну, мы совсем выпрямились. Мышечную массу мы немножечко потеряли, потому что вот в верхней части была более массивна у наших предков. Но вырос наш мозг. И когда он рос, я думаю, это как раз сопровождалось теми временами, когда первые первобытные люди научились перерабатывать пищу. Ведь смотрите, перерабатывалась мясная пища, пеклась, ну, потом уже варилось это самое мясо. Вот. И еще стали перерабатываться злаки, где очень много, чего много? Значит, в мясной пище белков, аминокислот. А в растительной пище много углеводов и нуклеиновых кислот в том числе. Понимаете, если действительно пищу мозгу давала новая деятельность человека, то пищу для мозга, вот эту самую энергетическую, и вот из чего масса нарастала, то есть появилась новая пища. То есть я думаю, вот в этом отношении, вот ваш заход на то, что пища – это еда, это наука, то приготовление – это же первые биотехнологии на самом деле. Это первые биотехнологии переработки вот, белковой или растительной пищи. Это действительно сыграло, видимо, очень большую роль в том эволюционном скачке, когда просто Homo erectus стал Homo sapiens. Вот я думаю, это вот как раз то самое время. Что?
2: Я хочу сказать, что это совершенно верно. Есть очень известные теории, есть масса книг на эту тему написанных. Вот, кстати, есть прекрасная книга, которая называется «Зажечь огонь. Как кулинария сделала нас людьми». Единственное, что я хотел бы отметить, что это гораздо более продолжительный процесс. Во-первых, все-таки считается, что Homo sapiens sapiens, с древнейшей как бы, находки, это примерно 200 тысяч лет назад, а не 40-60.
1: Ну, я помню, что только примерно.
2: Ну, все-таки последние данные – это примерно 200 тысяч. А первые более-менее не очень доказанные остатки, когда вот сжаренные, как бы, что мы видим, что действительно люди разводили огонь и готовили, что там есть обожженные кости, еще вообще сейчас относят примерно к полутора миллионам лет назад. А доказанные – это где-то около 700 тысяч лет назад. То есть просто вот это изменение в мозге, тут пытаются действительно сделать прямую корреляцию, что действительно, когда стали есть мозг, поступала более энергетическая пища, у нас изменился желудок, мы стали менее как бы травоядными, мы стали больше хищниками, он сократился, пошел другой обмен веществ, и именно это дало огромную энергию,
1: подпитку
2: для мозга, который вырос от объема там в 300 до полутора тысяч. Да, поэтому 1000 был только у Анатоля Франца. Вообще у нас у всех в основном 1500 кубических. Ну, это большой, в 5 раз рост. Поэтому, но это все-таки теория, потому что железного такого доказательства мозг начал расти раньше, а совершенно очевидно, до того, как стали обрабатывать.
1: Я не говорю, что это было причиной, я говорю, что это было сопутствующим.
2: Это сопутствующая, безусловно, вещь. Но являлась ли она главной причиной, все-таки это вопрос дискуссионный, потому что он начал расти раньше. Если бы мы нашли совсем когда-то там в миллионы, там 3 миллиона лет назад такой костер, который бы точно сказали, вот здесь готовили пищу, и это послужило толчком, это было бы, конечно, здорово, но пока такого нет. Поэтому вот эта связь, она, конечно, присутствует, и то, что мы стали обрабатывать пищу, и появилось время, и то, что кулинария сделали нас людьми, скорее всего, имеет какой-то право на существование, просто это не 100%. Ну, просто этот процесс, он очень длительный, сотни тысяч лет.
1: Ну, по-моему, мы не возражали друг другу, просто вы удалили процесс.
0: А я вот хотела бы по этому же поводу сказать, я абсолютно, так сказать, биология для меня, я в школе хорошо биологию изучала, но это было уже некоторое время назад. Но я прочитала на эту тему книги, труды, да, которые были, потому что это очень интересное в Америке развитое направление. И, так сказать, вот действительно есть и то, и другое. И то утверждает, что это было очень давно. Это какой-то сейчас немножко политический тоже получил аспект. Насколько древний человек. Когда он, так сказать, появился.
2: Но я, я просто воспитанная,
0: в старой еще школе советской, я помню, там 40-80 тысяч лет. Вот мне как бы приучили, что это в рамках, да, складывается. И я как бы по-прежнему с ними и живу. Мне кажется, это нормально. Но мне очень понравилось действительно высказывание, которое я прочитала в «Путешественника» 18 века. Шотландского, который сказал, человек – это животное, которое умеет готовить. Единственное, что отличает его от всех остальных, это умение приготовить пищу. Да, думать, чувства, так сказать, все это есть у всех. Но только человек может готовить себе и готовить себе пищу.
1: И еще умеет шутить.
2: Ну, это реже.
3: В заключение еще раз вспомним Александра Сергеевича Пушкина. «Руслан и Людмила. Песнь первая. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой, в толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана. Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом ковши и серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Это поэзия. А проза сегодняшнего дня – это полноценное питание лишь для так называемого «золотого миллиарда людей». Остальным 6 миллиардам весьма существенные проблемы. И много, очень много людей на планете гибнут от голода. В том числе дети. И по-прежнему нет никакой ясности, как решают эту проблему. Генно-модифицированные продукты? Сколько гимнов им спето? Сколько красивых доказательств их необходимости? Апологеты подобных манипуляций утверждают, что делают целенаправленно то, что в природе достигается случайными мутациями. Умом понимаешь, но в душе свербит. Что это за картошка, которой даже колорадский жук брезгует? Надо продолжать, наверное, опыты. Но проверять и еще раз проверять. И за всеми этими научными изысками не забывать о святости крестьянского труда, о земле-матушке, которую кормилицей величали. Почему-то кажется, что частенько неправедно забытое старое большую пользу приносит. Может, это тот самый случай?
2: Я бы хотел сказать, что вот это осознание важности еды, оно вот то, про что мы все это время говорили. Просто мы видим еду очень достаточно приземленно. Не видим в этом некий дар, некий какое-то культурное событие или традиция. Ну, в основном, это для многих людей в последнее время это стало такая абсолютно
1: быт.
2: Потому что из этого праздника, который, на мой взгляд, вот это общение, про которое вы говорили, которое происходит за столом, это превращается в некую такую рутину, иногда это часто обуза или что-то такое механистическое. Вот есть такое движение, которое называется long food, то есть что надо долго есть, надо с друзьями. Это, конечно, может изменить совершенно ваше внутреннее состояние. И
1: видеть праздник.
2: Видеть праздник. Единственное, что, конечно, звучит не несколько издевательство, если вообще есть нечего, тут людям рассказывают.
1: Нет, ну,
2: про то, что
1: мы надеемся,
2: что...
0: Я все-таки хотела бы сказать, что я по-прежнему рассматриваю этот вопрос как теоретически научный и очень важный, который, конечно, нам поможет в практической жизни. И то, что мы сегодня несколько сумбурно так, да, об этом высказывались эмоционально, это, в общем, естественно, потому что оно только начинается, только строится. Но я абсолютно уверена, что еда как объект науки очень, в общем, в ближайшее время пробьет себе дорогу и станет действительно, так сказать, вопросом для обсуждения ученых. В университете, кстати говоря, уже есть коллектив такой межфакультетский, скажем так, людей, которые занимаются этой проблемой.
1: Есть
0: сайт, есть конференция. Вот через месяц будет прекрасный уже второй симпозиум, на который в самом университетский, ну, вообще отовсюду приезжают.
1: Есть открытая конференция, люди идут.
0: И вы знаете, да, и очень интересно, нас поразил уровень интереснейших, глубоких и серьезных научных докладов. Очень, так сказать, я верю в то, что будущее есть. Спасибо. У еды как науки.
1: Анна Валентиновна, Андрей Валентинович, спасибо большое за нашу интересную беседу. Дорогие телезрители, до новых встреч. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. С Новым годом вас, во-первых. Ну и во-вторых, конечно же, я счастлив, что мы продолжаем наши регулярные стримы по средам и субботам. Мы – это проект лаборатории научных видео и проект anthropogenes.ru. Вместе мы – научная станция. Выходим с вами на связь, чтобы узнать много интересного, много нового и, может быть, задать какие-то вопросы. Естественно, второй ведущий – Александр Скалов. Саш, привет!
2: Привет, Виталий! С Новым годом, друзья! И я хочу напомнить, что мы выходим действительно по средам и субботам в разных форматах. Один из этих форматов называется «Постскриптум». Это ситуация, когда наши спикеры форумов «Ученые против мифов» отвечают на те вопросы, на которые они не успели ответить в рамках форумов. Понятно, что там время ограничено, и зрители потом пишут много комментариев, например, под видео доклада на YouTube. Вот мы выбираем некоторые из этих вопросов, в том числе там острые, сердитые, недовольные, передаем их нашему докладчику, и дальше он отвечает на них в прямом эфире, а также на те вопросы, которые вы уже задаете непосредственно в чате во время эфира. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Василий Новиков, руководитель отряда Объединенной Смоленской экспедиции на территории Гнездовского комплекса, начальник отдела археологии компании «Энерготранспроект», научный сотрудник Института антропологии и этнографии РАН, автор блога «Дневник занятого археолога». А главное для нас, что он выступал на форуме «Ученые против мифов 11», это еще 2019 год. Тема «Могла ли в древности существовать сверхцивилизация?» Тема такая интересная, вопросов было много, комментариев под видео там было под 3000, по-моему. И вот сегодня Василий будет, так сказать, отдуваться в некотором роде, отвечать на вопросы. Но прежде мы сделаем несколько объявлений, я попрошу Виталия начать. Традиционно.
1: Как всегда, да, впервые в этом году я предлагаю вам поддержать нас, как вы можете это сделать. Во-первых, естественно, поставить лайк этому видео, стрим, я надеюсь, будет огненный. Не забудьте подписаться на канал, если вдруг вы еще не подписаны. Подписывайтесь сразу на 2 или даже на 3 канала. У нас 3 канала. Лаборатория научных видео, anthropogenes.ru, научная станция. Все это источники очень интересной информации. На мой субъективный взгляд, конечно, но надеюсь, вам нравится то, что мы делаем. Ну и, конечно же, можно задавать свои вопросы в чате. Чем больше активность в чате, тем тоже лучше для нашего канала. И не забывайте о том, что поддержать можно материально. Для этого есть и суперчат, и ссылка, которая имеется в описании. Также и у двух проектов есть свои странички на Патреоне.
2: Да, а кроме того, я напоминаю, что в новом году, как и раньше, мы будем в конце каждого стрима просить наших гостей выбирать лучшие вопросы. Авторы двух лучших вопросов у нас получают призы. Обычно это футболки, но сегодня это будут не футболки, а наш гость Василий Новиков предоставляет для подарков две замечательные, редкие, раритетные книжки. Одна из них – сборник статей «Усадьба 10-11 веков в Людином конце средневекового Новгорода». Вторая – каталог выставки «Культурный мост из прошлого в настоящее». Обе книги, ну, одну из них Василия попросим показать в кадр, чтобы все заценили, что книжка вообще солидная.
1: О, какая красивая.
2: Да, очень маленьким тиражом выходила, больше вы ее нигде не достанете. Вот, а я хочу сказать, что гость нашего предыдущего стрима еще прошлого года, Павел Селиванов, выбрал авторов лучших вопросов. Ими оказались Тимур Воронков с вопросом, как изменится или не изменится размер Земли на масштабе миллиардов лет. И Сергей Соколов с вопросом, смотрел фильм, где Лаломов убедительно доказывал катастрофическую природу пород и рельефа Крымского полуострова. Вот Тимур Воронков, наш постоянный зритель, и Сергей Соколов, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас должны появиться в чате нашей трансляции, и узнаете, как вам получить футболки форума ученых против мифов. А вы, друзья, готовьте ваши острые вопросы, чтобы выиграть замечательные книги.

0: И теперь я с радостью передаю слово нашему гостю. Ну, то есть мы сейчас пойдем по вопросам. Соответственно, я сейчас зачитываю первый вопрос. Вопрос от зрителя под ником T-Combo, если я правильно прочитал, который спрашивает, почему столицу Золотой Орды не могут найти? Ведь по тем временам это мегаполис был, должно быть много следов.
1: Ну, во-первых, здравствуйте, все, кто присоединился к нашему стриму. Очень приятно еще раз участвовать в этом проекте и ответить на острые вопросы. Вопрос номер один, который был задан про Золотую Орду, и последующие, я как бы отвечу очень кратко, чтобы просто сориентировать человека, куда нужно смотреть, когда он пытается задавать такие вопросы. Ну вот первый слайд можно включить. На самом деле столица Золотой Орды найдена. Она хорошо локализована, находится на расстоянии 130 километров от современного города Астрахань.
2: Мне нужно дать буквально полторы секунды, чтобы я его подключил. Вы пока рассказываете, имейте в виду, что
1: такая картина. Это объект, который исследуется уже не одно десятилетие. Это очень крупный памятник, действительно грандиозный город. То есть с точки зрения ядра города с кварталами это около 10 квадратных километров, а если учитывать некие усадьбы, то примерный подсчет там доходит, по-моему, до 36 квадратных километров. Более того, то есть он археологически исследуется постоянно, и у него археологически есть название селейтерное городище. Вот на фотографиях вы видите процесс раскопок, это две фотографии справа вверху и слева внизу, да, и если смотреть на то, как этот объект еще популяризируется с точки зрения археологии, там есть замечательное ядро с реконструкцией того, как выглядел сарай Бату. И он там просуществовал очень долго, огромные следы материальной культуры. И я бы хотел даже ответить еще одному спрашивающему, а как же, где же следы материальной культуры монголо-татарского ига? Ну, я скажу так. Следы разрушения вследствие нашествия монголо-татарского очень хорошо фиксируются по древнерусским средневековым городам. Яркий пример тому, ну, например, Ярославль. То есть и раскопки Ярославля или Старая Рязань, например, где сохранились и погребения от убитых, и слой пожарища, и сокрытые в момент штурма вклады и так далее, и так далее. Давайте к следующему короткому вопросу перейдем.
2: Александр,
0: давай напомним вопрос. Я сейчас зачитаю. Следующий вопрос от того же, кстати, автора. Почему камень, а не дерево или кость, стали первым и важнейшим материалом для человечества? Кто-нибудь изучает остатки деревянных орудий труда? Да, вопрос такой, кстати, да.
1: Вопрос очень интересный. Я, на самом деле, попрошу тоже включить следующий слайд, который был. Я этот ответ на вопрос сделаю в контексте близкого времени, к которому я занимаюсь, и скажу, да, деревянные орудия или средства производства, конечно, были. Их не так много, потому что если вот мы наберем культурный слой Новгорода Великого, там 10-го, начала 11 века, то мы можем там встретить похожие на наши орудия труда даже отчасти, ну, например, деревянные киянки, ну, кто их не знает, да, то есть молоток деревянный, которым забивались какие-то деревянные части для, при постройке там домов или каких-то конструкций. Конечно, есть еще более интересные вещи, вот в частности, то, что представлено на слайде, это наковальни деревянные. Более того, есть еще даже совсем любопытная находка – это литейная деревянная форма. Если говорить вообще в контексте исследования жизни человечества, да, то есть какие орудия труда с точки зрения археологии попадаются и какие материалы использовались, то, безусловно, деревянные предметы были. И те археологические памятники, которым повезло, в которых есть мокрый слой, то есть слой, где доступ кислорода ограничен, то есть в водяной среде сохраняется очень хорошо органика. И вот этим памятникам повезло, там сохраняются деревянные орудия. Но тут что называть еще орудием? То есть ну, деревянный лук – это тоже орудие, только не производство, а добыча пропитания. И такие предметы есть. Их, конечно, очень мало, потому что, безусловно, дерево – это самый подверженный распаду материал. Но предметы из камня, предметы из кости, наконечники, они все так или иначе насаживались на какие-то деревянные ручки, они являются составной частью вот этих орудий, и они попадаются. И это прослеживается на всей, под период всей истории жизни человечества, ну, вплоть до сегодняшнего момента. То есть мы знаем, опять-таки, те же деревянные киянки. Давайте дальше.
2: Дальше, и следующий, Олег. Следующий вопрос от человека, который подписался, Олег З. И он спрашивает, интересно, но все же, как построили пирамиды и почему так хорошо сканируют все подземные объекты, а в пирамидах до сих пор открывают все новые камеры?
1: Ну, я бы к этому вопросу добавил еще несколько вопросов, которые прозвучали от комментаторов. То есть один вопрос прозвучал по поводу, не ошибся ли я, говоря о том, что сканер лазерный позволяет увидеть под джунглями пирамиды и постройки, и не радар ли, и ряд вопросов, которые связаны вот с этим, вот этими современными методами в археологии, которые позволяют нам узнать несколько больше о том, как жил человек, об историческом ландшафте, где жил человек, и формировались разные культуры разных эпох, то есть от эпохи бронзы, там, эпохи камня до современности. Так вот, нет, я не ошибся, это не радар. Вот, радар используется как раз к вопросу о том, что же там увидели в пирамиде. Надо очень четко делить все эти вещи, то есть разные методы используются для разных вещей. Для чего используется лазер? Лазерный сканер, вот на первом слайде очень хорошо видно, этот слайд номер 3, да, очень хорошо видно, как это все работает. Ну, представьте себе, значит, подвешивается такая лазерная крутящаяся голова, которая очень быстро-быстро-быстро испускает много-много импульсов в разные стороны. Испускает она их 360 градусов, но 180 падает на землю. Вот когда эти импульсы в большом количестве падают на землю, то эти тоненькие лучики за секунду, их там может быть 30 тысяч, 60 тысяч и больше, и в разы больше, зависит от лазера. В данном случае это не важно. Так вот, в процессе вот этого испускания лучей какое-то количество попадает на листву, на стволы деревьев, а какое-то доходит до земли, что-то падает на травинки, что-то на камешки, что-то на какие-то объекты, что-то падает на землю. Вот когда... И в результате получается огромное облако точек. То есть оно миллионными точками исчисляется. Вот если мы работаем с джунглями, например, как работают современные археологи там, в Мезоамерике, и российские археологи, и европейские археологи, американские, конечно, археологи, они вообще не мыслят свою работу без лазерного сканирования. И вот это облако точек, благодаря математическим методам, оно может быть очень четко классифицировано. То есть вы можете отделить землю от травы, от кустов, от деревьев. Чем больше у вас препятствий на пути этих лучей, тем меньше точек доходит до земли. Но, тем не менее, вот в условиях джунглей этих точек может быть 3-5 на квадратный метр. В условиях, например, работы где-нибудь на открытой местности, этих количество точек там может быть 50, 60, 80, 100 точек на квадратный метр. И вот все, что попало в поле зрения этого лазера, в ходе этой классификации, можно выделить и построить так называемую ландшафтную модель или цифровую модель рельефа. Она по-разному отображается, она имеет разные виды обработки, получаются разные виды картинок, которыми работает археолог. И все, что в ландшафте каким бы то образом выделяется, пирамида, курган, который возвышается там на 5, 10, 15, 20 сантиметров, западина, яма, канава, пахотное поле, борозда от пахотного поля, военные объекты, фортификации, постройки, фундаменты, вот все, что хоть как-то выделяется в ландшафте, оно будет на этой карте видно. Это первый большой метод. Он очень важен, особенно с точки зрения того, что у вас большая часть территории, где жил человек, это касается европейской части России, например, закрыта лесом. Можно следующий слайд? Вот, в качестве примера, как это выглядит, да? Соответственно, вот посмотрите верхнюю картинку. Вот это облако точек с землей, это левая верхняя картинка, и лес, который классифицированный. Разные цвета, разная высота. Справа картинка верхняя, это разрез, который получен уже по этим точкам. То есть очень хорошо виден ландшафт и очень хорошо видны деревья. И когда вы работаете, вы можете все это убрать. А внизу, ну, пример такого удачного использования в России, да, в частности, в европейской части, вот под Смоленском, слева картинка текущего состояния объекта, это курганная группа очень большая, а справа это то, что находится под лесом. Если эти картинки соединить, это будет один и тот же участок. Это то, как работает вот это лазерное сканирование. Когда мы говорим о пирамидах, с помощью лазера мы увидим внешнюю картину пирамид. И, опять-таки, вспоминая вопрос одного из комментаторов, на какую глубину просвечивает метод. Вот метод этот не просвечивает ни на какую глубину, он дает рельеф. А есть методы, которые дают глубину. Вот это методы так называемой современной геофизики. Это магниторазведка, электроразведка и георадар. Вот чтобы понять, что внутри содержит культурный слой, мы используем уже другие методы. Они по-разному используют грунт, то есть то, что находится под землей, и по-разному дают картинки. Это не идеальная картинка, когда вы возьмете, пробежитесь с каким-то прибором, и у вас прям идеально видно точные контуры объектов, это всегда такие, это аномалии всегда, это требует комплексирования методов. Поэтому археологи, вот когда слово комплексирование я использовал, это сочетание, если говорить по-русски, это сочетание методов, которые позволяют дешифровать, что находится внутри. Почему в тех же пирамидах в недавнее время стало возможно проведение подобного рода работ? Потому что приборы, они имеют свойство, во-первых, а, уменьшаться, б, улучшать свои показатели, потому что мы все-таки эволюционируем, и улучшается наша техника. И пирамиды, например, одну из известных пирамид, ее просвечивали с помощью робота. В ряде случаев выпускали туда специально вот такого на колесиках робота, который делал вот эту работу. С другой стороны, вы должны понять, ну, пирамида, она все-таки имеет некую пирамидальную структуру. Не всегда возможно сделать, используя там старую методику, старые приборы, какую-то вертикальную съемку. Сейчас появилась возможность, эти методы, которые требуют, например, раньше требовали только хождение ногами с этим прибором, их сейчас поместили на дрон. Вот ну, теперь магниторазведка, ее можно теперь делать с дрона. Раньше только с земли человек ходит или везет тележку, а теперь, пожалуйста, с дрона. Повесили, полетели. Это дает существенно больший диапазон возможностей по исследованию объекта. Поэтому каждый раз крупные объекты, ну, в частности, пирамиды, они требуют, я думаю, каждый раз нового подхода, дополнительных исследований, тем более, что они вызывают такие вопросы. Вот, ученые всегда стараются использовать эти методы для того, чтобы не просто изучить их. Вы должны понимать, что этот метод используется для того, чтобы мониторить ситуацию. Есть ли внутренние нарушения конструктива? Хорошо ли ведет ли себя там каменная кладка, не появились ли трещины. Эти методы используются не только в археологии, они хорошо используются в криминалистике, они прекрасно используются в строительстве для аналитики, например, каких-нибудь, ну, не знаю, конструктива мостов и прочих вещей. Они используются широко вообще в производстве, то есть и при поиске нефти, и при строительстве атомных электростанций и так далее. Давайте следующий вопрос.
2: Даем, но сначала говорим спасибо Александру, который прислал нам большой донат и поддерживает наш стрим. Спасибо, друзья, за это. И с Новым годом нас поздравляет Серж Любомудров. Спасибо огромное, Серж, регулярный наш подписчик и зритель канала. Спасибо за поддержку. И вопрос от Ильи Фришмана. Первый век нашей эры – Рим. Водопровод, канализация, красивая архитектура из камня. 10 век нашей эры – Русь. Деревянные домики, пожары и навоз. Почему более древняя цивилизация выглядит более современной, чем позднее?
1: Интересный вопрос. И я, пожалуй, во-первых, адресую автора этого вопроса к более ранним стримам и фильмам, которые обсуждались, то есть строительство в античную эпоху, строительство в Египте. Объясню, почему Русь так вот интересно отображена именно в деревянных постройках. Вообще человек, и это очень хорошо прослеживается в различных археологических культурах, использует тот материал, который наиболее удобен, прост в обработке и доступен. Безусловно, на территории европейской части лесной зоне Руси дерево – это самый простой, самый доступный материал. Более того, как ни странно, хотя мы считаем, что дерево – недолговечный материал, но если вы, например, побываете в таких замечательных открытых музеях, как Витославлице, вы увидите там деревянные церкви, или поедете в Архангельск, в Архангельскую область, вы увидите там деревянные церкви 16-17 века, которые столетиями стоят и являются прекрасными образчиками не только архитектуры, но и бытовой жизни человека. То есть дерево – очень удобный материал для строительства. Более того, есть нюансы по, как ни странно, добыче камня. У нас в лесной зоне такая вещь, как каменоломня, крайне редко расположена. То есть для того, чтобы добыть камень, нужно затратить очень много усилий. А дерево не нужно тратить усилий. Поскольку вы, и это связано с экономическим развитием той же Руси, был определенный способ хозяйствования, да, вырубался лес, зола использовалась для того, чтобы удобрить эту землю, лес у вас был в избытке, соответственно, и дома вы строили таким образом. Плюс, в чем нюанс? Отапливание. Система отопления, как таковая, на Руси отсутствовала. Отапливали при помощи очагов, открытых, закрытых, разных. А если вы попробуете, поставите свой собственный эксперимент и попробуете себя зимой, например, согреть при помощи костра в каком-нибудь каменном здании, ну, вам будет это немножко затруднительно. Поэтому в раннем Средневековье, в период становления государственности, там, в X веке, там, в IX веке, да и в более позднее время, камень на Руси – это очень сложная постройка, связанная именно с культовыми постройками. То есть это церкви, они к нам приходят с принятием христианства, они являются маркером высокого социального статуса, высокой социальной иерархии, даже не населенного пункта, а конкретного князя и каких-то крупных городов, крупных центров. А вся остальная инфраструктура очень удобна именно как раз с точки зрения дерева. Хороший пример – Новгород Великий. Да? То есть долгое время, вплоть до, не знаю, до современности, использовались деревянные мостовые. Потому что деревянная мостовая проще в переустройстве. Бросили настил, он за несколько лет износился, бросили следующий настил. Поэтому, например, в Новгороде имеется 8-метровый слой, стратиграфия, так называемый, разрез, где эти настилы маркируют не просто как бы развитие города, но еще и каждый временной промежуток, когда он формировался. А почему в Греции получилось так, что у них появились и водопроводы, и все остальное раньше, но и греческая цивилизация, она несколько раньше, и камень у них гораздо более доступный материал для строительства. Да и климат немножечко другой. Вот так отвечу на этот вопрос.
0: Спасибо. Вопрос. Сначала нас поздравляет с Новым годом Максим Песцов. Спасибо, Максим. Вас тоже поздравляем. И дальше такой длинный вопрос от Ксении Диметри Целест, наша постоянная зрительница, которая спрашивает. По мнению альтернативщиков, Атлантида находилась в Атлантическом океане. Одним из доказательств, подтверждающих ее существование, они считают, что пирамиды, как форма для культовых сооружений, не могли возникнуть самостоятельно в Мезоамерике и в Египте. Значит, это знание распространилось после ее исчезновения. Что вы на это скажете?
1: Прелесть какая. Давайте я отвечу следующим образом. Значит, приведу вам контраргумент. Вот пирамиды, распространение, все прекрасно. Курганные могильники. Курганы. Вообще форма, которая... Ну, вообще, мы все знаем, что человечество имеет традицию хоронить своих умерших разным образом, и как раз археологи в большинстве своем исследуют вот эти погребальные памятники и формируют наше представление о материальной культуре. То есть то, как человек хоронил себе подобных, отражает его материальную культуру, духовную и так далее. Брошу вам воду на мельницу. Вы понимаете, сферические курганы, земляные насыпи, распространены на значительные тысячелетия и по огромной территории. Эпоха бронза, какая-нибудь культура колесниц, средневековая Русь X века, северо-запад Руси вплоть до 13-го, европейская зона, и все курганы, курганы, курганы, с разным видом заполнений. Тоже, на мой взгляд, ужасная загадка. Наверное, было что-то, откуда брали какую-то, значит, бумажку, и писали, хоронить надо обязательно под земляной насыпью. Вот. И, видимо, тоже кто-то один это все придумал и везде бегал и распространял на протяжении тысячелетий. По поводу пирамид. Пирамиды – это действительно очень интересное явление. Оно, конечно, имеет очень широкую географию. Но дело в том, что представления в каждой культуре формировались собственным образом. Никто не избегает контактов между Мезоамерикой, в частности, культурой майя. То есть мы нужно понимать, что когда у нас были деревянные постройки X века, культура майя строила пирамиды. И переклички не произошло. Как ни странно, да, при этом пирамиды не появились в европейской культуре, да, в этом же средневековье, опять-таки, ну, не произошло пересечения. Все обязательно смотрят на очень удаленную историю и конкретно на Атлантиду. Ну, что по поводу Атлантиды? Атлантида, как уже задавался вопрос, она должна быть как-то локализована и найдена. Поскольку наши, значит, коллеги из смежных дисциплин, в частности, те же геофизики, занимаются тем, что очень подробно исследуют различные ископаемые разными методами, они очень хорошо пробороздили все океаны на предметах в поисках этих самых ископаемых. Вот, если бы они, когда они находят какие-то необычные объекты, в частности, затонувшие города, затонувшие какие-то, я не знаю, суда более мелкие, они всегда об этом информируют. У нас есть достаточно подробная карта залегания вот этих пород на глубине мировых океанов и в более близких зонах, там, Средиземноморья, потому что я в последнее время слышал, что Атлантида где-то в Средиземноморье утонула. Ну, то есть для меня это, в принципе, не важно, где она утонула, можно и так, и сяк. Ну, где удобнее. Мне вот в Средиземноморье больше нравится, там тепло. Вот, и раз она уж там утонула, то ее бы каким-то образом очень хорошо локализовали. Почему? Потому что на самом деле, если вы обратитесь даже к самому простому способу исследования, доступному каждому человеку, это, например, те же спутниковые снимки Google, да, которые в доступе есть вообще у всех. Вы должны понимать, что у тех же археологов и исследователей есть более серьезный инструментарий, но тот же лидар, лазер. Если вы думаете, что он не видит под водой, вы ошибаетесь. Плюс есть совершенно замечательная технология по поиску, это эхолокация, которую тоже никто не отменял. И археологи, как и другие люди, вот эти затонувшие города, особенно в прибрежной зоне, это очень хорошо известно в Турции, это в Греции хорошо спрятано. Если смотреть на нашу территорию, Тамань – прекрасный пример затонувших объектов, которые исследуются разными методами. Они очень хорошо видны. Но рассуждать о том, как затонула Атлантида, мне затруднительно, потому что если читать исторические источники, которых я осведомлен, то можно сказать, что надо все-таки обратиться к источникам и посмотреть, откуда произошел миф об Атлантиде. И я бы все-таки отсылал вас к более ранним передачам антропогенеза, где этот вопрос очень хорошо разбирается. Вот так отвечу.
2: Спасибо.
0: Да, более чем исчерпывающе. Но там я бы все-таки еще добавил, что пирамиды, они очень разные.
1: Да, но безусловно. Да, помимо формы, да, но просто с формой больше всех. Все обращают внимание на форму, а не на внутренний конструктив.
0: Начиная от того, что мезоамериканские пирамиды, они вообще-то не погребальные сооружения, да, в отличие от египетских, ну и так далее. Так, едем дальше. Вопрос от Данилы Панова. Допустим, современная цивилизация внезапно закончится. Цивилизация начнет отсчет с нуля. Что примерно предстанет перед археологом современного типа через несколько тысяч лет при раскопках?
1: Хорошая фантазия. Ну, знаете, я бы в первую очередь спросил, а как мы погибнем? Если мы погибнем вследствие удара какого-то небесного крупного тела, сопоставимого размера, я не знаю, с Луной, то, наверное, будущим археологам ничего не достанется, потому что Земля изменит некую форму, верхний покров будет уничтожен, и мы вряд ли что-то найдем. Хотя, если все-таки вот это вот перемешение вот этих вот культурных слоев, которые сформировало человечество там за многие тысячелетия, Наверное, от нас даже в этом случае останутся сплавы, особенно сложные сплавы, которые в результате крупного взрыва и крупной катастрофы всегда, навсегда запечатываются в тех же каменных остатках. То есть это может быть археологи не землю, которые будут исследовать, которые будут пространство окружающее вылавливать метеориты, исследовать их, они смогут найти вот эти вот сложные сплавы, которые не характерны для образования во Вселенной. Но это я слишком углубился. А если говорить о том, что мы погибнем, ну, в какого-то локального катаклизма, я за локальный катаклизм, ну, например, какая-нибудь грандиозная война или тотальная эпидемия. Давайте тотальная эпидемия, сейчас это модно. Значит, вот человечество вымерло, и идут тысячелетия. Я сразу маховик запущу времени, потому что 100, 200, 300, даже 1000 лет неинтересно. Нужно тысячелетие. Безусловно, от объектов городской инфраструктуры, которую мы сейчас видим, ничего на поверхности не останется. То есть любой материал, бетон, не знаю, металлические конструктивы, они все, конечно, безусловно, будут уничтожены. Они рассыпятся под действием воды, воздуха, ветра и формирования природных каких-то явлений, то есть землетрясения и все остальное. Но, значит, что достанется археологам в земле? Ну вот, например, точно то, что переживет, это, например, ракетные шахты. Ракетные шахты глубокого залегания, откуда ракеты взлетают, они так изолированы, что их можно будет обнаружить очень легко. Более того, если бы я был археологом сильного будущего и захотел проверить, то, конечно, в первую очередь я бы запустил сверху тот же лидар, чтобы посмотреть изменения вот этих ландшафтов. Будут хорошо видны дороги, будут хорошо видны измененные бассейны рек, будет хорошо видна, даже слабо, все равно будет видна архитектуры городов, потому что человек воздействует на ландшафт очень сильно, и это очень будет заметно. Хороший пример, ну, не знаю, какие-нибудь античные постройки, разрушенные практически до основания, но все равно они изменяют ландшафт вокруг. Останутся огромные карьерные выработки, которые являются местом добычи полезных ископаемых для того, чтобы производить что-то. Безусловно, останутся какие-то подводные объекты, которые сейчас есть. Например, ну вот кабели, которые находятся под водой в специальных кофрах, они точно останутся. И когда мы будем исследовать это при помощи современных методов, той же геофизики, более раскрученной, мы обязательно столкнемся с этими аномалиями. Но есть еще более простой способ. Можно взять, а я думаю, археологи будущего будут иметь возможность работать площадями, глобально и очень тщательно, можно взять химический анализ почвы. Во-первых, если мы все одномоментно выверим, то в зоне активного вымирания человеческой расы в почве все равно останется след от человеческого тела и будет определенный химический состав этой почвы. А там, где мы совершили всякие нюансы, связанные с загрязнением, с выбросом каких-то переработок, каких-то сплавов, в конце концов, замусоривание, то там будет совершенно другой, отличный от чистого природного фона набор химических элементов и других сочетаний. Самое главное, что останется от нас, это грандиозная свалка. И ее, я абсолютно уверен, будет видно, и она будет попадаться людям спустя тысячелетия. Особенно это касается всяких пластиков, сочетаний пластиков и любых других интересных материалов, которые мы с вами еще изобретем и обязательно испортим окружающую нас среду. Вот так отвечу.
2: Такая вот радость.
1: Да.
2: Спасибо. И спасибо большое, говорим, Nullbox02, который стал спонсором канала «Лаборатория научных видео» и перешел сразу на уровень ученый. Очень круто, огромное спасибо за поддержку. Александр Норт рассказывает. Часто слышу, что греки применяли нанотехнологии при создании золотых украшений, так как стекла у них не было. Альтернативщики, блин, такой грустный смайлик такой. И удачного стрима нам тоже пожелал. Есть какой-то комментарий?
1: Да, безусловно, потому что хорошим примером для исследования древних производств это обнаружение при археологических раскопках цепочки этого производства. Да? То есть нельзя рассматривать изделия, которые мы не понимаем, в отрыве от остальной материальной культуры. Если вы возьмете, например, украшение, не знаю, Древней Японии или Китая, европейский человек вперед, он совершенно встает в тупик, потому что оно вообще сформировано по-другому, оно не похоже на европейские украшения. И это не повод говорить, что китайцы в древности использовали какие-то супер-нанотехнологии. Повод говорить о том, что нужно смотреть по комплексно материальную культуру, где находят, во-первых, матрицы для производства, литейные формы для производства, инструменты ювелирные для производства. Самое главное – место производства, где остаются выплески металла, капли золота, бронзы и так далее, и так далее. Это характерно для любой культуры. Будь то греческая культура, будь то древняя Русь там, 10 века. Где есть предмет производства, там есть и средство производства. Это очень четкая цепочка, которая очень хорошо прослеживается везде. Поэтому нанотехнологии, да, были, но эти нанотехнологии выражались в виде маленького ювелирного молоточка, литейной глиняной формы, восковой модели. И если это называть нанотехнологиями, то, наверное, да, для Греции и вообще для ювелирного производства в Средневековье это были они.
2: Спасибо. И как раз немножечко про Русь. Следующий вопрос задает Илья Фришман. Все же, насколько большое влияние скандинавы оказали на культуру Руси? Можно ли сказать, что практически вся известная нам древнерусская культура – это немного видоизмененная скандинавская?
1: О, это прекрасный вопрос как раз в мою любимую область. Он сразу пересекается с другими вопросами про нормандскую теорию, про образование древнерусского государства, о том, кто как это все формировал и что мы находим. Давайте от фактов отталкиваться, от археологического памятника. Ну вот, в частности, я работаю на территории Гнездовского комплекса, это памятник эпохи викингов, один из крупнейших памятников этой эпохи. И, к сожалению, археология и культурный слой, очень неравномерно нам дающий информацию в силу своей вот этой неоднородности. То есть есть мокрый слой, где сохраняется дерево в Новгороде, и это там нормально. А есть гнездовский, в основном сухой слой, где сохраняются в основном металлы. Безусловно, скандинавы принесли на Русь большое количество металлических украшений. Безусловно, скандинавы в силу своей особенности, в силу того, что они совершали огромное количество походов, они притаскивали там, где они жили, притаскивали туда материальную культуру абсолютно разных стран и народов. У нас, например, есть иранская лампа, уздечные украшения коня там, из территории там, Киевского Поднепровья, византийские блюда, оружие и так далее, и так далее. То есть, и это было нормально. Такая политика космополитизма. Тащу себе все лучшее, что найду. Или украду, или, может быть, отберу. И, безусловно, они на Русь принесли такие явления, как дружинная культура. К тому моменту славянские племена, они переживали такой очень тихий период. Неактивную фазу боевой жизни, а это были племена, да, они имели расселение, да, у них были памятники, и скандинавы не пришли на пустое место. Но это было все-таки некое сочетание. На Руси, я уже говорил, дерево было превалирующим, да? Нельзя забывать, что когда мы смотрим на археологический памятник тоже Гнездова, мы видим в основном металл. Но давайте добавим туда находки из Новгорода, там, второй половины 10 века, и мы что увидим? Элементы повозок, там, элементы сёдел, ложки, шумовки и так далее. То есть все бытовое, что веревка и прочие вещи. И вот когда мы смотрим на все это вместе, мы смотрим, что местная культура имела большой толчок с точки зрения развития искусства, украшений, мужского, там, формирования дружинной культуры, предметов вооружения, комплекса и так далее, и так далее. Но все это такое сочетание. Нельзя говорить, что у славян не было металлов. Были, и украшения были, но они были не такие яркие, не в таком количестве, как на памятниках, где присутствуют скандинавы. И вот это вот совместное сочетание, оно дало тот самый толчок в развитии древнерусского государства, который потом, замешанный на византийской и христианской культуре, уже превратился в вот то самое древнерусское государство, которое мы имеем, и это выразилось и в каменной архитектуре, и в материальной культуре. Я бы назвал эту территорию котлом, куда скандинавы стащили очень всего много. И вместе с социальной верхушкой, там, знатью славянской племен, да, или памятников сформировали вот тот неповторимый облик, который мы имеем. Хотя, безусловно, скандинавский элемент очень силен, очень ярк и наиболее красиво отображается во многих элементах материальной культуры на территории Руси.
0: Спасибо. Спасибо. Угу. Нас поздравляет с Новым годом Сейн Фокс. Спасибо вам за поддержку. И дальше вопрос от зрителя Андрея Попова. Это вопрос, который был задан к докладу непосредственно. На какую глубину под землю берет прибор? Вот тут без уточнения, что за прибор. Наверное, георадар имеется в виду, что?
1: Ну, да, я отвечал кусочком на этот вопрос, что разные приборы по-разному работают. Вот сканирование берет только ландшафт, а электроразведка, магниторазведка и георадар берет на разные глубины, потому что они решают разные задачи. Но вот электроразведка, она ищет даже, ну, в смысле, не даже, а в первую очередь она ищет полезные ископаемые. Да, то есть нефть. Залегание – это сотни и сотни метров. То есть видит хорошо на сотни и сотни метров. А магниторазведка – единственный метод, который отличается от всех, от остальных двух, потому что он позволяет увидеть магнитные аномалии. Он не дает глубину, он дает вам такую некую карту плоскостную, на котором разные предметы, имеющие вот эту магнитную восприимчивость или яркую магнитную, яркий магнитный фон, отличающийся от основного фона Земли, они как бы в виде карты такой. Вы не можете... То есть, если у вас сверху на 10 сантиметрах лежит огромный топор железный, он будет огромной яркой аномалией. Но при этом, если у вас ниже лежит на, там, не знаю, на метре какой-то другой предмет, очень яркий, то они могут, во-первых, перекрывать друг друга, один может быть не виден, но вы никогда не скажете, что это, на какой глубине. Вы увидите, что это аномалия. С георадаром такая же история, но он не такой глубокий, он может выглядеть на десятки метров. Ну, в данном случае, поскольку я использую, и мы используем его на небольшой глубине, то там десятка метров нам достаточно. Есть еще, например, сейсморазведка. Это вообще очень интересная вещь, это когда волна, по волне определяют, то есть ударяют специальным молотом по специальной этой платформе, и на основании вот этих вот волн определяют объекты, которые находятся внизу. И там очень интересно, при помощи, например, сейсморазведки можно определять изменение русла реки какой-нибудь или выделение древнего русла реки, которое находится там на десятках метрах, на сотнях метрах. Или посмотреть, как формировался палеоландшафт, то есть тот древний ландшафт, который не сохранился к настоящему времени и перекрыт более поздними напластованиями. То есть определить уровень так называемого материка, туда, куда пришел жить человек, из того уровня, откуда начался накапливать этот культурный слой, благодаря которому, то есть, изменяется верхний ландшафт, но и можно определить эту нижнюю границу. Еще раз подчеркну, что эти методы – это не панацея. Их надо использовать в совокупности. Археологи проверяют данные этих методов, безусловно. Один проверяет другой, дополняет третьим. Но самым главным, конечным методом для археолога – это раскопки. Потому что все эти методы требуют заверения. И выводы, которые делают археологи, это не выводы, которые... Вот мы там увидели картинку и все. Нет. Это заверенные результаты раскопок, которые... накапливаются уже не один на одно десятилетие, которые мы используем для интерпретации других объектов. Более того, если уж говорить об Атлантиде и о прочих утонувших цивилизациях, те же самые геофизики, когда они ищут полезные ископаемые, они привлекают туда геологов. А геологи занимаются тем, что бурят свои многометровые керны. И в этом керне многометровом они заверяют данные геофизиков и очень хорошо понимают, что вот эта вот порода там сформировалась тогда-то, здесь лежит то-то, здесь то-то, здесь то-то. И вот когда у них в этих кернах попадается культурный слой, если бы там были города, то они там были бы очень хорошо видны. Но в основном там попадается такая, как это, обычная донная порода, которая сформировалась за многие миллионы лет и содержит в себе только полезные ископаемые.
2: Мне как раз вспомнилось, когда вы говорили про сейсморазведку, паркерскую период, первую часть, когда они стреляли в землю и находили там скелет, если... Ну, по фильму «Велоцираптор», но кто там реально был? Да и на них. Да.
0: Угу. Сейчас, кстати, нас смотрит 1000 человек, а лайков очень приятно. Всего 364, что...
2: Это не очень приятно.
0: Странно.
2: Да. Друзья, поставьте лайк, нас больше увидит, и большее количество людей эту самую информацию получит. Мне кажется,
0: это интересно. Это я как раз читаю. В Ведах уже давно все описано, вот оно как. Ну, ладно.
1: Да.
0: Мы все-таки про другие источники немножко тоже поговорим. Следующий вопрос от зрителя Cloud Game, который цитирует, видимо, выступление «По тепловому излучению получить и дату, и время». Речь при этом идет десятки тысяч лет. А что это за метод? Первый раз слышу о нем. Если он такой замечательный, то почему археологи тепловым излучением не заменили радиоуглеродный метод? Он, правда, такой точный, что спустя тысячи лет может определить не только дату, но даже время.
1: Большой вопрос. Я бы его разбил там внутри на три части, потому что он смешал в себе кучу вопросов. То есть тут смешалось и неинвазивные методы, и особенности, как датируют культурный слой разные объекты. Отвечу, видимо, все-таки на то, на первую часть, что же видит тепловизор. Если можно включить слайд, он будет, наверное, после картинки пятый слайд. Следующий.
2: Сейчас.
1: Вот. Есть такой замечательный метод, как термография. Современный человек может столкнуться с термографией тогда, когда ему нужно оценить, куда утекает тепло из его дома, чтобы не платить лишние коммунальные услуги за обогрев своего жилища. Вызывает специальный человек с тепловизором, который, значит, ходит по дому и проверяет, где утечка тепла. И говорят, вот у вас здесь утечка, надо заклеить там дырочку, и все будет хорошо. Термография еще используется для того, чтобы мониторить... Она со спутников. Термографы стоят на спутниках, и они показывают, как распространяются, например, лесные пожары. Вот на этом слайде верхняя картинка, это как раз спутник, один из наших, где вот стоит такой термограф, он дает такую картинку справа, вверху. Это как раз распространение как раз пожара. Очень хорошо видно яркое излучение от пожара, потому что температура у него повышенная, соответственно, отличается от остального фона. А внизу это как раз термокартинка обычного жилого квартала города. Как распределяется там тепло. Но как же это работает в археологии? Давайте следующий слайд. В археологии это работает на более тонком уровне. Но тем не менее. Значит, сейчас... Опять-таки, все у нас теперь на дронах, все на БПЛА, этих беспилотных летательных друзьях археолога. Туда вешается вот такой вот термограф, и он летает над некой территорией, на которой предположительно располагался какой-то объект. Я сразу говорю, что этот метод работает не по всем памятникам. Более того, этот метод достаточно новый, и он только тестируется. Вот как он работает, например, в лесной зоне России, я не знаю. Не встречал примеров. Может быть, нам удастся в ближайшее время это попробовать. И мы уже более подробно расскажем, как это работает у нас. Но каждый объект Земле имеет разную теплоотдачу. То есть, когда Солнце, я грубо объясняю, когда Солнце нагревает некую территорию, вы можете это сами проверить. Вот сядьте в хороший летний день вечером на камушек. Вы почувствуете, он нагрет, он тепло отдает долго, даже если вы там просидите долго, до ночи, он еще будет по-прежнему отдавать тепло. А если рядом вы сядете на землю, то, скорее всего, вы замерзнете. Ну, то есть, что-то у вас обязательно замерзнет, потому что процесс накопления тепла, его отдачи во внешнюю среду, он разный. Вот именно на этом принципе и сноется поиск вот этих вот объектов археологии. Потому что каменная кладка даже в земле отдает тепло дольше, и она на картинке будет более яркая. Какой-нибудь ров, он заполнен грунтом рыхлым, у которого более лучше накапливается тепло, нежели какая-то материковая порода, ну как, где нету объектов. Если у вас было какое-то кострище, ну то есть место, где сожгли много всего, и у вас там лежат предметы, металлические предметы, угольки, керамика, то в совокупности этот момент по теплу отдается тоже достаточно долго. Вот, поэтому, если вы сделаете вот такую термокарту, она очень хорошо видна вот здесь вот на слайде справа, то вы получите вот это картирование этих объектов. И на основании вот этой карты сможете локализовать объекты. Очень хорошо локализуются как раз фундаменты, стены и постройки. Это вот такой вот метод. Если говорить о датировках, то вторую часть этого вопроса, это никак не заменяет нам датировку. Мы просто находим объекты. А датирование – это второй вопрос, который уже стоит за пределами этого вопроса. Если нужно, я его раскрою. Вот так.
0: Там вопрос как раз был про... Видимо, почему-то зритель из вашего выступлении понял именно про датирование по типу.
1: Да, ну, я сейчас его уточняю, да, то есть как бы есть метод по исследованию. Если про датирование говорить, то нет, на самом деле сейчас калибровочные даты, радиоуглеродные калибровочные даты, это основной метод датирования. Он, конечно, не идеален в том плане, что есть нюансы использования этого метода в разных регионах и с разными материалами, то есть есть эффект накопления ошибки, да, то есть этот метод плохо работает, где есть какая-то рыбная диета, есть зоны так называемого плато, где непонятно разделение этих дат. Ну, то есть есть нюансы использования, но, тем не менее, это самый удобный метод на данном этапе получения дат, поскольку он дает... Ну, в приближении, вот для средневековых памятников, да, там для Руси, да, он дает вариант от 50 до 100 лет. Он дает даже более узкие какие-то значения, но мы стараемся их редко использовать, ну, в меру своей, в меру своего желания, да, то есть, но в основном всегда можно определить, к какому веку относится данная постройка, или уже, к какому, какой половине столетия. Этого достаточно иногда бывает для понимания объекта. Причем датирование может осуществляться как по органическим материалам, к чему он удобен, да, кость. Прекрасный материал. Уголь – сложный материал, потому что дает широкий разброс, но за неимением лучшего иногда и углем можно воспользоваться. Даже грунт позволяет, можно собрать большой объем грунта и в итоге получить конкретную дату. Есть еще один метод датирования, который упоминался в вопросах, это дендрохронология. Дендрохронология – она очень надежный метод. Она надежнее, чем, на мой взгляд, чем АМС-датирование, особенно в зонах, где дендрохронология очень развита. Вот Новгород Великий, в частности, он имеет очень хорошую дендрошкалу. То есть, как это в принципе, работало? То есть, если объяснять на пальцах, хотя об этом был прекрасный стрим, опять-таки, прекрасное выступление на «Ученые против мифов», я попробую кратко повторить, да, то есть... Первоначально, когда археологи пришли к этому, у них были летописные даты церквей, построенных в Новгороде, в основании которых были деревья, потому что все равно дерево использовалось для того, чтобы формировать фундамент, над которым надстраивалась каменная конструкция. Они взяли карту спила дерева. Что такое карта спила дерева? Это такая гексаграмма, где каждое годовое кольцо имеет свое уникальное значение. Больше, меньше, хуже год, лучше год. Ну, это такая вот некая картинка. Грубо. Они набрали огромное количество спилов, сопоставили и предположили, что вот в этой дате, в этом конкретном промежутке, ну, не знаю, в 14 веке, была сооружена церковь. То есть все эти спилы относятся каким-то образом к 14 веку. И потом начали набирать спилы вплоть до настоящего времени. Как к нашему времени, так и обратно, сопоставляя картинки. Карты сочетались, пересекались, и они выстраивали вот эту шкалу. И в итоге получилась такая длинная шкала, которая охватывает период от современного дерева, которое рубили в лесу, до эпохи, там, в ряде случаев, до эпохи там, раннего средневековья, еще раньше. А более того, дополнительно этот метод потом проверялся еще, естественно, научным методом, таким как радиоуглеродное датирование. То есть в ряде случаев кто-то брал проверочные даты со спилов деревьев, есть такой сложный метод, как wiggle matching, это когда датируется каждое кольцо дерева. Берется большой спил, и вот каждое кольцо или группа колец датируется. Получается набор данных. То есть у вас на один спил получается серия дат, которая уточняется, и в итоге дается узкая дата. Соответственно, это уточняло эту шкалу и позволяло работать более точно. Плюс есть еще материальная культура, которая к этим датам добавляется. Она зависит уже от других факторов датирования, она может иметь привязки к другим памятникам, к более четким каким-то явлениям, которые распространены по всей территории. Это сочетание предметов и так далее, и так далее, и так далее. И эта дата дендрохронологии опять проверялась. Но фактически она была эталонной для вообще археологов. И дендрохронология очень часто бывает эталонным методом, поскольку он много-много-много раз заверен. Более того... Вот, в частности, Новгород. Почему хороший пример с древнерусской хронологией? Потому что дата дендрохронологии совпадает, например, с находкой берестяной грамоты. Почему? Это подтверждает друг друга. Потому что в берестяной грамоте упоминается какой-нибудь посадник или какой-нибудь епископ. или какой-нибудь известный человек, или какое-нибудь явление, которое находит отражение в летописи. И у нас получается замкнутый круг. Поскольку берестяная грамота – это независимый источник, это бытовое письмо, у нас есть человек из летописи, находка в культурном слое, серия предметов, дендроспил, который совпадает с выстроенной шкалой, где мы можем сказать, что конкретное дерево, оно дает узкую дату, там 25, 50, даже более до года. И в недавнее время, как я говорил в своем докладе, вот было обнаружено такое яркое явление, как событие Мияки. Да? Чем оно интересно? Просто для определенных деревьев в определенное время произошла вспышка на Солнце, которая дало совершенно особый химический состав для конкретного кольца годового. Да? И этот химический состав измеряется этими вспышками, он очень четкое значение имеет, потому что он заверялся стратиграфией южного и северного полюсов, снега, где накопление снега идет без вмешательства человечества тоже многие-многие тысячелетия. Так вот, в снегу есть такие же прослойки с таким же накопленным материалом, веществом там, солнечным, которое отразилось в деревянных спилах, и который является очень четким маркером, потому что эти вспышки астрономами просчитываются вплоть до года. То есть у вас на протяжении вот этой глобальной дендрошкалы есть точки, которые связаны с конкретным годом. И это такая суперпроверка. И вот, например, у нас в недавнее время, у нас эта суперпроверка происходит сейчас, потому что вот у нас в недавнее время в Гнездово, да, был найден мокрый слой, это не так давно произошло, там в 90-х годах, были набраны спилы, в которых было зафиксировано это событие Мияки два раза, и эти два спила, они соответствуют тому временному промежутку, с которым мы связываем жизнь памятника, и они позволят нам выстраивать эту дендрошкалу вверх и выстраивать хронологию, отталкиваясь от этих двух событий. И вот эти две даты, они совершенно не противоречат ни материальной культуре, ни другим находкам, ни вообще нашему представлению о хронологии. Это когда мы говорим о том, что все было придумано недавно, и под тысячелетним пеплом, а в прошлом году буквально вся материальная культура была завезена неизвестными инопланетянами и насыпана везде по планете Земля. Вот так я отвечу на этот вопрос.
2: Спасибо большое. Перед тем, как к следующему вопросу перейти, я предлагаю несколько объявлений, достаточно важных для нас, озвучить. И, во-первых, хочу сказать спасибо всем, кто сейчас смотрит. Нас смотрит довольно много. 1029 прямо сейчас, 576 лайков. Давайте добьем немножечко лайков, сделаем цифры более ровными, так сказать. И не забывайте о том, что подписаться на канал всегда – это хорошо для канала, ну и для вас, я надеюсь, тоже, потому что вы будете получать уведомления, если нажмете на колокольчик, когда подпишетесь и выберете пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один наш стрим и ни одно наше видео. Я надеюсь, что это будет так, потому что иногда YouTube лагает. Тут наш полномочий, как говорится, все. Ну и помните о том, что стрим можно поддержать, можно это сделать при помощи суперчата, задавая вопросы именно там, или при помощи вопроса, при помощи ссылки, которая имеется в описании. Вопрос, который таким образом к нам приходит, мы задаем в самую первую очередь. И напомню о том, что есть Patreon и две ссылочки и лаборатория ночных видео, и anthropogenes.ru. Спасибо вам огромное за поддержку. Именно ваша поддержка помогает нам проводить такие стримы.
0: А я напомню вам, что нас ждет в ближайшую неделю. У нас, кстати говоря, много интересного, потому что уже завтра, 7 января в 19:00, будет опубликован 9-й эпизод форума «Ученые против мифов 13», и это состязание, битва палеонтологов в формате «Наука на пальцах». То есть у нас там три палеонтолога, скажем, популяризатора палеонтологии, каждый из них в течение 10 минут, значит, исключительно с помощью риторики и там, подручных средств должен был объяснить какое-нибудь сложное палеонтологическое понятие. Участвовали палеонтолог Дмитрий Пащенко, значит, упоротый палеонтолог Дмитрий Соболев в миру и палеонтолог из Дарвиновского музея Ярослав Попов. Это было здорово, весело. Смотрите завтра в 19:00 на канале «Антропогенез». Да, Виталий, на «Антропогенезе» это будет у нас?
2: Или нет.
0: На лаборатории ночных видео, да, на канале лаборатории ночных видео. А в пятницу, 8 января, в 13:00, мы выкладываем, наконец, вторую серию детского мультфильма об эволюции человека «Андрей, Маруся и другие обезьяны». Это проект Сергея Кривоплясова и «Антропогенеза». серия называется «Почему обезьяны встали на две ноги?» В новогоднем огоньке мы уже показали этот мультик, ну, в рамках большой двухчасовой программы. В этот раз мы его публикуем отдельно. Обязательно покажите вашим детям. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддержал этот проект на площадке Planeta.ru. Мы собирали средства на три серии. Вот вторая серия у нас готова. И хочу сказать...

0: канале антропогенеза, наверное, да. Угу. Не пропустите. Виталий?
1: Да, я предлагаю еще не пропустить стрим, который продолжается на канале научной станции, где Ольга Рудовина продолжает изготавливать диоридовую вазу вместе с Юлей, своей помощницей. Подпишитесь на тот канал тоже. А теперь, наверное, можем продолжить с вопросами.
0: Да, а теперь мы возвращаемся к нашим вопросам. Следующий вопрос, наверное, задаст Виталий.
1: Да, Ксения Дмитрий Целест также остается с нами и продолжает поддерживать наш канал. Спасибо огромное за поддержку, Ксения. Когда впервые была применена аэрофотосъемка в отечественной археологии?
2: Ой, хороший вопрос. Я, знаете, переформулировал бы его. Когда впервые археологи использовали аэрофотосъемку в археологии? Вообще, попытка сделать фотографию с самолета, она предпринималась сразу после появления самолета. Первые самолеты там делали съемки, и это было еще и до революции. Но, как ни странно, самая информативная аэрофотосъемка, массовая, у нас стала использоваться после того, как открылись архивы. И в нашем распоряжении оказалась съемка, связанная с трагическими событиями нашей истории, Великой Отечественной войной. Это немецкая аэрофотосъемка, а затем советская аэрофотосъемка территории европейской части Российской Федерации, да, то есть, ну вот все, что где шли военные действия, вплоть до Урала. Немцы очень активно все это снимали. И поскольку она отражает состояние 40-х годов начала 20 века, и она связана не с боковыми снимками очень часто, а с такими вертикальными снимками, по которыми военные, ну, скажем так, составляли карту боевых действий ситуационную. И они делали большое количество серий вот этих снимков, которые очень удобно использовать для аналитики ландшафта. У нас, если, например, взять тоже Гнездово, да, у нас есть такая центральная курганная группа, там сохранялось там в 20-е годы там около 1100 курганов. Потом там стали расширяться карьеры, там появилась современная застройка, часть раскопала, часть курганов перестала существовать, была уничтожена. Так вот, самая яркая картинка курганов и их сохранности для Гнездова, да, для вот этого памятника эпохи викингов, это были как раз вот эти вот немецкие аэрофотосъемки там 40-х годов. Если брать вопрос шире, то спутниковая съемка у нас доступна с 2001 года официально, но есть неофициальные снимки, которые делали, например, американцы для территории России, да, она 70-х годов. Такой самолет У-2 был, или Ю-2, я уж не силен, который еще сбили первой ракетой. Если вы помните, так вот они вели тоже очень комплексную съемку, и она очень удобна для анализа. Потому что не вся аэрофотосъемка удобна для анализа объектов, да, то есть то, что сбоку дает визуальное представление, но не позволяет точно привязывать объекты, потому что вот эта вся аэрофотосъемка совместно с топокартами, она всегда должна быть в комплексе использоваться, она используется в такой системе, как геоинформационные системы, ГИС, куда они все привязываются и позволяют смотреть динамику изменения объекта, культурного слоя, русел рек и так далее, и так далее, и так далее. Есть даже очень интересный проект, сейчас запущен, это Google совместно с Landsat'ом, спутником, они запустили проект по цифровизации исторических снимков. Они где-то года с 1984 по нынешнее время можно выделить участочек территории, который вас интересует, ну, неважно, по всей территории планеты, и посмотреть, как каждый год изменялась там картинка. То есть с 84 года по 2020 там на каждый год спутник, и вот это изменение совершенно интересно, особенно в зонах, где меняются русла рек, где меняется ландшафт, где растут города или сокращаются. Это открытый проект, вы можете совершенно спокойно найти в интернете, и это еще одно хорошее доказательство, что за последние 30 лет не произошло ядерных взрывов, которые изменили сущность планеты Земля, и все не было насыпано совершенно недавно. То есть там очень хорошо все это документировано. И сейчас тенденция открывать эту информацию. Более того, есть очень интересные проекты, которые связаны, например, как я называю, лидеризацией стран. То есть что это значит? Страна берет ставят задачу и проводят лидарную съемку всех объектов культурного наследия, которые

0: есть. Это Польша, это сделано в Норвегии, это сделано в Дании, это сделано в Финляндии. Не все, ну, потому что не везде возможно, наша территория, она грандиозно большая. Но, тем не менее, вы можете сами зайти туда, эта информация в открытом доступе, скачать интересующих вас участок и посмотреть, какие объекты культурного наследия или археологии, или чего, что вас интересует, там находится. Это все в копилку исследования вот этого исторического ландшафта и исследования вообще знания об истории человечества и формировании его культуры. Вот развернуто так отвечу.
1: Спасибо.
2: Василий, если честно, стало отчетливо достаточно слышно, что кто-то говорит на заднем фоне?
0: Нет, вот. Уже не должно быть. Сейчас уже совсем тихо.
2: Хорошо. Так, ну и тогда следующий вопрос. Глеб Бессараб с большим донатом. Глеб, спасибо огромное за поддержку. Есть ли у вас вопрос про сверхцивилизации или непонятные технологии? Не знаю, вопрос к вам или вопрос в чат. Ну, прокомментируем. К вам часто такие прилетают вопросы?
0: Ну, вообще вопросы про цивилизации, сверхцивилизации и технологии непонятные задают регулярно, особенно в поле. Ну, когда мы работаем в поле, очень часто подходят люди и начинают спрашивать как раз такой стандартный набор относительно пирамид, относительно, что здесь вы копаете не то, что вы знаете, а вот сейчас я вам расскажу. А как вы объясните то или иное явление? И в основном достаточно стандартный набор из интернета, на который, мне кажется, уже столько раз давали ответ, что просто достаточно погуглить, прежде чем задавать этот вопрос. Но человек жаждет всегда общения. И смотрите, вот какие вопросы есть для меня, чтобы я сразу снял всякие нюансы относительно того, верю я в сверхцивилизации, не верю я в сверхцивилизации. Я верю в факты. Покажите мне не из интернета объект, не фотографию, а живой объект найденного артефакта, который кто-то или как-то интерпретирует как элемент технологии, элемент продукции сверхцивилизации. Я готов с этим работать. В любом случае, все археологи, я еще раз подчеркну, имеют особенное свойство. Они, когда что-то открывают, они говорят: «Вау, я что-то нашел, давайте я немедленно напишу об этом статью». И благодаря огромному количеству научных ресурсов, Академии ЕДУ или какие-нибудь сайты, где выкладывается огромное количество литературы, вся эта информация становится доступна очень оперативно. Если бы хоть раз кто-нибудь из коллег на каком-нибудь форуме за те годы, что я занимаюсь наукой, нам обозначил подобного рода находки, то они бы вызвали живейшую дискуссию, проверку, потому что у археологов есть нюанс. Мы всегда хотим поехать и проверить. Нет теории заговора. Я расстрою всех еще раз. Нет теории заговора. Если завтра я найду что-нибудь, что выходит за рамки, а мы каждый год, вот за последние 4 года мы находим вещи, которые меняют наше представление там об одном памятнике, о Гнездово, да? Эти вещи, которые двигают представление, которое формировалось у наших коллег десятилетия. Благодаря современным технологиям. За 4 года мы узнали больше о неких явлениях, о датировках, которые были устоявшиеся, очень четкие, очень внятные, и они были на протяжении десятилетий уже как бы такой аксиомой. Все разрушено. Опубликованы новые статьи, все подвинуто, поставлен вопрос, новая дискуссия, и мы находимся в формате обсуждения того, что же на самом деле мы нашли, и как бы сделать дополнительные исследования, чтобы либо усилить эту позицию, либо, если мы не правы, а мы можем быть неправы совершенно точно в разных вопросах, ее опровергнуть. Нам интересно опровергать самих себя. Но накопленные знания за многие столетия исследований не позволяют нам себя опровергнуть очень легко. Потому что это знание, оно как огромная библиотека. И разрушить библиотеку очень сложно. Особенно, когда накоплен огромный статистический материал, фактический, аналитический, когда сотни и сотни ученых публикуют доказательства друг друга, работая независимо. Это же самый важный фактор. Работая независимо друг от друга, мы проверяем друг друга. И на этом зиждется наука.
2: Спасибо. Хочу сказать, что у нас очень много вопросов, и они прибывают и прибывают, поэтому, если есть возможность, чуть-чуть лаконичнее, чуть-чуть,
0: да, короче, все, отвечать. Да, все, понял.
2: Спасибо большое. Так, Ичиго Куросаки, если не путаю, так читается этот ник. Большое спасибо всей команде за вашу работу. Пожалуйста, спасибо, что смотрите. Тема актуальная для меня. Мой хороший друг искренне верит в сгинувшие цивилизации прошлого. Меня это печалит. Ну, это просто констатация факта.
0: Ну, не надо печалиться, да? Мне кажется.
2: Мне тоже кажется, печалиться по этому поводу бессмысленно. Кира Соколова также пришла к нам на эфир и сказала спасибо за эфир. Спасибо вам за то, что...
1: Соколовская.
2: Соколовская, простите, пожалуйста. Да, Саша сидит, просто отвлекает своей фамилией. Так, Тимур Воронков, как всегда, вместе с нами, и он спрашивает, а когда на Руси появилось седло? Из чего оно делалось, когда на Руси появились стремена, подковы?
0: Ой, прекрасный вопрос, прямо в тему книжки, которая буквально в конце декабря увидела свет, про усадьбу. Да, ну то есть, нет, вопрос в тему. Отвечу так, самый ранний элемент седла, именно передние лука, скорее всего, передние, потому что они более-менее были одинаковые, найдены в Новгороде Великом и относятся к периоду вторая половина X века, самое ранее зафиксированное. А в X веке на территории Древней Руси в начале XI не было подков, были распространены так называемые ледоходные шипы. Это такой специфический элементик, который совсем не похож на подковы, такое маленькое острие, которое вбивалось в копыта. Подковы — это более позднее явление, так же, как и кавалерия. Но... Если изначально на Руси использовалась плеть как средство управления лошадью, там, седлом, безусловно, но осадки органические, остатки сёдел мы находили в погребениях, там, второй половины X века, но вот так, чтобы вот прям лук и седла деревянная, она вот найдена такая хорошая впервые. Все остальное более поздние находки. И развитие кавалерии произошло очень стремительно. Лев Диакон в X веке пишет про поход Святослава, что русы, значит, решили нас тут удивить, сели на коней и при осаде до Ростова решили нанести конный удар, значит, византийской тяжелой кавалерии. Это, конечно, закончилось полным провалом, и Лев Диакон, византийский историк, ну, с такой усмешкой это воспринимает, что вот они всегда пешком сражались, а тут, значит, на коней полезли. Но не проходит и каких-то там, не знаю, 50, 60, 70 лет, и уже походы Владимира Святого, да, они уже начинают с кочевниками воевать верхом. То есть становятся такими универсальными воинами. В XI-XII веке, в XII веке у нас уже есть тяжелая универсальная кавалерия, которая успешно сражается как с западноевропейскими рыцарями, так и с кочевниками. Естественно, это такой воин-универсал, который берет очень много от кочевников. На раннем этапе кавалерии у нас не было, и у нас были конфедераты в виде кочевников, которые сопровождали пешие или корабельные походы. Вот так.
1: Спасибо. Вопрос от Ильи Фришмана. И Фадлан, у него Ибн Фадлан, в «Путешествии на Волгу» описывает русов как великих воинов, покрытых татуировками. Описывает их культуру, похожую на культуру викингов, но при этом называет правителя русов иудеем. Как так?
0: От меня просили краткий ответ. Я сделаю так. Почитайте первоисточник. Есть отличная публикация в 4-5 томах «Древняя Русь в свете зарубежных источников». Она доступна в электронном виде. Почитайте, что пишут арабские источники, и не только Ибн Фадлан о русах. Вы мешаете понятия в одну кучу. Там очень четко разделены понятия «рус», «славяне» и прочее. Почитайте.
1: Спасибо. И спасибо Юрию, который поддерживает наш стрим. А Юрий Ганшин пишет, возьмем современные цивилизации Западной Европы, Восточной Европы, Китайскую, Восточной Африки, о которой ученый 3000 года будет иметь меньше данных. Критерии оценки. Ну, интересно, что тут именно разделены цивилизации отдельно Западной и Восточной Европы, отдельно Восточная Африка.
0: Ну, тут вопрос, что если мы стоим в 3000 году, то мы, наверное, уже рассматриваем уже цивилизацию в немножко другом формате. То есть мы рассказываем европейский континент, африканский континент, как территории, на которой распространилась некая современная цивилизация нашего времени, где есть города, есть понятие унификации, есть понятие конвейера и общества потребления. То есть пластиковый пакет в Соединенных Штатах, в России и, наверное, в Африке – это примерно одно и то же. И плавает в море, не разлагаясь, вот эти вот мусорные острова, это сформировано, ну, как бы разными, в, кавычках, цивилизациями, то есть разными континентами, разными людьми, но сформирован в единый блок. Но, кстати, то, что еще найдет человек 2000 года, это, наверное, то, что не разложилось в воде и формирует вот этот вот пластиковые мусорные острова. Вот там вот это вот все будет видно очень хорошо, поэтому, наверное, найдет что-то в равной степени. То есть он будет иметь представление, что у нас, как у сформировавшейся цивилизации, да, можно так назвать, цивилизация, мы уже, наверное, точно, вот, были крупные города, мегаполисы, которые были распространены по всей территории, по всей планете Земля. То есть на всех крупных континентах есть крупные города, и где их концентрация больше, там больше жил человек. Наверное, вот это достанется будущим археологам, и это они будут изучать.
2: Спасибо. Дальше Михаил Воробьев спрашивает. Встречались ли вам или вашим коллегам при раскопках находки, которые не укладывались в стандартную картину истории? Ну, частично, да, ответили совсем.
0: Да, я уже ответил на вопрос. Да, встречались. Но что значит стандартная картина истории? Тут вопрос, тут тоже критерии. Да. Нет, я не встречал инопланетные детали от инопланетных кораблей. Не было такого.
2: Отлично. Андрей Самсонов говорит спасибо. Мы говорим спасибо Андрею Самсонову. Ну и Ксения Дмитрий Целест продолжает задавать вопросы и поддерживает стрим. Возможны ли археологические сенсации в России?
0: Да, и они происходят каждый год. Я рекомендую обратиться на сайт Института археологии РАН, где публикуется информация о самых свежих находках. Посмотреть там наш сайт Гнездовской экспедиции. И просто зайти в археологию России, посмотреть прекрасные обзоры, которые делаются по результатам года. Каждый год находится что-то, что заставляет нас говорить «Вау!». Грубое слово такое, но все равно.
2: По-моему, отличное мягкое слово. Вау.
1: Спасибо. Вопрос от Нелегал Эволюшн. Приветствую. Хотел бы узнать твое мнение касательно Боба Лазараон. Выдумал историю о работе в $4 с антигравитацией. Вот это я не знаю, что это.
2: Это, видимо, была попытка сделать какие-то шрифт крупным или поставить кавычки.
1: Какую-то работу с антигравитацией. Да. Спасибо вам за вашу деятельность. Ваш подписчик с FKUIK5G.
0: Коряжно. Я, к сожалению, спасибо. Не знаком с работой Боба Лазараона.
1: Да, с антигравитацией. Нет, коллега, да. Извините, не к нам явно вопрос. Ну, как да. Минимум, не к археологам, мне кажется. Анастасия Филиппова. Какие опасности подстерегают археологов? Ядовитые почвы, проклятия, ловушки. Не страшно ли лезть к древним? И покрывает ли это ОМС?
0: Прекрасный вопрос от Анастасии. Очень злободневный. Но, конечно, работа археолога – это сплошная опасность. Ну, то есть и ловушки, и ядовитые гады, в зависимости от территории, и не очень ядовитые, но просто гады, нас подстерегают иногда за каждым углом. Но мы, как люди профессиональные, да, боремся с ними в меру наших способностей. То есть самая большая боль археологов – это разграбление памятников. Оно, к сожалению, присутствует везде, в разной степени, и это наш большой бич, потому что это убивает информацию об объектах, о культурном наследии и навсегда вырывает эти данные. Но, несмотря на это, вот наша методика и наши попытки использовать современные методы дают нам возможность вытащить все равно достаточное количество информации, чтобы все-таки рассказать всем остальным о том, что же было до них с человеком на этой территории.
2: Спасибо. Если что, пересмотрите «Индиану Джонса». Там вот все вот это есть. Вдруг надо.
0: Кратко.
2: И поиски древности, и прочее, прочее. Раскопки частично. Юля или... Да, немножечко интернет подлагивает. Я надеюсь, что сейчас хорошо слышно. Но в любом случае сейчас мы благодарим наших подписчиков. Юлька или Юлка говорит спасибо. Спасибо за поддержку. И следующий вопрос от Григория Ильиных. Здравствуйте, как вы? О лекциях Грэма Хэнкока, посвященной удивительным косвенным фактам существования древних цивилизаций. Якобы на сфинксах есть следы затопления древней карты, которые слишком точны. Как вы думаете или как вы относитесь к лекциям?
0: Ну, про сфинкс и затопление я не буду сейчас распространяться, потому что об этом есть не одна передача. Пройдем. По поводу древней карты, которые слишком точны. Вы знаете, я был бы рад, если бы они были слишком точны, потому что очень много работаю с картами, и, к сожалению, они совсем не точны. А большинство карт можно использовать только как наглядное представление о неком воображариуме человека разных эпох. То есть, и, к сожалению, они даже более близкие карты, которые отстоят от нас там не так много времени, там 19, 18, 17 века, они настолько бывают условные, примерные, что, к сожалению, это не дает тот масштаб информации, который хотелось бы от них получить. Поэтому я бы эту теорию поставил под большое сомнение, особенно если вы сами возьметесь и начнете с этими картами немножко разбираться.
1: Я бы еще добавил, что, ну, во-первых, по поводу личности Грэма Хэнкока и его деятельности есть подробное видео на канале «Улица Шкловского». Не поленитесь, найдите, посмотрите. Там очень интересно про этого персонажа рассказывают. А по поводу эрозии сфинкса тоже действительно это многократно разбивалось. Но, во-первых, что речь может идти не о дождевой там какой-то эрозии, а, например, эрозии ветровой, которая, в общем, выглядит похожим образом. Вот. Насколько я понимаю, обосновывается это вот так. Наличие просто эрозии в результате деятельности ветра и песка, которые в Египте, в общем, большое количество.
2: Да, которых в Египте завались.
1: Да. Ну и дожди, кстати, в Египте тоже бывают. И бывали раньше.
0: Да.
1: Значит, вопрос от Тимура Воронкова. Встречался ли вам или вашим знакомым в практике неуместный артефакт, появление которого не удалось объяснить, но, видимо, похожий вопрос уже.
2: Про летающую тарелку, да, мы уже говорили.
1: Неуместный артефакт,
0: появление которого не удалось. Неуместных не было. Нет, неуместных не было. Были интересные, новые, неожиданные, но они были не неуместные. Они скорее дополняли картину, которая и так уже сформировалась. То есть, когда вы находите элемент, ну, не знаю.
2: Так, Василий, вас перестало быть слышно.
1: Да. На какое-то время связь прервалась у нас. Я предлагаю пока сделать объявление.
0: Да.
1: А, так?
0: Да.
2: Так, да. Василий. Вот да. Сейчас стало слышно, да.
1: Сейчас восстановилась связь, просто какое-то время не было. Так что вы повторите последние пару предложений.
0: Я хотел сказать, что неуместных не было, были очень интересные находки, которые дополняли картину. То есть какие-то артефакты, связанные с присутствием пришельцев, не было. А вот дополняющую красивую материальную культуру было, ну, серии мечей, которые связаны были с эпохой викингов. Или, не знаю, новое, дополнительное, но не необычное и не выбивающееся из представления.
2: Василий, давайте мы попросим вас переподключиться к нашему звонку. Может быть, это немножечко улучшит ситуацию, потому что периодически появляются подлагивания. Да. Вот. А пока мы говорим по объявлению.
1: Да, я хочу напомнить нашим дорогим зрителям, что завтра, в четверг, 7 января в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» появится 9-й эпизод форума «Ученые против мифов 13». И, кстати, если не ошибаюсь, это заключительный эпизод. Нет, не заключительный, вру.
2: Нет, предпоследний, у нас еще, да, еще будет «Убеди скептика». Так, и Саша тоже стал подлагивать.
1: «Битвы палеонтологов». Да, «Битвы палеонтологов» в формате «Наука на пальцах». Там Дмитрий Пащенко, Дмитрий Соболев и Ярослав Попов рассказывали с использованием подручных средств о сложных палеонтологических понятиях, и потом зрители решали, кто из них сделал это лучше всего. Это будет очень интересно. Значит, в пятницу, 8 января, в 13:00 мы опубликуем вторую серию детского мультфильма об эволюции человека, которую делали целый год. «Андрей, Маруся и другие обезьяны» называется наш мультфильм, который делает Сергей Кривоплясов, ну, вот, совместно с антропогенезом. Серия называется «Почему обезьяны встали на две ноги?» Обязательно пригласите к экранам ваших детей. И в субботу, 9 января, Станислав Дробышевский, наш научный редактор, будет выступать в формате антропоразбор. Он будет критически смотреть на антропологические реконструкции наших предков и наших ископаемых родственников и комментировать вот то, что он видит. Я думаю, что это будет интересно. 9 января в 19:00 на канале Антропогенеза. Не пропустите. Виталий.
2: Да, и я напомню о том, что ваша поддержка всегда очень важна для нас. Спасибо, что смотрите этот эфир. Давайте я вам скажу, сколько человек смотрит. Больше 1000, и это прекрасно. А лайков 770. Давайте еще немножко доберем лайков, если вы еще его не поставили. Что, вам жалко, что ли? И, конечно, вы можете задавать свои вопросы при помощи суперчата и при помощи ссылки, которая имеется в описании. Таким образом, вопросы к нам приходящие мы задаем в самую первую очередь. Правда, хочу сказать, что вопросов еще очень много. Вот. И уложатся ли они все в наш стандартный хронометраж, я не знаю, но, тем не менее, ваша поддержка всегда очень значима. И у нас есть у лаборатории ночных видео, antropogenes.ru, есть свои странички на Патреоне. Это тоже очень важная для нас поддержка, друзья. А сейчас, насколько я вижу, продолжаем. Василий подключился. Да,
1: я надеюсь, что связь сейчас будет получше, и поэтому едем дальше. Так. Татьяна говорит нам спасибо, а мы говорим спасибо Татьяне за поддержку нашей трансляции. А наш постоянный зритель Ксения Деметри-Целест спрашивает, какую из цивилизаций прошлого вы считаете идеальной? И можете ли ее назвать сверхцивилизацией? Назовите Рим. Рим?
2: Пожалуйста.
0: Рим.
2: Спасибо.
0: Могу. Любое достижение человечества, оно вызывает удивление и восторг. Но у меня, честно говоря, всегда, независимо от того, какая цивилизация, это римская, греческая, это достижение китайских матеров, Японии, или это вещи, которые происходили там на Руси в X веке. Это всегда вызывает восхищение, потому что люди могли больше, чем мы можем себе представить. И это самое большое открытие для любого ученого и археолога, на мой взгляд.
2: Спасибо большое. Так, следующий вопрос задает Дзивирискайста. Наверное, так, извините, если не так. Известны ли славянские корабли речные, например, для Волги? Много слышал о скандинавских. А славянские?
0: Но я бы не стал.
2: Снова немножечко мы вас не слышим. Саша, у тебя тоже звук выключен, видимо. Вот, потому что тебя тоже перестал.
1: У меня звук выключен, или опять что-то со связью, к сожалению.
2: Слышу. Да, сейчас.
1: Может быть, кто-то у вас включил какой-нибудь сериал? Не может такого быть?
0: Нет, у меня вообще все отключено полностью. Я даже не знаю, почему вы меня плохо слышите.
1: Тут бывает непредсказуемо. Давайте работать.
0: Да, еще раз повторюсь, да, что для территории Древней Руси, для речных путей не характерны скандинавские суда, которые бороздили моря. То есть они слишком большие. У нас наши суда очень хорошо известны в более позднее средневековое время по материалам Новгорода, опять-таки, из озера Ильмень. А для более раннего времени, для X века, их тип называет византийский император Константин Багрянородный. Называют их моноксилы. То есть это однодревки, то есть это выдолбленные суда из одного ствола с нашитыми бортами. Ну, то есть в одну доску, в две доски. И находки, которые с этим временем связаны. Вот в Гнездово у нас есть элементы таких лодок. Я все-таки назову лодки, а не корабли, как мои коллеги называют. Это уключены, куда вставлялись весла. Специальная такая П-образная штучка, куда могла вставляться мачта. Ну, я не ошибусь ее названием. Соответственно, это яркое доказательство того, о чем писал Константин Багрянородный. Как раз они происходят из слоев середины X века. Как раз в это время там писал об этом времени трактат его, об управлении империей. И нам известно, плюс еще по погребальным памятникам, хорошо по ладейным заклепкам. Это такие специальные заклепки, которые использовались для судов. У них там круглая шляпка, ромбовидная шляпка. Это специальные заклепчики, которые использовались для скрепления бортов и элементов лодок. Так что, в принципе, известны, но они не славянские, они как бы унисекс.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Ани. Аня спрашивает, как и чем оставить о себе информацию будущим копателям, чтобы они прошли правду через миллионы лет, иначе от нас останется одна выжженная пустыня?
0: Ну, информационные архивы. Я думаю, что какой-то носитель, желательно металл, не книги, где будут нанесены тексты или какие-то архивы, которые будут заглублены в землю, закрытые колпаком, с автономным питанием, недоступные для прямых ядерных ударов, и где все люди, которые находятся на планете Земля, будут знать, что тут там воевать не надо. И взрывать там тоже ничего не надо, потому что это на всякий случай. Вот как сделано же хранилище по поводу зернофонда, да, для сельскохозяйственных культур. Вот то же самое можно сделать по человеческой истории. Наверное, это будет неплохо.
2: Спасибо. Так, давайте следующий вопрос. Его задает также наш постоянный зритель и, между прочим, регулярный участник нашего чата, ссылку на который мы дадим в конце нашего стрима, Илья Фришман. И вот его текст. Заметил, что ПВЛ, есть легенда, но по современных лет, видимо, как вещи Олег переправил корабли по суше, и точно, так, точно такая же история есть при взятии Константинополя османами в 1453 году. Это совпадение или заимствование легенды?
0: Если углубляться в особенности повести временных лет и то, как она формировалась, это будет очень долгий рассказ. Скажу так, что можно обратиться опять-таки к интернету, посмотреть лекции там, профессора Данилевского о достоверности повести временных лет. Там очень много легенд, которые вставлены туда и в более позднее время. А при взятии Константинополя, я ошибаюсь, но, по-моему, там на колеса ничего не ставили. Но я могу ошибаться. Я не помню точный источник. Мне кажется, нужно его уточнить, прежде чем говорить, что они очень похожи. Вот. И тут я думаю, что это случайное совпадение, не думаю, что это перекличка, потому что вот эта вот история поставить корабли на колеса, это, ну, такой легендариум, на мой
2: взгляд. Да, спасибо. Александр Норд также с нами остается на стриме и спрашивает. Нейросети применяют для анализа массивов данных в археологии, для анализа спутниковых снимков, перекрестных ссылок между данными разных групп. Как у вас дела с нейросетями?
0: У нас дела...
2: Сети в целом не очень, но нейросети...
0: Да, да. Но математический метод для анализа массива данных, конечно, используются. Признаки, классификации, типологии – это основа археологии, которая позволяет выстраивать динамику изменений, особенно по бытовым предметам, таким обычным для человека, как керамика, например, которая существовала очень долгое время, изменения которой фиксируют изменения как раз человеческой цивилизации, развития культур, развития племен и соседей и так далее, торговые обмены и все остальное. То есть это у нас используется очень широко.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Ксении Диметри Целест. И вопрос, на самом деле, очень такой, я бы сказал, острый. Как вы считаете, есть ли пробелы в российском законодательстве об охране памятников культуры? И что нужно изменить, чтобы искоренить такое явление, как черная археология?
0: Я бы ответил на этот вопрос двояко. Не все возможно изменить жесткими запретами. Мне кажется, что одним из направлений изменений – это образование, просветительская деятельность. В ряде случаев это невозможно, потому что люди, которые занимаются металлопоиском, иногда просто это азартная история, которая, ну, невозможно искоренить из человека коллекционирование, например. Да, и здесь нужны запреты на использование металлодетекторов, работать в экспедицию, там это необходимо. Вот. Это первое. Но второе это посвящение. Что люди, которые выходят с металлодетектором в поле, они для себя ничего не проясняют. Они не делают вклад в мировую культуру, не делают вклад в находки. И если вы посмотрите, что все, что найдено при помощи металлодетектора, играет только в том случае, если это дополняется археологическими изысканиями. В любом случае, металл вырван. Это разрушение представления о какой-то масштабной странице человечества. То есть, может быть, для себя человек что-то поймет, обнаружив 1, 2, 3, 5, 10, 100 монет, но это не изменит общую картину представления. Самое главное, это останется знанием одного-двух людей.
2: Спасибо большое.
0: А то, чтобы знания распространялись.
2: Спасибо большое. Так, Румяный пирожок. Давно не было румяного пирожка у нас в эфире. Если археологи придут на нужное им место, а там уже поживились черные копатели, будут ли они исследовать раскоп?
0: Да, я в два раза.
1: Так,
2: и
1: мы
2: еще
1: не
2: раз.
1: Услышали ваш ответ.
2: Да, ответ мы не слышали.
1: К сожалению.
0: Не услышали.
2: Сейчас
0: слышали. Да, да, мы очень часто так делаем, в частности, тоже Гнездово, оно очень сильно разграблено, но мы продолжаем там работать и все равно совершаем наше открытие.
1: Ну тут я бы даже добавил, что многие памятники грабились в древности еще и много
0: да,
1: раз.
0: Да, да, это явление такое, многотысячелетнее.
1: Да, а некоторые раскапывались вполне нормальными археологами 19 века и методами, которые сейчас, как, кроме как грабительскими, не назовешь вообще. Поэтому, может быть, для археологов, там, не знаю, 22 века, то, как работали археологи 21-го, будет тоже выглядеть варварски.
0: Дикостью, дикостью, да.
1: Да.
2: Так, вопрос от Володи?
1: Да, вопрос от Володи, можно я его прочту?
2: Давай.
1: Мне очень хочется. А вам не кажется, что тема стрима по сверхцивилизации прошлого скорее касается не археологов, так как уже 100-500 раз доказали, что наши предки и без всяких лучеметов обходились, а астрономов и дело в далеких-далеких галактиках?
0: Ну, согласен. Был очень хороший, опять-таки, вот недавно я слушал стрим, о том, что надо сделать, чтобы человечество полетело в космос и долетело до других звезд. Очень сложная задача, которую нужно решать не только нам, но и тем, кто к нам летит. Поскольку Вселенная не ласкова ко всем представителям жизни, то это достаточно затруднительная история. Может быть, это вопрос к астрономам, но мне кажется, это пока еще вопрос к археологам.
1: Спасибо. И благодарим Алену П., которая перешла на уровень лаборант, то есть стала спонсором канала «Лаборатория научных видео». И вопрос опять от Тимура Воронкова. Фейнмана спросили, какое знание он передал бы нашим потомкам в случае полной гибели современной цивилизации. Он ответил, что передал бы знание.
2: Так, сейчас, Саша, у тебя какие-то проблемы со связью.
1: Я заметил, да.
2: Так, давай еще раз, Саша.
0: Знание.
1: Зачитайте еще раз вопрос.
2: Да, потому что частично он был не задан. Да.
1: Фейнмана спросили, какое знание он передал бы нашим потомкам в случае полной гибели современной цивилизации. Он ответил, что передал бы знание о существовании атомов. А какое знание передали бы вы?
0: О том, что человечество было не таким уж плохим и делало все, что делало, скажем так. То есть оно могло больше, чем мы представляем. Потому что, ну, не знаю, наверное, как-то так. Сложно сказать.
1: Да,
2: спасибо.
1: Спасибо и большое спасибо, мы говорим, Дмитрию Черкасову, который нас поздравил с Новым годом.
2: Спасибо,
1: и огромное, Дмитрий. И поддержал нас большим донатом. Спасибо вам, Дмитрий. А теперь вопрос от Ешатун, видимо. Можно ли считать Римскую империю сверхцивилизацией прошлого? Ведь во многом достичь уровня развития империи смогли толком только в 19 веке. Водопровод, например.
0: Но мы уже дали ответ на этот вопрос.
2: Чудесно.
1: Хорошо.
2: Ева Корнеева тоже поздравляет всех с Новым годом. Говорит спасибо за стрим. И говорит, что год будет чудесным. Мы тоже на это рассчитываем. Спасибо вам, что вы смотрите нас. В общем-то, если такие люди будут нас продолжать смотреть, большое количество подписчиков, конечно, другой будет чудесно, другим быть просто не может. И Ешатун также здесь следующий вопрос задает. Как заинтересовать людей и детей, в частности, археологии? Ведь все великие цивилизации уже найдены и раскопаны. В чем искать вдохновение для поиска?
0: Детей заинтересовать, приводя их музей, приводя их к интересным археологам, может быть, приезжая в экспедиции. А по поводу «все найдено», ой, вы знаете, я вот каждый год копаю и понимаю, что вообще ничего не найдено. То есть в глобальном масштабе, конечно, человеческую цивилизацию, но там такое количество вопросов, загадок, неизведанного, непонятого, неоткрытого, что хватит, по-моему, на сотни лет еще вперед. Поэтому вдохновение черпать просто в том, что вам кажется интересным. То есть обратите внимание на то, что окружает вас. Знаете, что скажу? Вот если вы в России, иногда хорошо посмотреть не на Грецию, на Рим, да, а посмотреть вообще, что вы знаете о том, что кто 100, 200, 300. Я думаю, лет назад. Если вы начнете разбираться в локальных вопросах вашего региона, или вашего города, или вашего поселения, вас ждут такие открытия, которые многим археологам и не снились. То есть можно найти много интересного. Самое главное, это дает возможность заинтересовать людей. То есть это банально прозвучит, но история родной страны, родного края должна очень хорошо изучаться. Мне кажется, мы всегда на это обращаем внимание. Мы всегда смотрим немножечко в Европу, там еще куда-то, но не всегда хорошо.
2: Все равно немножечко подсаживается у нас интернет. Да, сейчас все появилось. Спасибо за ответ. Я быстренько напомню друзьям о том, всем нашим друзьям, я надеюсь, что вы наши друзья, те, кто смотрит наше видео постфактум, и те, кто следит за стримом сейчас. Если вам интересно общаться с нами, то у вас есть возможность продолжить общение в нашем уютном телеграм-чате, куда периодически заходят и наши гости, для того, чтобы ответить на вопросы, которые, возможно, не успели задать. А вопросов огромное количество, естественно, все не будут заданы, уж извините. Вот. И сейчас, собственно, в чате появится, в чате этой трансляции, ссылка, по которой можете переходить. Друзья, если вы нас смотрите в будущем, просто видео, извините, но обычно мы ссылки даем исключительно во время самого стрима, так что ждите следующий стрим. Так, и вопрос от Михаила Андрианова. И он говорит: «Добрый вечер, а какой был ваш найденный самый вау-артефакт?»
0: Вау-артефакт. Я надеюсь, меня слышно, да?
2: Да.
0: Вау-артефакт. Поскольку я занимаюсь наряжением коня и всадника, у меня всегда была мечта найти очень предмет, который связан со скандинавским одним видом уздечного набора. Это такое очень красивое украшение в виде головы дракончика. Оно там везде есть, я даже статью про него писал. Вот как найти минимум? Он не попадался. А вот в этом году попался. Для меня это, наверное, вау-артефакт. Хотя мечи, которые мы нашли за последние 4 года, это безумно вау-артефакт. Но вот меня исключительно восхитило вот этот маленький предмет, это маленький фрагмент, он с полфаланги пальца, остаточек от него, с фалангу пальца.
2: Спасибо большое. Друзья, всем хочется сказать спасибо. Я надеюсь, вам понравился наш первый стрим в новом году. Василий, спасибо огромное вам. Я надеюсь, что вы нас слышите, несмотря на то, что картинка замерзла. Вот. Саша, спасибо тебе. И, естественно, еще раз благодарим наших подписчиков и всех людей, кто смотрел и задавал вопросы. Напомню о том, что вопросы, которые прозвучали сегодня в прямом эфире, обязательно будут переданы Василию. Он выберет из них 2 и, соответственно, шикарные подарки от него лично данный товарищ получит.
1: Да, спасибо, Виталий. Друзья, смотрите завтра новый доклад. Точнее, там, батл ученых против мифов и все остальное, о чем мы сегодня говорили, приходите в наш чат в Телеграме. До новых встреч. Спасибо, Василий. Спасибо, Виталий.
2: Всем спасибо и счастливо.

Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, взрослые. Давно мы с вами не виделись. Я Александр Хабургаев, журналист, натуралист. Мы с вами снова вместе. Снова воскресенье. Александр Трунтаев тоже с нами. Он сегодня руководит нашим эфиром. Все, два Александра, мы вас приветствуем. Ну вот, немножко странное такое сочетание, да, в нашем анонсе «Мустанги» и «Манулы». А все дело в том, что 10 сезонов на телеканале «Живая планета» мы делали такие циклы телевизионных фильмов, они назывались «Хабургаев в натуре». Ребят, это не я такой заголовок выдумал. И, ну, выкладывали, конечно, их в интернет, выкладывали в YouTube, и они там сейчас лежат, там больше 100 серий получилось за это время. Но самое удивительное, что два фильма «Мустанги острова Маночпа», «Мустанги острова Водный», по-моему, он назывался, да, и «Не гладь Манула», вот эти два фильма рванули вперед, у них под 100 тысяч просмотров, причем с таким отрывом в несколько корпусов. Ну, из этого я сделал вывод, что, видимо, мустанги и манулы людей интересуют более всех остальных животных, и мы сегодня решили их объединить, тем более, что, в принципе, объединить их можно и достаточно просто, потому что и фильм про мустангов, и фильм про манулов снимался в заповедниках, и с мустангами, и с манулами это такая очень интересная заповедная программа. Но давайте начнем с самого неожиданного. Вот я сейчас попрошу Александра показать картиночку номер один. Вот такая красивая рыбка, да? И все сразу скажут, а при чем здесь гуппи-то, да? При чем здесь гуппи? Ну, во-первых, что такое гуппи, вы знаете, да? Начну издалека. В 1886 году, дай бог памяти, она у меня уже плохая, сэр Роберт Джон Лэчмер Гуппи сделал доклад в Королевском обществе Великобритании. Доклад был сенсационный. Он рассказал собравшимся джентльменам, что он видел рыбку, которая не откладывает икру, а являет миру новорожденных мальков. Он был позднят на смех, джентльмены над ним шутили. Очень долгое время никто не мог этому поверить. Но тогда еще не знали, что есть живородящие рыбки. А мы с вами, мы живем в 21 веке, друзья мои. Дети мои, мы с вами знаем, что это не живородящие, это яйца живорождения. Это совершенно другая история. Есть там икриночки, все нормально, просто они у мамы рыбки в животике, эти икриночки. Точно так же, как у акулы, да, вот есть яйца живорождения. И на свет появляется точно так же, кстати, как у ящериц. Ящерица живородящая, даже название есть. У нас живет такая, да, живородящая ящерица. На самом деле это яйца живорождения. То есть там просто яйцо, вот оболочка яйца лопается, когда этот малек или этот ящереныш из утробы мамы вылезает на свет Божий. Но в научном мире тогда этому не поверили, еще толком не разобрались, что к чему. Это был дремучий 19 век, но зато рыбок назвали в честь сэра Роберта Джона Лэчмера, и с тех пор рыбки называются гуппи. Но вот давайте следующую картиночку посмотрим. Почему, собственно говоря, я взял гупяшек? Дело в том, что лет 30-40 назад, а может быть даже 50, кто же его считал, вот этих гупяшек выпустили разные речки. Ну, видимо, это сделали аквариумисты. Выпустили в гупях Москва-реку, выпустили их в Волгу-матушку и в какие-то другие речки выпускали. Выпускали всякие пруды, вот знаешь, градирни, да? Вот если вы видите теплоцентраль, то там такие как бочки, трубы и такие как бочки, да, называются градирни. И эти градирни, значит, вода из них, теплая вода, сливаются в водоемы специальные, и в этих водоемах поэтому очень часто разводят либо рыбок, либо креветок, потому что вода там теплая, да, она там нагревается в этих градирнях. Так вот, выпустили гупях, и гупяхи стали жить, прекрасно размножаться, особенно там, где теплые стоки, промышленные стоки. В Москва-реке раньше, когда промышленности было много в черте города, было много заводов, фабриков, которые прямо на берегу реки стояли, трехгорная мануфактура, например, да, на Красной Пресне. И вот прямо туда шли истоки теплой воды. И вот там, где-то теплая вода впадает в Москва-реку, труба, там как раз и жили эти гупяшки. Но самое интересное вот что, дети мои, эти гупяшки, они стали постепенно возвращаться к своей природной форме. То есть они становились серенькими, прозрачными,
и большими. Почему это происходило? А по одной очень простой причине. Потому что искусственный отбор производили наши окушки и щурята. Самых вот таких вот цветастых гуппи они поедали, поэтому выживали самые... Помните, мы с вами говорили, ребята, кто помнит, как эта покровительственная окраска называется у рыб? Помните? Скрадывающая противотень. Вот такое мудреное название. Это когда спинка у рыбки темненькая, брюшко светленькое, а сама она такая вот серебристая, да, или полупрозрачная. Поэтому ее сверху не видно в темной воде, снизу не видно и сбоку. Это называется скрадывающая противотень. И вот гуппи стали стремиться к этой природной окраске скрадывающей противотени. Ну и стали крупнее. А самых цветных съели окушочки и сказали спасибо аквариумистам. И вот возникает вопрос, дети мои, давайте прокрутим дальше, Александр, следующую картинку. Какая у нас там следующая? А, вот, возникает такой вопрос. Вот смотрите, ребята, если я захотел вывести какую-то гупяшку, да, как я ее буду выводить, да? Я ее буду выводить, ну вот, например, захотела вывести лимонно-желтую рыбку. Я ее буду выводить по законам Менделя. Потому что теперь мы с вами прекрасно знаем, что такое генетика. Мы с вами прекрасно знаем, как ведется этот искусственный отбор. Допустим, нужна нам желтая, как лимон, гупяха. Значит, мы будем выбирать всех желтеньких гупи в помете, скрещивать их между собой, да, и на определенном этапе нам потребуется инбридинг, то есть близкородственное скрещивание для того, чтобы закрепить желаемую форму, да. Ну, вот есть закон Менделя, в школе кто-то уже из вас проходил, кто-то еще не проходил. Помните, кто такой Мендель, да? Грегор Иоганн Мендель, это был, он был вообще-то аббат. Он был католический монах, по-моему, августинец. И он, ну, он был такой очень большой любитель природы. Он преподавал, по-моему, физику или химию, что-то такое, и очень порывался преподавать биологию. Но для того, чтобы преподавать биологию, надо было сдавать экзамен по биологии, да, чтобы показать, что ты по своим знаниям достоин того, чтобы быть учителем, преподавателем. Но он завалил биологию. Так и остался преподавать физику, но при этом он очень увлекался, был такой естествоиспытатель, и очень увлекался селекцией горошков цветных. И вот на этих цветных горошках он как раз и открыл свой закон Менделя. То есть это было вообще, это фундамент, вот на этом стала расти наука генетика, да? Потому что он открыл законы, объясняющие механизм наследования каких-то признаков. Но он сделал доклад, это вот 1850-60-е годы, то есть самая середина 19 века. Он сделал доклад, написал брошюрку, разослал ее в 40 разных университетов, но какой-то отклик был очень вялый. Вот почти как у сэра Роберта Джона Лэчмора Гуппи по поводу живородящих рыбок. Ну и Мендель, он был таким человеком очень скромным, как полагается монаху, и он понял, что нет, наверное, никакого я открытия не сделал, увы. Ну, он занялся своими делами, занялся делами в аббатстве, на самом деле... Конечно же, он совершил открытие, и революционное, и потом закон Менделя открыли снова, повторно, и потом уже про него вспомнили, даже памятник ему поставили. Так вот, а почему он, кстати, разуверился, потому что он стал продолжать эти опыты на других растениях и на пчелках, и у него ничего не получилось. Он просто не знал, что есть такая штука, как партеногенез, размножение, когда самка может рожать без спаривания самцов, но там одни только самки в помете. Но это уже другая совершенно история. Так вот, мы с вами генетику знаем. Теперь, благодаря дедушке Менделю, мы с вами знаем генетику, мы даже в школе ее проходим и понимаем, почему так получилось, да? Почему мы можем вывести вот такого желтого-желтого гуппи. Покажите, пожалуйста, следующую, Александра, картиночку. Вот он, желтый гуппи. Лимонный, которого мы с вами получили. Кстати, если хотите, ребята, можете сами этим заняться. Есть очень много обществ гуппиводов, да, в разных странах. Они проводят выставки. Ну, у нас в России раньше раз в год устраивали выставки. У нас тоже есть такой клуб гуппи всероссийский. И там выставляют свои породы гуппи, которые вывели любители.
И если порода получилась интересная, получает дипломы, за рубежом это, кстати, гораздо популярнее. Так вот, ребята, вы можете, если хотите, заняться сами такой селекцией и вывести свою собственную породу гуппи, назвать ее в честь мамы, папы, в честь какого-нибудь своего друга, потому что мы теперь с вами знаем, что такое генетика. Да? Мы с вами понимаем механизм этого явления. Так вот, сразу возникает вопрос. А хорошо, если лошадь получили от тарпана, вот был такой дикий конь тарпан, мышастой масти, небольшой, да, серенький мышастая масть, с черной полосочкой по хребту, вот если, а сейчас сколько у нас лошадей, это все лошади выведены от одного единственного тарпана. Вот давайте, Александр, посмотрим дальше картиночки. Вот это, кстати, природная форма гуппи. Следующая картинка. Видите, какие они стали? Вот это вот, да, это аполлуза. Помните, мы с Александром Самуиловичем Аболицем в прошлый раз вам рассказывали про эту удивительную лошадку, которую вывели индейцы, да? Это аполлуза. Следующую давайте посмотрим картиночку. Вот, это уже у нас какая-то, это мини-хорс. Видите, идет человек, она ему прямо вот совсем там по пояс будет. Следующую покажите нам картиночку. Это все вот лошади, вот это же бельгийский брабансон, тяжеловоз, это статный такой богатырский конь. И все это вывели из кого? Из единого дикого предка, из лошади, из дикой лошади тарпана. Покажите нам следующую, Александр, картиночку. А, это вот чистокровная. Посмотрите, какой хвост. Волочится по земле, да? Вот если мы еще постараемся лет 30, 40, 50, а если лет 200 постараемся, то точно мы выведем такую же лошадь, как гуппи. У нее будет такой вуалевый, ковровый хвост. Если нам очень захочется. Потому что мы знаем законы Менделя. Потому что мы знаем, что такое генетика. Потому что мы знаем с вами, как закрепить вот эти желаемые породные признаки. Можем даже с цветным хвостом, наверное, вывести лошадь, если очень захотим. Только кому это нужно, да? Ну и покажите следующую картиночку. А вот он, прямой предок тарпан, которого больше нет. Тарпанов истребили люди. Так вот, сразу возникает вопрос, братцы мои. А вот если мы возьмем такую популяцию лошадей и залим?

прибеге. Тарпаны, кстати, были подвиды лесной и степной. Но они не очень сильно отличались по фенотипу. Но вот самое удивительное, дети мои, что такое в природе происходило. То есть в природе неоднократно происходило так, что лошадей, а я напомню, что все лошади, все породы лошадей, которые мы сегодня имеем, они все получены от дикого предка тарпана, они оказывались в свободной жизни, в дикой природе, сами друг с другом скрещивались, и вот дальше мы посмотрим, что происходило. И возвращались ли они к этой своей исходной природной форме. Ну, во-первых, такое происходило в Америке. La conquista de America, завоевание конкистадорами. Конкиста – это завоевание, да, по-испански. Поэтому конкистадор – это завоеватель. Так вот, сейчас историки, это не байка, считают, что во многом именно лошади помогли завоевателям, конкистадорам, потому что индейцы никогда не видели лошадей. Вот такой парадокс, да? Историческая родина лошади – это Новый Свет, это Америка, там появились пра-пра-пра-пра лошади, еще небольшие, да? Потом они перекочевали, все ушли в Старый Свет, и вот вернулись на свою историческую родину с конкистадорами, но индейцы думали, что это какие-то полулюди-полубоги, и очень пугались, когда появлялась кавалерия. Но зато потом индейцы очень быстро освоили лошадей, стали великолепными наездниками, вывели свою замечательную породу Апалуза, о которой мы уже рассказывали вам с Александром Самуиловичем в прошлый раз. Но периодически лошади убегали. Периодически лошади убегали. Были лошади, которые просто во время сражения убивали всадника, и она убегала в прерию или в пампасы. Потом эти лошади сбивались в табуны, и так появились знаменитые мустанги. Ну, знаете, что мустанги, да? Мустанги – это происходит от… Мустанг – это само это слово восходит к латинскому корню «mixtus», да, «смешанный». Мустенью, по-моему, их называли, этих лошадей. То есть там получался такой вот замес лошади-дворняшки, да, которых и называли мустанги. Ну, их было очень много, потому что к 20 веку в прериях уже бегало около 2 миллионов мустангов. Но сразу, это вот, Александр, подождите, это уже у нас Манач Гудил, это наши сейчас мустанги пойдут. И сразу возникает вопрос, а почему они не вернулись к этой исходной форме? Ну, во-первых, ребят, прошло не так много времени, да? Ну, что там, 16 век, ну, в 17-м начали, 17, 18, 19, 20, 400 лет, да? Всего ничего. Во-вторых, мустангов отлавливали. Кто из вас читал «Всадник без головы»? Помните, там Морис Мустангер был, да? Его профессия была такая – отлавливать мустангов, объезживать их, продавать. На них охотились очень здорово, на мустангов. Их истребляли, потому что мустанги, ну, например, они уводили домашних лошадей, дикие жеребцы, в свой гарем. Я вам сейчас чуть позже расскажу, как устроено общество, да, лошадиное. Так вот, все-таки потихонечку дикие лошади возвращались к исходной форме очень-очень потихонечку, да. Ну, например, дикие лошади всегда немного мельчали. Ну, они в холке уже 140-150 сантиметров, не больше. Это тебе не брабансоны, которых мы видели, богатырские кони. Хвост у них становился короче, челка становилась короче, а у некоторых диких лошадей ее вообще, она исчезла. Грива тоже становилась короче. И на носу появлялась характерная горбиночка, да? Ну, самое удивительное, что такие же мустанги были и в нашей стране. И почему были? Они есть. Вот теперь мы посмотрим следующую картинку. Это ростовские степи. Это озеро Манач-Гудило. Ну, если вы проходили по географии границы Европы и Азии, наверняка вам попадалось там такое загадочное и забавное словосочетание — Кума-Манычская впадина, да? Манач, когда-то это был пролив между Черным и Каспийским морем. Но потом произошла регрессия Каспийского моря. Помните, я вам говорил уже, что есть такие понятия, как трансгрессия и регрессия. Трансгрессия, когда уровень в озере или в море, в мировом океане поднимается, а регрессия, когда он опускается.

Так вот, когда началась регрессия Каспийского моря, уровень воды стал опускаться, кстати, Черного тоже колебался довольно прилично еще в исторические времена, Маночский пролив исчез. И в степях вместо пролива осталась только такая цепочка озер, солоноватых озер, очень мелководных озер. И вот это вот называют Маноч. То есть это такая... Он иногда похож на реку, иногда похож на такое соленое ожерелье озер. Все это лежит в степи, это фантастической красоты места. Если вы туда... А сейчас, знаете, как там красиво, ребята, там сейчас цветут тюльпаны, ирисы. Вот я только что говорил с Александром Давидовичем Лепковичем по телефону со своим другом, он замдиректора Ростовского государственного заповедника. Я говорю: Александр Давидович, можешь говорить? Он говорит: сейчас машину остановлю среди тюльпанов. Там сейчас цветут тюльпаны, ирисы, и красоте невообразимые. Так вот, на Маноче есть такой остров Водный. И на этом острове Водный, покажите нам следующую картиночку, 60 лет назад загадочным образом, вот это журавли на Маноче, видите, они очень любят отдыхать в таких местах, потому что там же топь, все видно вокруг. И ты к ним не подкрадешься, поэтому на пролете туда и на отлете назад в теплые края там массовый лед журавлей. Это тоже фантастическое зрелище. Это мириады журавлей, они еще курлычут. И, конечно, красота. Они ночуют на этих озерах. Они стоят по щиколотку в воде. Дозорные журавлиные зорко смотрят по сторонам, чтобы враг не подошел, лиса там какая-нибудь или степной волк. И очень удобное место для ночевки. Вот следующую картиночку покажите. Итак, остров Водный. Вот видите, это белая, это соль, а вот травка такая, это солероз. Мы о нем поговорим отдельно, он этого заслуживает. А вот там кусочек Маноча. Так вот, на острове Водный 60 лет назад непонятно как очутились лошади. Достаточно большой табун. Сколько их было изначально, никто не знает. Как они там оказались, есть очень много версий. Есть версии романтические. Да? Согласно этим романтическим версиям, это белогвардейский отряд, который разбили красные, там оказался. Другие говорят, что это наоборот, это красноармейцы, это их лошади, которых там гнали беляки. Есть другие версии. Есть такие версии политические, даже я бы сказал, не будем в них углубляться. Но есть версия гораздо более прозаическая. Там был конное хозяйство, да, при колхозе. Лошади по льду ушли на этот остров Водный, да так там и остались. И одно время просто было никому не до лошадей, а они там себя прекрасно чувствовали, начали плодиться, размножаться. Вот покажите нам, Александр, следующую картинку. И, ну, давайте здесь солероз, раз уж солероз появился, мы о нем поговорим поподробнее, да? Солероз по-английски это glassword, да? Почему glassword? Слово глаз, стекло, да? Саликорния, по-моему, по латыни, если мне память не изменяет, причем это семейство амарантовое. Вот кто помнит наши встречи, наверное, помнит, что мы с вами говорили о так называемых галофитах, которые растут на солончаках. Гала – это соль. Это растение, которое выдерживает очень высокую степень засоленности почвы. И вот солероз как раз к ним относится. Поэтому, если вы будете в ростовских степях, на Маноче Гудилы, на острове Водные, где живут мустанги, то летом вы увидите такие зеленые ковры солероза, а осенью он начинает краснеть, и он становится таким пунцово-красным. Красота невообразимая, то есть ярко-ослепительно-синее небо, красные заросли солероза. В античное время, кстати, он съедобный. Он съедобный, и в некоторых европейских странах его называют морская фасоль. Ну, говорят, что он по вкусу напоминает фасоль, его отваривают. Я пробовал, ребят, вот так вот пожевывал, такая солененькая травка. Ну, знаете, в салат, наверное, будет... любопытно, если его порезать мелко. Но в античные времена и в времена Средневековья солероз выжигали, а его зола, она содержит очень-очень много соды. Из его золы получали соду, и эта сода шла на изготовление стекла, мыла, бумаги, поэтому вот и glassword по-английски-то, собственно говоря.
Вот. Но лошади солероз, в общем-то, тоже иногда так это подъедает, потому что там витаминки. Вот покажите теперь нам следующую картиночку. Это мы так, я вас знакомлю с островом Водный. Вот, видите? Это вот уже на подъезде к острову Водный. Вон там наша машина. Это все мои, пошли уже фотографии. Вот нам наша съемочная машина наверху стоит. Дело в том, что на берегу Маныча, там вот где водятся наши мустанги ростовские, там очень много крутых обрывов. Просто вот по над Манычем крутой-крутой обрыв, огромный, высокий. Почему, я тоже вам расскажу чуть позже. И животные здесь играют совсем не последнюю роль. Причем малюсенькие животные устраивают такие огромные обрывы. Давайте следующую картинку посмотрим. Так вот, вот, видите, тоже обрывы. И давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, а это вот с коптера снято. Теперь видно, да? Знаете, почему обрывы? Следующую покажите нам картиночку, Александр. А? Вот она. Вот эта вот малюсенькая мышка. Она называется общественная полевка. Почему, собственно говоря, общественная? Да, ну кто же ее знает? Наверное, потому что она живет такими вот большими-большими сообществами. Но самое интересное, что вот эта общественная полевка, у нее бывают такие вспышки размножения, когда ее становится очень-очень-очень много. И эта общественная полевка, она изрывает землю так, что земля становится похожа на какую-то вот, знаете, бывает такая губка, крупная, ячеистая. То есть земля становится вся-вся-вся-вся-вся-вся в норках. А потом в эти норки, затекает вода, когда идут дожди, а потом вдруг холод. Эта вода в норках замерзает, а когда вода замерзает, она что делает? Она расширяется, да? И вот тогда, там, где уже есть обрыв, начинают от него откалываться большие-большие пласты и съезжать вниз. В науке это называется зоогенная суффузия, если мне память не изменяет. Вот такое вот явление, то есть вот такая маленькая общественная полевка, это тоже ландшафтообразующее животное. Помните, мы с вами говорили, что есть такой термин ландшафтообразующее животное. Вот следующее покажите нам, Александр, картиночку. Там она будет во всей красе. Вот она, видите, общественная полевка. У нее даже латинское название коммунис, коммунис, общественный. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. А вот это еще одна обитательница острова Водный. А на острове Водном, я вам сразу хочу сказать, там, где живут вот эти лошади, 60 лет назад, не весь каким образом оказавшиеся, там живут только общественные полевки, только степная гадюка, которая ими питается, и иногда лисы забегают. Вот 2-3 лисы на острове обычно крутятся, потому что лисы с удовольствием едят полевок, ну, иногда едят гадюк степных. Мы когда ехали на съемку, снимать этот фильм, нас выехали из Ростова-на-Дону, нас остановил офицер ГИБДД по дороге, гаишник, увидел камеры, там штативы, говорит, о, киношники, мы говорим, киношники, а куда едете? Мы говорим, да на Маныч едем, остров Водный, лошадок снимать. И он так на нас посмотрел, сказал, ребят, только смотрите осторожней, там очень много змей, там столько змей. А мы так обрадовались, говорим, ну так это же здорово. На нас посмотрел, как на сумасшедших. Но, ребят, я вам хочу сказать, что я такого количества гадюк не видел нигде. То есть буквально 5-6 шагов, и, ну, когда припекает солнышко, когда они вылезают греться, то есть удивительно плотная популяция степной гадюки и на острове Водный тоже, там, где живут лошади. Хотя сам остров очень небольшой, я не помню его габариты, но из одного конца в другой конец его можно пройти, ну, за полчаса, наверное, можно. И вот на вот этом вот небольшом островочке, где живут только змеи, где живут только общественные полевки и лисы, вот следующую нам картиночку покажите, Александр, оказался табун лошадей. Вот она, лиса, видите, степная, такая симпатичная. Следующую нам покажите картиночку. Вот для того, чтобы попасть на остров Водный, видите, полосочка впереди, надо сесть вот на такое очень странное плавающее средство. Это такой плот,
к этому там скамеечки по бокам на этом плотике, а сзади мотор лодочный. И вот на этом плавательном средстве можно доплыть до острова Водный. Это территория заповедника. Чужие там никогда не появляются. Потому что самое интересное для ученых – это то, что лошади живут сами по себе. Их никто не трогает, к ним никто не лезет. Их только наблюдают ученые. Очень аккуратно, деликатно наблюдают. Как они там выживают, ребята? Это вот сейчас мы с вами поговорим об этом чуть позже, когда мы доплывем до острова Водный. Вот следующий нам покажите картиночку. Вот это мы плывем, это наша съемочная группа. А вот самый левый сидит в шапочке, Олег Владимирович Шумаков, это наш режиссер. Элла Тухарелли на нас смотрит. У нас произошло такое приключение. Олег стоял с камерой. Он стоял и наслаждался видом окрестностей, пока плотик плыл. И вдруг совершенно неожиданно этот плотик наткнулся на какую-то затонувшую конструкцию металлическую. И, ну, произошло кораблекрушение маленькое. Представляете, бух, и вдруг этот плотик, значит. И Олег с камерой перелетел через эти перила и плюхнулся в мутные соленые воды Маныча Гудила. Прямо вместе с казенной камерой. Камера дорогая, профессиональная. Но Олег человек мужественный, он не выпустил ее из рук, выплыл. Удивительно, что он головой туда не влетел. Вообще он чудом жив остался. Буквально там сантиметр 3-4, он бы головой бы просто в эту металлическую конструкцию бы влетел. Но камеры мы лишились. Ну, потом была долгая история. Тахир у нас был режиссер, оператор-постановщик. Мы вместе писали письма для того, чтобы с него не выдирали деньги за эту камеру. Но мы оказались без одной камеры, что было очень прискорбно, потому что у нас большая съемочная группа, когда мы фильмы снимаем. И эта камера нам, конечно, была позарез нужна, но, тем не менее, мы кино сняли. Олега мы переодели, нашли во что переодеть. Вот такая была первая потеря на подходе к этому острову. Ну, кстати, фильм есть. Если хотите, наберите «Хабургаев в натуре», «Мустанги», «Острова Водные», по-моему. Ну, «Хабургаев в натуре», «Мустанги» этого достаточно. А там все это снято и все это показано. Итак, мы с вами приплыли на остров Водный, где вольный табун наших ростовских мустангов. И сразу возникает вопрос, да? Во-первых, что это за лошади? Лошади – это самые, что ни на есть, такие непородистые, да? Ну, грубо говоря, это, ну, знаете, как дворняжки бывают у собак, да? Это рабочие лошади в типе донской породы. Официально это называется так. В основном они гнедой масти или светло-рыжей масти. Вот. И, конечно, ученым было очень интересно, что из этого будет получаться. Иногда там бывают очень любопытные выщепления. Мы видели одного очень забавного такого же ребенка. У него были ушки отморожены. И у него эти ушки были квадратные. Его звали Февральчик. Ну, ученые его называли Февральчик, потому что он родился в феврале. Но особо ценных выщеплений там никаких не было, поэтому ни для кого они не представляют интересы, эти лошади. В плане, в племенном, конечно же. Ну, в свое время туда заезжали браконьеры, которые их отстреливали на мясо. Да? Но, слава богу, с тех пор, как это стало заповедником, и как там появились ученые, браконьеров там нет. Сейчас там где-то порядка 150 лошадей. Ну, в былые времена, в лучшие времена их было до 400, а иногда говорят даже больше. Лошади удивительны еще тем, что мы когда ехали, я взял с собой морковку, яблок, а Александр Давидович Лепкович так посмеялся, говорит: «Саш, они не едят ничего, кроме травы». Я говорю: «Как не едят?» Говорит: «Давидович, да я не знаю такой лошади, которая бы от морковки отказалась». Он говорит: «Ну вот, представь себе». Я не поверил, поэтому накупил все-таки с собой морковку и яблок. Это есть в фильме. Я, вот, ребят, когда идете в конюшню, если кто-то будет заниматься конным, учиться езде на лошади, обязательно возьмите с собой в карман либо морковку, либо сахар, да, потому что когда ты знакомишься с лошадью, все-таки желательно, чтобы при твоем знакомстве было положительное подкрепление.
потому что у лошадей прекрасное обоняние, лучше, чем у собак. И замечательная память. И если ваше появление в ее лошадиной жизни будет сопровождаться приятными эмоциями, этологи это называют положительное подкрепление, то она будет к вам хорошо относиться. То есть вот возьмите себе за принцип. Вот я всегда, когда иду к лошади, да, перед тем, как на нее сесть, обязательно дашь ей морковочку. Все, познакомились. Есть даже такое понятие, вы, наверное, слышали, как лошадь одного хозяина, да, верный конь. Это же не метафора. Потому что конь запоминает своего хозяина. Он его чует издалека. Непонятно как, то ли он его верхним чутьем чует, то ли он его сердцем чует его приближение, но любой лошадник вам скажет, что когда хозяин приближается к конюшне, конь уже начинает его приветствовать, ржать, волноваться. А человек и лошадь – это вообще удивительный такой симбиоз. И, конечно, лошади – это удивительные животные. Вот давайте посмотрим следующую картиночку. Так вот, оказалось, что вот на таком смешном транспорте мы там ездили по острову Водный для того, чтобы снимать лошадей. Наша задача была с ними познакомиться поближе, чтобы они подпустили нас к себе, что нам удалось. Ну, об этом фильме мы говорим. Но что удивительно, когда лошади меня к себе подпустили, и когда я протягивал им морковку, они как-то очень индифферентно к этому относились. Ну, сразу возникает такой вопрос, да, а что же они там пьют, если вода в Маноче солоноватая? Вода в Маноче солоновата настолько, что там практически нет рыбы. По-моему, единственный вид, который там водится, это трехиглая корюшка, вот такая вот рыбочка. Больше там рыбы нет. А дело в том, что, ребята, остров Водный назвали так не случайно. Его назвали не только потому, что кругом вода, а потому, что вода была на самом острове когда-то. Там очень много, там есть балки, такие болочки, овражики. И когда талая вода тает, она туда стекала, и получались такие прудики. Этого вполне хватало лошадям. Мало того, лошади частично запас влаги восполняли, когда паслись на траве. Вот трава, прихваченная росой, да, это же тоже влага. Но лет, наверное, 30 назад там сделали водопой, туда подвели трубу, там стоит такая вот корыта, и теперь у лошадей нет проблем. Почему? Потому что иначе бы лошади погибли. Потому что климат изменился очень здорово с тех времен. За последние десятилетия очень здорово изменился климат. Меньше осадков, меньше снега. И теперь лошади бы просто стали бы умирать от жажды. И вот там на водопое их очень удобно изучать. У нас там стояла камера всегда с телевиком, с длиннофокусным объективом. Там есть засидочка для ученых, потому что все эти взаимоотношения на водопое тоже очень интересно этологам наблюдать. Давайте посмотрим следующую картиночку. А вот они, видите, вот это вот лошади Маноча. А вот внизу, как кровавые капли, видите, это тюльпаны цветут. Там очень много тюльпанов, очень красивые места. Видите, у них спутанные грибы, никто за этими... Вот тоже интересная такая история. Лошади зимой, лошади тебенюют. Помните, я вам рассказывал значение этого термина? Тебенюют. Это значит, они копытом разрывают снег, если он есть, и из-под снега выкапывают сено, прошлогоднюю травку. Так вот, был год, когда травы было очень мало, были сильные засухи, и все это поголовье лошадей на острове Водном чуть не погибло. И когда привозили сено, лошади первое время его не ели. Они не понимали, что это такое. Точно так же они не ели морковку, не ели яблоки, потому что это наши лошади знают, что такое морковка и что такое яблоко, как это вкусно. А животные очень консервативны в еде. Они едят только то, к чему они привыкли. Лошади острова Водный очень с большим трудом распробовали сено, но потом, слава богу, распробовали, и таким образом их удалось спасти. Потому что с тех пор эта популяция несколько раз висела на полоске. Потом были благоприятные годы,
Эти лошади размножались, причем здорово размножались, и вставал вопрос о том, чтобы их отстреливать. Но вот Александр Давидович Лепко, и в частности, это его заслуга, он настоял на том, чтобы отстрелы не проводились. Сейчас для того, чтобы регулировать численность, были такие ученые, которые говорят, а что чикаться-то, надо отстреливать, регулировать численность. Ну вот отстояли. И теперь лошадей просто отлавливают необходимое количество и передают частным хозяйствам. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Жили мы, вот, это вот как раз Маныч. Очень красивые там закаты, потрясающие красоты. А запахи степных трав, вот эти вот пряные весной, это как мавританские ковры. Это все в цветах. Потом летом это все выжигается травой. И осенью невообразимые запахи вот этого чабреца, диких трав. Ну, Чехова «Степь» почитайте, он там все это очень красочно и хорошо описывает. Все-таки великий русский писатель. Следующее давайте посмотрим картиночку. Вот. А это я сфотографировал череп. Дело в том, что лошади, которые умирают, их же оттуда никто не уносит никуда. Они так там и остаются лежать на этом острове, и повсюду можно встречать вот такие вот бренные остатки. И вот одна встреча была очень любопытная. Следующая, покажите картинку. Вот она. Это я сделал такой снимок, и сразу у вас никаких ассоциаций, дети мои, не возникает. А? «Вещи в Олега»-то проходили уже, Александра Сергеевича Пушкина, песнь. А вещи Олега, или, может быть, Высоцкого слышали, он тоже песенку на эту тему написал. Ну, покажите следующую картиночку. «Вещи Олег» – это был такой князь, он был князь новгородский, потом стал князем киевским. Умер он в 812 году, вещим его прозвали, потому что, ну, молва утверждала, что он мог предвидеть будущее, да, вещать. Но, тем не менее, ему тоже вот предрекли, что ты примешь смерть от своего коня. Ну, конь-то был убит, умерщвлен, и Олег так пнул его ногой и сказал, что мне, вот его теперь бояться, от него, что ли, я приму смерть. А потом прошло несколько лет, и, проезжая по этим же местам, Олег решил... Это, кстати, картина Васнецова, иллюстрация к песне о вещего Олеге Пушкина. И он подошел к бренным останкам своего коня. Ну, видимо, он был философского склада, варяг такой. Поставил ногу, видите, на череп. Но в этом черепе жила маленькая-маленькая змейка, которая укусила князя Олега. И принял он смерть от коня своего. Вернее, от черепа своего коня. Ну, на самом деле, это такая легенда, что называется кочевая. Потому что, если вы покопаетесь в мифологии, то и в скандинавской мифологии вы найдете такие вот легенды о царях и... которые приняли смерть от своего коня, это неумолимый рок, хотя вот в христианском толковании это якобы вот такая вот издевка над тем, что он был язычник, и поэтому он не мог предвидеть будущее на все воле Божие. Тут здесь масса всевозможных, может быть, научных толкований, и, скорее всего, реальный Олег наверняка все-таки умер не от укуса маленькой змейки, по одной простой причине, ребята. Потому что гадюка степная самая неядовитая из всех наших гадюк. Это тоже випера, вот семейство гадючих. Самые ядовитые, это, конечно же, кавказские гадюки, комплекс кавказских гадюк. Ну, наверное, самые ядовитые это гюрза, а я напомню, что гюрза это тоже гадюка. Ну, и менее ядовитая – это как раз вот наша гадюка обыкновенная, а гадюка степная еще менее ядовитая. Ну, будет болеть, если нет такой индивидуальной реакции аллергической на укус, то поболит несколько дней и пройдет. Ну, можно предположить, что Олег был здоровый мужик, все-таки воин, да, вещи Олег. Странно, что он умер от укуса самой неядовитой степной гадюки-то. Ну, всякое бывает, может, у нее аллергия была. Едем дальше. Нас все-таки интересует больше лошади.
Вот это как раз Тахир снимает гадюку, ведь ну, нам-то пришлось там во всех ракурсах этих гадюк снимать. И пришлось ее бедную несколько раз класть на этот череп и просить, чтобы она выползла через пустую глазницу, несколько дублей сделал, зато сделали звезду из гадюки. Когда в Ростове-на-Дону, вот в ростовском заповеднике, вот сейчас, в эту пору, всегда проводятся праздники цветущих тюльпанов. Когда степь покрывается ирисами, тюльпанами, приезжает очень много гостей в заповедник, и Александр Давидович в таких случаях перед приездом Лепкович, перед приездом гостей идет на отлов гадюк. Он их отлавливает куда-нибудь в большой ящик, чтобы поменьше гости пугались, ну а потом выпускаем. У гадюк очень хороший хоуминг, чувство дома, да, и они находят свою норочку, свою территорию, на которой они жили и охотились. Ну, едем дальше. Едем дальше. Вот это другие змеи, которых мы повстречали на острове Водный и в его окрестностях. Вот эта змея, это самрадский полос или паласов полос. Почему Паллассов? Кто такой был Паллас? Мы еще к нему вернемся. Это фамилия академика Палласа, она в науке фигурирует достаточно часто, потому что его именем названо далеко не одно животное. Большая змеюга до 2 метров. Ну, представляете, что 2 метра, да? Это вот спальная кровать. Вот вытяните. От носа до кончика хвоста 2 метра. Это серьезная змея вот такой толщины. Ползают все хищники. Прекрасно ползает по деревьям. Кстати, мы вот этого на дереве отловили. И мне рассказывали, что даже скворечники без труда заползают. Вот. То есть он высоко залезает туда, в скворечники, чтобы... И, кстати, ест не только птенцов. Яйцами он тоже питается. У него есть такой специальный яичный зуб у некоторых змей, который помогает это яйцо там расколоть уже, когда оно проглочено. Но это не... Вот следующий, покажите нам картиночку. Но это не самая большая змея. Вот самая большая змея. И причем, который я поймал, это скромных размеров. Это желтобрюхий полос. А желтобрюхие полосы бывают до 2,5 метров. Это самая большая европейская змея. Причем мало того, что она самая большая, ребята, она еще самая агрессивная. Он никогда не убегает от человека. Если вы увидели желтобрюхого полоса, он сворачивается и начинает шипеть и бросаться на вас. Причем бросается он почти на длину своего тела. Достаточно прицельно бросается. Вот покажите следующую картиночку, Александр. Вот он, видите, во всей красе своей агрессии. Следующую картиночку покажите. Ему есть чем кусить, укусить. Вы что думаете? У хищной змеи нет зубов, еще как есть. Вот они зубки. Видите, он кого-то до крови прокусил. Вот, мне рассказывал один чабан рядом с островом Водный. Мы когда снимали эту змею, он подошел, так издалека опасливо смотрел, говорит: «Слушайте, с ней осторожнее, это такой злой змей, такой злой, он однажды за мной, знаешь, как гнался? Я долго бежал, так он за мной гнался». Вот, то есть действительно проявляет агрессию такую, что некоторые люди даже пускаются от него наутек. Ну, представляете, еще большая 2,5 метра змея, еще у страха глаза велики, ну, некоторые пугаются. В общем, с этой змеей, ребята, лучше не связываться. Но, если вы посмотрите фильм, там есть один момент, я показываю, как можно эту змею взять методом Фролова. Фролов – это замечательный российский герпетолог, который одно время был замдиректора Московского зоопарка по науке. И вот Фролов изобрел метод, как можно безопасно взять такую змею, чтобы она тебя не укусила. Посмотрите фильм. Сейчас я вам показывать не буду, для этого придется задом камеры вставать. Следующее, покажите нам картиночку. Вот, это я специально сюда вставил череп змеи, чтобы вы знали, что любая змея опасна, что у любой змеи есть зубы, и даже если они не ядовиты, эти зубы, все равно змея может укусить и причинить боль. Поэтому, ребята, никогда в жизни не лезьте к змеям, не надо таскать их за хвост, не надо с ними делать селфи, запихивать их себе куда-нибудь за воротник и так далее. Все-таки давайте мы будем друг друга уважать. Мы будем уважать животных, если мы хотим, чтобы животные нас все-таки тоже немножко уважали.
Следующую картиночку покажите. Вот. А это еще один обитатель, которого мы там постоянно встречали, которого мы снимали в нашем фильме. И очень много этих членистоногих на острове Водный, где живут мустанги. Это каракурт. Ядовитый паук. Это самый ядовитый наш паук. Каракурт, он относится к роду черных вдов. Слышали, да, такое название «Черная вдова». Они есть в Новом Свете, в Старом Свете, в Америке есть «Черная вдова», у нас каракурты. Почему так назвали? Дело в том, что, ну, очень зловещий паук. Во-первых, он действительно очень ядовитый. Ну, я встречал недавно в какой-то книжке, каракурт – это с тюркского «Черная смерть». Это не «Черная смерть». Это, ну, скажем так, «Черное насекомое». Хотя мы с вами знаем прекрасно, что пауки – это не насекомые, это членистоногие, но все-таки у них не 6 ножек, а 8. Они 8 ножки. Они действительно очень ядовитые, очень болезненные укусы. Говорят, вот сразу нестерпимая боль начинается в районе пресса, мышц живота. Ну, если не обратиться к врачу вовремя, то очень тяжело все это проистекает. Но в свое время вот американцы проводили исследования и пришли к выводу, что только 6% укусов черной вдовы имеют летальный исход, то есть со смертельным исходом. Все-таки 94% это люди, которым удается выжить после такого болезненного укусы, у них очень сильный яд, это нейротоксин, это группа нейротоксинов. Но, что удивительно, ежи, например, совершенно спокойно едят этих каракуртов, вот ушастый ежик, например, облизывается, и совершенно от этого яда не страдают, переваривают за милую душу. Вот следующее покажите нам, Александр, картиночку, почему все-таки черная вдова и почему, ну, говорят, чаще всего 13 красных пятен. Само сочетание такое, черное и красное, это уже вроде траурное сочетание и навевает очень мрачные мысли, согласитесь, да? Плюс яд, сильный нейротоксин. Кстати, бывают абсолютно черные пауки. Вот была фотография моя, вот этот паук на коконе паучиха, да? Она была абсолютно черная, и коконы этой паучихи мы потом отвезли в московский зоопарк. Там из них вывели паучат. Ну вот покажите следующую картиночку. Там будет паучиха и паук. Половой диморфизм у них очень сильно выражен. Различие между самцом и самкой. Вот внизу это самец, сверху это самка. И есть такое поверье, что после спаривания самка съедает самца. Ну, точно так же у богомолов им это приписывают. На самом деле, да, такие случаи бывают, если самка очень голодная, а если самец не очень расторопный, да, почему бы ей заодно и не пообедать. Но вовсе не всегда. Очень часто самец после спаривания, после копуляции благополучно убегает. Известны науке случаи, когда он встречал другую самку и спаривался с ней. Но вот смертельно опасны только самки. Потому что паук намного меньше самец, у него маленькие хелицеры, и он просто не сможет прокусить нашу грубую человеческую кожу для того, чтобы впрыснуть свой яд. А вот скотина, скот очень здорово страдает от каракуртов. Каракурты живут в норках сусликов, мышек, тех же самых полевок. И если идет табун лошадей или отара овец, но представьте себе, такая овца попадает ногой в норку, разрывает ее, и паучиха, если прицепится за шерстинку, она может, конечно, отомстить за то, что разорили ее гнездо. Каракурты, где они встречаются? Они встречаются не только на юге, ребята. Они стремительно продвигаются на север, потому что есть они и в Южной Сибири, есть они и в районе Поволжья, далеко не редкость, там их достаточно много, да, до Воронежа доходят легко. И были даже сообщения о встрече с каракуртом в Ленинградской области и в Московской области, да. Вот где я живу, граница с Тульской областью, Московской, здесь тоже наверняка есть, я просто их не искал, ну, я не заглядывал в каждую норку, но наверняка есть. Но не надо этого, ребята, бояться.
потому что эти пауки сами никогда не нападают, они на людей не прыгают, они живут в норках. Вот я знаю случай, когда женщина схлопотала, получила укус, она работала в огороде, сняла резиновые перчатки, оставила их на несколько дней на грядке, забыла про них. Потом приехала на следующие выходные и тут же сразу обрадовалась: а вот они где, перчатки. Надела их, а туда залезла паучиха. И, естественно, она ее укусила. Вот. То есть, если проявлять бдительность, то каракурт вас, конечно же, не укусит. Ну, едем дальше. И, конечно же, лошадей время от времени кусают. И я уверен, что даже на острове Водном некоторые лошади, наверное, принимали смерть от каракуртов. А вот почему следующую картиночку я здесь поставил суслика. Дело в том, что есть такие сведения, что очень часто находили мертвых сусликов в тех норах, где жили каракурты. И у ученых возник спор. Может быть, это суслик просто умер в норке? Ну, с чего бы это вдруг? Суслики-то не всегда дома умирают, да, от старости. А вообще редко какой суслик до старости доживает, если только от болезни. И возникло такое предположение, которое кажется вполне реальным, что каракурт специально кусает суслика. Для чего? Нет, сам суслик ему не интересен. Ни на обед, ни на завтрак, ни на ужин. А вот покажите следующую картиночку. Дело в том, что трупик суслика будет привлекать трупоедов, насекомых. Видите, там жук-могильщик, мухи прилетели. И вот они-то как раз каракуртов очень-очень интересуют. Кстати, в норке, где мы жили каракурты, я находил кусочки жуков, там надкрылья, например, навозников, медляков. То есть это бронированные латы. То есть вот у каракурта такие мощные хелицеры, что он умудрялся прокусывать, самка, конечно, у самца добыча поменьше. Ну вот, пожалуй, сейчас я вас познакомил со всеми обитателями острова Мустангов Ростовского. Теперь, знаете что, ребят, вот чтобы еще хотел. Давайте следующее посмотрим картиночку. Вот о самих мустангах, наверное, тоже немножко надо поговорить. Так, у нас следующая какая будет? Змеи-кони, вот, отлично. Поехали. Очень интересные взаимоотношения. Вот чем важен остров Водный? Тем, что ученые получили возможность наблюдать жизнь табуна, который живет без вмешательства человека, да? То есть это вольный табун. У лошадей очень такая сложная социальная структура, такие очень сложные иерархические взаимоотношения. Дело в том, что вот в самом этом табуне там существуют гаремные группы. У каждого жеребца есть свой гарем. Ну, в зависимости от того, какой он сильный, какой он красивый, какой он харизматичный, насколько он нравится женщинам, да, кобылам. В зависимости от этого и количество лошадей, кобыл в его гареме. Ну, если ты робкий жеребец, если ты не бьешься с другими, то, конечно же, у тебя не будет никаких возможностей для спаривания. А вот если ты жеребец хоть куда, если ты можешь постоять за свой табун, то у тебя будут самые-самые лучшие кобылицы. Вот эти гаремные группы, они могут жить разрозненно, они могут жить, каждая гаремная группа, своей жизнью. Там прямо такая Санта-Барбара иногда случается, как мне рассказывали ученые, там и ревность, там и драки между жеребцами, там и лебединая верность бывает, любовь до гроба, а бывает наоборот, что кобыла уходит к другому жеребцу, со скандалами уходит, с дракой. И именно это, кстати, причина очень частых поединков жеребцов. Жеребцы бьются до летального исхода, они кусают друг друга, причем как кусают, они выдирают куски мяса. Вот у меня, признаюсь, есть такая дурацкая особенность, со стыдом вам признаюсь, с лошадьми целоваться, да? Вот так вот иногда ткнешься носом к носу, да? Ну, так приятно. И здесь рядом у меня друг Василий, фермер, у которого тоже конюшни, лошади. Я недавно приезжаю, и вот мы с Манечкой целуемся с лошади. Он так меня посмотрел, говорит: Саш, ну не делай ты этого, потому что, ну, я, говорит, видел, как человеку нос пришивали.
Ребят, никогда так не делайте. Тоже был такой случай. Человек полез к лошади целоваться, она ему откусила нос. Ну, хорошо, что не совсем откусила, а все-таки было что пришивать. Но все-таки человека попортило. Для меня это был хороший урок. Я теперь с лошадьми не целуюсь, только вот треплю их за холку. И вообще, ребят, любое животное, даже небольшое, это все-таки потенциальный источник опасности. Если вы посмотрели бы статистику 19 или 18 века, сколько людей погибало из-за лошадей, все-таки гужевой транспорт. Ребят, я вас уверяю, что от лошадей погибало не меньше, чем в автокатастрофах. Да? Поэтому с любым животным, тем более с таким крупным, как конь, всегда надо быть очень настороже, соблюдать технику безопасности, никогда не подходите к лошади сзади. Это вот правило железное. Любой лошадник вам скажет, к лошади сзади не подходить. Если лошадь повернулась к вам задом, лучше обойдите. Потому что получить можно очень здорово. Особенно от табунных лошадей. Ну, ладно, не будем сейчас влезать в эти тонкости. Но были случаи удивительные, которые замечали ученые. Вот, например, Александр Леонидович Лепкович мне рассказал такой случай на острове Водный, который он подсмотрел. Дело в том, что взрослеющие жеребцы, ну, где-то 3-4 лет, да, которых матерые взрослые жеребцы не подпускают к самкам, они, как правило, уходят из табуна, уходят из этих гаремных групп, и они держатся отдельно. Ну, как правило, это подростки, ребята, это банды. Это вот такие вот бандиты-подростки конкретные. И они очень часто хулиганят, они пытаются отбить каких-нибудь кобыл. И тогда прибегает жеребец, хозяин гарема, начинает их гонять. Это обычное такое вот зрелище. Они пока еще не могут выдержать конкуренцию с таким мощным жеребцом. И вот очень здорово они безобразничают, хулиганят постоянно. Ну, как и люди, собственно говоря, да, банды подростков. Обычное дело. Так вот, Александр Лепкович рассказал удивительную историю. Говорит, однажды я шел по острову и вдруг увидел мертвую лошадь. Ну, видимо, умерла, кости вот торчат. Подошел поближе, и вдруг эта лошадь зашевелилась, поднялась. Это оказался очень-очень старый больной конь. Просто вот ходячий скелет, да, ребра торчат. И вот он, хромая, ковыляя, поковылял куда-то от меня и в сторону поилки. Там, где водопой. И тут, говорит, я увидел потрясающую картину. На горизонте появилась вот такая вот компания молодых жеребцов. Вот такая вот банда. Они подлетели к этому старику. Я думал, говорит, сейчас они его там забьют копытами. Но они подошли к нему. Они его с двух сторон подперли, два молодых жеребца. И они его как бы поддерживают. Знаете, люди в этом случае бы поддерживали бы под руку. Они этого старика, поддерживая с двух сторон, довели до водопоя. Он сделал несколько глотков, он был очень слаб, все, он уже был на последнем издыхании. Но удивительно, то есть, представляете, вот такое почтение к старшим. Александр Давидович также сказал, что у него полная уверенность, что вот эти лошади, которые дикие лошади острова, ну не только острова Водного, любые дикие лошади, они сохраняют родственные связи. То есть они прекрасно понимают, кто их родственники. Вот как мы ходим друг к другу в гости, к дяде, к тете, к двоюродному брату. То есть по их взаимоотношениям можно догадаться, что они понимают степень родства. Как они это понимают? То ли у них есть какой-то фамильный запах, да? То ли на уровне импринтинга запечатлевание. Они понимают, что вот это друг нашей семьи, это мамина сестра. Ну, кстати, это есть у многих животных. Это есть и у кошек. Вот у меня в свободном полете здесь живут уже, сколько сейчас, у меня 7 кошек, да, на участке осталось с котятами. И по их взаимоотношению я тоже могу четко сказать, что даже отец вот этих котят, да, когда иногда заходят в гости, он очень четко, он отличает своих котят от чужих и может с ними даже, ну, не поиграть, а как бы терпеть от них фамильярность. То есть очень многие животные четко совершенно осознают свои родственные связи. Еще одну историю рассказал Александр Давидович на острове Водный. Однажды была группа
коллег-немцев, киношников, да, которые снимали фильм. И, говорит, мы увидели лошадь, которая стояла, долго стояла, несколько часов стояла на одном месте, понурившись. Вот. Мы подошли ближе, и это оказался конь. Он стал, значит, скакивать, значит, ржать, ну, такие позы угрожающие принимать. Потом он нехотя все-таки отошел в сторону, и когда мы подошли, мы с удивлением увидели мертвого жеребенка. То есть этот конь, он стоял и горевал над мертвым жеребенком, стоял очень долго и, наверное, подходил к нему не один день. То есть, видите, вот такая тайная жизнь лошадей, скрытая от наших глаз. Вот на таких участках, как остров Водный, можно наблюдать лошадей, можно делать такие любопытные наблюдения. Ну, теперь давайте дальше посмотрим. Следующие картиночки. Вот это как раз наша съемочная группа на острове Водный. Видите, вдалеке лошади. Дальше покажите следующую картиночку. Вот это вот все мои как раз фотографии. Дальше прокрутим. У нас время идет. У нас еще мустанги, вот он, вольный табун. Дальше давайте прокрутим. Конечно же, люди сейчас помогают. Ну вот сейчас у нас лошади, наверное, на этом будут заканчиваться, и мы с вами будем переходить к манулам. Да? Ну, о мустангах Нового Света мы с вами уже поговорили. Следующее покажите нам картиночку. Вот. И вот мы с вами теперь в заснеженных степях Даури. Это тоже степь. И в этой степи кое-какие животные и растения те же самые, что и в Ростовской степи. Только все-таки Ростовская степь – это юг Ростов. Туда дальше, на той стороне Маныча, уже калмыкские степи. Да? А это Даури, это Чита. Это совершенно другие края. Это уже рядом озеро Байкал, Дальний Восток. Вот здесь уже Монголия. Китай не за горами, да, это уже Азия, но тоже степи и тоже удивительные, кстати, тоже тюльпаны и тоже ирисы и совершенно удивительные животные. Вот «Не гладь манула», это вот мы там два фильма сняли, по-моему, один фильм у нас был про дзеренов, не помню, как он называется, а второй вот как раз «Не гладь манулу», у которого тоже оказалось там, по-моему, 700 тысяч просмотров. Не ожидал я, что манул вызовет такой интерес. Но давайте посмотрим дальше. Итак, вот мы приехали, снимали мы зимой. Вот она наша съемочная бригада. Он там в середине. Я стою, рядом со мной Олег Владимирович Шумаков, про которого я вам часто рассказывал. И вот столько барахла, видите, вот столько барахла нам приходится с собой возить, это все наша съемочная техника. Места очень интересные, хорошая погодка такая, минус 40, мороз, солнце, иногда сильный такой ветродуй, что с ног сдувает. Это кордон заповедника, директором заповедника был тогда Вадим Кирилюк, это очень достойный человек, в общем-то, такой человек, вот редко встречаешь человека, который настолько бы душой болел бы за, вот за ту природу, которая в его заповеднике. То есть человек, у которого вот в глазах читаются все эмоции, вот это вот и скорбь, и боль, и доброта. У него очень интересные наблюдения, очень интересные научные работы. К сожалению, он сейчас ушел из Даурского заповедника. Он показывал очень много своих снимков, своих съемок, которые он проводил скрытой камерой, фотоловушками. Ну, мы про него тоже отдельно еще поговорим, будет такая возможность. Это вот такие вот домики, в которых мы жили с печками, потому что холодно жить. Давайте покрутим немножко. Надо сначала же обстановку обрисовать. А это вот буддийская ступа, вон она сзади, там же уже буддисты, Монголия рядом, вот она. Дальше давайте покрутим. Кстати, Бурята есть, Бурятия тоже не за горами. И вот он, наш кордон заповедника Даурского, в котором мы жили, солнечные батареи, потому что летом солнца много, теплые домики. Дальше давайте посмотрим. Следующая картиночка. Вот такие очень теплые, очень уютные домики, в которых очень приятно было жить. Но увидеть манула большая редкость. Давайте дальше посмотрим. Без Вадима мы, конечно же, это наш оператор-постановщик, дядя Вова. Вот едем, который день мы едем в поисках манула, но манула пока еще так и не нашли. Найти его было очень тяжело. И если бы, конечно, не Вадим, мы бы его не нашли никогда. Покажите следующую картиночку.
Вот, дядя Вова сидит в засаде с кружечкой. Вот он всегда с кружечкой кофе. Даже если минус 40 или плюс 40, он всегда с кружечкой кофе. Дальше, следующее, покажите картиночку. А вот это дзерены. Это дзерены, удивительные антилопы, которые водятся в этих краях. Одно время мы, в смысле мы, Россия, лишились дзеренов абсолютно. Мы их всех выбили, они все ушли в Монголию. А потом было несколько таких неблагополучных года для монгольских степей, когда они к нам вернулись. И как раз вот благодаря усилиям Вадима удалось закрепить эту популяцию, обеспечить им коридоры миграционные, чтобы они беспрепятственно ходили туда-сюда. То есть то, что дзерен вернулся в Россию, это огромная заслуга Вадима. Спасибо ему большое. У него сейчас есть еще такая мечта вернуть барана дикого, но удастся или нет, посмотрим. Пока нужна, конечно, помощь на государственном уровне, но такой помощи пока ниоткуда не поступило. А вот, кстати, спасибо Александру Трунтаеву. Он как раз перед самым эфиром он прислал мне последнее интервью Вадима Русскому географическому обществу. Как раз там я про его мечту с диким бараном ты и прочитал. Ну, может быть, поможем как-нибудь. Кто же знает, если всем миром обжмемся, может быть, и что-то получится. Дальше смотрим. Вот они, дзерены. Кстати, это мамонтовая фауна, современники мамонтов. Помните, мы с вами про тундростепь говорили, да? Вот дзерены в то время тоже бегали по тундростепи, и мамонтов видели, и шерстистых носорогов, и первобытных людей наблюдали. Так что много чего могли бы рассказать, если бы говорить умели. Смотрим следующую картиночку. А вот он, наконец, манул. Потрясающий кот. Знаете, он кажется, вот когда смотришь на манула, он кажется таким мощным котом, который всех наших домашних котиков одной левой лапой поваляет и наваляет. На самом деле это, конечно, иллюзия. Клыки у него действительно в два раза больше, чем у нашего кота. Это страшные клыки. И один из сотрудников заповедника показал мне свою руку, которому манул распахал. Это была страшная рана. Зашивали, швы накладывали. То есть это кот, который, ну, взгляд у него очень недобрый, да? Но все дело в том, что у манула самая длинная, он кот-то небольшой, но у него самая длинная шерсть из всех диких кошек, 7 сантиметров волос в длину, представляете, 7 сантиметров, это во! Да? И самое большое количество шерстинок, до 10 тысяч шерстинок на одном квадратном сантиметре. Вот можете себе представить, вот такой вот квадратный сантиметр, да, вот он, и на нем 10 тысяч шерстинок. А зато благодаря такой шерсти и подшерстку Ману может спокойно залечь под снег, если минус 50. Как все кошки, он очень много спит и подолгу спит. Вот у кого есть кошка, вы знаете, что кошка – это такое создание, что она дрыхнет, я не знаю, наверное, 80% своей жизни, если не надо еду ловить, если еда всегда есть в миске. Вот манул точно так же. Это, наверное, самый неповоротливый кот, самый неуклюжий, самый тихоходный. Мы, кстати, того манула, которого мы нашли для съемок, мы его подняли, он лежал в такой в расщелинке. И он, когда побежал, мы побежали за ним, и Вадим Кирилл говорит: «Да не бегите, сейчас он сдохнет». Он действительно пробежал 100 метров. То есть вот совсем не бегун, ему это не надо. Потому что он прекрасно скрадывает добычу, он ловит в основном мышевидных грызунов. Но у манула есть другое название, ребята. В старых книжках, если вы откроете Брэма, там он проходит везде как Паласов кот. Снова Паласов. Помните? Паласов полос, Паласов кот. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите? Вот он тот самый Палас, Петр Симон. Ну, у нас в России он был известен как Петр Семенович, естественно, Палас. Его пригласила Екатерина, государыня, дала ему очень хорошее жалование, положила. Ребят, у нас же своей науки практически не было в 18 веке. Ну, кого мы там до Ломоносова-то знаем? Практически не было у нас своей науки. Язык науки в это время был немецкий. Поэтому зазывали немецких ученых, и многие из них приезжали сюда не только на ловлю счастья и чинов. Вот в чем великая заслуга Петра Семеновича Паласа, это то, что он приехал не деньги зарабатывать. Ему было безумно интересно открыть это терра инкогнито.
Он путешествовал до Дальнего Востока. Это были очень опасные путешествия, потому что там и лихие люди были, и разбойники были, и бандиты были. Особенно, когда он по Сибири путешествовал, да? Там и болезни были, он несколько раз очень здорово переболел, он чуть не лишился зрения. А когда он сюда приехал, ему было, по-моему, 24 года, ну где-то так. Он уже был профессором в 24 года. Уже был семейным, у него уже жена, дочка была. И, в общем-то, он приехал сюда именно для того, чтобы заниматься наукой. И хотя похоронен он в Пруссии,

карлика-ухи. На самом деле у манулов очень, ну давайте с Паласом мы закончим на этом, с Петром Симоновичем. У манул очень много врагов. Вот, пожалуйста, степной волк, крупные хищные птицы, беркут, например, да, или степной орел. Масяня, мы про кошек говорим, только орать не надо. Это у меня моя кошка теперь пришла. Кс-кс, иди сюда. Не надо орать, Васюш. Покажите следующую картиночку, там пойдут уже манулы, и на манулах будет легче говорить. А вот у манулов есть характерные все-таки особенности, которые отличают их от наших кошек домашних, да? Ну, во-первых, глазки посмотрите, видите, какие у манулы? У него нет вертикальных зрачков. У него зрачки всегда круглые. Во-вторых, манулы не умеют мяукать. Они умеют издавать разные звуки, такие хриплые звуки. И шипеть, кстати, они тоже не умеют. Они скорее вот рычат как-то и урчат. Они очень тяжело переносят неволю. Это кошки, которые не приручаются вообще. Кстати, ребят, вообще дикие кошки, мелкие дикие кошки практически не приручаются. Это относится ко всем диким кошкам. Манулы в первую очередь. И манулы очень тяжело переносят неволю. Они сразу начинают болеть, у них начинается такое депрессивное состояние, и у них очень слабая иммунная система. Ну, представьте себе степь, да? У манула огромный ареал на самом деле. От Дальнего Востока до Персии, до Ирана, Афганистана, это все манул, да? Но он везде редок, потому что у каждого кота, у каждой кошки свой большой, очень охотничий, большая охотничья территория, поэтому они очень редко контактируют друг с другом, очень тяжело переносят различные заболевания, особенно токсоплазмоз, который у кошек обычное дело. И в неволе удержать манула это очень тяжело. Кстати, я хочу напомнить вам, ребята, что манул был эмблемой московского зоопарка на протяжении долгого времени, где-то, по-моему, ну, лет 17, а то и 20, до 2011 года. Он был эмблемой московского зоопарка. Это гордость была московского зоопарка. У нас они размножались. Это тоже величайшая редкость, чтобы манул в неволе размножался, у нас размножался. Мне рассказывали ребята в зоопарке, мои друзья, что даже был такой случай, когда манул был приручен. Ну, одной женщине-сотруднице пришлось выкармливать малыша. И, в общем-то, он практически приручился. Ну, во всяком случае, не драл руки своей хозяйки. Это уже великое достижение. Вот Вадим Кирилюк, кстати, очень любит вспоминать Дашку, свою питомицу. Ему попалась маленькая кошечка, детеныш манула. Она была истощена от обезвоживания, от голода. Ее еле-еле удалось выходить. И, в общем-то, она такая была уже тоже полуручная, но все-таки ее выпустили в степь. И она даже возвращалась несколько раз, Вадим ее отслеживал, даже ее судьбу на протяжении какого-то времени. А манулы, как я уже сказал, они охватывают огромный ареал, но везде очень редкие кошки, редкие и скрытые, при этом очень плохо изученные. Они поднимаются высоко в горы, но опять-таки никто не знает, насколько высоко. Кто говорит до 4000 метров, кто говорит до 9000 метров. Мы очень плохо знаем, как они охотятся. Вот Вадим мне с гордостью показывал, скрытая камера сняла, как охотятся манул. Ребята, это потрясающее зрелище. Это стоит кот, да? Вот он стоит недвижимый, потом делает один шаг, и у него уже мышка во рту. То есть такие сведения, что манулы иногда добывают детенышей тех же самых дзеренов, да, антилоп, то есть нападают на добычу, которая намного крупнее их. Но опять-таки мы пока очень-очень знаем о манулах. Но, во всяком случае, то, что мы точно знаем, что у них другое количество зубов, например, у них другая зубная формула, у них 30 зубов, а не 28, как у домашних кошек. Вот, мы знаем, что есть как бы три зоны
да, у Манулы это восточная зона, вот как раз Читинская область, где вот мы его снимали в Даурском заповеднике, это Забайкальская зона, Бурятия.

0: и Туйбина-Алтайская зона, третья. Это то, что касается в нашем Отечестве. Ну и, конечно, Афганистан, Иран, Пакистан, Монголия, Китай, это вот на территории других стран. Ну, давайте полюбуемся Манулом, этой замечательной кошкой, которая должна жить в дикой природе. Вот он, видите, какой красавец. Давайте промотаем до конца. У нас осталось совсем мало времени, и я вам вот он. Видите, какие зубки-то у Манула. Но я вам буквально несколько слов расскажу о других диких кошках, потому что меня об этом как-то просили наши слушатели. Вот он, малыш, Мануленыш, очаровательное создание. Следующую картиночку покажите. Вот они, манулы маленькие. Следующую картиночку. Вот, ну давайте поехали. Ну, почему мы с этого начали? Кота, потому что это европейский лесной кот. Самый обычный наш лесной кот. Вот, кстати, Леонид Сабанеев в 19 веке был такой любитель охоты и рыбалки. У него очень много книг было про жизнь и ловлю пресноводных рыб. Ну, скажем так, натуралист, да? И вот я помню, у Сабанеева было написано, что европейских лесных котов мех очень ценился в средние века, и в Испании даже знать этот мех, этим мехом оторачивала свои одежды, да, пушку делала на, а еще из кожи делали европейского лесного кота делали так называемый кошачий пергамент. Это был самый дорогой пергамент, на нем писали своды законов, какие-нибудь особенно важные договора и так далее, документы. Вот самый-самый дорогой пергамент делался из кожи диких лесных котов. Ну, кончилось это тем, что к 20 веку в Европе фактически диких лесных котов не осталось. Но это еще было связано с тем, что в Европе не осталось-то и лесов фактически, да, среда обитания исчезла. Недаром он все-таки называется Felis silvestris. Помните, что такое silvestris? Pinus silvestris, сосна лесная, это кот. Silvestris – это лесной. Кот, кстати, достаточно большой. Он больше, чем наши домашние кошки, до 9 килограммов. Некоторые источники утверждают, что до 15, но я думаю, что это враки. Вряд ли такого, это знаете, это мы все знаем. 23 подвида ученые насчитали. Но вот что точно, то, что это очень отважное животное, нападает на зайцев, на детенышей серной косули, даже на оленят, на куньих, на козлят. Ну, что удивляться. Кстати, когда мы снимали в Даурском заповеднике, там на нашем кордоне жили зайцы. Очень много зайцев. Почему? Потому что на кордоне люди. В степи голодно. Много охотников до зайчатины. А зайцы-то умные. Они понимали, что рядом с человеком спасение. И вот утром выходишь из своего теплого вагончика, и вдоль забора их сидело 20, иногда 30 штук зайцев. И при кордоне жил кот. Такой, знаете, страшный, такой вот весь в этих колтунах, такой шелудивый кот, ну как-то он приблудил. Откуда он там взялся посредине степи, никто не знает. Ну, самый обычный домашний кот. Ну, такой симпатичный парень, мы с ним даже подружились. Худой, такой весь страшный. Представляете, минус 40, минус 50, он зароется в снег, как-то там выдерживал это все. И вдруг утром как-то мы выходим, позавтракали только, и вдруг я слышу такой, какой-то поворачиваюсь, и этот кот, он срезал зайца, который в полтора раза больше него, и затащил его под вагончик. То есть он отловил этого зайца и добыл его. Ну, стоит ли удивляться, что лесной кот, который в два раза больше, он действительно отваживается нападать на достаточно крупных животных, и нет в этом ничего удивительного. Кстати, среди кошачьих это не единственный такой случай. Мало того, эти коты прекрасно плавают. Известны случаи, когда они переплывали довольно крупные реки, и некоторые натуралисты утверждают, что они видели, как эти коты охотились на утят, на птенцов водоплавающих птиц. Прямо на воде охотились. Ну, может быть, почему нет? Ну, давайте-то посмотрим следующую картиночку. А вот это вот, ребята, это норвежская лесная кошка. Вот здесь такая путаница. Некоторые считают, что норвежская лесная кошка, мол, это тоже какая-то дикая кошка, да? Это не так, это порода. Вот, ребят, мне, кстати, очень здорово помогла вот эта вот книжка, видите, такая. О, хорошая большая книжка, ей даже можно от разбойников отбиваться ночью в лесу. Такая она большая, тяжелая. Мне она сейчас это библиографическая редкость. Я в свое время работал в издательском доме «Друг», и там эта книжка вышла, это перевод с французского, но не просто перевод, он еще дополненный очень здорово, да, нашими авторами. Это энциклопедия кошки. К сожалению, наверное, сейчас эту книжку не достать, она вышла небольшим тиражом. Вот что я вам прочитаю про норвежскую кошку. Вот я даже закладочку сделал, да. Это животное издавна живет в странах Скандинавии. Во многих местных легендах можно встретить описание кошки с таким длинным и мохнатым хвостом, что даже Торру, самому могущественному из всех богов, не удалось этот хвост приподнять. А богиня любви и плодородности Фрея ездила в колеснице, запряженной норвежскими кошками. Ну, легенд, конечно, много. Так вот, ребят, на самом деле норвежская кошка, лесная кошка, это домашняя кошка. Скорее всего, привезли эту кошку викинги. Привезли, ну, видимо, то ли из Анатолии, из Передней Азии, откуда-то вот из этих вот краев. Может быть, с Кавказа, кто ж его знает. И, по всей видимости, это были ангорские кошки. Вот из них такая сложилась аборигенная порода. В Норвегии, в скандинавских, кстати, сейчас больше всего норвежских кошек, по-моему, даже не в Норвегии, а, по-моему, в соседней Швеции их гораздо больше. В 1977 году ФИФЭ, это международная фелинологическая организация, зарегистрировала породу, и первый норвежский кот, его звали Панструлс, по-моему, да, то есть это порода, ребята, это не дикая норвежская кошка. Просто, чтобы вы знали, потому что я часто сталкивался с тем, что люди считают, что это вот дикая норвежская кошка. И спрашивают, а чем она от нашей дикой кошки лесной отличается. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Вот, что у нас там дальше? Ага, вот она, следующая наша картинка. Это у нас, пошел, это китайский, да, это китайский кот. Китайская или габийская кошка с желтой шерстью, эндемик, кстати, очень мало изученный. По-китайски она называется Хуанг Момао. Вот генетики считают, что у них общий предок с лесной кошкой, с нашим лесным котом, но где-то там 250 тысяч лет назад они от общего предка разделились и разъехались в разные стороны, вот эти два вида. Кстати, при этом китайская кошка, хоть и называется габийская, но она не в пустынях обитает, она обитает все-таки у гор и поднимается на высоту где-то до 4, по-моему, тысяч метров в Альпику, то есть в альпийской зоне. И у нее очень чуткий слух. Вот, кстати, следующую картиночку покажите. Это должен быть цокор, да, у нас сейчас. Нет, это не цокор, это у нас хаос. Я вам цокора, значит, не жалко. Верните тогда назад, Александр. Я думал, что я вам цокора туда в презентацию ставил. Это такой зверь типа нашего слепыша, который живет под землей. Так вот, у китайской габийской кошки настолько хороший слух, что она слышит передвижение кротов и цокоров под землей, и когда они поднимаются к самой поверхности, она уже может разрыть верхний слой и схватить их. Одна из самых малоизученных кошек, потому что их осталось очень-очень-очень мало. Ну, давайте следующую посмотрим кошку. Вот, это уже у нас камышовый кот. Ну вот, если вы откроете Брэма, там он хаос называется, да? Есть другое название – болотная рысь, потому что это очень крупный кот. Камышовый кот, он до 12 килограммов где-то, ну, он раза в два больше, чем наш обыкновенный. В 1700 там каком-то лохматом году, ну, в общем, в конце 18 века он был описан впервые Иоганном Гюльденштендом. И, кстати, это тоже был немецкий ученый, которого пригласила Екатерина II сюда для того, чтобы он исследовал южные территории государства российского. И вот он сделал там очень много интересных открытий, в том числе вот он и открыл этого камышового кота, описал. Вообще у него достаточно большой ареал. У него ареал, во-первых, вокруг Каспия, да, Кавказ, Индия и Юго-Восточная Азия, причем тропическая Юго-Восточная Азия, Камбоджа, Лаос, Вьетнам. Представляете, какой огромный ареал у этого камышового кота. И вот еще интересная штука, если он называется Хаос, да, то его удалось в свое время скрестить с домашней кошкой и получили абиссинскую породу знаменитую, которую назвали Хауси. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Ага. Это кто у нас там следующее будет? Вот. А это уже степной кот. Степной кот, ну, его иногда раньше считали под видом лесной кошки, который там где-то тоже 10 тысяч лет назад отделился и был одомашнен на Дальнем Востоке. Но это факт, что 10 тысяч лет назад именно из этого кота, степного кота, получили первых домашних кошек. То есть доместикация, одомашнивание произошло на основе именно этого вида. То есть не лесного кота, а степного кота. И у него тоже огромный ареал, колоссальный ареал. Это Среднецентральная Азия, это Закавказье. И что самое интересное, это Африка до самого юга. То есть представляете, даже вот до ЮАР, вот туда, вот вся-вся-вся Африка, это степной кот. Он немножко помельче, ну, следующее покажите, всего где-то 1,5-2 килограмма. Вот это вот снимок с удивительным котенком, мы с ним снялись в Черноземельском заповеднике в Калмыкии, там вот на кордоне нашли в степи такого котенка. Удивительный, милый был зверь, мы в него прямо влюбились, видите. Но, опять же, они не приручаются. Все лесные степные кошки не приручаются. Он рос вместе с котятами домашней кошки, но потом, к сожалению, умер. Я специально звонил потом узнать, как его судьба. Батар, вот директор заповедника, сказал, умер, говорит, к сожалению, котенок. Вот следующее покажите картиночку. Ну, удивительный, просто такой няшный. Вот это он же. Следующее покажите. Вот даже в траурной рамке получилось. И вот это вот тоже он же. Но здесь вот какая проблема. Степные кошки очень часто гибридизируют с домашними кошками. И вообще такая немножко загадочная история по поводу гибридизации. Вот, например, перехлёстываются ареалы у камышового кота, да, и, например, у степного, да. Но я ни разу не слышал о том, чтобы гибриды где-то какие-то находили. С другой стороны, лесные кошки, где-то они гибридизируют с домашними, да, и такие вот устойчивые популяции. А вот где-то нет, например, на Балканах они совершенно не гибридизируют. Очень такие вот пока малоизученные моменты, которые, безусловно, очень интересны для науки, но у нас пока еще очень-очень мало для этого данных. Ну, покажите следующую картиночку. Вот, это уже у нас барханная кошка. Барханная кошка, Средняя Азия, Африка, Аравийский полуостров. Это, наверное, самая маленькая из диких кошек. 2-3 килограмма обычно у нее вес. Но удивительно милое создание. У нее шерсть густая. Почему? Потому что, ребята, кошка пустынная. В пустыне ночью очень холодно, как мы с вами не раз говорили. И это ночные животные. Днем они отсиживаются в норах прохладных, которые роют грызуны или какие-то другие животные. Да? А потом вот уже ночью выходят на охоту. Следующее покажите нам картиночку. Это вот тоже, это, наверное, самая маленькая кошка из южной, самый-самый юг Африки. Это черноногая кошка. Черноногая. И, кстати, так же, как у барханной кошки, у черноногой, у нее пяточки закрыты волосочками. Чтобы, ну, кто-нибудь пробовал босиком по песку ходить в пустыне? Не пробовали? Попробуйте. Пятки сожжете мгновенно. Вот чтобы этого не происходило, у них такие вот волосочки, которые вот им пяточки прикрывают. Но Это маленький, но очень отважный зверь, тоже очень плохо приручается. Зовут его иногда на родине, его называют местные жители муравьиный тигр. Почему муравьиный тигр? Потому что она очень часто, эта кошка, живет в термитниках. Вот. Либо в термитниках, либо в норах, которые трубкозубы вырывают. И точно так же, как и барханная кошка, в эту несносную жару отсиживается и потом выходит на охоту. И вот эта крошка может завалить даже детеныша антилопы. А местное население, вот местное негритянское население с очень большим уважением относятся к этой кошке. И даже вот у них бытует такая легенда, что она такая мощная, она маленькая, но такая, она наделена такой волшебной силой, что может даже завалить жирафа. Вот. Ну и последние две кошки. Их очень много, ребят. На самом деле диких кошек огромное количество, но я специально не стал вас утомлять, потому что образ жизни-то у них очень похожий. Это вот последний, это род в семейство кошачьих, который называется котопумы. Ну, на пум мало похоже, особенно размерами, и не кото, а катопумы, через А пишется. И туда входят всего два вида. Это кошка теменка, вот это вот она, следующую картиночку покажите, ее там лучше видно. Это большая кошка, 16 килограммов, это почти как наша рысь. Ну, рысь наша 20-25 килограммов, чуть-чуть поменьше. Она очень похожа на африканскую золотую кошку, но больше. Она вообще раза в два больше, чем наша домашняя кошка. И у нее, в общем, тоже достаточно большой такой ареал, где-то от Гималаев и вот туда уже Таиланд, на юг Китай. В Китае, кстати, ее всегда очень любили, в прямом смысле слова, на мясо убивали. И мало того, что на мясо, у китайцев еще в китайской медицине там очень ценились там мясо, жир, шерсть. Поэтому разбирали ее на запчасти, просто на лекарства. Но в Таиланде тоже, кстати, наделяли эту кошку неслыханной такой могучей силой. И считали, что она даже тигра может победить в честном бою. И в Таиланде даже такие амулеты из шерстинок этой кошки. Считалось, что если у тебя шерсть этой кошечки, амулет с собой, то тигр на тебя никогда не нападет. Ну и последняя кошка, сейчас мы с вами ее увидим, это из Катапум. Это Калимантан, кошка с Калимантана, с острова Калимантан. Калимантан, это, как мы знаем, Индонезия и Малайзия. Это самая редкая кошка. Самая редкая и самая плохо изученная. Их всего 10 штук, по-моему, в зоопарках известно. И, то есть, вот сведений практически нет об ее образе жизни. Но она гораздо меньше. Она всего килограмма 4, то есть она намного меньше кошки теменка. Ну вот, ребята, наверное, все на сегодня. Там дальше я хотел продолжить сегодня рассказ о других животных, но я думаю, что мы на этом остановимся, потому что почти 2 часа мы с вами уже проговорили традиционно. Если есть вопросы, задавайте вопросы, я на них попробую ответить. Вот так у нас с вами связались, видите, манулы и мустанги. Через 2 замечательных заповедника. Через заповедник Ростовский, кластерный заповедник, и через Даурский. Есть там, Александр, вопросы?
1: Да, есть несколько вопросов. Да. А будет ли постепенное вырождение мустангов на острове Водный? Они же там все родственники получаются.
0: Да. Имбридинг, близкородственное скрещивание. Значит, ребят, вопрос очень интересный на самом деле. Спасибо, что вы нам его задали. Ну, во-первых, я вам так и не ответил на этот вопрос. Если оставить мустангов в покое, то вернутся ли они к исходной форме и станут ли они точно такими же, как их дикий предок Тарпан? Нет, не станут. Когда я в свое время по наивности... Мне можно проявлять наивность, я не ученый, я натуралист. Я не боюсь наивных вопросов. Когда я этот наивный вопрос задал Александру Липковичу, но он все-таки ученый, он замдиректора по науке заповедника, он сказал: Саш, ну, ты понимаешь, говорит, если мы на этом острове оставим такс, они же через 1000 лет не станут, как волки. Нет, конечно. Ребят, то есть, по сути дела, то, чем мы занимаемся, да, вот наша селекция, процесс видообразования, они очень похожи. Да? То есть, когда мы выводим какую-то породу, фактически мы с вами выводим новый вид. Только в эволюции для этого требуется гораздо больше времени, да, для того, чтобы закрепились видовые признаки. Ну, например, да, эволюционно надо получить, ну, вот, приведу такой пример. Съели вокруг все кусты, да, значит, конкуренция. Мне, чтобы выжить, если я питаюсь ветками, у меня два выхода. Первый выход – не отрастить длинную шею и достать туда, куда остальные едоки не достают. А второй выход – это перейти на другой корм. На другой корм какой? На травку. Но на травку эволюционно перейти очень тяжело, потому что это другая микрофлора в желудке, другие бактерии в желудке. Да? Это мало того, это на траве абразив песчинки, которые сотрут мне зубы. И эволюционно мне проще вытянуть шею, сделать как у жирафа, чем поменять зубы и перейти на травку. Да? Поэтому, кстати, если вы попадете в палеонтологический музей, вы там увидите и верблюдов с такими же шеями, как у жирафа, и носорогов с такими же шеями, как у жирафа. То есть эволюционно, ну, за каких-то там несколько сот тысяч лет шея вытягивалась, да? Но мы с вами можем это сделать искусственно, вытянуть шею породе, если нам захочется, да? И закрепить этот признак. Вот так же и здесь. Что касается имбридинга, близкородственного скрещивания, есть такое понятие, как бутылочное горлышко. Да? То есть минимальное количество в популяции для того, чтобы не было вот этого врождения, которое уйдет в ноль. Но с другой стороны, вот посмотрите, другая дикая лошадь, лошадь Пржевальского. Вот все поголовье, сотни-сотни голов, которые мы сегодня имеем, и в Монголии, и в Китае, и в Оренбургском заповеднике, я про них рассказывал. Я просто очень хорошо эту знаю историю, мы дружим с Оренбургским заповедником и с Рафилёй Талгатовной Бакировой, это директор Оренбургского. У нее потрясающая совершенно команда, удивительные люди, которые занимаются реинтродукцией лошади Пржевальского. Так вот, все лошади Пржевальского произошли от каких-то там 15 особей, последних, оставшихся в Аскане Нова. Вот те, которые там, штук 15 их лошадей этих осталось, вот из них получили вот это все поголовье и не выродились. Понимаете? Не выродились. Что касается острова Водного, да, там мельчают, они действительно мельчают, это все из-за инбридинга, из-за близкородственного скрещивания, они в холке уже там поменьше, но это то, о чем я говорил, да, что вот все-таки какие-то проявления дикой формы, они там вылезают. И по размерам, и по масти, и так далее. Ну, вот ученые пока наблюдают, контролируют этот процесс. Угу. Следующий вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, как посчитали количество шерстинок у Манула? Спрашивает Мария, 11 лет.
0: Маш! Наверное, в микроскоп сидели дяденьки, и, наверное, еще кто-нибудь кандидатскую диссертацию защитил на этом деле наверняка. Посадил своих студентов и сказал, кто хочет зачет получить? Я, молодцы, садитесь и считайте. А сам потом написал монографию, да, коллективную. Так это обычно делается. Маш, не знаю, честно говоря, я при этом не присутствовал.
1: Так. А все дикие кошки одиночки?
0: Что?
1: Все ли дикие кошки одиночки?
0: Да. В каком самцы? Да. Значит, смотрите, у самцов, у диких кошек обычно так. У них есть несколько самок. Вот территория самца, и к ней примыкает территория нескольких самок. То есть он навещает одну самку, другую, третью. То же самое у тигров, кстати. Львы только живут прайдами, а все остальные дикие кошки, большие, малые, они вот живут таким образом. Но, опять же-таки, вот здесь много неясностей, потому что одни источники утверждают, что тигр, если встретит своих тигрят, он же как, он после спаривания с самкой, он уходит по своим делам, и он уже как-то к воспитанию тигрят отношения никакого не имеет. Точно так же, как камышовый кот, степной кот, да, или кот обыкновенный. Вот я наблюдаю котов, которые живут у меня здесь на участке. Но вот в некоторых, скажем так, популярной литературе пишут, что если тигр там, или леопард встретит своих детей, он их растерзает и сожрет на своей территории как пищевых конкурентов, или если это самцы, то как конкурентов, посягающих на его самок. С одной стороны, да, а с другой стороны, не знаю, потому что есть сведения, что, как мы уже говорили, животные узнают своих детей. Во всяком случае, вот я точно знаю, что коты, которые вот к нашей белухе там бегают, и потом не забывайте, ребят, что в отличие от некоторых других животных, в том числе у людей, да, у дикой или у домашней кошки, у нее в одном помете могут быть котята от разных отцов, от разных котов. Вот у нас у белухи, да, у нее от рыжего кота, от соседского в одном помете два рыжих котенка, серые от Васьки, от соседского, и все это в одном помете. Вот. Вопрос такой. Сможет ли потом Васька определить из этого помета, где его дети, а где рыжего? Вот это вот вопрос. Не знаю. Наука на него пока еще ответа не дала. Но так, да. Все кошки, коты ведут одиночный образ жизни.
1: Мия, 8 лет, спрашивает. Сколько лет... Сколько лет примерно живут мустанги? А встречал ли ваш друг там черных мустангов с белой звездой во лбу или просто черных? 1-2 мая приедем к Аболицу.
0: О, молодцы, Мия, приезжайте к Аболицу. Александру Самуиловичу передавайте огромный привет. Черных мустангов там нет. Там в основном, я уже говорил, что вороная масть, светло-рыжая масть со звездой тоже. Живут, ну, в неволе лошади живут больше 20 лет. В природе, как правило, живут меньше. Ну, 15, 16, 17. Ну, может быть, до 20 лет какие-то доживают отдельные особи, но не часто. Все-таки Мия, в природе жизнь не сахар, и болезни, и лечить некому. Это вот у Александра Самуиловича, если лошадь заболеет, он сразу же ветеринара вызовет, да? А в природе, к сожалению, нет. Вот так. Следующий вопрос.
1: Мия снова спрашивает.
0: Кстати, извините, Мия, когда приедете к Александру Самуиловичу, то спросите у него, рядом есть Надежда с Василием, и у них есть пони. Он вам даст телефон Надежды, и у Надежды можно ездить на пони. Так что я думаю, тебе очень понравится. Надежда очень здорово учит ездить верхом, даст тебе касочку, и там очень хорошие пони. На них, потому что у Александра Самуиловича у него большие лошади, и он не обучает. Вот родители там у тебя верхом прокатятся. Вот напомни Александру Самуиловичу, дайте нам телефон, где пони и Надежда. Угу. Так, следующий.
1: Мия спрашивает, отличаются ли пантеры и леопарды по силе между собой?
0: Ну, пантера же это и есть леопард, Мия. Это меланист, это темная форма леопарда. Поэтому, ну, брюнеты от блондинов отличаются по силе? Или рыжие, да, сильнее, чем брюнеты? Ну, это все зависит от человека, точно так же и здесь. Мия, даже у ягуаров бывают черные формы меланисты. Это одно и то же. Пантера и леопард. Угу. Дальше.
1: Почему кошки такие милые?
0: Я не знаю, почему они такие милые. Ну, у меня есть по этому поводу теория одна, но я ее не буду говорить.
1: Ну, домашние кошки понятно почему. Потому как и собаки домашние. Как это называется? Правильно.
0: Да, кошки. Я, знаете, как Толстой говорил, я тогда, женщина, всю правду скажу, когда буду одной ногой в гробу стоять, вот так вот скажу всю правду, прыгну и крышку за собой закрою. Вот так же и я тогда о кошках всю правду скажу, когда буду стоять одной ногой в гробу. Всю жизнь я этих кошек с помоек подбираю, всю жизнь они у меня тут живут, вон орут, по ночам спать не дают, в 3 часа ночи поднимают, корми их и какашки за ними выноси. Но, ребят, с кошками феномен на самом деле заключается в том, что кошек стало больше, чем собак, я имею в виду, как питомцев. И вот Дмитрий Дмитриевич Крылов, ведущий такой есть на Первом канале «Непутевые записки», помните, вел в свое время «Путешественник», Вот он как-то мне рассказывал, у него было тогда штук 5 кошек и собака, овчарка. И вот он говорит, мы приезжаем с женой из очередного путешествия, нас 2 месяца не было, собака вокруг нас прыгает, она вот сейчас умрет от радости. А кошки, говорит, так один глаз приоткроют, приехали, и на другой бок. И вот за это мы их так любим. Именно за то, что вот прочитайте Метерлинга «Синяя птица». Кошка собака Тила и кошка Тилета. Прочитайте. Очень мудрая книжка. Вам сразу все станет понятно. Так. О, это понял. Это кто-то начитался. Помните, серия такая была там про этих котов-воителей, что ли, да? «Коты-воители», по-моему, называлась. Это такая серия. Это кто-то, видимо, начитался. Ребята, ничего не знаю. Это вот пускай вот эти вот писатели, которые пишут эти серии, пускай они придут. Куда они денутся? Это синантропный вид кошка. Он без нас, она никуда уже не денется абсолютно. Ну, может одичать, конечно. Может жить где-то в перелесочке, но... Кошки хорошо рядом с человеком.
1: Дальше. Я повторю вопрос. Я его зачитывал без включения своего микрофона. Ага. Планируют ли коты уходить от людей в дикую природу? Или от них не избавиться? Вот.
0: А, нам от котов не избавиться? Нет, нам точно от котов не избавиться. Мы, ребят, мы с вами человечество, мы теперь обречены всю остальную жизнь доживать с кошками. Это однозначно. Гадалки не ходи.
1: И с собаками.
0: И с собаками тоже. Угу.
1: Больше вопросов нет.
0: Да. Ну что ж, ребята, спасибо большое всем, кто с нами был. Через 2 недели встретимся. Ну вот пока мы не набираем на ежедневные наши встречи. Вот. Так что вот пока встречаемся через неделю. Всего доброго. Спасибо Александру Трунтаеву. И до скорых встреч. До свидания.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Когда мы изучаем древних животных, возникает вопрос, а болели ли они? И можно ли какие-то болезни для них реконструировать, диагностировать на основании материала, который получают палеонтологи? Когда палеонтолог изучает динозавров или других ископаемых позвоночных, он имеет дело в основном с костями. Соответственно, те болезни, которые мы можем реконструировать, они отражаются в структуре скелета. По сути дела, что такое палеопатология? Палео – это значит что-то ненормальное у древнего. То есть палео – это у древнего, патология – это то, что отличается от нормы. Очень часто палеонтологи находят, например, кость, у которой какое-то ненормальное разрастание, либо наоборот какие-то непонятные углубления. Зачастую находятся позвонки, которые должны быть отдельные, они сливаются в единую массу. Надо сказать, что тут очень важно сразу же понять, какой природы возможна эта самая патология. Для этого применяются различные методы. Кроме внешнего осмотра, зачастую делается тонкий срез, смотрится, не нарушено ли строение гистологической костной ткани. Очень помогает, совершенно как у современных пациентов, да, человеческих, для того, чтобы понять, что с вами что-то ненормально в костной ткани или в скелете, вам нужно сделать томографию, сделать рентген, и тогда будет что-то видно. То же самое палеонтологи делают для ископаемых костей. Надо посмотреть, что там внутри кости, каким образом изменена костная ткань и контакты между костями. Все это делается, и, по сути дела, изучение палеопатологии – это такая своеобразная игра в палеодоктора. Вот вы видите что-то ненормальное, а дальше попробуйте понять, почему это ненормальное, отклоняющееся от нормы, появилось или получилось. Сразу скажу, что патологии бывают очень разные. Бывают врожденные, например, слияние позвонков. Но когда что-то есть врожденное, это видно, потому что нету каких-то свидетельств, отголосков воспалительного процесса. Бывают травмы. Вот травмы бывают с воспалениями последующими или без воспалений, но всегда это видно хорошо, нарушение костной ткани и морфологии кости. Я думаю, что многие из вас, к сожалению, ломали кости. Знаем, что это процесс, занимающий время, пока кости срастаются. Вокруг слома кости разрастается так называемая костная манжетка, которая все это дело фиксирует, как гипс, но на уровне кости. Когда палеонтологи находят кость, на которой есть некое разрастание, дальше нужно посмотреть. И на рентгенах иногда видно, что здесь вот заросшая щель. Когда такая кость находится, это свидетельство того, что кость была сломана, потом заросла. Другая ситуация. Вы находите тоже некое разрастание с большим количеством полостей. Туда подходило большое количество кровеносных сосудов. По аналогии с современными болезнями, в том числе и человека, вот такие разрастания с большим количеством сосудов, с некрозами – это воспалительный процесс, зачастую после травмы. Хорошо, вы что-то обнаружили, даже поняли, допустим, это посттравматическая инфекция, либо это врожденное, либо какое-то хаотическое разрастание, похожее на раковое. Вы смогли понять какую-то этимологию, как это происходило. А дальше вам нужно сделать важные дальнейшие выводы о биологии этого животного. Иногда исследование палеопатологии дает нам эту информацию. Например, Если у динозавров, у крупных скелетов очень много сросшихся переломанных костей, мы можем сделать предположение о том, что для этого вида динозавров, скорее всего, было характерно агрессивное поведение. И зачастую вот эти травмы были получены не при охоте, а при взаимодействиях агрессивных самцов. Мы можем даже предположить, какое у них было поведение. Одно из таких интереснейших исследований, которое проводил наш коллектив, мы изучали палеопатологию древней саламандры, которая является родственником современной исполинской. Оказалось, что наиболее частое отклонение от норм – это сломанные и сросшиеся бедренные кости. Мы посмотрели, что же происходит вообще у современных исполинских саламандр. Оказалось, что самая частая травма у них – это переломы конечностей, повреждения. Когда они это получают? В сезон размножения, когда самцы становятся очень агрессивными. Мы смогли предположить, что такая модель поведения была характерна и для ископаемых форм. Динозавры и другие ископаемые позвоночные, они болели. Болели разным. Надо сказать, что рак, он появился тоже давно, и есть находки динозавров, у которых были разрастания, напоминающие раковые. То есть действительно эта болезнь, которая поражает в разные части организма, в том числе скелет, была диагностирована. Таким образом, изучая древние переломы, инфекции, да, врожденные заболевания, мы можем предположить о том, как животные жили, болели, и иногда мы можем даже сказать, от чего тот или иной динозавр или другое ископаемое умерло.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Обычно под словом «вирус» мы подразумеваем известные заболевания вроде гриппа, ВИЧ и вируса Эбола. Они относятся к так называемым экзогенным вирусам, которыми мы с вами можем заразиться от других людей, не дай бог, конечно. Но некоторые вирусы миллионы лет существуют неразделимо с нами в нашем геноме. Такие вирусы называют эндогенными. Так вот, о следах древних вирусов в организме живых существ будем спрашивать сегодня молекулярного биолога Сергея Харитонова. Сергей, здравствуйте и добро пожаловать.
3: Добрый день. Спасибо, что пригласили.
2: Пожалуйста. Геном является основной биологической информацией, необходимой для построения и поддержания организма. И в связи с этим особенно, ну, меня, честно говоря, пугает тот факт, что в наших генах содержится до 100 тысяч фрагментов ДНК вот этих самых эндогенных, то есть ретровирусов, и это составляет от 5 до 8%. Насколько это существенно? Не стоит мне волноваться?
3: Ну, сложно сказать.

0: И это очень важно. Они со своим
1: Естественно, нельзя не сказать про различные генетические исследования неандертальцев, которых сейчас уже проведено очень много. Но вот это оно такое специфическое, потому что решили посмотреть, а нет ли вклада неандертальской ДНК в наши циркадные ритмы. Ну, циркадные ритмы – это такие вот биологические часы, про которые вы, наверное, знаете, что мы делимся условно на жаворонков и сов. Жаворонки в среднем просыпаются на 2 часа раньше, ложатся спать на 2 часа раньше. И понятно, что мы можем менять свой режим, подстраиваться. Вот я сегодня встал, это еще 7 утра не было. Но это тяжело. То есть, в принципе, есть заметная генетическая составляющая. Сейчас уже известно порядка 250 генов, которые влияют на циркадные ритмы человека. А поскольку неандертальцы, значит, в северных широтах жили сотни тысяч лет, то наверняка какие-то у них адаптации были вот к местному световому дню, который зимой короткий, летом длинный. И вот, когда пришли кроманьонцы, может быть, они от неандертальцев приобрели какие-то вот такие вот характеристики. И анализ показал, что действительно найдено было порядка 4000 генетических вариантов неандертальских, так или иначе связанных с циркадными ритмами, которые есть у современных неафриканцев. Что, в общем, хочется думать, что это не случайно. И когда они посмотрели, вот эти исследователи, на 9 самых таких сильных генетических вариантов, наиболее тесно связанных с циркадными ритмами, оказалось, что неандертальские варианты все работают в сторону жаворонков. Вот. Но это делалось, естественно, с помощью анализа современного биобанка, то есть это у современных людей они работают в сторону жаворонков. По-хорошему, как они работали у неандертальцев, мы не знаем. Но смысл в том, что зачем быть жаворонком на севере, ведь вот зимой это вообще солнце встает поздно, ну, а зато летом оно встает рано. И летом вот такая адаптация могла быть полезна, чтобы быстрее вскочить и побежать на охоту. Понятно, что это некая спекуляция. Но вот такую картину мы получили, как-то ее надо попытаться интерпретировать. Вот от неандертальцев мы перейдем к Древнему Египту внезапно. И здесь будет, я вижу здесь дети, у меня будут такие не очень симпатичные примеры. Один даже сейчас придется мне пропустить, вот, зацензурировать, я намекну только. Вот, известны различные изображения в Древнем Египте, которые связаны с традицией военных трофеев в виде отрубленных рук врагов. То есть, например, вот это фото мною сделано в храме Рамсеса III в Фивах, Мединет-Абу, где, значит, мы видим гору прямо отрубленных рук, которые высыпают перед царем, а там, значит, отчет о том, сколько этих рук привезли, сколько всякой другой добычи после некого военного похода. Вот такие свидетельства многочисленные, но до сих пор не попадались археологам в руки сами эти руки. И, наконец, попались. Вот есть такой памятник в дельте Нила, Тель-эль-Даба называется, и там когда-то находилась столица царства гиксосов. Аварис – это второй переходный период, где-то 3600 лет назад, наверное, когда Египет, значительная часть Египта, была под властью захватчиков, гиксосов. И вот здесь у них находилась столица, там стоял дворец их царя, а перед ним обнаружили 3 ямы, а в ямах лежат, как нетрудно догадаться, отрубленные кисти. Причем они все правые. Ну там 12 кистей были в сборке, так сказать, и еще отдельными пальцами, там еще 6 человек насчитали, то есть 18 индивидов. Из них большинство мужчины, взрослые. Там одна кисть сомнительная, то ли мужчина, то ли женщина. Но вот 17 – это мужчины. Кисти лежат вот так вот растопыренными пальцами. Отрезаны очень аккуратно. То есть никаких частей предплечий не сохранилось. То есть, а вот когда, если ее отрубали в бою, например, то явно должна была остаться какая-то там культя. Значит, отрезали аккуратно уже у покойника, не предполагают. Но дальше как это можно трактовать? То есть либо это какая-то казнь была, наказание, но вот в Древнем Египте неизвестно таких наказаний с отрубанием руки. Либо, что более вероятно, это те самые военные трофеи, потому что это двор перед дворцом, вот царь выходил, и перед ним это, значит, вываливали. Ну а согласно текстам, воины за это получали золото, земли, каких-то там рабынь. И действительно, известно, что вот в Египте, это же захватчики, потом их царь Яхмос выгнал, но, видимо, выгнать он их выгнал, началось новое царство, но традицию эту он у них перенял, и с тех пор появляется даже специальный иероглиф, вот как в этой надписи, вот тут такая ручка,

на самом деле написано, что я привез с собой двух женщин и одну руку после сражения. Ну, как-то для трофеев богатых маловато, одна рука. Но смысл, что вот такой иероглиф появляется в различных надписях и обозначает именно не просто руку, а кисть в виде трофея. Ну и надо добавить, это тот слайд, который я пропущу, что и другие части тела тоже в качестве трофеев в Древнем Египте привозились, по которым можно было еще заодно определить, что это именно мужчины, а не кто-то другой. Вот это тоже рельеф из храма Рамсеса III. Вот, ну перейдем к более приятным вещам. Можно иногда услышать, что различные античные тексты дошли до нас только в списках многократно переписанных рукописях средневековых. Ну, вот уже полтора года назад, по-моему, Михаил Родин выступал у нас на форуме и приводил различные примеры действительно античных папирусов, античных там остраконов, то есть документов, действительно дошедших до нас из древности. А вот это целая библиотека. То есть вот это очень крутая вещь. Это вилла папирусов из Геркуланума. Геркуланум вместе с Помпеями завалила в 79 году нашей эры при извержении Везувия. И там нашли почти 2000 папирусов. Но другое дело, что вот эти папирусы, они стояли такие в корзинах на полках, и когда это все завалило раскаленным пеплом, они все обуглились и превратились в такие спекшиеся, почерневшие свитки. Ну и начиная с того, что да, раскопки эти проводились, начиная с 1750 года, технология раскопок была далека от, в общем, идеальной, и поэтому они, да, на глубине 30 метров это все находилось, это все поднимали на корзинах наверх, и эти папирусы первое время просто выкидывали или даже использовали для растопки. Потому что там было много других вещей. Там 80 бронзовых статуй нашли. Какие там папирусы? Но потом, когда стали понимать, что это действительно ценная вещь, уже стали относиться осторожней, но пытались разворачивать. И при этом много папирусов погибло. Вот тут даже изображена такая машина специальная, механизм, который был сконструирован, чтобы медленно, миллиметр за миллиметр разворачивать эти папирусы. Часть из них удалось прочитать, большая часть не прочтена до сих пор, много испорчено. Но вот уже в конце 20 века ученые решили все-таки обращаться с ними поделикатнее и стали использовать различные неразрушающие техники, прежде всего компьютерную томографию. То есть когда они брали свиток этот, делали КТ и уже виртуальную копию пытались разворачивать. Но проблема в том, что КТ плохо показывало, собственно, эти чернила. И там были различные методики, когда пытались надписи выявлять на основании прям вот неровностей, таких вот микроскопических неровностей на поверхности этого папируса, оставшихся от чернил. И недавно вот этот вот свиток, который неудачно пытались прочитать в 1986 году, сверху это пример, это не он. А вот снизу вот такие вот кусочки черненькие, это вот то, что осталось от одного из свитков. И его с помощью КТ отсканировали, развернули, и там у них нейросеть, которая обучена распознавать буквы на вот таких вот документах. Пока что удалось прочитать отдельные слова, и там, в частности, встречаются имена Александра Великого и его полководцев Селевка и Кассандра. Вот. А вообще вся эта библиотека, еще раз, там больше 1800 папирусов найдено, а сколько-то еще не найдено, ее составил, видимо, эпикурейский философ Филадел. И вот непонятно, почему у философа там какой-то исторический трактат про Александра. Ну вот они будут расшифровывать дальше и разбираться, что же там все-таки написано, о чем этот папирус. Надо добавить, что второй этаж этой виллы не раскопан до сих пор, и там может быть еще одна часть библиотеки. Ну, хочется надеяться, что до него тоже доберутся когда-нибудь. А вот это, ну, более скромная находка, ну, скажем так, ряд находок, но они по-своему интересны. Это Франция, значит, там такое местечко Теруан, где хотели построить сооружение для очистки сточных вод, но перед этим, конечно, провели археологическую разведку и нашли целый ремесленный квартал, который стали раскапывать, значит, там в том числе, например, скотобойня, стекольная мастерская, то есть там печь, а в ней такие капельки стекла и отдельные такие еще стеклянные цилиндры из синего стекла, видимо, заготовки какие-то для
производства. А еще интересно, что там канал, вот сзади, за этим квартальчиком, был канал. А древние ремесленники, они особенно не заморачиваясь, весь мусор кидали в канал. То есть все, что у них там оставалось, что не получалось. Поэтому там нашли, например, кожаные ботинки шипованные. Вот, там, поскольку там была скотобойня, где скотобойня, там и кожевенное производство. Там делали обувь, там кожаные ботиночки, вот такие симпатичные, обрезки различные кожи и просто всякий мусор. Ну, для древних это был мусор, а для археологов это просто счастье. Там какие-то ручки от ведер, багры, ключи кто-то потерял и так далее и тому подобное. Ну, там это все периодически притапливает, потому что там рядом река, но археологи... Тем не менее, рискуя быть затопленными, продолжают это копать. Потому что копаться в древней помойке – это крайне интересно. Это для археолога просто счастье. Вот. А это снова Египет, в Саккаре. Несколько лет назад нашли рядом с пирамидой Униса бальзамировочную. То есть вот это было место, где проводилась работа с телами умерших. Из них там делали мумии. Это где-то 7 век до нашей эры. По-моему, 26-я династия. Там несколько камер. Камера, собственно, где делали мумии. Ниже такая шахта идет, и на глубине 30 метров там погребальные камеры. И самое интересное, там есть тайничок. А в тайничке стояли вот такие всякие горшочки и мисочки со всевозможными снадобьями, которые использовались при мумификации. И что особенно круто, многие из них подписаны. И даже на них написано «Зачем?». То есть это вот для головы. Это для рук. Это, значит, натирать пятки, условно говоря. То есть инструкции прямо на этих сосудах. А внутри сохранилось, ну, в том числе в некоторых, кипящие капельки такого, видимо, кипевшего этого содержимого. А мы, конечно, многое знаем, ученые многое знают про мумификацию, но далеко не все. Потому что, во-первых, она там сильно менялась, технология это была довольно сложная. А кроме того, даже когда есть тексты, там не всегда можно вот название каких-то снадобий связать с чем-то известным нам. Вот здесь это возможно сделать, и там прям такая замечательная статья подробная с рецептами. И, ну, например, выяснилось, там вот есть такое зелье, которое называлось антиу. Думали, что это просто мирра. А оказалось, что это вот кедр, можжевельник, животный жир, это все вместе смешивали. Ну, надо, конечно, добавить, в этой мастерской конкретной. Потому что не исключено, что в разных местах и в разное время были разные рецепты, но вот тут им удалось это реконструировать. И кроме того, что интересно, что большая часть этих компонентов импортная, то есть они из-за пределов Египта, в том числе даже из Индии что-то привезли. Потому что там есть смола каких-то растений, которые растут только в Юго-Восточной Азии, где-то вот там. Соответственно, речь идет о такой глобальной торговой сети, которая включала в себя Египет и Индию в 7 веке до нашей эры. Очень так современно это выглядит. Вот. А теперь вот это такой не свежий пример, но во многих смыслах он не свежий, но просто когда мы говорим про реконструкцию, например, мумификации, то можно представить, что такие опыты проводили на кроликах или на овечках, и действительно проводили на кроликах и на овечках, но и был опыт, когда в качестве объекта использовали реально тело живого человека. Вот этот, нет, это не он, не его тело, а он проводил этот опыт, Боб Брайер, такой египтолог из США, который реально решил устроить вот настоящую мумию. Для чего он раздобыл тело, то есть это был действительно пожилой человек, который завещал свое тело науке. Ну, раз завещал, вот, пожалуйста, тогда ложись, значит, на стол. Они оборудовали по всем правилам бальзамировочную мастерскую, вплоть до того, что они омывали стены палевым вином и произносили нужные заклинания. Все же должно быть по правилам. Значит, Драйер лично ездил в Египет, где добывал натрон. Это такая особая соль, которая использовалась при мумификации. Там 300 килограмм этого натрона он привез. Каких-то различных тоже зелий, масел он купил там на местных рынках, привез. И дальше вот они все это проделали. Причем они столкнулись с различными трудностями. Потому что, допустим, что делать с мозгом? Это было написано у Геродота, что мозг как-то вытаскивали через ноздрю. Но как? И они пробовали сначала еще на других человеческих головах. Значит, но они когда какие-то штучки засовывали в нос, мозг не желал вытаскиваться, не хотел. В итоге они сделали такой крючок проволочный, такой
И как миксер, значит, они его ввели туда, мозг взбили, значит, до состояния такого смузи, а потом, значит, голову наклонили, и он сам вытек. То есть вот они фактически заново открыли этот способ. Да, я говорил, что многие до меня об этом писали, но, в общем, они не понимали, о чем они. Вот мы теперь поняли. Короче говоря, они провели всю эту процедуру, 70 дней, ну, как положено. То есть сначала, значит, месяц тело это у них пролежало, органы отдельно поместили, естественно, в канопы, как положено. Потом, значит, обмотали все это бинтами, произнося тоже молитвы нужные. Вот единственное, что у них в конце не получилось, да, тело там, я не помню точных цифр, у нас будет еще, мы хотим видео про это сделать, тело там стало легче процентов на 80, по-моему. То есть оно усохло, из него вся влага ушла, и оно стало выглядеть действительно как настоящая мумия. И когда в конце они хотели, как полагается, скрестить руки на груди, а руки-то уже не сгибаются. То есть они поняли, что это надо было делать сначала. Сначала их скрещивать, а потом уже вот эту мумификацию проводить. Ну, в следующий раз они будут умнее. Но, правда, это был опыт в 94 году. С тех пор вроде они такого не повторяли, насколько я знаю. Мумию эту поместили в музей, и там она лежит с 94 года, прекрасно себя чувствует. То есть, ну, как мумия. И там были шутки на этот счет, что Осирис был очень удивлен, когда спустя почти 2000 лет, к нему, значит, новый клиент пришел. Вот. А еще больше, наверное, сам этот безымянный господин был удивлен. Зато сейчас он с Осирисом, значит, они там пьют вино. Вот. Такая замечательная история. Вот, ну, как бы, вот это настоящая реконструкция. Значит, продолжая разговор про Египет, вы наверняка слышали про полости, что там нашли полости в пирамиде Хеопса. На самом деле их нашли еще в 2016 году, но сейчас просто их дополнительно исследовали. Короче говоря, это такая технология под названием мионография. Ну, физики расскажут, что такое мионы, лучше, чем я. Вот. Но это такие элементарные частицы, которые, значит, образуются где-то в верхних слоях атмосферы. И потом, значит, они пронизывают атмосферу и пронизывают в том числе скальные толщи. Хорошо, что вот их свойство, что они проходят через скалы и через массивные каменные сооружения тоже проходят, при этом отклоняясь как так или иначе. И, значит, получается такой как бы рентген той же пирамиды. Но единственное, что там должна быть очень большая выдержка, потому что это частицы редкие. И чтобы получить картинку, нужно ждать. Ну, представьте себе, значит, фото, когда фотоаппарат стоит там полгода. Вот, и здесь они реально там несколько лет проводили эти исследования, притом там отдельно японцы, отдельно французы, разные технологии, разные варианты этой мионографии проводили. Вот в 2016 году они сообщили, что нашли две полости. Вот одна, я уж ладно покажу, хоть это нехорошо на экране показывать, вот эта большая галерея, а над ней вот такая вот большая полость. А еще одна полость поменьше, которую они назвали северный коридор или коридор северной стороны. Это такая какая-то вот неоднородность, которая находилась над северным входом. То есть вот это тот, что называется шеврон. Значит, на пирамиде Хеопса с северной стороны видны такие два блока, ну, два ряда блоков домиком, вот где когда-то находился вход. Сейчас он закрыт. Вот. Но вот они сосредоточились на изучении вот этого коридора, ну хотя бы потому, что до него проще добраться. И теперь, значит, были дополнительные исследования проведены, в том числе с помощью еще и ультразвука и георадара электромагнитного. Там еще участвовали американцы с немцами. Значит, они получили подробную структуру этого коридорчика, что он глубину 9 метров, что у него такая вот двускатная крыша, как, в общем, у различных полостей, допустим, в пирамидах, в гробницах Древнего Царства, они не умели делать свод, они делали вот такую вот из двух блоков домиком крышу остренькую. Вот, и самое главное, что в итоге они предложили сначала Египетскому министерству древностей туда просунуть камеру, что они нашли местечко, там между блоками они просунули туда тоненькую трубочку металлическую, в нее ввели зонд, на конце которого находилась камера, и 2 марта, в день моего рождения, они устроили такую пафосную презентацию, собрали журналистов, и, значит, в реальном времени они туда ввели этот самый зонд с камерой, и все увидели впервые за 4500 лет внутренность этого помещения. Кстати, там можно увидеть при этом, и вы можете найти видео и фотографии, видите, там туристы.
сверху. Туристы продолжают себе по билетам заходить в пирамиду, даже не догадываясь, что тут происходит при этом. То есть пирамиду не закрывали. Ну, деньги-то не хочется терять. Вот. Ну, ничего особенного. Ну, коридорчик и коридорчик. То есть саркофага, мумии, золота там нету. Более того, он, похоже, ни с тем не сообщается. То есть это какая-то техническая полость, но, возможно, что-то вроде разгрузочной камеры над входом, чтобы на него слишком не давило вот эта каменная толща. Но, тем не менее, просто сам факт, что впервые за 4,5 лет человек туда заглянул, причем без динамита, не вскрывая вот это все, силой разума, значит, люди туда заглянули, согласитесь, это круто. А сокровища – это уже дело второе. Вот теперь совсем свежее исследование, которое вышло буквально неделю назад, другого рода, но тоже очень крутое. Значит, смотрите, это могильник неолитический во Франции, значит, называется Гюргии-ле-Нуаза. Там 128 погребений, которые примерно 6700 лет назад были, значит, там, появились там, в этом месте. Там жили какие-то древние земледельцы, потом они оттуда ушли, а теперь туда пришли археологи, нашли этих людей и из них, из всех постарались вытащить ДНК. Ну, само по себе это уже никого не удивляет. Древняя ДНК есть гораздо на порядке более древняя, но здесь они взяли просто со всех, с кого могли, более 90 человек, и, значит, по митохондриальной ДНК, по Y-хромосоме построили их родословную и получили две такие родословные, как бы два клана, один, причем, значит, длиной в 7 поколений, другой длиной в 5 поколений, и у них есть отец-основатель. То есть мужчина, который является прародителем их всех, вот он. Но если вы думаете, что это он, нет, вот он внизу. То есть это женщина какая-то, а он – это единственное вторичное погребение, то есть его подхоронили к женщине. Причем видно, что скелетик уже был такой потрепанный. Но они рассуждают как? Эти люди пришли на новое место, они принесли с собой своего предка и его перехоронили, ну, на новом кладбище с какой-то женщиной. Вот, ну, к сожалению, у женщины этой ДНК получить не удалось. Значит, ну, там лежат его два сына, и оба сына в самых больших могилах в этом некрополе. Вот, вообще там, судя по всему, наследование было по мужской линии, и там патрилокальность. То есть они посмотрели, что мужчины все в основном друг другу родственники, а женщины все друг другу не родственники. И причем они, видимо, из разных мест приходили. То есть жен они брали себе из других общин. И кроме того, своих детей они тоже, так сказать, рассылали. То есть там очень мало женщин старше 15 лет, которые являются дочерьми вот этих людей. То есть примерно в 15 лет они, значит, выдавали дочерей куда-то замуж, видимо, в другую общину. Кроме того, они, да, у всех посчитали, посмотрели пигментацию, то есть какого цвета были волосы, глаза, кожа. И на этой реконструкции, кстати, они постарались это учесть. И тут видно, что они были разные. То есть там были рыженькие, темненькие, светленькие. Но это как раз соответствует тому, что вот они активно обменивались генами с соседями. Вот. И кроме того, интересно, что у них там было много детей. Причем многие дети доживали до зрелого возраста. Там есть у кого-то по 6 взрослых сыновей и дочерей. Соответственно, видимо, они хорошо кушали. Ну и не так, чтобы уж прямо мерли, как мухи. Вот. Но почему-то через 100 лет они оттуда ушли. То есть вот это все примерно 100 лет занимало, вот этот период их жизни. А потом, видимо, они ушли и оставили только своих погребенных детишек. Ну а теперь пришли ученые, и, значит, вот мы узнали, наверное, даже некоторые детали, которые они сами о себе не знали. Что, в общем, довольно забавно. Да, на этого предка великого мы посмотрели. Вот, а теперь от людей мы перейдем к нематодам. Это тоже недавняя совсем публикация, причем это российские ученые. Нематоды – это такие круглые черви, тип круглых червей. Их там какие-то десятки, если не сотни тысяч видов известны, но они вообще-то крошечные, там, по миллиметру длиной в основном. Но я не биолог, поэтому я про них ничего не знаю, кроме того, что червячки, и что они очень живучие. И вот на Колыме, в вечной, в многолетней мерзлоте, нашли, ну, на самом деле, взяли образец еще в 2002 году. Это образец, причем это древняя нора арктического суслика. Там, значит, склон, который такой обнажился, где открылись вот эти многовековые отложения, никогда не отмерзающие. И на глубине 40 метров
там такая на поверхность выходила нора. Вот они взяли прямо камеру этой норы целиком, замороженную, прямо замороженную, отвезли в лабораторию, там хранили. А потом они оттуда из сердцевинки взяли образец, поместили его в питательную среду, и через некоторое время там появились нематоды, которые стали спокойно размножаться. И их там уже 100 поколений. Вот. Они исследовали ДНК этих нематод и описали по ним новый вид Panagrolaimus colimaensis, то есть колымская такая нематода. Вот. И они сделали радиоуглерод. Правда, увы, не самих нематод, а каких-то органических останков растительных из этого уже вот образца. И получилось 46 тысяч лет. Из чего они делают вывод, что вот 46 тысяч лет нематоды пролезали в вечной мерзлоте, потом оттаяли и спокойно все размножаются. Причем им же особенно круто, потому что они партеногенетические. Им даже партнера искать не надо, она оттаяла и сразу размножается. Это вообще, если это подтвердится, вот важная оговорка, если это подтвердится, то это некая новая перспектива для эволюции. То есть представьте себе, что некий вид вымер десятки тысяч лет назад, но потом его индивид какой-то особь оттаяла и дает начало новой популяции. У них же там еще и горизонтальный перенос генами происходит между видами. Все у них хорошо. Некоторое время назад была аналогичная популяция, аналогичная публикация про коловратку из этой же значит, вечной мерзлоты, но там ей 24 тысячи лет. А теперь вот 46 тысяч лет. Но вот единственное, что я общался с коллегами-биологами, которые такие говорят, что ну вот надо еще вот как-то вот доказать все-таки, что она туда запрыгнула не потом. То есть они, конечно, доказывают, то есть, да, что это никогда не отмерзало, что вот они из самой глубины взяли этот замороженный образец. И понятно, что они все предосторожности соблюли, чтобы не было загрязнения, но вероятность загрязнения все равно всегда есть. Поэтому, конечно, подождем еще каких-то новых аналогичных результатов, но согласитесь, что это очень круто. И там они дальше исследуют, что как она вот, что она как-то сначала, у нее там какие-то генетические особенности, она сначала себя высушивает, а потом замерзает. То есть ей важно избавиться сначала от влаги, чтобы вот клетки у нее не развалились при замерзании. Вот какой-то там механизм такой реализуется, очень хитрый для этих нематод. Ну, может и для людей пригодится когда-нибудь. А, вот, значит, возвращаясь к людям, есть такой относительно новый, что ли, археологический объект, который называется амоглиф. Амоглиф. Это, знаете, вот когда вы сидите на пляже и, значит, на мокром песке пальцем или палочкой что-нибудь там такое рисуете. Ну, конечно, с высокой вероятностью дальше приливом это все смоет навсегда, но есть некоторый шанс, что не смоет, и этот песок почему-то засохнет, сохранит ваши вот эти каракули, а потом его засыпет сверху другим песком, потом еще, еще, еще, и на десятки тысяч лет ваши вот эти автографы, значит, каким-то образом сохранятся. Вот, значит, в Южной Африке, это самое южное побережье, мы с Доброй Надежды, там стали находить различные отпечатки ног животных, прежде всего, в том числе отпечатки ног людей, и вот такие вот амоглифы. Там песчаниковые такие скалы, вот они в результате выветривания разрушаются и обнажаются старые слои, а на них по каким-то геологическим причинам сохранились вот эти следы. Причем в некоторых случаях, это, что интересно, это оттиск, это выпуклый оттиск следов, то есть сохранился не сам слой с следами, а тот, который был над ним, как бы такой негатив. Причем иногда это на потолке пещер, такие выступающие следы. А вот здесь, кстати, пример, когда сохранился и негатив, и позитив. То есть вот там скала, на которой там типа 30 следов человеческих, а внизу валяется песчаниковый блок, на котором вот сами эти следы. А сверху слепок остался. Вот. Судя там по всему, люди там бежали трусцой по пляжу. Несколько человек. Ну, может, искупаться захотелось. Вот. А в других случаях это, например, вот такие вот художества. То есть это, вот, по-моему, самое крутое. Причем там плохо видно, но там есть отпечатки коленей. То есть он встал на колени, он вот так вот нарисовал и еще поставил в центр точечку. То есть такой кружок. Зачем он это делал, мы не знаем. Но вот это было порядка, в данном случае, 70 тысяч лет назад. То есть они еще эти все памятники датировали с помощью терморюминесценции. Метод позволяет определить время, прошедшее с момента, когда вот песчинки
кварцевые, последний раз освещались солнцем. То есть до того, как это было все захоронено. И датировки там от 70 до 150 тысяч лет. Причем это не разброс дат, а это разные памятники разного возраста. Вот, вплоть до 150 тысяч лет. И авторы города говорят, что это самые древние следы Homo sapiens, которые вообще когда-либо были найдены. Ну, хотя на самом деле, строго говоря, мы не знаем, были ли это Homo sapiens. Они чисто

0: там наследственных народов.
1: Ведь если бы я был неандертальцем, и я бы где-нибудь его в саванне убил, то я бы, наверное, там все-таки его и съел. Потому что тащить группой в 15 человек машину, которая весит 5 тонн, это не совсем правильно, тем более по дороге могут как бы конкуренты напасть, да, и отобрать добычу. Что они Копперхентом делали? Зачем они стаскивали в одно место?
0: Я не уверен, что они их стаскивали. Там какое-то было место, куда эти слоны почему-то приходили. Там, кстати говоря, во-первых, их наверняка гораздо больше, чем они нашли. Потому что вообще это карьер, где добывали торф или бурый уголь, что-то такое. И, короче говоря, значительную его часть его уничтожили.
1: Миграция вот. Какая-то там походила, возможно.
0: Кто же знает. Вот, я не думаю, что они их туда стаскивали. Скорее всего, они прямо их там на месте и делали. Так мы, они их сгоняли их туда. Сами слоны туда приходили. Не похоже, что они их туда тащили. Вот. И там, кстати говоря, были расчеты, что, учитывая промежуток времени, значит, вот, за который это все накапливалось, там был, грубо говоря, там один слон за несколько лет. То есть это не то, чтобы они каждый день ходили и притаскивали слона. Раз в несколько лет они устраивали такую большую охоту, видимо, а потом уже друзей всех созывали на праздник и вместе, значит, трескали этого слона. А потом еще несколько лет ждали. Но еще раз, это по тем слонам, которых нашли. Потому что большая часть этого памятника, к сожалению, уничтожена землеройной техникой. Так, такая вот грустная история. Так, в чате вопросов этих нет, нет особых. Нет. Так, ну, давайте еще вопрос. Да, давайте.
2: Здравствуйте. Тоже не очень хочется позориться своим незнанием. Меня зовут Мария. Вопрос такой. Я, когда приезжаю мимо полей, да, я никогда не видела бегающих людей, археологов со сканерами. Как именно вы находите, где копать?
0: Значит, подавляющее большинство находок до сих пор делается случайно. Кстати говоря, на полях и без сканеров, а просто, например, колхозниками, крестьянами, которые копают колодец, или вот как вот в случае с этими слонами, землеройной техникой. Вдруг они видят, что из-под ковша посыпались косточки или черепки, или что-то такое. Если это сознательный работник, он сообщает начальству. Если начальство сознательное, оно сообщает ученым, понимая при этом, что с высокой вероятностью работа встанет. Вот, поэтому лучше вообще там выкопать это, выкинуть и никому ничего не говорить, к сожалению. Вот. Но, значит, помимо этого существует археологическая разведка. То есть вот в тех же самых, допустим, стоянках палеолитических, там сканер, если вы имеете в виду металлоискатель, то там он не поможет, потому что там металла нет. Но вот археологи ходят, например, по местам, где, значит, например, река размыла берег. И вот известно, что вот в этой местности река размывает берег, и там где-то есть выходы кремня. А кремень был ценным сырьем. И вот они ходят и смотрят, и в какой-то момент он видит выпавшие орудия из стенки вот этого размытого склона. Вот, и вот так, например, Хотылёва открыли. Вот, сейчас уже используют иногда спутники. Пещеры, то есть там выходят, осматривают пещеры. Но пещеры есть далеко не везде. Но там, где есть пещеры, да, спелеологи находят. Вот Homo naledi, я рассказывал, там нашли спелеологи. А вот австралопитека Сидибу Бергер описал целенаправленно. Он по сервису Google Земля находил места, где есть неизвестные карстовые пещеры, и целенаправленно туда шел. И он нашел их. То есть определенные места, где вероятность встретиться вот с такими находками выше. Там стоит искать. Были даже сервисы, знаете, что называется гражданская наука. То есть огромное количество спутниковых карт с высоким разрешением, например, там африканской саванны. Известно, что в африканской саванне в некоторых случаях древние окаменелости могут лежать прямо на поверхности. Вот их ветром, там, водой вымыло. Но вы никогда, если вы будете, как вот поисковик, целенаправленно обходить эти сотни квадратных километров, вы никогда все это не обойдете. И там, значит, спутниковые карты разбиты на квадраты, и любой желающий может заходить на их сайт, загружать случайный участок карты, смотреть на него. И если там видит что-то подозрительное, нажимать там кнопку. Типа, обратите внимание. Вот. И с помощью большого числа людей они, значит, вот так вот более эффективно ищут. То есть вы можете зайти и посмотреть. По-моему, правда, этот проект уже закончился. Вот. Поэтому, да, как правило, это случайно. В некоторых случаях это происходит целенаправленно.

Добрый вечер. Очень рад здесь быть снова. И вот каждые такие питерские мини-гастроли теперь начинаются с РХ. Это уже своеобразная традиция. Ну, будем ее придерживаться. Эта лекция как бы завершающая в цикле, потому что у меня были диагноз по картине, музыка в медицине, и вот теперь еще книжная часть, потому что про нее тоже просили. Здесь на самом деле, конечно, есть много о чем рассказать, но я сразу хочу предупредить, что я не полезу в литературоведение. Мне там делать нечего совершенно, я не специалист. Я буду просто смотреть на эту тему с точки зрения врача. То есть, что я там увидел, что я там услышал, что я там узнал, и как те или иные события, например, в книгах, либо жизнь писателей, пересекалась с медициной. И на самом деле пересечений здесь довольно много. Я их разделил условно на три блока больших. Ну, первый, наверное, самый известный, это врачи, которые стали писателями, либо не прекращая медицинскую деятельность вообще, либо получив медицинское образование, но затем некоторое время поработав и, как я, поняв, что надо куда-нибудь в другую сторону уйти и заняться чем-нибудь более полезным. А получается, что да, действительно, их много. Их много. Сейчас попробуем некоторых из них угадать. Итак, начинаем. Чехов, да. Данте, да, про него будет отдельно. Далее. Да, причем интересно, мы его должны правильно склонять. То есть Дойл — это фамилия, а Артур и Конал — это два имени. То есть, например, Артура, Конана, Дойла. Далее. Фридрих Шиллер, военный врач, между прочим. И Дойл тоже военный врач. Далее. Василий Аксенов. Далее. Агата Кристи, да. Так, дальше. Михаил Булгаков, совершенно верно. Викентий Вересаев, еще один военный врач, между прочим. Очень известный товарищ. Польский. Да, совершенно верно. Станислав Лем. Уже сложнее узнать. Сомерсет Моэм. Тоже из наших. Далее. Франсуа Рабле. И последний, но он не очень известен у нас, но, в принципе, один из классиков британской литературы, Арчибальд Кронин. В общем, вот эти все люди, они в медицине отметились, причем некоторые так очень даже неплохо, и в литературе в том числе. Причем некоторые были либо родоначальниками жанра, либо, вот как Данте, о котором мы сейчас поговорим, вообще чуть ли не родоначальником итальяноязычной литературы. То есть там довольно много всего интересного. С Данте, конечно, самое интересное. У него, как видите, очень такое витиеватое имя. Соответственно, понятно, что человек он очень непростого происхождения. А поскольку он был невероятно скромен, то неоднократно рассказывал, что род его идет от древних римлян примерно. Но там, когда специалисты по жизни Данте пытаются хоть какие-то корни найти, то в лучшем случае удается откатываться где-то там до 1100 года максимум. Чем интересен Данте? Ну, довольно многим. Потому что, например, вот это его Дуранте имя, оно есть только в воспоминаниях сына. То есть в прижизненных упоминаниях нигде его так не называют. То есть везде Данте. И может быть, тут сложно сказать, что у нас действительно не хватает информации. Потому что некоторые вещи мы знаем, они остались, они задокументированы. И сам Данте о чем-то рассказывал, и его современники в том числе, в письменных источниках. А некоторые вещи, ну, мы можем либо догадываться, либо еще что-то в этом роде. По крайней мере, мы точно знаем, что он был членом гильдии врачей и аптекарей. В 30 лет он туда поступил. Это было необходимо для того, чтобы продолжать государственную службу. Вот, как оказалось, тогда человек, который шел в госслужащие, должен был быть членом одной из гильдий. Данте в смысле образования человек очень интересный. Не найдено каких-то свидетельств того, что он в каких-то университетах учился. Похоже, он занимался самообразованием. И довольно успешно, надо сказать. Он посещал лекции, в том числе по медицине, в том числе ведущих специалистов своего времени. Но Флоренция тогда была одним из центров в этом смысле, поэтому особых проблем не было. И да, действительно, выбор у него был не такой большой. Либо пойти в юристы, то есть
гильдия судей и нотариусов, либо пойти в медики, то есть гильдия аптекарей и врачей. Надо сказать, что гильдия аптекарей и врачей была не такой большой на 100-тысячную Флоренцию, там что-то около 100 человек, по-моему, было, или 120. То есть, в общем, такой довольно небольшой круг. С одной стороны. А с другой стороны, было довольно интересно в тех же аптеках, потому что в то время там, например, продавались книги. То есть одновременно это было еще и книжным магазином, так что у Данте была возможность и читать книги, тем более, что он это дело очень любил, и какими-то другими вещами заниматься. Не осталось точных сведений, работал ли он аптекарем или нет. Но судя по тому, что свою божественную комедию он начал с ада, наверное, все-таки поработал. Мы можем сказать, что Данте очень часто изображают в красном плаще, это не просто так, это форма. То есть это форма членов гильдии аптекарей и медиков. Да? То есть это как раз вот та самая специальная форма, в которой изображают и Данте. То есть вот оно, перекликается очень хорошо. Единственное, там у него добавляется венок, там и прочие атрибуты. Но основная форма остается та же. Чем интересен Данте, то есть почему мы говорим о нем как о писатели, ну не то что медики, а человеки с довольно неплохими медицинскими познаниями. Дело в том, что в его божественной комедии очень неплохо медицинские вопросы освещаются. Как я и сказал, он был человеком, ну скажем так, он знал себе цену. И на встрече с Папой Римским он о гильдии врачей и аптекарей говорил следующим образом, что если я уйду, то кто там останется? А если я останусь, ну кто уйдет же, да? То есть человек прекрасно понимал, скажем так, чего он стоит, и, видимо, по крайней мере, судя по отзывам современников, он это вполне заслуживал. Его

необычно, хотя и просторечно. С другой стороны, да, действительно, мы здесь видим очень много интересных моментов, потому что как в принципе выглядит вот эта божественная комедия, то есть Данте ходит, например, по кругам ада или по чистилищу и общается с людьми, которые там присутствуют. Все это в стихах, естественно, и некоторые интересные моменты я просто продемонстрирую, да, то есть как оно в принципе там некоторые моменты выглядят. Например, два человека, которые были по-разному убиты. Они встречаются с Данте, и каждый из них рассказывает, что он при этом чувствовал. Вот этот военнослужащий, капитан армии Гибеллинов, он погиб в битве, и его очень, ну, скажем так, для него неудачно, да, неудачно ранили. Таким образом, что была задета, видимо, сонная артерия, он довольно быстро умер, потеряв сознание. То есть он так об этом и говорит, что я, в общем, даже ничего особо понять не успел, и вот я уже как бы здесь. Другой человек, Якоб дель Кассеро, он был убит наемными убийцами в спину. То есть вот его так раз ножом и убежали. И он очень долго лежал в луже крови, истекал, да, то есть все это рассказывает в том числе автору. И получается, что у нас довольно четкие, вот если мы посмотрим в стихотворных вариантах, то очень четкое описание, соответственно, артериального и венозного кровотечения. Очень четкое. Как я еще раз говорю, может быть, даже сам автор этого не хотел, но у него получилось довольно неплохо. И это не единственные отсылки, потому что, ну, на самом деле там огромное количество самых различных заболеваний. Там есть и нарколепсия, и акромегалия, то есть там вот эти вот великаны с увеличенными частями тела, в основном лица, конечно, но и остальных тоже. И различные нюансы боли описаны. И даже спастическая кривошея, то есть там на одном из кругов люди ходят, скажем так, лицом назад. И вот опять же, по описанию, довольно неплохо укладывается в клиническую картину именно спастической кривошеи. Ну и малярия, естественно, да, без малярии никуда, тогда ее было довольно много, и сам Данте, к сожалению, от нее погиб, и многие другие люди. Вот это вот все описано в Божественной комедии. То есть, казалось бы, человек не медик совершенно, просто, ну, совершенно случайно оказался в гильдии специализированной. Тем не менее, интересовался, ходил на лекции, и в том числе поэтому смог в своем произведении, опять же, знаменитом, всемирно известном, довольно неплохо отразить медицинские моменты. То есть это ему помогло. Следующая Агата Кристи, а нет, не эти, вот. Агата Мэри Клариса Леди Мелоуни. С ней довольно интересная история, потому что это тоже еще один человек с домашним образованием. То есть никакого специализированного образования у нее не было, тем более медицинского. Что интересно, да, их, как обычно, девочек в Великобритании того времени, учили, соответственно, различным премудростям игры на музыкальных инструментах и прочим вещам. А она еще очень любила читать. И читала вот просто запоем, было интересно. А потом она как-то решила попробовать, от чего это я читаю, давайте я попробую написать. И в 16 лет, болея дома от скуки, скажем так, она написала небольшой рассказ. Ну, он не отличался какой-то художественной ценностью, но, опять же, исследователи творчества говорили о том, ну, зато он был с таким, с хорошим сюжетом, то есть твердая четверка, скажем так. Неплохо для начала, что называется. Потом, к сожалению, грянула Первая мировая война, и, да, очень многие британки, они пошли в различные добровольческие отряды, например, Красного Креста Британского. Агата в том числе, она первое время ухаживала за больными, а потом посчитала, ну, что это как-то нудно и неинтересно. И решила готовиться сдать экзамен на фармацевта. И даже действительно некоторое время, ну, какой-то своеобразный такой отпуск брала именно для того, чтобы подготовиться, сдать, и все получилось. Надо сказать, что ей потом не понравилось. То есть то, что она делала, это, в общем, было не настолько захватывающе и интересно, как общение с ранеными бойцами, с одной стороны. А с другой стороны, она стала получать довольно интересные и специфические знания.
Дело в том, что

Тогда фармацевты, аптекари довольно плотно имели дело с ядами. Причем не в том смысле, что убрать ненравящегося тебе человека, нет, а именно в лечебных целях, потому что, как вы понимаете, в то время, в общем-то, самые странные вещества использовались, и если мы их как бы разводим в нужной пропорции, то они вроде как должны помогать, а не убивать человека сразу. С одной стороны, да, мы знаем, есть такие, атропин, скажем. Да, вполне себе растительный алкалоид, мы его очень хорошо изучили на сегодня. И да, в высоких дозах он будет вызывать и отравление, и психоз, например, и кому, и летальный исход. А в небольших дозах он прекрасно используется и в хирургии в том числе, и даже его в глаза капают при необходимости посмотреть глазное дно на расширенном зрачке. И как антидот при отравлении фосфорорганикой. То есть да, вполне себе допустима такая вещь. И учеба состояла и из практики, в том числе в больничной аптеке, и из теории. То есть им по воскресеньям читали лекции. И лектор, который им преподавал, он был просто вот фанатом ядов. Он об этом очень хорошо рассказывал, очень подробно. И всегда говорил, что вот у меня с собой в кармане лежит курары. Это придает мне сил, уж не знаю каких, но, в общем, вот так он рассказывал и подчеркивал, что, смотрите, очень многое зависит от того, как мы конкретный яд будем применять. Ну, например, если вот курары я съем, то ничего такого особого не произойдет. А вот если все то же самое, но в кровь, то прям будет плохо, вплоть до летального исхода, да, причем с очень неприятным процессом умирания, все мышцы будут расслабляться. А, надо сказать, что тогда она еще не была Кристи, тогда она носила фамилию Миллер, по-моему, чтобы не ошибиться. И один из эпизодов в том числе заставил ее задуматься, а не начать ли писать. То есть понятно, что у нее были разные мысли, она же попробовала когда-то в детстве, а теперь у нее начала подъезжать новая фактура, то есть именно связанная с ядами. Во-первых, это красиво, да? То есть можно описать самые различные ситуации, тем более, что в то время, ну, в общем, было как-то не принято убивать людей, скажем, ножами или там огнестрельным оружием, потому что полиция могла не так понять. А вот если, например, ядом, то это он как-то сам. Вот так получилось, особенно если яд какой-то не сильно заметный, плохо идентифицируемый, все-таки аналитическая химия в то время работала, ну, еще не так, как в наше время. И некоторые моменты в обучении натолкнули Агату на эту мысль. Ну, например, она была помощником, получается, ассистентом фармацевта. И фармацевт готовил препарат, свечи, по-моему, это были ректальные. И при расчетах ошибся в 10 раз. То есть вместо сотых положил десятые грамма. Это прям очень много. И, скорее всего, человек мог бы стать, ну, одним из тех, да, кем полиция не заинтересуется. Однако Агата, ну как, сказать, что вы ошиблись, ну ничего себе, так нельзя. Это неприлично. Значит, нужно что-то сделать. Ну, в общем, она изобразила из себя такую неуклюжую, нечто неуклюжее, споткнулась, все это рассыпала под нос с этими свечами. И, ну, все, типа, ну, так уж получилось, они все грязные, но не будем же мы их использовать как бы для пациента. И таким образом она, вероятно, спасла некоторое количество жизней. И да, действительно, ее самый первый роман, он был про Эркюля Пуаро, появился в 1916 году. И на сегодня мы знаем, что это один из самых тиражируемых авторов вообще в мире. Тираж выше только у Шекспира и у Библии. Все. Она в тройке лидеров. Там что-то около 4 миллиардов. И, по-моему, чемпион мира по переводу на языки. Там за 80, под 90, по-моему, языков. И отдельно книга, которую мы знаем как «10 негритят», она потом меняла название по понятным причинам, теперь она называется «И никого не стало», как одна из пьес в том числе, то есть там путаница такая редкостная, очень интересная. Так вот, отдельно эта книга 100 миллионов экземпляров, тоже один из рекордов.
Почему же это так всех захватило? Не только потому, что она хорошо писала, но и потому, что она соблюдала правила жанра. Причем сформулировал их преподобный Рональд Нокс, один из известных британских писателей детективного жанра. Ну, как видите, да, у людей бывают разные хобби. И среди его правил в том числе было, что нельзя использовать неоткрытые яды. Либо что-то, что потом придется очень долго объяснять. То есть все должны все понять сразу, когда читают. Там еще многие интересные вещи, что вы, например, не должны говорить от имени убийцы. То есть как автор не должен показывать мысли, внутренний мир убийцы. Либо, например, этот убийца должен обязательно представлять, то есть автор должен его представить в самом начале где-нибудь, чтобы он обязательно мелькнул на страницах. Еще одно из правил было не использовать китайцев. Что интересно, в качестве персонажей. Тогда это был просто невероятный штамп. И все сразу понимали, что о, убийца китаец, а потом убийца стал садовник. Да? Вы все знаете. Может быть, даже китайский. Неважно. Так вот, как минимум 30 разновидностей отравлений было в произведениях Кристи. Причем сложно вспомнить яд, которого там не было. То есть вот практически все, что на тот момент присутствовало в аптеках, и все, чем можно было отправить человека на тот свет, оно, в общем, так или иначе в романах упоминалось. Важно, иногда говорят, что ага, Кристи всем показала, как можно травить людей. Нет, это и до нее прекрасно знали. Великолепно, она наоборот испортила многим малину. Рассказав и объяснив, что смотрите, вот оказывается, есть даже такие нехорошие люди, которые подсыпают что-то своим родственникам, чтобы получить наследство. Это вот чисто британская история, да? И да, неоднократно показывалось, что в общем Кристи в этом смысле не виновата. Она даже в некоторых случаях помогла, я обязательно об этом скажу. Однако, что чаще всего оно используется? Это первый роман из серии про Эркюля Пуаро «Загадочное происшествие в Стальзе». И у нас здесь сразу стрихнин. Стрихнин – яд заметный. То есть, когда человек его съест, он это поймет и окружающие это поймут. Потому что он будет вызывать генерализованный спазм всех мышц, вообще всех. Вот если кто видел «Игру престолов», Джоффри Баратеона отравили, скорее всего, стрихнином. Вот очень-очень, ну так вот, досконально прорисованная клиническая картина. Так и будет. Человек умрет от вторичной гипоксии, находясь в полном сознании, между прочим. То есть никаких отключений, ничего этого не будет. У него будут все мышцы вот так вот. То есть он может даже такую дугу изобразить, как при столбнике апистонус, то, что мы называем. И да, к сожалению, тут мы ничем помочь не сможем. На сегодня у нас тоже как бы особо бороться нечем. Мы используем только поддерживающую терапию, но это помогает, позволяет человека вернуть в норму. Кстати, идея противостоять вот этим вот отравлениям при помощи курары, она тогда витала в воздухе. И да, миорелаксанты на сегодня в том числе могут применяться различные противосудорожные средства. То есть это не напрямую антидот, но некоторые функционально антагонистирующие препараты, да, вполне можно использовать. То есть она начала вот прям со стрихнина. Стрихнин спрятать сложно, потому что он горький. И его нужно маскировать чем-то, ну, кофе, например. Или какой-нибудь горечью естественной, да, вот в таком случае его как-то можно спрятать. А так, если еда прям сильно горчит, то есть два варианта. Вы либо на свадьбе, либо это стрихнин. Следующее, это, конечно же, цианиды. Естественно, да, то есть и синильная кислота, и несколько вариантов солей, в основном калий и натрий цианистый, они, конечно же, широко использовались убийцами, и это описано, например, в «Десяти негритятах». Название в некоторых странах звучало как «10 маленьких индейцев», это типа политкорректнее, а затем сама автор переписала пьесу, которая называлась «И никого не стало». То есть последняя строчка из считалочки той самой. Строго говоря, сейчас также называется и книга. При этом книга и пьеса отличаются
по сюжету. В пьесе хэппи-энд. А в книжке немножко не так. И там некоторые сюжетные ходы тоже изменены. В общем, довольно интересно. Снятые фильмы, в том числе Говорухиным, довольно неплохой. Но и в британских версиях, и в советских, и в каких-то других, там везде очень хорошо показано первое отравление, то есть там первая смерть, это отравление цианидом. И не только там. Цианиды регулярно появляются на страницах творчества Кристи. Это сверкающий цианид, как бы это странно ни звучало. Карман полный ржи – это интересная вещь, потому что там несколько ядов присутствует. Мы, наверное, знаем это как тайна черных дроздов. Больше. Зеркало треснуло – тоже здесь будут цианиды. В общем, все довольно интересно это все описано. И понятно, что какую-то клиническую конкретику Кристи описывала очень редко. В основном, что вот отравили тем-то, и давайте мы это будем распутывать, как это маскировали, и как потом либо Пуаро, либо Марпл это дело раскрыли. То есть потенциальным преступникам показывали, что скрыться не удастся. Вот смотрите, оно все есть. И так и было. По мере нарастания популярности произведений Кристи, полиция начинала раскрывать некоторые дела быстрее. Либо вообще раскрывать, потому что раньше не получалось, они раньше об этом не знали. То есть Кристи так довольно неплохо помогла. Еще один интересный яд. Некоторое время, довольно длинное, он носил имя пудра наследников. То есть оксид мышьяка, ну, пудра наследников, беленькая такая. Опять же, нужно было маскировать чем-нибудь с сильным запахом. Ну, у Конана Дойла, например, маскировали, насколько я помню, чесночным соусом. Здесь примерно такая же ситуация, то есть его нужно было спрятать, он, в общем, довольно ощутимый. Но если спрятать, то действовать, в общем, наверняка. То есть штука такая довольно полезная, я бы сказал, в этом смысле. Однако попадались и крайне такие, нетипичные, я бы сказал, яды. Вот в той же «Тайне черных дроздов» мелькает очень интересный яд. То есть это не ошибка, он так пишется, токсин. Это один из алкалоидов тиса. Тисовое дерево, то есть вот, пожалуйста, вещь, ну, скажем так, редкая. Действительно, чтобы где-нибудь специально использовали тис для цели устранения кого-нибудь. Ну, в общем, это действительно казуистика. Может быть, поэтому это легло в основу, в том числе, вот этого довольно интересного романа. Как я и сказал, там несколько убийств разными ядами. То есть, в общем, довольно интересно с точки зрения токсикологии на все это смотреть. В том числе, например, упоминается в книге «Пять поросят» кониин. Болиголов. Я так думаю, что многие знают, что это за растение такое очень интересное, я бы сказал. Оно выглядит примерно как переросшая петрушка или укроп с такими зонтиками, с красивыми. Вообще, в принципе, есть даже такое правило. Ботаники об этом рассказывают, но и токсикологи подтверждают, что если вы видите некое зонтичное, которое растет не то, что вот у кромки воды, а прямо туда в воду заходит, то вот не надо его брать. Лучше даже близко не подходите, особенно корни не трогайте, потому что, скорее всего, это будет что-нибудь очень неприятное с неплохим багажом разных, но летальных токсинов на борту. Что еще? Ну, на самом деле много. Даже сибирскую язву в качестве убийства, в качестве инструмента убийства ее герои использовали. А так, ну, белладонна, да, понятно. Физостигмин, вот это прям редкость, надо сказать, потому что в некоторых ситуациях этот препарат может работать даже как антидот. Но это известная проблема токсикологии, что то, что является антидотом, может быть и ядом в высоких дозах. Ну, вот тот же атропин, далеко ходить не надо. Далее, ну, естественно, морфин, куда же без него, он тогда широко использовался. Ну, и веронал тоже, в общем, довольно такая редкая штука. Как я и сказал, да, действительно, это прям такое натуральное пособие по судебной токсикологии. И да, одно из самых, ну не то что противоречивых, наверное, одна из самых проблемных тем, очень многие утверждали, что Кристи научила убийц использовать талий. И именно талий есть в романе. Ну, вообще правильно это конь бледный,
потому что вилла белый конь — это как бы ни о чем. Да, я понимаю, что там нарисован конь, на котором всадник по имени Смерть как раз, но вот когда мы говорим конь бледный, это очень конкретный конь. Именно тот, на котором едет один из всадников апокалипсис, точнее сама Смерть. И Таллий на самом деле использовался и до Кристи, причем довольно активно, именно как родентицит. То есть нужно было различное вот такое вот зверье убивать. Надо сказать, что для того, чтобы травить крыс, мышей, действительно использовались и для человека опасные соединения, растения в том числе, ну, скажем, рвотный орех, так называемый, он вот с тем самым стрихнином, он использовался аж в Древней Индии, вот для этих целей. И потом, почему происходили отравления? Именно потому, что травили мышей и крыс, и там кто-то еще совершенно случайно это подъедал и, к сожалению, тоже присоединялся к грызунам. Надо сказать, что некоторое время действительно таллий был невероятно популярен. Сульфат таллия, если быть точнее, он действовал, ну, скажем так, наверняка. И да, действительно, помогал избавляться от вредителей. А где-то в конце 19 века его стали использовать в составе крема для депиляции. И вот сейчас как раз я и объясню, почему. Дело в том, что это характернейшая картина при отравлении таллием. То есть вот вся остальная симптоматика, она не специфична. Можно перепутать с энцефалитом, например, с менингитом, с какой-то нейроинфекцией, с поражением мозга. То есть там все вот примерно в ту степь. И единственный, то, что называется, патогномоничный симптом. У человека выпадают волосы. И именно это позволяет говорить о том, что с высокой вероятностью это отравление таллием. Потому что у нас еще радиация, химиотерапия, но вот этого еще не придумали всего. Поэтому во времена Кристи у нас получается, что это будет как раз, скорее всего, таллий. А вот так выглядит это соединение. 75 года его запретили, перешли на кумарины. Ну, варфарин, кстати, оттуда же потом взяли. Посмотрели, как он прекрасно разжижает кровь различным нехорошим созданиям. Мы подумали, что если взять маленькую дозу и дать хорошим созданиям, то поможет. До сих пор используем. Прекрасная штука. И вот, да, таллий, он действительно отметился и в британской истории отравлений в том числе. И вот это очень такая занимательная история, которую попытались повесить на Кристи. Сказав, что ага, это она научила. А на самом деле нет. Вот этот человек, ну вот опять же, я понимаю, что Чезаре Ломброзо был неправ. Физиогномики не существует. Но ведь прям написано на лице, да? Что вот прям то, что надо, человек. Грэм Фредерик Янг, человек недюжинного ума. Он с детства интересовался токсикологией, химией и преуспел и там, и там. Он правдами и неправдами находил самые различные ядовитые соединения, всякие там с ними опыты проводил, читал книги соответствующие, готовил снадобья и пробовал их сначала на лягушках, потом на крысах, потом на одноклассниках, потом на мачехе. Ну, в общем, там все неплохо получилось. К 14 годам его посадили в специализированный дурдом, который называется Бродмур. Среди британских дурдомов это, наверное, второй по известности. Самый первый – это Бедлам, ну, то есть Вифлеемская психиатрическая лечебница. А Бродмур прямо за ним. Это психиатрическая лечебница строгого режима, то есть тюрьма. Он провел в этом заведении 8 лет. Там за это время несколько узников отравились. Но доказать вину Янга не удалось, поэтому прокатило, что называется. Да? А вот когда он вышел, через 8 лет, его взяли на работу помощником кладовщика в компанию. Там фабрика была, точнее, которая производила линзы. И вот там было довольно много самых разных и очень интересных ингредиентов. Плюс он вспомнил свои детские навыки добычи самых различных веществ. Он великолепно подделывал требования, рецепты и прочую документацию фармацевтическую. И в итоге у него было что-то, по-моему, грамм 25 таллия.
Это прям вот достаточно, чтобы всю фабрику на тот свет отправить. Чем он и занялся на самом деле? А у него одна из функций была собирать грязные кружки, у персонала мыть их и возвращать. А поскольку, ну вы же понимаете, все яркие индивидуальности, поэтому у каждого кружка своя, что сильно облегчало задачу. То есть он мог выбрать, кто конкретно сейчас отправится на тот свет. В общем, очень интересная история. Он там действительно при помощи талия некоторое количество людей сложил. В итоге все закончилось казнью. И когда говорили, что вот это Кристи его надоумило, Янг сказал, кто такая Кристи? Я такую фигню не читаю вообще, вы о чем? Я читал нормальные учебники по химии, по токсикологии, по прочим вещам. А билетистикой я не интересуюсь. Так что Кристи как бы была не при делах. Первое. Второе. Стали поступать сообщения из разных частей света о том, что люди, прочитавшие вот этот роман Кристи, они обнаруживали признаки отравления талием либо у своих родственников, например, вот как здесь. То есть муж пытался отравить жену вот таким довольно редким, но доступным средством, родентицит, было, в общем, довольно доступное. А в 1977 году в Великобритании, в Лондоне, был 19-месячный ребенок из Катара, у которого была непонятная клиника, то есть разобраться с ним не могли, пока у него не полезли волосы. Когда полезли волосы, то одна из медсестер, Марша Мейтланд, то есть мы даже знаем, кто конкретно, она сказала, о, а я у Кристи читала, это признак отравления талием. Провели анализы, действительно нашли талий и девочку спасли. И потом, кстати, вот эта работа, как раз описание клинического случая, там есть благодарность Агате Кристи. То есть не просто так. Надо сказать, что и в советской истории это, в общем-то, дело было. У нас талием травили. Тамара Иванютина, известная вещь. Но Кристи отметилась в другой истории. В 1977 году был такой домашний тиран, как говорили, Дмитрий Фарафонов. Он использовал талии, в том числе, для умерщвления ненравящихся ему людей. А следователь по фамилии Ямпольский был фанатом Агаты Кристи. И прочитал все, что издали в СССР. В том числе и «Коня бледного». И он именно по вот этим признакам вывел на чистую воду вот этого нехорошего человека. Так что Кристи прям помогла, получается так. То есть она молодец, поскольку четко описывала, как это выглядит в некоторых вещах. Да? То есть она не учила травить ядами. Она показывала, как это выглядит. И даже, как видите, некоторые клинические случаи в итоге стали счастливыми для людей, которые в них попали. А вот противоядие, берлинская лазурь. То есть на сегодня отравление талием, в общем, такой особой опасности не представляет. Хотя и в 21 веке тоже эти вещи встречались. То есть было такое, когда путали, по-моему, солонку. И там в итоге вместо соли поваренной оказывался как раз сульфат талия. Ну, в общем, все это дело закончилось более-менее благополучно, потому что, еще раз, токсикологи в курсе, что это за вещь. И в стандартные токсикологические анализы талий у нас, в общем, тоже входит. Найти его не так сложно, как было во времена Кристи. Следующий писатель. Кто? Ну, вот так его сложно узнать, да? Да, совершенно верно. Так гораздо приятнее, да, и привычнее. Да, действительно, Антон Павлович Чехов, выпускник Сеченовки. То есть не просто так, а человек с очень неплохим медицинским образованием, который, в общем, официально в медицине проработал 3 года, получается так. Ему хватило. И да, в Звенигороде, где он работал, он действительно был, ну, я не знаю, как сложно на сегодняшний момент перевести. Это же не главврач. То есть он и практикующий был врач, и администратор, и прочее. То есть на нем вот эта вся больничка очень небольшая вся была, скажем так. С другой стороны, он начинал писать еще в студенческие годы. И, в общем, понял, что у него это получается гораздо лучше. И вот через несколько лет практики, в общем-то, у него встал вопрос, ну, либо то, либо то. Надо либо в литературу уходить по-серьезному, либо уже в медицине оставаться. Но вот в медицине он как-то решил не оставаться, с одной стороны. А с другой стороны,
Когда в зоне его ответственности вспыхнула холера, он все бросил и пошел лечить людей. И пока в СМИ не написали, что вспышка погашена, он работал на холере. Так что можно сказать, что, наверное, на всю жизнь он остался врачом, потому что бывших врачей не бывает. И при необходимости, да, действительно, он возвращался и к медицинской практике. Она была в основном потом, чуть попозже, частной. Ну, то есть, по сути, он всегда практиковал. Получается так. И это давало ему возможность описывать вот эти взаимоотношения между пациентами и врачами именно с профессиональной точки зрения. То есть он видел все это изнутри. И поэтому его медицинские персонажи и медицинские истории, они такие животрепещущие и правдоподобные. Потому что, да, действительно списано с натуры. Что интересно, что он действительно к теме медицины в своих произведениях неоднократно возвращался. И даже в юмористических тонах, в различных, в саркастических, в иронических, ну, так как он умел лучше всех, наверное, на тот момент. И вот было такое контора-объявление Антоши Че. Пожалуйста, видите, специалист по всяким различным болезням, принимает ежедневно, да, бедных лечит 30 февраля, 31 апреля, 31 июня, бесплатно. Вот. Ну, то есть, вот такая вот шутка того времени, да, что у нас, в общем, сегодня практически то же самое. Приходите 31 апреля, да. Либо вот это мне нравится тоже. Трихины без колбас можно получить в магазине купца Махаметова в охотном ряду. Ну, действительно, зачем нам посредники? Можно прям сразу. Кроме того, вот это очень известная вещь, у него дачные правила. И там есть великолепный рецепт, которым я, в общем, да, рекомендую пользоваться. Что если вскочил флюс, всеми силами постарайтесь, чтобы такой же флюс вскочил у тебя и на правой щеке. Ибо ничто так не ласкает взор, как симметрия. Согласен. Ну и вот этот вот великолепный рецепт при неразделенной любви. Прям прекрасен. Я так думаю, вот все, что там находится, да, если все это принять внутрь, вам реально будет не до любви, не до вообще еще чего-нибудь. То есть это великолепное средство, можно пользоваться до сих пор, между прочим. А вот что еще с Чеховым связано, так это, собственно говоря, его смерть. Потому что, ну, были различные... скажем так, различные варианты, различные версии того, что произошло. И говорили, ну что, туберкулез. Понятно, да, что вроде бы чахотка, это на тот момент было абсолютно летальным заболеванием, как бы тут без вариантов. Если оно не саморазрешилось, ну значит все, извините, все будет плохо. Так вот, как оказалось, это стало в том числе предметом научного исследования. Причем международная группа ученых, в 2018 году наши исследователи из музея Чехова предоставили те предметы, которые у них были, и все вместе провели секвенирование того, что там было, ну, то есть точнее так, использовали метод протеомики, то есть разобрались, какие конкретно там белки, кому они принадлежат и что все это могло бы значить. Что в итоге нашли? Проанализировали 5 писем и открыток, и конкретно ту самую рубашку, в которой он находился на смертном одре. Ну вот, например, да, то есть как брали, пожалуйста, письмо, датированное 29 июня 1904 года из Дрездена. Вот оттуда конкретно брали, потому что там было какое-то затемнение, то есть какое-то потожировое, то, что называется, пятно. Соответственно, там мог быть тот материал, который интересует исследователей. Еще одно письмо. Это уже из Берлина подписано, 1903 год. Тоже вот два места, откуда все это взяли. И, строго говоря, рубашка, в которой он был 15 июля 1904 года, то есть в день смерти. Когда это все разобрали на запасные части, ну вот примерно такая картина получилась. То есть довольно много всего интересного. Здесь есть в том числе... и свидетельство, ну, скажем так, что, может быть, это был инсульт. Потому что очень похоже на то, что вот, вот, по крайней мере, если сложить всю вот эту информацию вместе, это будет похоже на тромб.
То есть тромб прилетел, соответственно, в головной мозг, инсульт и, пожалуйста, летальный исход. То есть, да, никто не отрицает, что был туберкулез, потому что, да, действительно, там удалось найти следы бактерий, микобактерий. Но похоже, что, в общем, конкретно в данном случае туберкулез был просто фоновым заболеванием. Основная причина смерти не исключено, что другая. То есть это еще нужно подтверждать. Но вот такая интересная работа. Следующий медик – это Михаил Булгаков. Естественно, мы не можем без него обойтись, потому что у него есть прям произведение чисто на медицинскую тему. И некоторые из них действительно автобиографические по той простой причине, что он действительно заканчивал медицинский факультет Киевского университета, то есть был врачом, он действительно работал, то есть практикующим врачом был, так что действительно ему было что рассказать. То есть примерно как Чехову. Он тоже был человеком изнутри. И да, конечно, мы можем предположить, что и в других произведениях он опирался на некий существовавший тогда научный фон. Ну, по крайней мере, в «Собачьем сердце» мы можем увидеть в профессоре Преображенском, я бы так сказал, некий собирательный образ ученого-экспериментатора того времени. Это мог быть, ну, например, Павлов, потому что собака, да, эксперимента на собаке вполне мог быть Павлов. Далее, это мог быть Сергей Брюханенко. Это тот самый, который отрезал собачкам голову, и потом в течение 2 часов эта голова оставалась живой за счет того, что использовалась легкая отдельно, да, то есть нагнетался кислород в кровь, и мы еще туда кровь подавали, то есть такая собачка некоторое время жила. И плюс еще, может быть, и еще один герой. Почему Павлов, например? Здесь есть четкая перекличка. То есть вот это конкретно, это кафедра нормальной физиологии военно-медицинской академии. Я почему знаю эту аудиторию, мы там сидели, там были занятия. И да, действительно, вот оттуда, вот из того вот закоулочка, иногда выкатывали там порезанных котиков, порезанных собачек. То есть острые опыты, к сожалению, да, тогда на лекциях тоже показывали. Не то чтобы это нам сильно нравилось, но, в общем, так было устроено образование медиков. То есть вот здесь четкая перекличка, поскольку Павлов был начальником именно этой кафедры, он здесь долгое время работал. Есть прям фотографии, когда он с курсантами находится здесь и в станке стоит собачка. То есть я не исключаю, что это такая своеобразная аллюзия именно на павловские эксперименты. Но существенная часть это все-таки от Сержа Воронова. Это тоже очень примечательная личность, причем, что интересно, на момент написания романа он был на пике славы, вот этот человек. То есть о его опытах Булгаков не мог не слышать. Там буквально из каждого утюга неслось омоложение, омоложение, продление жизни, вот это все, ну, примерно как сейчас, только 100 лет назад. Кстати, с такими же результатами практически. Но, скажем так, оно было позанятнее, потому что в качестве омоложения предлагалась прививка. Но прививка чего? Тканей яичек обезьян. То есть вот не просто так. Ткани яичек обезьян. То есть там были тончайшие срезы. Ну, он пошел от ботаники, получается так, потому что прививка для растений вполне себе используется. Примерно так же ж можно для людей, посчитал Воронов. Почему нет? Причем база у него была. Он между 1908 и 1910 годом очень активно в Египте изучал евнухов. И пришел к выводу, что ну, похоже, что они и моложе выглядят. И живут, наверное, дольше, получается так. И вот на этой вот такой довольно шаткой базе он сделал свои выводы и начал массовые эксперименты с животными. То есть там речь шла, по-моему, о 500, что-то в этом роде, экспериментах на животных. Именно с пересадкой желез. То есть вот смотрите, да, получается, помните, там гипофиз и семенники пересаживали собачки. Вот, вот это работа Воронова. То есть у нас как минимум, ну, несколько ученых-экспериментаторов действительно в этой теме отметились. Воронов, в принципе, он, скажем, поставил это дело на коммерческую основу.
Поэтому вот эта фраза, я вам, сударыня, вставлю яичник и обезьяны, это поздний Воронов один в один. То есть просто один в один. Он начинал с мужчин. Ну, просто потому, что у мужчин оборудование навесное, туда доступ легче. А с женщинами сложнее. Но в итоге он потом перешел на женщин в том числе. Там, конечно, были не полостные операции. То есть это все-таки, слава богу, это они доходили, по-моему, до мышечного слоя максимум. И в мышечный слой рядом с яичниками помещали, да, действительно, ткани обезьян. А не всегда были обезьяны. То есть почему обезьяны? Ну, люди же, значит, надо что-то людское. Так вот, для состоятельных господ Воронов предлагал одно время простую услугу. Берем яички казненных и используем как прививку для омоложения. Однако казненные быстро кончились. Желающих омолаживаться оказалось гораздо больше. Поэтому он сначала перешел на обезьян, а потом даже свою ферму обезьянью открыл, потому что материала требовалось невероятно много, все хотели в светлое будущее. И лет 10 Воронову верили безоговорочно. Несли ему деньги гигантскими количествами, он там снимал самый дорогой отель, у него была куча ассистентов. И почему? Потому что он обещал молодость. Вот опять же, как здесь, то же самое. Как и в книге, и в фильме. То есть вот это все перекликается. У Воронова там все довольно грустно закончилось, потому что ему стали задавать неудобные вопросы. Мол, ну смотри, времени-то много прошло, где молодость-то? Нету. А вот зато шрам есть. У кого-то там вот это все скукожилось, у кого-то там еще что-то. То есть пошли какие-то воспалительные процессы, сумкование. И, ну, в общем, да, действительно, такие последствия, которые должны были бы быть, это же ктенотрансплантация. Мы вон сегодня, в наше время, уже дважды свиное сердце пересаживали, и, в общем, как-то не очень хорошо. Продолжительность жизни у таких людей крайне небольшая. То есть измеряется парой месяцев. А тогда, тем более, тогда же ни про отторжение не знали, ни про прочие вещи. Поэтому вот эти все эксперименты закончились довольно громким провалом. И Воронов, в общем, как бы так попал, что называется, в опалу, в безвестности фактически умер. Однако некоторые вещи для современных исследователей, они остаются все еще предметом интересным. То есть, а вдруг он в чем-нибудь был прав? Ну вот, например, а вдруг он пересадил щитовидную железу мальчику? И вот смотрите, ну вроде бы же есть отличие. Ну, наверное, есть. Там год прошел, то ли он подрос, то ли это сработала щитовидка. Пойди пойми. Но Воронов сказал, что вот это сработало, смотрите доказательства. Мальчик изменился, изменился, значит работает. Тогда это прокатывало. И сейчас прокатывает, да, к сожалению, так. Да, да. А вот, пожалуйста, это он уже пересаживает яичник женщине, да, то есть это уже на него такая карикатура того времени, из позднего его периода, когда он, в общем, уже как бы не считался таким прям сверхсупер человеком. И вот, да, видели, что такая огромная очередь стоит за бессмертием. А где-то с 91 года, это вот одна из статей на эту тему, стали говорить, ну ладно, подождите, ну может быть он просто обогнал свое время, но хотел-то он хорошего. Может быть он был первым экспериментатором, исследователем, первым ксенотрансплантологом, давайте его таким считать и изучать его наследие, с одной стороны. А с другой стороны у нас, тут почему-то не отобразилась обезьянка должна быть, есть в том числе мнение о том, что вот этими своими обезьяньими экспериментами он ускорил переход ВИЧ, точнее так, ВИО, то есть вирус иммунодефицита обезьян, в человеческую популяцию. То есть такое мнение тоже есть. Не исключено, может быть. А что касается чисто медицинских произведений Булгакова, ну, наверное, записки юного врача. Это все знают, я более чем уверен. Смотрели и сериал, и прочие вещи. И я думаю, вы увидите, что здесь чего-то не хватает. Чего здесь нет? Да. Так вот он не входит в этот сборник. Это отдельно, что интересно. Причем, что в отечественной экранизации, ее, к сожалению, не удалось найти в более приемлемом качестве 91 года, она какая-то странная была, если честно. Не в британском сериале 12 года с Гарри Поттером, да, там оно не выделяется отдельно. То есть морфий, он как бы входит туда внутрь.
Ну так вот, нет. То есть это отдельное произведение, которое в цикл в этот не входит, и в сборнике в этом не должно быть вообще в принципе, оно самостоятельное. Однако, конечно, да, ну без него сложно себе представить Булгакова. Причем, что интересно, например, в фильме Балабанова, по которому мы, наверное, неплохо знаем эту историю, вряд ли кто читал это, скажем так, так массово до этого момента, отличаются сюжетные ходы. То есть в книге врачу вкололи морфий, потому что у него была желудочная колика, а в кино ему вкололи, потому что у него были осложнения вакцинации, по сути. И вот, да, сюжет-то, в принципе, он один и тот же, и заканчивается там одним и тем же. Но вот эта вот стартовая позиция, она немножечко другая. Да, это произведение, скажем так, жестко реалистичное, в том числе и с точки зрения медицины, то есть показана действительно наркомания. Ну, Булгакову это было хорошо известно, у него как раз такое состояние вполне себе было. Он потом с трудом от этого избавился, с огромным трудом, то есть это стоило ему неимоверных усилий. Но зависимость у него была, поэтому он знал, о чем писал. В этом смысле книга, конечно, интересная. Как посмотреть, то есть как врач изнутри смотрит на зависимость. Тем более такой талантливый писатель, да, то есть это все дело очень хорошо раскрыл. Я делаю такую пограничную, да, тему, то есть я перехожу сейчас к следующему блоку. Однако это пока что не про героев, то есть это пока что про писателей. Но он не медик, зато внес свой вклад в медицину. У нас существует синдром Стендаля. Ну, я думаю, что многие знают Мари-Андре Бейле, более известного как Стендаля, по его военным в основном произведениям, в том числе «Красное и черное» и прочие вещи. То есть вот это мы все знаем. Однако, что это за синдром? Вот это интересно, потому что он такой полуофициальный. То есть его в медицине, в общем-то, не существует. В МКБ вы его не найдете, больничный по нему не дадут. Сразу предупреждаю. Что имеется в виду? Когда Стендаль приехал в базилику Святого Креста, во Флоренции, кстати, то он испытал там, ну, катарсис, наверное, так можно это назвать. Сложно сказать. То есть это некое такое возвышенное всеохватывающее чувство, волнующее, вот именно уже прям на уровне физиологии. То есть не то, что мы прям мозгом вот это осознаем, а это прям захватывает целиком весь организм, и в общем он чуть не упал в обморок в итоге. Настолько все это на него подействовало. Ну, во-первых, это красиво, да. Это действительно, то есть такая невероятная архитектура. Плюс он представлял, какие люди там лежат, то есть вот он находится, а рядом здесь могилы Микеланджело, Россини, Галилея, Макиавелли. Данте я почему опустил? А у него две могилы. Дело в том, что да, он и тут отличился, из Флоренции его выгнали в свое время, а потом пожалели, потому что ну как, ничего себе, какой крутой человек, а мы как бы его выгнали. И поэтому он вообще похоронен в Равенне, но здесь, во Флоренции, сделали пустую гробницу Данте в качестве жеста, скажем так, признания. Так что да, здесь есть и на что посмотреть, и есть, скажем так, соприкоснуться с какими великими людьми. Сам Стендаль это описывал примерно следующим образом. Да, то есть он действительно, началось сердцебиение, жизнь ушла из меня, и я ходил в страхе упасть. То есть вот такое вот потрясение психологическое. И вот такие состояния, да, действительно, неофициально называют синдромом Стендаля. То есть, когда кто-то нечто прекрасное видит, у него прямо тоже дух захватило, и, может быть, даже сознание потерял, такое, кстати, описано. Клинических случаев набралось довольно немало. Именно поэтому термин более-менее прижился. Потому что Стендаль прекрасно это сам для себя это и описал. Опять же, талантливый человек, он сделал это великолепно, поэтому у нас есть клиническое описание синдрома Стендаля. Так это примерно выглядит. Кстати, из наших его испытывал, например, Федор Михайлович Достоевский. Конкретно вот перед этой картиной Ганса Гальбейна-младшего «Мертвый Христос в гробу».
Все, вот жена Достоевского описала то же самое. То есть он себя чувствовал примерно так же, как Стендаль в Базилике Святого Креста. Да, то есть это, еще раз, это не патология. Это не аура мигрени, это не аура эпилепсии, это не какие-то психические отклонения, не еще что-то. То есть это настолько захватывающее человека либо действо, либо искусство, да, то есть произведение искусства, либо архитектура, либо еще что-то. Ну, музыка, кстати, тоже примерно так работает. Есть некоторые произведения, да, когда вот прям уж, ох, ничего себе, как все круто. У меня примерно так постоянно на щелкунчике, на вальсе цветов, на конкретном промежутке. То есть я его знаю наизусть, я его даже играл когда-то. Но вот когда его слушаешь, вот как полетело, и все, прям ай. И ой, примерно так. То есть синдром Стендаля, я так думаю, что ловили многие. Ну, либо вы еще не нашли свое произведение, которое у вас его вызовет. А промежуточный блок, без него нельзя обойтись, потому что лекарства фигурировали в некоторых произведениях в непривычной роли. Ну, я думаю, что люди постарше, наверное, знают это произведение. «Кондуит и Швамбрания». А сейчас, я так думаю, что да, оно как бы не столь популярно все-таки, а в моем детстве вот эта вот книга, вот именно такая книга, это было одно из популярных изданий, она была практически везде, то есть в каждой семье, и очень-очень многие читали. Это автобиографическая, по сути, повесть Льва Косили. Кстати, к медицине он тоже имеет отношение, он рос в семье врача. А мама его потом переквалифицировалась в зубного врача. То есть была семейная пара врачей. Среди прочего, дети были болезненные. Их часто лечили всяким разным. Это, кстати, в книге тоже великолепно описано. И они, как многие дети, придумали собственную страну. Швамбранию. И героев называли в честь торговых марок различных. В том числе лекарств. Почему? Потому что они это знали. И по созвучию самым главным гадом дам был Уродонал Шателена, граф. Что интересно, это абсолютно великолепная, я бы так сказал, история. Одна из первых историй фуфломицинов. То есть, опять же, да, история повторяется. Мы это все отматываем так сильно назад, лет на 100 примерно, и получаем великолепный такой клинический случай, я бы сказал. Уродонал Шателена – это действительно препарат, который выдавался за некую панацею при мочекаменной болезни. Что интересно, да, вот они тут очень хорошо, эти дети, описывают, как выглядела реклама, что боли изображались в виде клещей, стиснувших тело несчастного. Или же изображался человек с платяной щеткой, этой щеткой он чистил огромную человеческую почку. А теперь посмотрим, пожалуйста, первое описание с клещами. Та самая реклама, удалось найти. И вторая реклама, то же самое, вот вам моют почку. То есть вот, вот так это выглядело на тот момент. А с другой стороны, ну ладно, это еще не самая плохая реклама, были гораздо круче. У меня целая коллекция есть. Там прям есть где разгуляться. С другой стороны, может быть, оно ведь работало. Смотрите, что тут какие-то, вон, золотая медаль, высшие награды. И там какой-то сверх-супер-шетилен этот товарищ, врач парижских госпиталей. Там фармацевт какой-то, невероятный магистр фармации. Ну, может быть, он действительно создал некое чудо? Ну, вот нет. Давайте так. То есть все это строилось на вот этом веществе, лизидин. И остальные были вспомогательные. Ну, например, пиперазин – это вообще-то глистогонное. То есть при болезнях почек, мягко говоря, мимо. И мало того, он обладает вполне выраженным токсическим потенциалом. Его не назначают просто так, да? Его можно только в том случае, когда прям надо. А заменяли солями лития. Очень прекрасная замена. Это прям великолепно. Психиатрический препарат, да, при болезнях почек. Ну, то, что надо. Самое интересное, ладно, питьевая сода и лимонная кислота – это для создания шипучки.
То есть это были такие таблетки, спрессованные. Их нужно было бросать в воду, они так растворялись. Знакомо, да? Опять же, ничего нового, ребята, все придумали до нас. И одно единственное вещество, которое дожило до наших дней, уротропин или гексаметилентетрамин, это ур-антисептик. И, кстати, пищевая добавка еще заодно. Ну ладно, мне больше интересна именно ипостась ур-антисептика. До сих пор используется. И да, действительно, не то чтобы прям великолепно и прекрасно, но в составе комбинированной терапии, то, что называется, вполне себе может заходить. Но мы возвращаемся к лизидину. С ним очень интересная история. Потому что проводились эксперименты. То есть не просто так он стал лекарством. Проводились эксперименты в химической лаборатории. И, по сути, они вот эту фразу, можно сказать, придумали. Гомеопаты ею пользуются до сих пор наши. Но это не они сказали, это, видимо, вот эти товарищи. Потому что, что здесь было? То есть, что вот этот Шетилен придумал? Он взял это вещество и показал. Вот соли мочевой кислоты. Происходит реакция замещения и образуется растворимая соль мочевой кислоты. То есть из крови мы можем вытаскивать мочевую кислоту. Единственный минус. PH для этого нужен был такой, что человек не выживет. То есть в физиологических рамках 7 там, с копейками PH это не работало вообще никак. Нужны были совершенно другие условия. Но это никого не волновало. Потому что, смотрите, в пробирке вот же работает, растворяет. Растворяет, значит, и в человеке также. И очень долгое время это был невероятно популярный препарат. Его выпускали в СССР. То есть не только в дореволюционной России. Да? То есть мы тут можем найти вон с ятями, с твердыми знаками, с ерами точнее, с прочими вещами в дореволюционной стилистике и орфографии. Но и в Советском Союзе его тоже там немножко выпускали по инерции. А потом разобрались, это был один из самых громких, наверное, случаев, когда в медицинских журналах его просто разнесли в пух и прах, потому что, ребята, а где подтверждение эффективности? Какие ваши доказательства? Ничего не было, ровным счетом. Поэтому препарат сняли, и это был первым фуфломицином, наверное, в 20 веке с такой громкой историей, про которую знали все. Но препарат, как вы видите, закрепился. Да, то есть уродонал шетилен, он до сих пор на слуху именно по этой причине. И не только по этой. Он был настолько популярен, что, например, прям сразу Старгородский лев, глава, 12 стульев, Ильф и Петров, жизнь била ключом, уродонал шетилена, как вещали гигантские объявления, мгновенно придавал почкам их первоначальную свежесть и непорочную чистоту. То есть вот, пожалуйста, он тут тоже есть. Он по многим произведениям прошелся и закрепился. Причем, что интересно, вот в той самой Швамбрании главная красавица была названа по имени растительного слабительного. А, кстати, до сих пор продающегося в виде биодобавки я специально нашел. Она до сих пор есть. Так что, да, истории там много и пересечений с современностью тоже очень много. Ну, уродонал не продают, но у нас хватает примерно такого же. Вот примерно с такими же свойствами и с такими же характеристиками и объяснениями механизма работы. Я даже немножко похулиганил, поскольку это работает в обе стороны. Если вдруг кто будет писать про мушкетеров, я предлагаю делать наоборот. Да? То есть из имен лекарств делать имена героев. Ну, я немножко чуть-чуть попросил нейросеть нарисовать, как они могут выглядеть. Ну, тут довольно странный инструмент. Ну, можем так сказать, некое сверхсупероружие. Как видите, целую роту можно набрать гвардейцев. И в том числе, да, и мушкетеров. Но это не все. Потому что у нас есть, например, очень красивые, мне очень нравятся эти имена. Это, знаете, чем-то таким, какая-то ефремовская фантастика. Потому что Эва Минол, Фен Валерат, Рома Зелан, как красиво, да? То есть, вот почему нет? Но это еще не все. Мы можем писать детективы и, например, собрать целую ирландскую, нет, не ирландскую, китайскую банту. Так, ну и ирландцев тоже можем.
Вот. Так что, как видите, да, действительно, лекарства иногда можно применять совершенно не по назначению. То есть стопами льва косили, можно сказать так. Ну и, конечно же, болезни героев. Естественно, да, потому что здесь много интересного

Капитанов, помимо там прочих замечательных выпусков, вот в этой передаче искрил Сэм Уэллер. То есть там было три ведущих. Шерлок Холмс, доктор Ватсон и почему-то Сэм Уэллер. Кто это такой, я долгое время не понимал, пока не прочитал «Пиквикский клуб». Оказалось, что это слуга Пиквика, и вот они вместе с папашей там, что называется, мочили корки. Даже появился термин в английском «уэллеризм». И в нашем языке в том числе закрепился. Что-то вроде такого, что ничто так не освежает, как сон, сказала служанка, собираясь выпить полную рюмку опия. Вот, вот такие вот шуточки он постоянно рассыпал, и вот там в передаче в том числе. И на медицинские темы в том числе. Да, как я и сказал, это имеет прямое отношение к медицине. Но давайте все-таки вернемся к синдрому Пиквика. Дело в том, что сам Пиквик, он не описан как человек с избыточной массой тела, например. Ну да, он такой с брюшком, что называется, плотненький, но это для многих описание подходит. У него не было вот этих запредельных явлений, которые были впервые описаны в 1956 году у профессионального игрока в покер. Он засыпал за столом. То есть у него была настолько выраженная дневная сонливость, что это решили выделить в отдельный синдром. Собрали вместе, да, то есть это несколько должно быть явлений. Это, во-первых, выраженное ожирение. Это сомноленция. Это поверхностное дыхание. Почему? Потому что жировой клетчатки столько, что вдох нормальный, полной грудью сделать невозможно. Отсюда гипоксия и отсюда сонливость. То есть вот мы даже можем объяснить, почему это все происходит. Так при чем здесь Пиквик? А потому что у них был там такой герой Джо. И вот он как раз страдал вот этим синдромом. Но синдром Джо это назвать как-то некрасиво, поэтому досталось Пиквику. Да? Мы сегодня знаем это именно под таким названием. Следующее, да, что важно, что синдром Пиквика довольно ощутимо повышает риск преждевременной смерти. То есть если мы, например, берем горизонт планирования на 18 месяцев, то это плюс 23%. А если увеличим до 50 месяцев, то это 46%. Почему? Гипоксия, да, то есть это крайне неполезно для всего организма, и для мозга, и для сердца, и для прочих запасных частей. Да? То есть это действительно очень такая неприятная патология. Еще одна абсолютно не по делу названная история. Синдром леди Уиндермир. Опять переходим к британцам, ну как без них, да, классика литературы. В 1992 году два врача описали 6 клинических случаев довольно редкой патологии. Это птичья микобактерия, то есть это поражение легких не туберкулезного генеза. Родственник, но все-таки не микобактериум туберкулез. Были очень характерные поражения, и конкретно эти женщины, они все были субтильны, они все были либо среднего, либо пожилого возраста. И авторы сказали, что ну вот они не откашливают мокроту и не сплевывают ее. Им не позволяет воспитание. И именно по этой причине они назвали это синдромом леди Уиндермир. То есть у Оскара Уайлда была такая женщина, причем это очень популярная пьеса, ставят уже довольно много десятилетий, если не столетия, получается, с лишним. И она действительно такая вся викторианская. То есть понятно, да, что сложно представить себе викторианскую даму, которая так тьфу делает, да? Вряд ли. И поэтому вот именно так это все сложили. То есть смотрите, это связано с тем, что идет застой слизи, слизь еще инфицируется, вот это все замыкается порочный круг, и вот все, что там внутри человека находится, оно вызывает персистенцию вот этой самой бактерии. То есть мы ее не выкашливаем. Однако уже буквально через несколько лет стало понятно, что авторы, мягко говоря, ошибаются. То есть, скорее всего, там есть проблемы с иммунитетом, конкретно с интерфероновым ответом, там еще есть какая-то конкретика. И да, оно просто так совпадает, что именно у таких женщин вот эта патология встречается чаще всего. То есть, да,
ну, не выкидывать же название, да?

0: Он прижился, до сих пор существует, да, действительно так, хотя и абсолютно не по делу. Такое тоже бывает. Да, манеры тут ни при чем. А вот здесь все на месте. Все как надо. Это великолепное произведение с точки зрения медицины. Можно разбирать очень долго. Я затрону буквально пару моментов. Самое главное, это, конечно, синдром Алисы в стране чудес. Или оно же дисметропсия. Оно же синдром Тодда, потому что Джон Тодд — это британский психиатр, который одним из первых это описал в клинической практике. Что имеется в виду? А это имеется в виду, что люди начинают восприниматься иначе. Ну, люди, чаще всего предметы в том числе, но в меньшей степени люди в основном. Они начинают, ну, например, ощущать, что человек дальше, чем он находится на самом деле, или ближе, выше, ниже, больше, меньше. То есть такие иллюзии получаются оптические, во-первых. А во-вторых, могут быть и галлюцинации в виде мелких животных, белых кроликов, например, как вариант. И вот эта Алиса, да, вот мы помним, что с ней происходило, да, все вот эти приключения, они прекрасно вкладываются в рамки вот этого синдрома. Чаще всего это встречается у детей и подростков. То есть как раз когда головной мозг созревает, когда у него начинают вот эти все процессы происходить, у него бывают сбои. И больше, меньше и прочие вещи, да, действительно может существовать. Кстати, Джон Тодд предположил, что, скорее всего, Кэрол списал это с себя. И когда у него была аура мигрени, вот мигрень может сопровождаться аурой с дисметропсией. Вот не исключено, что он с себя это и списал. То есть не придумал, а просто талантливо вставил в великолепное произведение. Там вообще много чего есть. Вполне реального, то есть стопроцентно существующего, как синдром Алисы в стране чудес. Он есть, он официально так называется и вполне себе применяется и используется. Ну и, конечно же, как же ж без шляпника? Причем этот персонаж не просто так, двинутый на всю голову. Для этого есть очень конкретная причина. Просто потому, что даже есть такое англоязычное выражение «mad as a hatter», то есть долбанутый, как шляпник. Почему? Ртуть. Все просто. То есть это хроническое отравление ртутью. Этим ребятам приходилось довольно много с ней работать. А если мы посмотрим хроническое отравление ртутью, как оно примерно выглядит, то да, это помимо клинической картины с разных органов, у нас будет четкая психоневрологическая симптоматика. Это будет и невнятная речь, и тремор, и действительно выпадение памяти, и головная боль, и, там, и прочие изменения личности, бред и прочие вещи. Причем в этой истории тоже есть своя подыстория. А откуда вообще ртуть взялась у шляпников? Дело в том, что да, действительно, для них даже такие своеобразные пансионаты были. То есть, как я и говорил, была такая психиатрическая лечебница, например, Бродмур, были и лечебницы с менее жестким режимом. И среди прочего местных пациентов пристраивали делать, например, шляпы. Им уже все равно, как бы, да, так что почему бы нет, чего будут пропадать люди. И их пристраивали к шляпам. Так вот, к ртути перешли далеко не сразу. Там он в углу спрятался верблюдик, он не просто так прячется. Дело в том, что фетр получали, обрабатывая шерсть мочой верблюда. Но, как вы понимаете, нужно же, чтобы верблюд был постоянно рядом. В Великобритании довольно сложно. Поэтому стали переходить на мочу шляпников. И внезапно выяснилось, что у одного из шляпников получается невероятный, так называемый оранжевый фетр. То есть он, нет, не по цвету. Имеется в виду, что вот он именно пушистый такой, невероятный по фактуре, прекрасный. Его все спрашивали, поделись секретом. Как? А он так, ковыряя ножкой пол, говорил, сифилис у меня. А я лечусь ртутью. То есть его моча содержала гипердозу ртути. И так в итоге дошли до ртути, потому что, черт с ней с мочой, давайте прям сразу будем делать ртуть. Почему нет? И действительно, обработка ртутью, вот здесь показано, То есть это мало того, все, что это все вымачивает вот в этом соединении, то есть это ионизированная ртуть. Это прям уже то, что нам не надо, вот прям вот далеко-далеко. Я понимаю, что когда были истории, лаборантки от несчастной любви глотали металлическую ртуть. Ну так она как вошла, так и выйдет. Ну, разве что как слабительное сработает неплохое. То есть никаких последствий не будет. Это металл. То есть она в металлическом виде, вне ионизирована, для нас абсолютно безопасна. Опасны либо пары, либо ионизированная ртуть, соли, например, различные другие соединения. Вот, пожалуйста, один из вариантов с нитритом. Нитратом, прошу прощения. И именно это соединение активно использовалось в шляпной промышленности. Так что карелловский шляпник... Он просто отравлен ртутью. Это же все, этот фетр сушили потом. Вы же понимаете, да, это сушильня там же на месте. То есть еще и испарения идут. Все как надо. 5 баллов, что называется. Да, естественно, никто на это тогда особого внимания не обращал. Но в литературе закрепилось. Кстати, вот вполне себе описано. То есть аж в 1911 году. Была научная статья, ну как статья, вот это и есть статья того времени, 1911 года, то есть заметка, по сути, описание, ну такой небольшой обзор, что да, действительно, у работников шляпной промышленности иногда шляпу не на что надевать, потому что крыша съехала, примерно так. Ну и да, там есть много различных нюансов, которые мы не будем касаться, в том числе. Да, потому что это уже куда-то в сторону психиатрии и наркологии. Но вот произведения Карелла, они великолепны с точки зрения медицины. Их можно читать, перечитывать и находить какие-то новые нюансы. Там на самом деле очень много таких паскалок зарыто. А вот это прям совсем здорово. Почему? Просто потому, что это международный термин. То есть его так и пишут. Плюшкин синдром, если на английском. И в учебниках, и везде все это есть. Да, конечно, у него есть другие названия, но Гоголь так великолепно описал этого человека, что очень редко говорят там хоардинг, или диспозофобия, или там силогомания. Это некрасиво. Синдром Плюшкина, это прям сразу все понимают, о чем речь. То есть как конкретно выглядит этот человек. Патологическое накопительство. Кто-то сфоткал мой балкон. Как они туда попали? Ладно. Так вот, что происходит? Это причем, что интересно, это не обязательно на деменции. Не обязательно. То есть это бывает, да, действительно, рука об руку с деменцией бывает с возрастной. Но иногда это как следствие, например, перенесенной нейроинфекции, перенесенного ковида, между прочим, перенесенной травмы черепно-мозговой и прочих вещей. То есть человек компульсивно, он не хочет этого делать. Это компульсивное влечение. Он помимо своей воли начинает собирать, причем ему это не надо. Что самое интересное, абсолютно не надо. Он будет это просто приносить домой, складировать, никак не использовать, захламлять в итоге всю, ну вообще всю подходящую для этого и неподходящую в том числе площадь. И я думаю, что вы такие истории знаете. Отдельно выделяют вот этот хоардинг. То есть 40 кошек – это хоардинг. На самом деле это синдром Плюшкина. Нет, у меня 5 котов – это нормально. Если что. Дело в том, что здесь очень важно значение. То есть зачем это делается? И есть ли у человека возможность? Потому что вот конкретно здесь это не хоардинг, сразу предупреждают. Хотя котов очень много, но это своеобразное, ну, что-то вроде приюта, да? То есть, да, действительно, здесь собирают бездомных животных, помогают, там многие вон с ошейниками, обработаны и прочее. То есть здесь есть цель. А там нет. Там цель какая? Пошли какого-нибудь котика притащим. Причем, опять же, эта цель возникает, когда проходят мимо этого котика. Может быть, он даже не хочет. Но его все равно берут, именно потому, что это компульсивное влечение. Да, вот смотрите, казалось бы, где бы взять такое описание, вот Николай Васильевич нам помог очень сильно. И теперь во всех учебниках психиатрии, и в зарубежных в том числе, цитата из «Мертвых душ», что вот так выглядит человек, страдающий патологическим накопительством. Это просто великолепное описание. Ну и понятно, что, рассказывая о книгах, как же ж не сказать, а что почитать на эту тему? Естественно, что очень много всего интересного, как я уже сказал, у нас есть врачи-писатели, QR-код на специальную подборку с врачами-писателями. То есть они прям все здесь. И Кронин заодно, можно понять, что это за довольно интересные писатели. У нас переведены, хотел сказать, «Ходячий замок Хаула». Нет, это не то. «Замок Броуди» он называется. Либо еще есть интересный про шахтеров «Звезды смотрят вниз». Это Кронин. Ну и остальных, в общем, люди в основном, конечно же, либо слышали, либо читали. У Булгакова есть и прекрасные произведения, как «Праздник с сифилисом», например. А у Лукьяненко, видимо, про «Хординг. Купи кота». Да. Так что имеет смысл все это почитать, если вдруг кто-нибудь не читал. Оно прям замечательно написано. Кстати, и Аксенова в том числе здесь есть. То есть сразу возникает вопрос. Ну подождите, он вроде не писал про медиков. Писал. У него есть произведение про медиков в том числе. А книга, которая вызвала у меня синдром Стендаля. А, это правда. Действительно так. По одной простой причине. Автор столкнулся со злокачественной опухолью, то есть доктор, нейрохирург, столкнулся со злокачественной опухолью, она его, к сожалению, победила в итоге. Но вот это все, то есть до самого последнего, это все описано в книге. Местами прям вот да, схватывает что-то здесь, и дышать довольно сложно. То есть впечатляющее. Во-первых, слог великолепный. Во-вторых, когда переводили, не испортили, что бывает крайне редко. Так что прям рекомендую. Далее, есть две книги уже Адама Кея, «Будет больно», это самый, наверное, известный, по нему уже снят британский сериал, абсолютно трэшевый, причем книга еще более трэшевая, чем сериал, если кто не смотрел и книгу не читал, я рекомендую и то, и другое, потому что они немножечко отличаются, но, в общем, вот, да, это вот так, как работают медики на самом деле, это правда. Тем более, что он акушер-гинеколог в государственной системе в британской, так что там прям все здорово. А вот эта книга, она относительно недавно вышла, это как раз про праздничные дежурства отдельно. То есть там трэш, а это трэш в кубе. Примерно так. Поэтому, да, тоже имеет смысл ознакомиться. А, прекрасно пишет Генри Марш. Это еще один нейрохирург. Почему-то нейрохирурги очень хорошо пишут, как выяснилось. А, и его две книги, они вот так вот идут одна за одной. Сначала «Не навреди», а потом «Призвание». Вот великолепно. Если вдруг, например, кому-то нужно объяснить ребенку, почему идти в медицину или почему не идти, ему надо лучше, наверное, сначала вот эту книгу давать, а потом только Адама Кея, потому что Кей отпугнет сразу. А вот это все-таки очень хорошо, очень хорошее эссе здесь. И еще раз, хороший перевод, что бывает, опять же, редко. Вот эта книга великолепная, у меня сын одно время зачитывался ею, «Неестественные причины», это про различные громкие убийства, да, но мы же все-таки говорим о детективах, немножко о литературных, так вот, из чего можно было бы еще написать вот такую вот стопку произведений, оно вот здесь описано. Плюс в ковид выстрелил, я бы сказал так, прекрасный доктор Евгений Пинелис, который работал в Нью-Йорке и работает, по-моему, до сих пор, и как раз про ковид он начал писать в Фейсбуке. То есть такие великолепные просто посты, прям чувствовался человек, вот прям реально Чехов следующий. Ну или какие-то там задатки у него прям чувствуются. Понятно, что мимо него издатели пройти не могли, сталкеры его нашли в сети, потому что у издательств есть сталкеры, это специальные сотрудники, которые читают соцсети и потом вытаскивают народ на публикацию. Вот его опубликовали, прям рекомендую, очень хороший язык, мне очень понравилось. Ну и как же без Академии, естественно, раз уж так, пользуясь служебным положением, что называется, великолепное произведение Андрея Ломачинского «Академия родная». Но это, конечно, как было, то есть сейчас не так, вообще не так, но почему это для меня важно, потому что я как раз застал это время. У нас разница в 5 лет, то есть я был на первом курсе, он на шестом, мы даже один раз дежурили, то есть он был дежурным по факультету, я дневальным. И все, о чем он рассказывает, вот это я все застал. И «Праздник жопы», и прочие великолепные вещи из истории курсантов военно-медицинской академии. То есть вот прям как надо. Он очень долгое время молчал. Он уехал в Штаты в итоге в 90-х. Но потом, то есть есть еще и великолепное его произведение там про армейскую судебную медицину. Он работал как раз там. И потом, вот буквально недавно, вышел вот такой сборник «Вынос мозга», Надо почитать. Я сразу говорю, я еще не читал. Оно у меня лежит как бы в заначке на почитать. Поэтому я так надеюсь, потому что язык, что здесь, что в рассказах судмедэксперта, прям великолепен. Надеюсь, что и здесь будет то же самое, все хорошо, как надо. Ну и если вдруг кому нужна презентация в PDF, пожалуйста, есть по ссылке, по QR-коду. Можно скачать, пользоваться и, если что, может быть, даже с кем-то поделиться. Либо сделать для себя вывод, что читать книги, это, в общем, да, полезно. Иногда там можно найти, может быть, даже не то, что автор хотел заложить. Ну, про синие шторы, я думаю, вы все знаете, да. А вот про всякие вот такие медицинские тонкости и моменты, когда автор, просто будучи прекрасным художником слова, он все это описывает, и ты потом, ага, ну надо ж, это же вот это, а это вот это, а это вот это. Автор не в курсе, что так было. Но некоторые прям в курсе, да, то есть они со специальным образованием, со специальными навыками и писали о том, о чем знают. Спасибо за внимание. Будут ли вопросы? Слушаем.
1: А можно вопрос в микрофон, чтобы...
0: Да, давайте.
2: Добрый вечер, да, спасибо большое.
0: Давайте откроем, проветрим немножко, да, а то спать народу хочется.
2: Да, большое спасибо, это было, как всегда, великолепно. Вот, а вопрос, вот по стрихнину, по горечи, угу. Конечно. А, у нас же по вкусам горькое и острое, по факту это же по рецепторам условно одно и то же, если
0: абсолютно
2: говорить.
0: Нет. Вот, а, дело в том, что горькое – это основной вкус, а острое – это жара.
2: Вот, а если мы вычитаем именно жару из... Ну, бывает же такое, что в зависимости от восприятия, как бы одни и те же вещи, люди не воспринимают остроту, а чувствуют его просто как горькое. Там довольно часто это говорится, именно там, про хлопение, про что-то такое.
0: Ну, я думаю, это связано с тем, что там все-таки не только острый вкус, там есть и другие компоненты. Вот. И есть люди, которые действительно не воспринимают острое так, скажем, остро. Пардон за тавтологию, но там задействованы абсолютно другие там, терморецепторы, они есть у всех. Они есть у всех, то есть мы не можем не почувствовать. Угу. Так, дальше.
2: А второе, на тему токсина, угу. По поводу тиса, да. Это же в Англии у них же... Вот,
0: национальное дерево.
2: Одно да, из... это же национальное дерево, да, оно же для них...
0: Ну там дуб, терновник, ясен, тис еще тоже. Да.
2: Ну, тис именно на луке же шел, английские лучники, вот это все. Да. То есть у них это может быть немножко такой давний культурный...
0: Не исключено, но я просто почему сказал, что редкое, оно в других произведениях практически не встречается. Причем у Конана Дойла, например, ни разу. Хотя он вроде бы как бы тоже оттуда, и лучники там, в общем, примерно так же от него отстоят, как от Агаты Кристи. Но у него вот токсин ни разу не встретился.
2: Возможно, что она это именно вынесла в публичное поле, так сказать, вот так.
0: Но дело в том, что у них же и сейчас есть традиция ядовитых садов. То есть вот эти вот парки с ядовитыми растениями, самыми разнообразными, это прям традиция, которая блюдется до сих пор. Я не исключаю, что именно оттуда это и было, что просто специально выращивали. Оно, конечно, с одной стороны красиво, а с другой стороны, при необходимости можно прийти подкопать там что-то, использовать.
2: Ну, собственно, все. Спасибо.
0: Спасибо.
3: Алексей Валерьевич, благодарю за лекцию, великолепно было. Вы известный разоблачитель лжемедицины, вы известный апологет доказательной медицины. А что вас заставило удариться вот в такую романтику описания таких литературных подробностей?
0: Ну, все довольно просто. Мне это тоже близко. Да, что музыка, что... Ну, с рисованием у меня всегда было очень плохо. Но у меня там есть очень интересная история, когда мы участвовали, будучи курсантами, в клиническом испытании некого до сих пор непонятного препарата. То у участников открывались творческие способности. Причем на месяц примерно. У меня открылась очень интересная способность к рисованию. Поскольку я не умею рисовать вообще, то я рисовал в каком-то в абстрактном стиле, но вот черно-белое, вот так с полосками, с закрашиванием, со всем остальным, такое геометрически точное. И вот в течение месяца я это рисовал. Поэтому мне была интересна тема, соответственно, в изобразительном искусстве, как это отображается. С музыкой тоже все просто. У меня музыкальная школа, плюс я играл в группе в академии, плюс мы сейчас поем с ребятами с трио, поэтому музыка тоже как бы совсем рядом. Ну и книжные тоже, я все никак не допишу остальные книги некоторые, и до сих пор и стихи, и прочие вещи тоже пишутся, поэтому мне было интересно посмотреть вот это вот и изнутри в том числе. Это же, понимаете как, то есть медицина это всегда на стыке с чем-то, стыков много. Вот эти стыки, с моей точки зрения, одни из, наверное, самых интересных. Примерно так.
3: А еще вопрос по этому великолепному препарату. Вас заставляли рисовать?
0: Нет.
3: Или вы не могли не рисовать?
0: Нет, нет,
3: то есть,
0: нет.
3: То есть это было настоящее искусство,
0: меня
3: да?
0: перло. Причем этого хватило примерно на месяц. У меня дома лежат 9 или 10 рисунков. Я на лекции «Диагноз по картине» как раз их показываю всегда. И говорю, а давайте теперь поставим рисунок. 9 или 10 рисунков, сейчас уже не вспомню. Давайте поставим диагноз этому художнику. Нет диагноза, это я, потому что я не знаю, что это было. Кто-то... Один из людей открыл в себе графика. То есть он начал рисовать пером. Причем, что интересно, по окончании действия препарата, да, чуть хуже было, но он все так же продолжал. То есть он продолжил, причем я точно знаю, что сейчас он все еще этим продолжает баловаться немножко. Ну, там такая простенькая. А вот тогда такое витиеватое рисовал, что я не знаю даже, с чем сравнивать, может быть, даже с... Нет, с творчеством Ричарда Дадда можно сравнить, наверное, других ребят, которые ударялись в сюрреализм. Причем, опять, вот примерно дадовского плана. То есть там с такой психиатрией, с хорошей, с кучей множеств... Ну, с огромной кучей мелких деталей. Все это там сюжетировано, не просто так. То есть все сквозной сюжет, иногда даже с подписями и прочими вещами. В общем, что это было, не очень понятно. Естественно, потому что, ну, не рассказывают же, не объясняют. Мы, конечно, потом заглядывали, ребята, а у вас такого больше нету? Случайно. Но поскольку это работала кафедра нормальной физиологии, а они чаще всего занимались различной боевой химией, в смысле поддержания психофизиологических функций, например, на каком-то определенном периоде времени, то это, видимо, как что-то было из их вещей. Поскольку оно не вышло в серию, скорее всего, и в армии, по-моему, так и не появлялось, наверное, там что-нибудь не получилось. То есть основного действия у него не было. Я не помню, чтобы мы что-то вот именно либо в когнитивном плане, либо в физическом, да, просто вот раз и вот включились какие-то творческие способности. Ну, для армии это лишнее.
4: Алексей Валерьевич, к вопросу о том, что талантливый автор может описать заболевание так, что доктор догадается.
0: Да.
4: Вот есть ли у вас версия? От чего умерла Элен Безухова в «Войне и мире»?
0: Оу, вот это вот сложно сказать, потому что я бы не назвал это описание настолько точным, чтобы поставить однозначный диагноз. Вот, непонятно, если честно, потому что Толстой, конечно, гениальный писатель, но там надо продраться вот через это все, потому что вы же понимаете, да, что... Умирание на поле Аустерлица будет преподноситься через дуб, через все остальное. И вот это вот все вот на протяжении... Я это не вывожу просто. Я не читал «Войну и мир», я сразу скажу, целиком. Я ее не осилил. Я читал только те отрывки, которые задавали по литературе в школе. Ну, не смог. Его я не осилил.
5: Большое спасибо за лекцию. И вот у меня вопрос такой по аналогии с вашей лекцией о... фильмах и сериалах, которые тем, что представляли, навредили медицине, ее восприятию у обычного человека. Есть ли у вас какие-то примеры из литературы, когда авторы-литераторы точно так же, как люди с дефибриллятором в сериалах навредили восприятию каких-то вещей?
0: Вот тут как раз нет. Я бы сказал, что здесь... Понимаете как? Дело в том, что в фильмах важна визуальная составляющая. А здесь визуальную составляющую вы сами себе составляете, правильно? Автор не будет настолько подробно эти вещи описывать. Да, бывают некоторые косяки медицинского плана, но настолько незаметны, да, вот на фоне общего повествования, что ты как бы это пропускаешь. В фильме тебе на этом делают акцент. И поэтому мимо ты не пройдешь. А книга, у нее все-таки задача немножко другая, и ты сам себе вот эти картинки рисуешь, и в основном они получаются, ну как, правильные. То есть, если ты пропускаешь через себя эту сцену, то ты рисуешь себе ее правильно. и там внутри действие будет правильное и прочие вещи. Это же не сценарий, который прописан ровно, да, что такая-то сцена, такой-то свет, там мы видим то-то, этот человек делает то-то. Это все-таки книга. Я понимаю, но вот я, если честно, я не помню таких книг, где бы это так подробно расписывалось. Это, скорее всего, будет какая-нибудь либо беллетристика, либо еще что-то в этом роде, потому что в художественном произведении в этом вязнуть не будут. То есть в таких частностях. Это будут показывать через переживания, например, врача, через переживания там, родственников или еще через что-то. А здесь просто скажут, что ну вот, вот так было, и все. А дальше будет это как-то описывать по-другому. И чаще всего такой подход, он получается даже более корректным. Когда это пытаются визуализировать, ведь, смотрите, у меня зачастую претензии были к источникам, которые делались на литературной основе. И в литературной основе вот этого бреда, который был на этом на экране, не было. Это появилось на этапе сценария, на этапе съемки, вмешательства режиссера, продюсера, постпродакшн и прочие-прочие вот эти вот вещи, которые превращают нормальное кино в неизвестно что.
6: У меня... Спасибо за лекцию большое. У меня вопрос небольшой по поводу отравления ртутью. Вообще в начале 20 века, насколько я знаю, читала, да, там прям пачками умирали, на производстве часто использовалась ртуть, не только у шляпников. Возможно ли излечение было? Она накапливается и не выводится из организма? Каким образом? Вот немножко прокомментируйте, пожалуйста.
0: Суть довольно проста. Это тяжелый металл. И в ионизированном виде он связывается в основном с сульфгидрильными группами, которые есть у белков. И чаще всего, например, это будут ферменты. Ну, довольно много получается таких белков-ферментов, то есть специализированных. И SH-групп у них много. Они будут с ними связываться, и получается, что это белок все еще. Но это уже не фермент. То есть он выходит из строя. И поскольку есть кумулятивный эффект, ртуть – это кумулятивный яд, примерно как свинец. То есть он может накапливаться реально десятилетиями. Эта клиническая картина будет постепенно утяжеляться. Да, описаны острые отравления, но там прям гипердозы нужны, надо прям очень постараться. А хроническое отравление, вот я показал, да, действительно. Причем оно известно гораздо раньше. Потому что даже в средние века, ну так, не в средние все-таки, а прям уже ближе к новому времени. Так, давайте. Нет, это получается так, эпоха великих географических открытий, когда нам привезли сифилис, и он начал распространяться по Старому Свету, хотя есть версии, что он тут тоже был, но вот так массово он все-таки пошел именно после этих путешествий. И тогда лечили сифилис ртутью, причем как? Создавали вейпораторы. Либо это был такой портативный вейпоратор, это что такое? Это вот такой вот тигль, медный, например, с трубкой. Туда наливается ртуть, это ставится на жаровню и направляется на больного. То есть он лежит и дышит парами ртути. А для запущенных случаев, то есть когда сифилис уже был с кожными проявлениями, с язвами, с прочими, была такая бочка, перевернутая вверх дном. В этом дне делалась дырка для головы, она обшивалась вот так вот кожей, чтобы было плотно, да? То есть чтобы было герметично. Человек в эту бочку садился, голову высовывал, а снизу ставили жаровню и тазик с ртутью. Начинают нагревать, пары поднимаются, и человек таким образом лечится. Ну, по сути, да, получается так. А если мы отмотаем еще назад, то ртутью отбеливали, да, эти самые моськи женщины себе. Ртутью очень много что еще делали, то есть мы уйдем аж туда, куда-нибудь к древним египтянам. Так что история использования длительная. И очень многим личностям приписывали хроническое отравление ртутью, ну, например, Ивану Грозному, который, да, был прозван за свою жестокость Васильевичем. Вот ему как раз приписывали, что смотрите, вот все, что он творил, это все под действием ртути. А почему ртуть? Ну, два варианта, либо сифилис, либо суставы. Либо ртутная мазь там, либо там. Примерно так. Так, сейчас, минуточку, микрофон.
7: Почему сифилис ртутью лечить решили вообще? Как это связано и помогало ли?
0: Ну, дело в том, что, как вы понимаете, то, что было под рукой, тем и лечили. То есть мышьяк, ртуть. И, кстати, да, ртутные мази, они же ведь реально работают в некоторых случаях. Ртуть может убить бактерии. Ну, она, правда, может перед этим убить человека. Это правда. Но если вдруг человек выживет, а бактерии умрут, то, как вы понимаете, это ляжет в основу, а ему помогло. И вот именно так это и работало. Оно действительно могло помогать. Кому-то помогало, конечно. Но это же еще раз, это тяжелый металл. Он действует на таком уровне, который есть и у бактерий тоже. У них тоже ферменты есть. И сульфгидрильные группы у них тоже есть, мы тоже это можем там сломать. И таким образом бактерия действительно погибнет. В конце концов, сальварсан, созданный Эрлихом, это мышьяк, по сути, это мышьяковистое соединение.
3: Спасибо.
0: А он как раз был для того, чтобы лечить ртуть, прошу прощения, сифилис. Да.
8: Спасибо за лекцию. Можете по смерти Чехова в двух словах подсказать, вот... На основе анализа этих потожировых остатков они сделали вывод о возможном инсульте. Как это вообще, ну, что...
0: Я показал, да, то есть какие конкретно белки и в каком конкретно виде, какие фракции. Вот то, что там было представлено, это свидетельствовало, ну, скажем так, один из возможных вариантов объяснения.
8: Нет, просто вот у человека... То есть, который тромбообразование, там инсульт случился, у него, ну, или возможно...
0: У него изменяется реология крови, да, то есть у него изменяются другие показатели. Даже не просто так возникает, не на ровном месте. Это, естественно, хроническое заболевание. Тогда никаких препаратов, которые это либо растягивали во времени, либо вообще предотвращали, такого нет. То есть оно все развивалось как положено, да, естественным путем, то, что называется, и все было красиво, все как, ну, со всеми проявлениями и с лабораторными в том числе. Мы же можем сделать анализы и выяснить, например, что вот это не так, это не так, это не так. Посмертно анализ крови, естественно, мы уже не сделаем, там ничего не осталось. Но вот по таким следам мы действительно сегодня при помощи различных омик, ну, они есть разные, да, варианты, ну, вот конкретно здесь протеомика, то есть посмотрели состав белков. Опять же, это не гарантия, это не 100%, но это, скажем так, похоже. Они же не утверждают, что это на 100%, вот инсульт и все, без вариантов. Но... Они говорят за то, что, скорее всего, вот эти полученные ими данными говорят о том, что это мог быть на фоне туберкулеза инсульт. Потому что долгое время считалось, что это была, например, туберкулезная пневмония, ну, которая чаще всего приводит, там, либо еще с какими-то осложнениями и прочими вещами. А здесь вот еще что-то сверху добавляется.
9: Здравствуйте, да. Спасибо большое за лекцию. Хотела уточнить, вот по поводу вот соматических болезней понятно, да, то есть писатели видели это в жизни и переносили в свои произведения. А как вот с психиатрией? Кто кого обогатил больше, писателей, психиатров или наоборот?
0: А здесь, опять же, не моя епархия совершенно, да, потому что психиатры мутируют по другой ветке эволюции. Я из терапевтов, а они сразу идут вот туда, в сторону психиатрии. Поэтому я туда не пойду, да, я не специалист. Но можно сказать так, что, смотрите, творческий человек – это всегда чуть-чуть психиатрия. Нет, это правда же, это действительно так. То есть у него некие какие-то есть особенности, которые отличают его от остальных людей, и поэтому он становится интересен, да, он как рассказчик интересен, он как художник, он изображает как-то иначе, да, то есть вот не классика, классика прям, а достаточно посмотреть, у меня он есть прям целая книжка, дали почитать, интереснейшее, творчество детей, больных психиатрическими заболеваниями. Очень редкое советское издание, и вот там рисунки с разбором, зачитаешься, то есть вот настолько здорово и настолько интересно. Плюс, опять же, у нас есть масса случаев, когда, ну, те же художники или писатели, они заболевали психическими заболеваниями. То есть, может быть, у них была какая-то генетическая предрасположенность, но вот это обостренное восприятие мира, благодаря которому они становились прекрасными художниками слова там или еще чего-то, то они, вот пропуская это все через себя, в итоге ломались, ну, как Врубель, например. Да, это известнейшая история, что, по сути, его сломали демоны, которых он рисовал. И плюс у него была предрасположенность к этому семейная, то есть там были семейные проблемы в этом смысле. И мы четко видим, вот, пожалуйста, эпизоды обострения, эпизоды ремиссии, эпизод обострения, эпизод ремиссии. И все это четко привязано к конкретным событиям и в том числе отражается на его работах. То есть вот так мы можем говорить. Но наоборот ставить диагноз, что если кто-то рисует так, как, например, Луис Уэйн, это не означает, что антропоморфный котик – это сразу психиатрия. Нет, это может быть просто Вася Ложкин, например, как вариант. Да? То есть там все довольно сложно. Ставить диагнозы, именно оценивая творчество душевнобольных, да, мы можем. Но смотреть на чье-то произведение и говорить, что у него шизофрения – нет, это, так это не работает.
10: Я напоминаю, что настоящий живой психиатр у нас будет тут буквально через неделю.
0: Вот,
10: и можно прийти и уточнить
0: это
10: любые моменты.
0: Это туда вопросы, там ответы, да.
11: Прекрасная лекция.
0: Он работает, да, в трансляцию.
11: Прекрасная лекция, спасибо большое. Спасибо. Вопрос про господина Воронова и... обезьянок.
0: Угу.
11: А обезьянки-то выжили?
0: Нет, конечно.
11: Нет?
0: Ну, вы как и... жить? Прошу прощения, как жить без яичек, да? Зачем? И тем более, они же не сами отдавали, естественно. То есть их оперировали как бы, ну, против их воли, мягко скажем. То есть эта вся ферма, естественно, была на убой.
11: Ну и про вопрос спонсирования что-нибудь известно?
0: Да. То есть, как я и сказал, у него были спонсоры. Были заинтересованы в этом люди с хорошим состоянием, которые хотели жить долго, счастливо и молодо. Их было настолько много, еще раз говорю, что вот на пике своей славы он снимал чуть ли не отель, по-моему, где-то там в центре Парижа. У него была гора ассистентов, у него все было.
11: То есть из рекламы это сарафанное радио и,
0: да,
11: сути,
0: исключительно сарафанное
11: и,
0: радио.
11: По сути, классные инвесторы.
0: Да, да, да, да. То есть это он тогда создавал тренды. Тиктоков не было, но он создавал тренды не менее удачно. То есть человек еще был очень удачным бизнесменом.

0: Елена Бергер, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН и Российского музея медицины, автор около 200 научных статей, учебников и учебных пособий.
1: Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте.
1: Я предлагаю сейчас нашим зрителям проголосовать для начала. Давайте посмотрим на интересный вопрос. Какой эпидемии в средневековой Европе не было? Проказы, холеры, оспы или чумы? Проголосуйте, пожалуйста, дорогие друзья, перейдя по ссылке, которая сейчас появится в чате. Я хочу спросить. Я читал, что вот в средневековье европейском очень низкая была продолжительность жизни, которая даже упала по сравнению с античностью. Правда ли это?
2: Я не могу ответить точно на этот вопрос, потому что ведь Средневековье – это тысячелетняя история, а замерять продолжительность жизни на 1000 лет – это, в общем, получается средняя температура по больнице. То есть понятно, что были какие-то… что в раннее Средневековье продолжительность жизни всяко была ниже, чем в позднее, что в середине XIV века, когда пришла «Черная смерть», эта продолжительность жизни на несколько лет резко упала, но считать на протяжении всего тысячелетия средневековой истории я бы не стала, у нас нет достаточно данных. Другое дело, что в подтексте этого вопроса, насколько я понимаю, разговоры о том, что вот это самое падение продолжительности жизни было связано с голодом, эпидемиями, войнами и тем, что медицина была бессильна. И вот про это бессилие или не бессилие средневековой медицины я хотела бы сегодня поговорить, потому что история медицины, конечно, невероятно мифологизирована вся. И эти мифы, я бы сказала, они бывают двух основных типов. Первое – это так называемые героические мифы, значит, героизация, глорификация. То есть в прошлом были невероятные врачи, которые лечили всегда, ура. Вот эти мифы создаются обычно тоже врачами, и это связано с тем, что любая профессия хочет иметь героическое прошлое, а если у него этого героического прошлого нет, она его создает, конструирует, то есть я его слепила из того, что было. И вот такие героические мифы, они всегда в истории медицины присутствовали. Были великий Гиппократ, великий Гален, великие врачи эпохи Возрождения и так далее. Второй миф, на котором я сегодня остановлюсь, потому что, насколько я поняла, в общем, аудиторию интересует именно эта группа, это то, что все было ужасно, медицина скатилась вниз, ужас-ужас, невежество, суеверие, вообще непонятно, как человечество, Европа, дожила до 21 века. И когда мы с вами попытаемся обратиться к средневековой медицине, то эти предполагаемые ужасы бывают разного вида. Я показываю сейчас две очень известные картины, которые, в общем, эти ужасы как-то персонифицируют. Первое – это Оноре Домье, врачи-схоласты, то есть врачи спорят, вот что написано, так ли они толкуют этот текст. Догматическое восприятие, пока они спорят, смерть у них за плечами уносит больного. Вот. Вторая группа мифов связана с средневековой хирургией, где вроде бы делали какие-то дикие, бессмысленные операции. Это довольно известная картина Иеронима Босха «Удаление камня глупости». И вот когда мы с вами попытаемся как-то суммировать, найти болевые точки, в которых обвиняют эту средневековую медицину, мы с вами можем увидеть несколько пунктов, несколько мифов, на которых я сегодня остановлюсь. Первый связан с изучением анатомии. Значит, во всех учебниках старых истории медицины вы можете прочесть, что анатомирование запрещалось церковью, анатомию учили только по древним текстам, ни вскрытий не было, что студенты, если они хотели, они в жажде знаний воровали в трупы с кладбищ, то есть вот этот весь блок. Если мы сейчас попытаемся понять, запрещалось ли анатомирование церковью, мы говорим о Европе, у нас получается довольно интересная вещь. Значит, единственный документ, который связан с запретом на вскрытие. Это булла папы Бонифация VIII 1299 года. Там написано что? Там написано, что это была эпоха крестовых походов. И, конечно, крестоносцы часто умирали в чужих странах, на чужбине. И, значит, их скорбящие родственники, друзья, конечно, хотели похоронить их останки на родине. И для этого они трупы, значит, тела этих крестоносцев вываривали. Потом кости собирали и увозили к себе на родину. Вот именно это запрещалось церковным документом. Значит, на самом деле это единственный известный нам документ, в котором говорится о запрете, об ограничении вскрытия какого-то рода. Больше никаких документов такого рода мы не знаем. Дальше историки медицины стали его читать расширительно, что значит вот... Церковь реакционная, мракобесная, запрещала вскрытие и тормозила дорогу к знаниям. Я хочу, чтобы меня поняли правильно, потому что ведь когда речь идет о вскрытиях, например, в учебных целях, это, в общем, очень этически непростой вопрос. И это мы сейчас так говорим, что вот все просто, легко, значит, взяли труп, вскрыли, изучили, и замечательно. Это совсем не так. И на дверях, на входах во многие морги, патологоанатомические отделения, даже сейчас мы можем видеть вот эту латинскую надпись, она как раз средневекового происхождения, «Eclocus est ubi mors gaudet». Здесь смерть радуется, помогая жизни. Я считаю, что здесь, конечно, мы видим некоторый элемент лицемерия в этой надписи, потому что мертвых никто не спрашивал, чему они там радуются, согласны ли они помогать живым. Но это действительно очень этически спорный вопрос, потому что, ну, с одной стороны, нет другой возможности изучить анатомию человеческого тела, как на трупах. С другой стороны, вот такое обращение с человеческими телами, это тоже в любой религии, в любой философии, это не есть хорошо. И поэтому Европа, и не только Европа, пыталась и пытается до сих пор как-то преодолеть это противоречие. Мне кажется, что это задача нерешаемая. Ну вот это так, мы это принимаем. Не было вскрытий. Ну, здесь я обращаюсь даже не к письменным, а их много, а к изобразительным источникам. У нас есть очень много книжных иллюстраций, где эти вскрытия, которых не было, показаны. И вот на одной... Так у меня получится... Ой, нет. На одной из этих иллюстраций вы четко можете наблюдать именно учебное вскрытие. То есть вот есть... профессора, который с кафедры читает анатомию, курс анатомии, а перед ним студенты изучают эти самые вскрытия. Значит, первый миф, с которым мы очень легко справляемся, потому что у нас просто очень много материала, вот, это насчет того, что вскрытия не производились. Но, повторяю, здесь сложнее. Почему? Потому что кого вскрывать, да, чьи тела использовать? Здесь обычно средневековая Европа шла несколькими путями. Значит, первое, они вскрывали трупы казненных преступников, и это считалось частью их наказания. И часто было так, что преступники об этом знали, что вот они не только, значит, совершили какое-то злодеяние, их заслуженно казнят, но после этого их и вскроют. Как легко догадаться, если вот так вот ставить вопрос, сразу обнаруживался большой дефицит женских тел, потому что женщин-преступниц казнят гораздо меньше, беременных не казнили вообще, а если это ведьма, которую сжигают, то, значит, она после этого для анатомирования никоим образом не годится. И у нас есть совершенно... дивный источник, вот британские коллеги его нашли, это письмо из Падуанского университета герцогу Миланскому, там написано буквально следующее: мы вот слышали, что вы собираетесь сжечь ведьму, пожалуйста, не делайте этого, пришлите ее нам, у нас уже 10 лет не было женских вскрытий. То есть число тел, число анатомического материала, оно, конечно, ограничено, и стандартно в средневековых университетах вскрытия проводились, ну, например, один раз в год, иногда реже, то есть была такая ограниченная система, и, в общем, это было такое редкое мероприятие. Другой выход, который иногда средневековые ученые находили, это вскрывать трупы иноверцев, мусульман, иудеев, которых, вот что называется, менее жалко. И поскольку в иудаизме и в исламе есть очень жесткие правила погребения, и, в принципе, человека умершего надо похоронить желательно в тот же день до захода солнца, то, например, в Венеции, где купцов, мусульман, иудеев было очень много, они, почувствовав себя плохо, сразу умоляли там родных увезти их по-быстрому из Венеции, потому что рядом Падуанский университет, а если они здесь умрут, то есть опасность, что их вскроют. Вот таким образом. Значит, итак, мы сразу видим по источникам, и по письменным, и по изобразительным, что вскрытия в учебных целях проводились, то есть анатомию знали. Другое дело, что ведь учебные цели совсем не единственные, в которых проводится вскрытие, и на протяжении эпохи Средневековья всегда и с раннего Средневековья существовали судебно-медицинские вскрытия, смысл которых был в том, чтобы определить причину смерти, насильственную или ненасильственную, определить, отравление было или не было, и наконец вскрытия производились с такой целью, как бальзамирование, потому что коронованные особые аристократы после смерти их тела бывало, что сохранялись. Была такая практика, достаточно посмотреть на Сен-Дени в Париже, усыпальницу французских королей. И в этом смысле вскрытия производились. Значит, мысль о том, что средневековые врачи анатомию вообще не знали, а если знали, то только по книжкам, эта мысль совершенно неверная, и это миф номер раз, с которым, насколько я понимаю, нам достаточно легко расправиться, хотя по учебникам он все равно гуляет. Теперь миф номер два, с которым у нас часто ассоциируется эпоха Средневековья. Никто не заботился о гигиене, люди не мылись, блохи вши, там помои лили на улицу. В общем, Средние века – это такое царство грязи. Вот здесь с этим мифом вопрос несколько сложнее. Почему? Потому что точка отсчета для средневековой цивилизации является, конечно, цивилизация позднего Рима, Римской империи, где чистота тела была чрезвычайно важна, и это провозглашалось. Вы, наверное, знаете, что в Древнем Риме строились термы, бани, роскошные, бесплатные для посещения, что Древний Рим – это было место, где существовал водопровод и канализация, и в любом случае в античной римской культуре чистота тела – это чрезвычайно важный фактор, это маркер цивилизации, это то, что отличает цивилизованного человека, римлянина, от варвара, и это то, с чего мы начинаем считать Средневековье. То есть римляне были люди, которые мылись и старались быть чистыми телесно. Почему все так сложно обстояло в эпоху Средневековья? Потому что средневековая Европа сменила систему ценностей, сменила

0: оскверняет ртуть от сифилиса, например, она действительно эффективнее на порядок. Другое дело, что побочные эффекты от нее тоже будут, от таких препаратов сильных, будут сильнее на порядок. Но именно Парацельсу принадлежит знаменитый тезис, который сейчас знают все врачи, и вряд ли кто-то с этим спорит. Все есть яд и все есть лекарство. Тем и другим вещество делает только доза. И если подводить итоги того, о чем я вам рассказала, я бы, две вещи на самом деле. Во-первых, если человек начинает интересоваться, заниматься историей, единственная возможность – это все источники, все тексты дочитывать до конца. Вот, если вы прочитаете от него первую фразу и сочтете, что вот это хорошо, и это ваш вывод, вы всяко придете к выводам неверным. И второе, если мы говорим, например, о средневековой медицине и начинаем ей заниматься, я бы советовала сразу человеку включить эмпатию и подумать, что вряд ли же в средние века жили люди, которые нарочно себе вредили, которые нарочно из каких-то там текстологических, религиозных или других соображений употребляли лекарства, которые не лечат. Видимо, все это было несколько иначе. И да, средневековая медицина странная, на наш взгляд, но тем не менее она не только пережила свое, но она легла в основу той медицины, которая у нас есть сегодня. Вот книжки, которые я вам искренне рекомендую, если кто-то захочет этим заниматься. И если есть возражения, то я готова их принять.
1: Возражение есть. Вот
0: давайте.
1: Живое воплощение возражения. Алексей Водовозов, только что выступавший здесь.
0: Я все внимание.
1: Только сначала давайте посмотрим на результаты голосования.
0: А, да.
1: Мне самому интересно. Главное услышать ваш комментарий.
0: Да, мне это печально, потому что люди правильный ответ – холера. Холера пришла в Европу в 19 веке.
1: Я голосовал за холеру.
0: Вы были правы. Вот, те, кто почему-то самую известную, кстати говоря, кроме чумы, средневековую проказу решили несуществующие, были неправы. Так, правильный ответ – холера, уважаемые слушатели.
1: Спасибо.
2: Обидно за проказу. На нее столько всего закручено.
1: И рыцарские ордена, и прочее. Начались позже. Позже, я так понимаю, на 18-19 век.
2: Кто?
1: Ой, холеры.
0: Да.
2: Да? Холера, да.
1: Холера пришла с Востока.
2: Ее британцы из Индии притащили.
0: Да, совершенно верно. Холера в Европу пришла в 19 веке, да.
1: А теперь, прошу,
2: да,
1: 10 минут.
2: Первое такое вот впечатление. Понятно, что я не специалист, да, я скорее такой продвинутый дилетант в этом вопросе, поскольку очень интересуюсь историей по некоторым направлениям. У меня сложилось такое впечатление, что Европа вот того времени очень сильно отстала от Древнего Востока. Это правда?
0: Опять же, смотря о каком периоде истории мы говорим, если мы говорим о раннем средневековье, то, по-видимому, да, потому что тогда цвела арабская школа, потому что именно в арабских халифатах были сосредоточены, переведены и откомментированы все античные медицинские тексты. Потом начался университетский период, и где-то с 12-13 века Европа, в общем, все это забирает себе, переводит обратно с арабского, да, вот, и вот в этом третьем переводе, потеряв, конечно, очень много информации, очень много текста, да.
2: То есть я почему спрашиваю, да, потому что очень многие вопросы сегодня будут в том числе касаться перехода из арабского мира сюда, в Европу.
0: Да, есть так.
2: Но первое, что, конечно, меня как токсиколога не может не интересовать, это Парацельс, поскольку, помимо всего, он еще считается и отцом токсикологии, ну, одним из, скажем так, товарищей. Поэтому у меня очень такой вот вопрос, может быть, это все-таки миф, вот именно эта формулировка, которая здесь приведена, потому что, ну, сам Парацельс, если уж мы будем об этом говорить, он был, вот, кстати, Александр, если у нас есть Вруническая академия лженаук, да, а вот если мы будем создавать некий пантеон борцов с мракобесием, то Парацельса туда можно заряжать одним из первых, по-моему, все-таки, да, потому что он продвигал борьбу с теми мифами, которые на тот момент были. То есть он так жестко критиковал того же Галена, например. И плюс...
0: Чем же вам Гален не угодил?
2: Многим, многим. Например, по токсикологии он мне не угодил совершенно. Вот. Ну и, в общем, такой интересный был товарищ на самом деле.

0: Но вот это его высказывание, mm-hmm. я все-таки специально его нашел, и поскольку сам Парацельс настаивал, что нужно учить медицине на немецком, а не на латыни, за это его тоже регулярно критиковали. Вот, я все-таки перейду на язык Тиля Линденмана. Значит, получается так. «Alle Dinge sind Gift und nichts ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist». То есть, получается так, что у нас все ядовито, и ничто не лишено ядовитости. И да, что действительно одна доза определяет, не ядовитое вещество ли. Вот так. То есть это особенности трактовки или какие-то другие вещи. Потому что даже вот в следующем предложении, в этом же источнике, процесс приводит в качестве примера воду и еду. То есть мы можем передозироваться и умереть.
1: Вы знаете, вы, конечно, правы, потому что если речь идет о дословном переводе, то да, то все есть яд и все не есть яд. По контексту все-таки более предпочтительной у многих является вот та формулировка. Почему? Потому что ведь если обернуться назад, в древнегреческом языке есть такое слово «фармакон», которое означает одновременно и яд, и лекарство. Да. И в общем речь идет именно об этом, о балансе. То есть баланс между вредным и полезным Парацельс понимал иначе, чем его предшественники. Но в общем, да, речь идет о том, что отравиться можно чем угодно, хоть и водой, хоть и едой, если ее Вот. То есть по контексту та формулировка у меня не вызывает отторжения, но формально, да, вы совершенно правы. Конечно.
0: Да, ну вот я именно с точки зрения токсиколога, потому что там как бы все, что он дальше и делал, и говорил, оно
1: да
0: вот...
1: Да и не только с точки зрения токсиколога, вы лингвистически правы, да.
0: Да. Второй вопрос, он касается ртути, потому что с ней вроде бы тоже не все так однозначно, потому что если мы покопаем, ну, тот же канон врачебной науки Авиценны, мы там как раз эту ртуть найдем. И целая есть глава, Зибак. Да, для комментаторов я знаю, что такое Зибак в современном мире, но все-таки речь о 1025 годе. И там он говорил о том, что ртутью можно лечить многие заболевания, включая проказу, например. Да, проказа была для них известна и так далее. И мало того, мы даже в Европе можем найти источники, которые указывают на Джорджо Самареву. То есть он, конечно, не был врачом в Вероне, но он все-таки уже применял ртуть конкретно к вернее, не к проказе, даже а к сифилису. И это было 1496 год, то есть Парацельсу тогда было 2-3 годика всего. А вот что с этими дозировками, как мы считаем? Почему Парацельс начал ртуть, так сказать, применять, а не Авиценна или вот не его итальянские предшественники?
1: Это очень непростой вопрос, потому что, во-первых, это вопрос терминологии. Мы же считаем, что у Авиценны, например, будет написано «ртуть применяем против сифилиса», а там нет ни слова «ртуть», ни слова «сифилис». Там есть те слова, которые переводчики сейчас считают таковыми. И если мы не знаем точно, был ли сифилис в Европе до эпохи великих географических открытий, а в общем многие исследователи считают, что сифилис это завозная болезнь из Нового Света, а раньше ее не было, а с другой стороны археологи на более ранних этапах находят там костные останки, как они утверждают, со следами сифилитических поражений. Да? Да. То есть в смысле терминологии я боюсь, что мы немногого достигнем. Само слово «сифилис» появилось только в XVI веке, это фракастура.
0: Это понятно, да.
1: Вот. А вот когда в Европе появилось то, что мы называем сифилисом, мы точно не знаем, поэтому вот книги нам на это не ответят. Мы очень археологов ждем. Археологов, биологов, там, антропологов, те, которые умеют работать с костными останками.
0: Ну и, конечно, было бы интересно поискать в этих останках, например, ртуть, потому что она долго сохраняется. И ну, если бы мы ее нашли, мы могли бы сказать точно, да, например?
1: Предположить, во всяком случае, да. Может быть, она там по каким-то другим причинам находится.
0: Ну и последний вопрос по поводу кровопускания. Да, то есть к нему на самом деле гигантская масса всяких вопросов, потому что, ну, и даже тогда было понятно, что это не сильно помогает. Ну хорошо, но мы выпустим там от 500 до 1,5 литров, да, и на время это действительно снизит давление. Но потом, то есть и даже, что интересно, в тех же источниках мы встречаем, что далеко не всегда это улучшало состояние. То есть это мы даже с сегодняшней точки зрения можем описать. То есть гиперкомпенсация. Мы потеряли кровь, нам это тут же все это вернули в ОЦК. Да. да, и мы получаем подъем давления, может быть, даже летальный исход. А как вы считаете, не могло ли быть связано с догматизацией средневековой медицины? То есть вот есть четыре мнения, да, то есть по очереди Гиппократ, Гален, Авиценна и неправильное. Все. Да, то есть вот эти первые три товарища были просто всеми конечностями за кровопускание, и значит, противоречить им было нельзя.
1: Вы знаете, я, если позволите, вам отвечу несколько с другой точки зрения. Ведь для средневековой культуры, до изобретения книгопечатания, когда каждая книга, каждый текст на вес золота, когда они переписываются от руки, вы не пробовали никогда книжку большую, толстую от руки переписать?
0: Я учился в мединституте, мы практически этим занимались.
1: Совершенно верно. Так ведь главный страх... это потерять информацию. Вот. И то, что мы называем догматизацией, оно связано, мне кажется, в первую очередь с тем, что они тряслись над каждой там буквой, над каждой фразой, над каждым текстом, потому что критически важно ее сохранить, иначе она будет утеряна навсегда. Как уж они ее трактовали, каждый в меру там, своих способностей, это другой вопрос. Но обвинять средневековую культуру, средневековую науку в догматизме я бы не стал. У них другие приоритеты. У них приоритет не потерять этого Галена. Потому что вот вы будете писать страничку, пропустите, потеряете, пожар, потоп, и мы никак...
0: И так и было неоднократно.
1: Да, конечно. Да. Вот, и мы никогда не вернем это утраченное знание. Вот ведь что. Поэтому лучше придерживаться его, да.
0: Все понятно.
2: Спасибо, Алексей. Я прошу сейчас тогда наших зрителей проголосовать. Кто из участников этого диалога показался им более убедительным? Или они поддерживают и Алексея, и Елену? Пожалуйста, перейдите по ссылке и проголосуйте. Алексей, спасибо большое. Мы перейдем к вопросам наших зрителей. И сначала вопрос от Марии Туторской, старший научный сотрудник Российского музея медицины, которая сейчас... насколько я знаю, находится в зале, да, и дадут микрофон. Пожалуйста, прошу.
3: Здравствуйте. У меня вопрос по поводу первого мифа. Вы показывали изображение, где анатомируют, начиная с живота. А на таком классическом, наверное, ну, более широко известном изображении, где анатомируют вязалий, он начинает с руки. Как правильно? Был ли какой-то регламент? То есть увязали это позднее? Там надо начинать с живота, с головы или вот с конечностей?
1: Вы знаете, значит, это больной вопрос. Почему? Потому что, конечно, насколько мы знаем, да, начинали с живота, по одной, с брюшной полости по одной простой причине. Оно портится быстрее. Я прошу прощения, но действительно так. А вот с картиной вязали все действительно не так просто. И мне кажется, но это моя личная там, версия, моя личная точка зрения, что ведь классический труд Галена о назначении частей человеческого тела, тот труд, по которому вся средневековая Европа, там, не покладая рук, училась анатомии, она начинается с чего? Она начинается с головы. О руке! То есть, возможно, вот эта вязалиевская гравюра, где он анатомирует руку, это, значит, привет книжке Галена. Но это единственная версия, которая мне приходит в голову, потому что это действительно очень странно. У самого Вязалия есть протокол указания, как надо анатомировать. Он, конечно, начинает с брюшной полости.
2: Спасибо. Вопрос задает наша зрительница Ирина Лазаренко. А какое есть научное объяснение тому, что люди, даже образованные, склонны идеализировать средневековые методы лечения? Недавно видела живого человека из столицы, который вещал, что лечится, конечно, пиявками. Какие процессы происходят в наших головах, что нам хочется дать кредит доверия пиявке или шаману с бубном, а не специально обученному доктору и блистеру с таблетками?
1: Вы знаете, это довольно сложный вопрос, и на него можно ответить разными способами. Мне кажется, что один из первых вариантов, которые приходят в голову, это то, что математики называют ошибка выжившего. То есть мы знаем про тех людей, которые лечились пиявками и выжили, и они об этом рассказывают. Те, которые не выжили, они не рассказывают. Вот, вот эти бесконечные истории, что моя прабабушка рожала в поле, и она родила без всякой медицинской помощи, встала и пошла дальше в поле работать. Да, она начала. Вот, те, у кого это получилось хуже, мы про них не знаем, потому потому что они, что называется, там в поле и остались. Вот. И с этой точки зрения, да, медицина, когда мы ее изучаем, она часто выглядит как цепь побед, каковой на самом деле не является. Но это более серьезно надо изучать, более глубоко копать, чего часто там массовое сознание не делает.
2: Спасибо. Вопрос от постоянного нашего зрителя Вячеслава Антонова из Петербурга. Существовали ли какие-нибудь специфические методы лечения, которые активно практиковались именно на территории средневековой Руси? Как в целом можно оценить уровень развития медицины, сравнивая средневековую Европу, Азию с нашей страной той эпохи?
1: Вы знаете, вот ужасно обидно то, что как раз про нашу страну мы знаем гораздо меньше. Вот, архивов толком не сохранилось, поэтому как раз то, что мы знаем про древнерусскую медицину, это часто, в общем, наши такие придумки и фантазии. Вот, поскольку в Древней Руси не было вот этого античного бэкграунда, как раз вот книжки переписывали, переводим, комментируем. Здесь было не так, и поэтому мы об этом знаем хуже. Из специфически местных способов лечения, во-первых, надо назвать то, что связано с местными лекарственными растениями, по той же причине, о которой я говорила. Вот. Ну и во-вторых, это, конечно, древнерусская баня знаменитая, которая считалась прям-таки панацеей от всех болезней и часто таковой являлась, возможно.
2: Галина из Полярных Зорь спрашивает, какое было отношение у общества к врачам средневековья? Это все еще была уважаемая профессия, как в античности, или мнение о них изменилось?
1: Как раз в античности это была совсем неуважаемая профессия, потому что ведь в Древнем Риме стандартный статус врача – это раб. В большом доме, в большой фамилии, вот, и его никто особо не уважал, это было такое полезное орудие труда, да, вот, в средние века, конечно, к врачам относились с большим почтением, особенно тем, которые в университетские дипломы, хирурги нет, хирурги это вообще низшая каста, к хирургам относились существенно хуже, и, в общем, у них были на то основания, потому что, конечно, хирургические операции заканчивались более печально, чем мы это видим сейчас.
2: Кстати, интересный вопрос, но это уж от меня и не вопрос, так, комментарий. Хирургия, допустим, в Новом Свете до Колумбовом, там тоже интересно. Трепанации всякие и прочие были, веселые, да, вещи. Вот, но это,
1: да,
2: для,
1: это особая тема,
2: для,
1: да,
2: другой лекции. А Егор Будкарев из Твери спрашивает, может, в армии использовали все эти клестиры, кипящие масла, кровопускание, прижигание, опасные лекарства, в первую очередь, чтобы отвадить симулянтов? И мы вспоминаем тут какого-нибудь Швейка.
1: Швейка, конечно, да, но чтобы в армии существовали, в средневековых армиях существовали средства такого типа, я не знаю, честно говоря, не думаю. Нет таких сведений.
2: Да. Дамир из Лондона спрашивает, были ли знакомы европейские средневековые врачи с трудами Авиценны? Конечно. Если да, использовали ли их в своей практике?
1: Конечно, были, конечно, использовали. Конечно, были переводы канона врачебной науки на латинский язык. И по подсчетам медиевистов, это была вторая по популярности книга после Библии в средневековой Европе.
2: И от Дамира же второй вопрос. Насколько мне известно, проказа не очень заразна относительно. Угу. Так можно ли считать ситуацию с проказой средневековья эпидемией? Были ли такие случаи?
1: Эпидемией, я думаю, можно. Другое дело, что слушатель прав, она действительно существенно менее заразна, чем, скажем, чума, и поэтому как раз вот проказы – это, видимо, первый в мировой истории случай, когда ее удалось локализовать, то есть вот эти лепрозории, там жесткое отделение, жесткая сегрегация – это был тот метод, который сработал. Вот, и в 15 веке проказа в Европе, в общем, практически не стало. Вот, и у нас есть, я люблю про это вспоминать, такие забавные источники, что вот письма пишут, у нас уже 3 года стоит пустой лепрозорий, там ни одного больного нет, там что нам делать с недвижимостью, да? Давайте куда-нибудь это здание. Вот, то есть проказа, видимо, была эпидемией, но это была эпидемия, с которой Европа справилась. И справилась значительно лучше, чем с чумой, например.
2: Спасибо. Угу. Виталий Дарт Севен Сидоров из Братска спрашивает, а как же кровопускание при полицитемии? Или этот метод больше не применяется?
1: к врачам вопрос, боюсь ответить.
2: Вот Алексей прокомментирует. Да. Нет, говорят, не применяется.
1: Значит, не применяется.
2: Да. Вопрос от зрителя Имре Ач. А что из древней медицины можно было бы реально применять? Сейчас, видимо.
1: Из древней медицины можно применять все, что работает. То есть, в общем, весь арсенал.
2: Ампутация.
1: Если вам так нравится. Вот, обработка ран, потом более в поздний период обработка огнестрельных ран. Вот, вообще, вот все вот это. Те лекарственные растения, которые показали свою эффективность, они работают, да?
2: Вопрос от Екатерины Фрол. Средневековые врачи часто использовали для подбора лечения натальные карты пациента. Получалось персональное лечение. Может, современным врачам тоже использовать этот метод?
1: Вы знаете, насчет натальных карт и астрологии я не готова ответить, что оно там, оно применялось, да, и астрология входила как предмет в программу обучения средневекового врача в университете. Вот насколько это помогало, я не уверена, что это так, потому что это, опять же, ошибка выжившего. Если вдруг когда-нибудь гороскоп сбылся, об этом же писали на всех заборах, вот, а в тех 99 случаях, когда он не сбылся, ну... Астролог, его косяк.
2: Ну, я даже не понял, спрашивали это всерьез или так, шутливый вопрос был. Алена Датлина спрашивает, если церковь запрещала вскрытие, то почему она не препятствовала так распространенному тогда кровопусканию?
1: Потому что церковь не запрещала вскрытие.
2: Вопрос от Джасси от Джасси. Прикладывание гематита к ранам для прекращения кровотечения, своеобразная литотерапия, средневековый аналог гомеопатии. Какие еще камни применяли подобным способом?
1: Камни тоже применяли, не только камни, минералы применяли. Вот, насколько это эффективно, я тоже не рискну сказать. Возможно, это тоже как тиреака и рог единорога. В общем, мне кажется, что современной медицины такая эффективность не подтверждается.
2: Вопрос от Екатерины Фрол. Есть ли что-то положительного в теории четырех гуморов?
1: Гуморов. Вот это вот очень сложный вопрос, и на него проще всего ответить, что нет, конечно, ничего, потому что в человеческом организме ничего подобного нет, но я бы не была так категорична, потому что ведь на самом деле вся современная медицина корнями растет именно оттуда. Я никогда не могу понять, как они строили медицину вот на этих принципах, и у них что-то получалось, но ведь именно на них они строили медицину, начиная с Гиппократа. Так что, видимо, да, в этом что-то есть.
2: Вопрос от Ксении Деметри Целест. В истории Европы известны медицинские трактаты, известны врачи и основоположники медицины. А каково состояние медицины российского государства того времени? Ну, в общем, на самом деле, похожий того... вопрос уже был.
1: Ну да, да? Того это какого?
2: Ну, видимо, средневекового.
1: Ну, опять же, мы о тысячи лет говорим.
2: Вопрос от Ксандрос. Леонардо да Винчи, получается, не воровал тела с кладбищ? Или все же была распространенная практика, когда не хватало материала, или кто-то по той или иной причине не получал?
1: Практика была, да, случай описанная. Не хватало анатомических занятий, да, практика была.
2: Даша Завьялова спрашивает. Все-таки по сравнению со средними веками у нас культ гигиены и антисептиков. Да. Верно ли, что из-за этого у нас менее сильный природный иммунитет к инфекциям и спасает нас только вакцинирование?
1: Поскольку в средние века механизм заражения был неизвестен, и человек увидел микроба первый раз только в 17 веке, вот, и они, значит, боролись с заразными болезнями как могли, то есть на самом деле абсолютно в пустоте, потому что вся мировая медицина делится на до, пастера и после, а механизм инфекционных заболеваний был сформулирован пастером, это уже 19 век. Поэтому насколько это погубило иммунитет, я не знаю, я не уверена. Все-таки у нас бороться с инфекциями получается сильно лучше, чем в эпоху Средневековья, мне кажется.
2: Вопрос Андрея Сальникова. Слышал еще мнение, что в средневековой Европе не было горячей воды, заимствовали с Востока уже ближе к новому времени. Это тоже миф?
1: В смысле, заимствовали горячую воду, наверное, ее нагревали?
2: Традицию, я не знаю, что тут
1: имеется. Традицию мыться горячей водой.
2: Не было горячей воды, но в водопроводе, наверное, имеется в виду.
1: Нет, в водопроводе горячей воды до 20 века не было.
2: Мне тоже так кажется. Имре Ач спрашивает, возможно, рог единорога – это иносказательное наименование какой-то конкретной субстанции?
1: С рогом единорога все непросто, потому что только в XVI веке Амбруаз Паре занялся этим прицельно и стал методом исключения там всех животных, которые хоть как-то похожи на единорога, значит, отбраковывать. Да? То есть носорог – это не то, нарвал – это не то, все, у кого там растет рога или что-то похожее. И таким образом доказал, что единорога не существует. Что под этим словом понимали не только средневековые, впервые единорога описан, если я помню, у Плиния Старшего, ну, что-то он такое видел.
2: Почему носорога забраковали? Чем плохо?
1: Не подходит по описаниям, не подходит.
2: Понятно.
1: Это надо с картинками в руках смотреть.
2: Кирилл Ворошилов. Подсчитывали ли, какой примерно процент лекарств и методов лечения из средневековых трактатов действительно хоть как-то работает?
1: Не думаю, что подсчитывали.
2: Даша Завьялова спрашивает, лекарства создавали только методом тыка, безо всякой теории, как это может делать мы сейчас, на основании химического знания?
1: Нет, лекарства создавались не методом тыка, хотя, конечно, то, что называется метод проб и ошибок, безусловно, было. Лекарства создавались, исходя из принципов магии. Например, Парацельс это делал именно так. Вот, принцип имитативной магии лежал в основу тех лекарств, которые он придумал. То есть от трехдневной лихорадки, например, должно работать растение с трехгранным стеблем. И работала. Вот. Конечно, были какие-то теоретические обоснования, другое дело, что не все из них мы сейчас принимаем.
2: Вопрос от Евгения Макарова. Что в средневековой медицине было разумным, правильным с современной точки зрения? Ну, в принципе, похожие вопросы уже были.
1: В средневековой медицине был правильным сохранившийся с античности принцип «не навреди». В средневековой медицине было правильным применение каких-то растений. В средневековой медицине было правильным становление больничного дела, аптек, университетов.
2: Спасибо. И вопрос еще один от Евгения Макарова. Возможен ли кардинальный переворот в понимании медицины? Насколько велика вероятность, что через какое-то время современную медицину будут оценивать так же, как средневековую сейчас?
1: Вы знаете, я думаю, что, как ни странно, я думаю, что да, это возможно, потому что она настолько быстро развивается, и мы настолько быстро откидываем вещи, которые считались вот совершенно... Старые врачи говорят, вот сейчас живущие, боже мой, нас учили так, а вот все оказалось иначе. Да, я думаю, что весьма возможно, что медицина стоит накануне большого переворота. Я этого совсем не исключаю.
2: Спасибо. Давайте спасибо сейчас мы вам посмотрим на результаты онлайн-голосования по итогам. В итоге подавляющее большинство опять проголосовали миролюбиво, что им понравились оба участника диалога, но, в общем, я к ним присоединяюсь. Вот. А сейчас вам предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Я вам сейчас напомню.
1: Я колеблюсь. Было несколько интересных вопросов.
2: Их было много. Значит, смотрите. Был вопрос о том, почему сейчас люди обращаются к средневековым методам лечения. Mm-hmm. Существовали ли на средневековой Руси какие-то специфические mm-hmm. методы? Какое отношение было к врачам средневековья? Про армию и там клестиры, чтобы симулянтов, значит, отвадить. Были ли знакомы в средневековье с трудами Авиценны? Можно ли считать ситуацию с проказой в средневековой эпидемии?
1: Вот, да. Вы знаете, мне понравился вопрос насчет проказа на самом деле. Может быть, я проголосую за него.
2: Давайте. Вопрос про проказу хороший. Это вопрос из Лондона, от Дамира. И тогда, значит, мы отправим в Лондон книгу «Чумовой доктор» издательства «Питер». Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Вам. вам наши традиционные подарки от форума «Ученые против мифов», пингвинопитек будущего, планшет деревянный от компании «Фанпин» и сувениры от gen.ru. Спасибо. Алексей Водовозов получит еще один наборчик, да? Как очень вредный оппонент. Сейчас на экране должен появиться скетч нашей художницы Юлии Родиной на тему вашего выступления. По-моему, замечательный.
1: Замечательный.
2: Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Территория какого современного государства даже частично не входила в состав империи Александра Македонского? Варианты: Азербайджан, Северная Македония, Болгария, Грузия, Туркменистан.
4: Почему именем Александра называют все подряд? Почему его именем могут назвать, предположим, корабль, могут назвать вино, могут назвать даже аэропорт одной из европейских столиц?
5: Когда мы говорим о мифе про гомосексуальность или бисексуальность Александра Македонского, все, естественно, совершенно начинают исходить с точки зрения современного общества.
4: Портрет Александра предпочитали срисовывать вот с таких вот золотых статеров, золотых монет самого Александра, не зная, что на лицевой стороне изображен не Александр, а изображена богиня Афина в коринфском шлеме.
2: А шлемы из «Джентльменов удачи» – реальный артефакт или миф?
4: Я ждал этого вопроса.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных с Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Из школьного курса биологии мы с вами знаем, что Австралия – это континент, который был довольно давно, по крайней мере 75 миллионов лет назад, как-то изолирован от всех остальных континентов, в результате чего там возникла совершенно необычная фауна. Ну, во-первых, сохранилась жизненная форма млекопитающих, которая напоминает жизненную форму млекопитающих наших далеких предков, от которых получились мы с вами. Это я имею в виду однопроходных. Примерно так же выглядели какие-то вот первые предки млекопитающих, которые оделись в шерсть и стали рожать животных. Но параллельно с этими млекопитающими, которые стали плацентарными, то есть такими, как мы с вами, появилась на свет еще одна линия млекопитающих, а именно сумчатые. Вот раньше думали, что сумчатые предки млекопитающих – нет, это параллельная ветвь эволюции. И, оказавшись в изоляции, сумчатые дали совершенно небывалую, как говорят биологи, дивергенцию. То есть появилось много разных животных, которые заняли много разных экологических форм. И один из самых загадочных зверей, который появился в Австралии, это был такой хищник, который назывался сумчатый лев. Вот об этом сумчатом льве и о том, что его окружало, и почему он такой, какой он есть, я хочу сегодня поговорить с палеонтологом, сотрудником Палеонтологического института Академии наук России Дмитрием Пащенко. Здравствуйте, Дима.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Давайте о сумчатых. Можете меня сразу поправить, мою вводную речь, я же не палеонтолог, я мог что-то там напутать.
3: Да нет, как бы все верно в целом, да, вот. Ну, что сказать про сумчатых, да, раньше их, кстати, считали отрядом, сейчас их разделили на несколько отдельных групп, и в контексте как раз систематики сумчатых, история сумчатого льва, такого одного из самых страшных, если не самого страшного хищника Австралии, она весьма любопытна.
2: Она весьма поучительна. Дим, секунду, давайте все-таки от печки станцуем. Мы с вами знаем, да, поскольку вы знаете, поскольку это ваша специальность, я немножко книжки читаю, что даже самих сумчатых, в общем-то, было две таких глобальных ветки. Одна из этих глобальных веток жила в Южной Америке, вторая тоже жила в Южной Америке, вот вторая дала австралийских сумчатых разнообразных, а вот первая, о которой я говорил, она вымерла, но она при этом дала огромное количество разных зверюк, в том числе сумчатого тигра, да?
3: Сумчатого саблезубого
2: тигра, телокосмил, разных животных, там, брагиенид, которые тоже какие-то вот родственники этих телокосмилов, да, но это были именно в условиях Южной Америки, где не было никаких хищных, это были такие, ну, полупадальщики, полухищные, сложно сказать, опять-таки, живых свидетелей нет, какие они были, там, и как, и что они делали, но вот этот самый саблезубый сумчатый тигр нам в наших рассуждениях, наверное, все-таки понадобится, потому что нам нужно сравнивать будет сумчатого льва хотя бы с сумчатыми какими-то родственниками, да? Почему, как вы думаете, почему вот эта вот ветка, она в Южной Америке и осталась?
3: Ну, здесь нужно чуть-чуть все-таки тоже уточнить систематику.
2: Да, давайте.
3: Дело в том, что, несмотря на название «сумчатый саблезубый тигр», ну, устоявшийся в русской литературе, так, конечно, лучше телокосмил называть его.
2: Давайте,
3: вот, да, телокосмил. Он, строго говоря, не относится к сумчатым.
2: Так я об этом ровно и сказал.
3: Нет, ну, в смысле, что просто есть действительно две ветви сумчатых, одна из которых живет в Южной Америке, другая живет в Австралии, да, в Южной Америке это у нас опоссумы, вот, их родственники, да, которые так называются американские сумчатые.
2: Дим,
3: и есть, соответственно, австралийские сумчатые, которые, ну, вот, живут в Австралии.
2: Ну, да, совершенно верно, да, но вот те, которые сохранились, южноамериканские, это же ведь, как бы, если вот опять мы про деревья говорим, и толстое дерево, это же просто одна из веток, которая привела к австралийским сумчатым, да? Это так или я...
3: Это, нет, это вот как раз последнее разделение всей вот этой вот глобальной ветки.
2: Да.
3: Вся эта глобальная ветка называется метатерией.
2: Да.
3: Куда входят и южноамериканские сумчатые, и австралийские сумчатые, и сумчатый саблезубый тигр отдельно, да, входит.
2: Да.
3: Все это метатерии. И вот внутри метатериев есть сумчатые, которые делятся на американских и австралийских. Вот, это их последнее разделение такое было. Причем даже в Южной Америке есть один вид микробиотерий, который относится там к австралийским сумчатым, который все время просто не перешел в Австралию, который так и остался.
2: Вот я про это говорю. То есть это как бы одна, а вот эти спарасодонты, да?
3: Да, спарасодонты, соответственно, это сумчатый саблезубый тигр и там всякие баргиениды и прочее, да, это страшный более зверь. Древнее такое ответвление от этого общего ствола сумчатых.
2: Да, вот...
3: Ну, от ствола, приведшего к сумчатым.
2: Приведшего, да, к сумчатым, вот, да, об этом речь. Замечательно. Как вы думаете, почему они вот эти вот еще более древние... Давайте называть их псевдополусумчатыми. Как-то так, чтобы на нас никто не обиделся из палеонтологов. Вот.
3: Спарасодонты, давайте.
2: Да-да, спарасодонты. Почему они не перешли в Австралию? Ведь была такая возможность.
3: Но тут сложный вопрос на самом деле. Я боюсь, что возможно даже, что они даже перешли в Австралию, просто мы пока их не нашли оттуда. То есть их разделение от сумчатых восходит к тем временам, когда, в общем-то, больших препятствий к перехождению в Австралию-то и не было. Просто палеонтологическая летопись Австралии довольно бедная в этом ключе, к сожалению, да, то есть мы очень многого не знаем, потому что очень многие слои оттуда были утрачены по разным причинам. То есть, возможно, мелкие формы какие-то перешли, но в итоге не выдержали конкуренции с нормальными австралийскими сумчатыми, а вот в Южной Америке формы остались, дали вот такие крупных особей, вроде там телокосмила.
2: Да, вот смотрите, телокосмил, ну, судя по всему, он был такой активный хищник, да, какой-то, наверное, засадник, который, судя по строению, наверное, как-то с деревьев атаковал своих жертв или нет? Ну, у него такая хватательная рука была, да?
3: Нет, совсем. Это у телокалео хватательная рука.
2: Да, у телокалео свою, да. Мы до него дойдем.
3: Да. Но... Нет, у телокосмела ничего такого не было, насколько я помню. У него обычная как бы кисть нехватательная.
2: То есть он был стопоходящий, да, тоже, как они.
3: Да, проблема в том, что мы даже не можем с уверенностью сказать, был ли телокосмел хищником.
2: А зачем же зубы такие?
3: А вот в том-то все дело, что сходство телокосмела с кошачьими, с саблезубыми кошачьими, оно очень поверхностное на самом деле. Ага. Так, например, его вот эти вот огромные клыки не имели корней, и это как бы маркер того, что они всю жизнь росли. И они должны были стачиваться постоянно им, ну вот, в течение жизни, чтобы избежать каких-то негативных последствий. То есть клыки телокосмила были похожи на резцы грызунов в этом смысле.
2: То есть он ими рыл, что ли? Он грызть ну,
3: вот
2: не мог?
3: Как будто бы, да, что как будто бы это какая-то форма, на самом деле, что, быть может, он, ну, вот как кабаны роют клыками, да? Ну, вот так. То есть, на самом деле, это очень неприятная такая штука, да, такие детали его строения, непонятные очень. Так, например, там еще есть более мелкие детали. Например, то, что у него по строению отверстий черепа, в которое проходят кровеносные сосуды и нервы определенные, было установлено, что у него были не очень сильно развитые вибриссы, усы вот эти на морде.
2: Да.
3: Как считается, ну вот у кошек они очень сильно развиты, как раз за тем, чтобы точно носить укус, вот этот их смертельный укус в шею. Да. Потому что когда вот уже как бы хватаешь добычу, уже глазами ты ничего не видишь, ну слишком близко как бы, глаза не фокусируются, и уже как бы морда все закрывает, и поэтому основная информация, она поступает не от глаз, а от вибрисс, осязательная информация, и поэтому у них огромные вибриссы.
2: Да.
3: Вот. А у телокосмила не было огромных вибриссов.
2: Понятно.
3: То есть как бы, поэтому он не мог наносить такие.
2: А морда была короткая, как у кошек.
3: Ну, в принципе, да, она больше такая укороченная, не вытянутая,
2: не как у собак, такие ножницы, да, как?
3: Нет. Больше, в этом смысле она больше похожа по пропорциям на кошачью.
2: И сила укуса, которая измерялась, у него была не ахти, но, в принципе, у саблезубых тоже не очень сильная, у настоящих
3: саблезубых.
2: Ну, да,
3: саблезубых. Тут сложно, то есть там действительно были расчеты по прочности его черепа, прочности зубов, но что-то, в общем, получалось, что ну так себе. Вот,
2: так себе, понятно. Да. Хорошо, это нам ведь понадобится все в рассуждениях о сумчатом льве, да? Итак, давайте уже перенесемся в Австралию, и там в определенный период времени наблюдался расцвет фауны, да, разные австралийские, появлялись такие сумчатые, но похожие на каких-то то ли бегемотов, то ли носорогов, там прыгали какие-то кенгуру, которые, возможно, были полупадальщиками и так далее, появляются, видимо, те, кого мы называем сумчатыми волками, то есть телоцины, да. И на этом фоне появляется еще одна зверюга, совершенно оригинальная, которая, как считается, непосредственный родственник мимимишного коалы, а именно сумчатый лев. да, Дима?
3: Да, и вот в этом как раз родстве и скрыт любопытный факт. Ну, потому что, с одной стороны, есть группа сумчатых, которая так называется хищные сумчатые.
2: Да.
3: Ну, которым принадлежит там тилоцин, собственно, да. Там называется, есть там сумчатые куницы,
2: да.
3: Еще там сумчатые муравьеты и прочее. Ну, соответственно, формы заточены именно как раз на охоту на других.
2: Да,
3: животных, ну, так или иначе. Вот, хищные сумчатые.
2: Да,
3: и вот,
2: Дим,
3: как бы, один, Дим, из,
2: да,
3: самых
2: секундочку,
3: главных.
2: Да, я просто уточню, что вот, дорогие радиослушатели, ну, тут классический школьный пример конвергентной эволюции, когда вот преследование добычи на определенных расстояниях приводит к тому, что животное, хочешь не хочешь, становится похоже на волка, да, вот сумчатый волк или сумчатый, как его по-разному называют, сумчатый тигр, тилоцин, он поэтому похож на волка. Преследовать, кусать, не хватать лапами, а кусать именно челюстями.

0: это настоящие родственники Тилакалео, а вовсе там не сумчатый волк или сумчатая куница.
1: Вот тут, да, вот тут интересно, как он дошел до жизни такой, да, вот самое интересное тут начинается. Ну, понятно, с сумчатыми волками, куницами и даже, не побоюсь этого слова, муравьедами, понятно, что, ну, как они начинали. Ну, наверное, так же, как современные грызуны, как мы знаем, они охотятся легко и очень часто это делают на насекомых, не брезгают падалью с удовольствием, более мелких животных хватаем. Все мы знаем эти сенсационные фотографии белочек, которые там поедают мышек там, или еще каких-то там, или птичек. То есть понятно, что вот это была стартовая позиция, но на земле кто-то находился, вот этот какой-то предок, вот они бегали, искали, и в результате больше-больше специализировались, стали переходить на более крупную добычу, но при этом бегали по земле в поисках счастья. А тут, извините, родственник коалы, который ест эвкалиптовые листья. Вот как можно от сидения на дереве, а ведь я же не ошибаюсь, что предок Тилакалео сидел на дереве, вот и поедание листвы перейти к хищному образу жизни?
0: Ну, все-таки я немножко уточню по поводу как раз хищных сумчатых сначала, да, то есть, ну, все-таки их модель эволюции все-таки похожа как раз больше не на грызунов, а на каких-нибудь насекомоядных.
1: То есть
0: вот мелкие там землеройки какие-то бегают, охотятся там на жуков, а вот то есть они в принципе исходно хищные. Ну, такие всеядения с уклоном хищничества, да?
1: Но
0: а потом все больше, как бы,
1: какие-то
0: потом более гигантские формы, да?
1: Да, не противоречит тому, что я сказал, как бы я еще глубже отошел. Ну, понятно, что грызуны – это специализированные потребители пищи, но условно, да, я понимаю, что, наверное, все-таки предки современных хищных и насекомоядных, они были как бы всеядны, да, они питались и тем, и другим, и третьим, и не были специалистами, как грызуны. Я просто как пример привел. Вот, и, конечно же, вы правы абсолютно, что тут модель перехода к хищничеству насекомоядных. Согласен с вами.
0: Нет, а вот Тилакалео как раз действительно больше подходит модель грызунов,
1: да,
0: которые, ну, как бы уже специализированные растительноядные формы с очень измененным зубным аппаратом, челюстями, там, челюстными мышцами, всем остальным, да, вот как бы. И вот то, как мы видим, как грызуны могут переходить к хищничеству, похоже, что предок Тилакалео вот каким-то похожим образом тоже перешел к хищничеству.
1: Нет, ну, секундочку, грызуны, если они лазают по деревьям, то они ходят как бы по деревьям, да, перемещаются по деревьям на ногах. Они не хватаются руками, как это делают коалы, да? Я понимаю, сейчас вы меня просто, наверное, подвергнете резкой критике, но они где-то, ну, чисто в обывательском, так сказать, взгляде, они хватаются ручками, ну, как обезьяны, что ли, да? Такие, они могут там висеть на руке и на ноге. Это же не бегающий какой-то, как крыса, активный какой-то зверек. Это, ну, достаточно такой неторопливый, что ли. Вомбат, вот посмотрите, он что-то куда-то торопится, нет. Относительно неторопливые, только чисто древесные животные с зубным аппаратом, заточенным на то, чтобы вот есть эти растительные веточки какие-то.
0: Нет, ну конкретно коала, она медлительная вследствие исключительно своей диеты, потому что она питается вот как раз исключительно эвкалиптами, и в эвкалиптах мало питательных веществ очень, поэтому, ну, коалы экономят энергию постоянно. То есть на самом деле в этом смысле они весьма похожи на южноамериканских ленивцев скорее, таким этим. Похоже, что все-таки предок Тилакалео, хотя, ну, имел такую же хватательную конечность для ходьбы по ветвям, как и коала, все-таки был, ну, более подвижным, видимо, ну, все-таки большим генералистом, то есть большим спектром питания, чем только там листья деревьев. Да,
1: Дим, ну вот смотрите, что мы знаем о Тилакалео? То, что вот его череп, ну, если положить 500 метров, вот череп Тилакалео, рассматривать его в не очень сильный бинокль, он напоминает череп бобра, да, то есть гипертрофированные резцы такие, коренные у него потом появились такие вот как бритва, ну, что ли, или ножницы, можно сказать, но вообще череп приспособленный для разгрызания чего бы то ни было, веток каких-то, правильно я говорю, да, вот как тут можно поймать фазу насекомоядения вот с такими зубами, совершенно непонятно.
0: Ну, смотрите, да, то есть действительно как раз характерной особенностью черепа Тилакалео являются огромные резцы. На самом деле его клыки есть, но очень маленькие, и большого смысла в них нет. А огромные резцы, на самом деле, как и у всех его родственников, которые это группа сумчатых, так и называют.

0: называются двурезцовые.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Вот, собственно, дипротодон это и значит как бы двурезцовый.
1: Ага.
0: Ну, потому что вот они как бы растениеядные такие формы, которые этими, соответственно, резцами срывают, что-то там грызут. Ну, как грызуны, на самом деле, такие как бы. Но, с другой стороны, опять же, мы видим, как прямо сейчас некоторые грызуны переходят к хищничеству, к активному хищничеству. Вот. И это отражается на их черепе, ну, никак. Или почти никак.
1: Дим, ну хорошо, к хищничеству, ну, соразмерной добычи. Я же с этого начал, да? Ну вот, скажем, кого ловили предки сумчатого льва на ветках? Но для насекомых такие зубы не годятся.
0: Других, соответственно, более мелких млекопитающих, например.
1: Да.
0: Можно же...
1: Или
0: можно
1: они были очень
0: гнезда,
1: маленькие.
0: Например, да? Можно развязать гнезда, какие-то логовища и прочее.
1: То есть они могли эту фазу охоты на насекомых как-то пропустить, да? Ведь никто же не знает, какого они были размера. Может, они действительно были размером с крысу, и тогда вот, ну, все понятно. Ловили руками, держали руками эту добычу и грызли ее как-то, так?
0: Ой, соответственно, с этим сдержанием руками и грызением, это отдельный разговор,
1: да,
0: кстати, интересный,
1: да.
0: Который как раз показывает
1: это
0: очень хорошо
1: интересно.
0: Ход мысли палеонтологов, изучающих тело Калео, и ход мыслей, соответственно,
1: этериологов,
0: исследователей поведения грызунов.
1: Да.
0: Дело в том, что...
1: Жанна Ильинична Резникова, вот, к сожалению, не смогла эту тему нам рассказать, но я думаю, что она расскажет нам, она как раз этим вопросом занимается.
0: Вот, дело в том, что, ну вот, как, соответственно, те палеонтологи, которые исследовали тело Калео, они говорили, что, значит, у него вот эти вот огромные резцы, которые, ну, совершенно очевидно, наносил какие-то удары добыче при охоте.
1: Да.
0: Что они же совершенно иначе устроены, там, чем клыки там, у кошачьих, и поэтому охотничья стратегия должна быть совершенно иная. То есть у кошачьих вот этот вот один, так сказать, смертельный укус в шею, да?
1: Да.
0: А у тела Калео множество мощных укусов по всему телу, значит, он должен был наносить, то есть делая такие глубокие кровоточащие раны там в боках у животного, например.
1: Да.
0: И вот, значит, те исследователи грызунов, которые вот, ну, смотрели, как охотятся типично растительноядные грызуны вроде наших полевок, например, которые уж полевки куда еще более растительноядные, да, но если им предложить,
1: да.
0: Насекомых, опять даже крупных насекомых, там каких-то тараканов больших, которые, ну, в общем-то, уже сравнимы по размеру тела с этими полевками, да,
1: угу.
0: Вот садить их, они на них охотятся, и, значит, у них у разных видов там есть две стратегии. Либо полевка хватает насекомое и откусывает у него лапы, чтобы обездвижить, и потом съедает.
1: Ага.
0: Либо наносит множественные укусы по всему телу, пока насекомое не погибнет.
1: Угу.
0: То есть точь-в-точь, как описывают для тела Калео, ну, вот, палеонтологи, которые, разумеется, ничего не слыхали об этих исследованиях про охотничество у грызунов.
1: Но вы его отслыхали.
0: Ну, я вижу, что, скажем так, эти исследования были опубликованы позже, чем исследования палеонтологов про тело Калео. Я имею в виду вот в этом смысле. Не слыхали, точно не слыхали.
1: Все понятно. Дим, ну ведь есть еще версии и наблюдения, что некоторые грызуны, они просто вот как бы сходу, как собаки, хватают свою жертву, не помогая руками.
0: Да, есть и такое. Ну вот они могут просто, если добыча достаточно небольшая, то просто схватить и раскусить ее, например. Да,
1: да, и раскусывают они не резцами, а они как бы за щеку их кладут, вот, да, и коренными пилят. И как раз коренные-то зубы у сумчатого льва были прекрасно развиты, тело колен.
0: Да, соответственно, его коренные зубы, опять же, пример замечательнейшей конвергенции с хищниками, как
1: да.
0: бы, плацентарными, что у него на месте коренных зубов, на самом деле предкоренных, строго
1: да,
0: говоря,
1: да.
0: появились настоящие хищнические зубы, то есть такие, как бы, лезвия вроде секатора.
1: Да, лезвие, да, самое натуральное, да, вот точно, абсолютно. Я вот все это время искал, так сказать, аналогию, да, секаторы, наверное, наиболее точно, ведь они даже, может быть, были и покруче, чем у хищных. У наших млекопитающих, привычных нам. Во всяком случае, люди, которые вдруг заморочились и исследовали силу укуса этого тела Калео, они выяснили, что они кусались сильнее, чем сопоставимые с ними по размеру кошки, даже сильнее, чем ягуары.
0: Да, ну где-то в два раза, по-моему, сильнее кусали. Так,
1: вот вы представляете,
0: так,
1: как? То
0: да.
1: есть они как бы им достаточно было вот за щеку положить лапу какого-нибудь кенгуру, и все, и до свидания. На этом охота заканчивалась, видимо. И жизнь этого несчастного обрывалась в любом случае. А потому же можно кусать как хочешь и наносить множественные раны там, или я не знаю какие.
0: Не, ну вот как грызуны уже откусывают лапы у насекомых, чтобы обездвижить. Да. Вот точно так же можно и кенгуру откусить лапу на ходу, чтобы обездвижить.
1: Ну, точно. Да, вот представьте просто, дорогие радиослушатели, мы вот сравниваем с ягуаром, который легко раскусывает панцирь черепах, и, в общем-то, снимки охотящихся на кайманов ягуаров тоже заполонили весь интернет, да, и что они делают? Они кусают в заднюю часть черепа, просто там крошат его, ягуара, а тут еще сильнее животное кусалось, чем ягуар. И нападало оно, видимо, с ветки, да, это был засадный охотник, потому что с теми руками, которые у него были, он так особо в припрыжку бегать-то и не мог. Или нет, Дима, или я опять ошибаюсь? Как судя... сумчатым этим саблезубым тигром я попал в просак?
0: Да нет, судя по устройству лап, это действительно был, с одной стороны, явно древесный хищник, но, с другой стороны, судя по его размерам, он был слишком большой, чтобы искать добычу на деревьях же, да, то есть это однозначно охотник на наземную добычу, но при этом сам живущий на деревьях.
1: Но может, вот он как падал
0: сверху. Ниша, как леопард. Как леопард какой-нибудь, да. Это вот леопард.
1: Поэтому он и не стал, видимо, крупнее, он не породил такую форму, там, типа, как американского льва за 450 килограммов, да, весом, или там как... короткомордый медведь, живший в Южной Америке, тонна 200.
0: Веточки столько не держат.
1: Не держат, да. Поэтому все-таки ограничение было по весу у него. Где-то в районе 100, видимо, он весил где-то так вот. Крупный экземпляр. А вот любопытен другой вопрос. Ну вот смотрите, понятно, что мегафауна Австралии вымерла. Ведь и в Австралии, видимо, те же процессы происходили, что и на всех остальных континентах, да, вот плейстоцене, да, вероятно, все менялось, и вымерла мегафауна, и считается, что и сумчатый лев вымер вместе с мегафауной, но все-таки остатки-то ее сохранились, вот, скажем, те же кенгуру, или прыткий кенгуру ему не добыча, или вот он охотился на своих двурезцовых родственников дипротодонов в основном, как вы думаете?
0: Я подозреваю, что как раз это такая вот крупная форма с очень мощным укусом, что это возможно как раз для того, чтобы пробивать толстую шкуру дипротодона. То есть, потому что в первую очередь это специалист вот на такую... То есть, возможно, что если кенгуру там под деревом пробегает, почему бы не спрыгнуть на него, да, и да, не прибить. Но в первую очередь специалист, конечно, на дипротодонов. То есть, вот тилоцин, охотник на кенгуру, да, вот, он сохранялся до последнего времени, пока его уже, ну, как-то белые люди не истребили напрямую.
1: Да, скорее вот всего. Огнестрельное оружие, да.
0: Ну да, да, да. А Тилакалео, он же вымер еще во времена, когда аборигены пришли, да, и, собственно, истребили, там, быть может, опять же, непосредственно Тилакалео аборигены не охотились.
1: Но вот, съели кука, как
0: да,
1: известно.
0: Да, да, ну просто они истребили дипротодонов так напрямую, да, или косвенно, там, выжигая просто, уничтожая их, как бы, биомы, в которых жили дипротодоны, ну а следом за добычей последовал специализированный хищник, скорее всего, так было.
1: Понятно, Дим. Спасибо вам большое. Ну, я позволю себе, так сказать, подвести итоги. Итак, дорогие радиослушатели, мораль такова, что любая крыса при желании может стать львом, если у нее будет подходящая добыча. Дима, спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. В гостях был Дмитрий Пащенко, палеонтолог. Спасибо вам за внимание. Слушайте нас на Радио России. До свидания.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Вирусы состоят из чистой ДНК, окруженной белковой оболочкой. Все они паразиты. Предполагается, что они возникли из взбунтовавшихся генов, которые освободились и теперь путешествуют из тела в тело прямо по воздуху. Если это так, то мы могли бы с тем же успехом рассматривать себя как колонию вирусов. Ричард Докинс, биолог.
1: Всем привет! Мы снимаем наш сегодняшний выпуск «Деконструкции» в конце марта 2020 года, когда самая обсуждаемая тема – это объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса COVID-19. И сегодня у нас в гостях научный журналист, врач-терапевт высшей категории и известный популяризатор медицины Алексей Валерьевич Водовозов. Здравствуйте, Алексей!
2: Здравствуйте!
0: Фильм «Заражение», вышедший на экраны в 2011 году, заслужил славу одного из лучших и наиболее реалистичных фильмов про эпидемии. Собрав звездную плеяду артистов Гвинет Пелтроу, Мэтта Дэймона, Джуда Лоу, Кейт Уинслет, Мэрион Котийяр и многих других, фильм режиссера Стивена Содерберга стал невероятно актуален в 2020 году в связи со вспышкой эпидемии коронавируса COVID-19. В большинстве онлайн-кинотеатров мира фильм уже второй месяц входит в топ-5 самых просматриваемых. Сценарист фильма Скотт Бернс признавался, что в рамках работы над сценарием больше всего его поразило понимание того, как распространение дезинформации может стать таким же широким и опасным, как сам вирус.
1: Мы с вами сейчас за кадром говорили немножко про этот фильм. Вы сказали, что некоторые кадры из этого фильма использовались в средствах массовой информации.
2: Когда вся эта история с коронавирусом только начиналась, в некоторых соцсетях, ну, в Твиттере в частности, нарезки из этого фильма, конкретно те сцены, которые происходят в Гонконге, в Китае, в том числе, они использовались в качестве, якобы это были съемки с мест событий. То есть там люди падают, там какие-то уже ограничительные мероприятия вводятся, все в масках, все страшно, все плохо. И короткие ролики, вот эти, они распространялись через Твиттер. И что интересно, что даже крупнейшие мировые агентства, ну такой как CNN, например, или наша Russia Today, они у себя в Твиттере потом это выкладывали в том числе, выдавали за съемки событий. Настолько это все похоже на происходящее сегодня.
1: А сколько дней люди в это верили?
2: Но это было только в самом начале, да, то есть можно сказать так, что нынешняя пандемия, она отличается тем, что практически сразу она стала онлайновой. Вот в прошлый раз, когда приходил первый SARS, да, в 2002-2003 году, Китай долгое время эту информацию скрывал. И только тогда, когда уже пошло по всему миру, да, и стало понятно, что это что-то не то, только тогда раскрыли все данные о том, что да, у нас есть непонятная болезнь и так далее. Сейчас вот они выучили уроки, и абсолютная открытость была вот с первых дней. Именно поэтому все это не сработало. То есть, да, действительно, появились настоящие нормальные съемки из Китая, регулярно выходили новостные выпуски, регулярно все это освещалось и на русском языке, и на английском языке. То есть было доступно для всего мирового сообщества. И вот этот фейк не сработал. Но сработали многие другие, к сожалению.
1: Основная научная идея фильма «Заражение» — это вирус Непал, который вызывает смертельный энцефалит. Расскажите подробнее, что это такое, и действительно ли этот тип вируса, он может так же, как в фильме, стать смертоносным?
2: Ну, это вирус Непах, если быть точнее, его так произносят. Это по названию малазийской деревушки, где впервые была зарегистрирована его вспышка. К счастью для нас, он не распространяется так, как показано в фильме. И научная основа, да, действительно, за основу вот этого вируса МЕФ, который там МЕФ-1 или МИВИ его произносит иногда один, взят действительно реально существующий случай. То есть это вирус достаточно новый. Вспышка была в 98-м, а выделили его в 99-м. То есть совсем свежий. Действительно, он живет в летучих мышах, в тех, которые питаются в том числе и фруктами. И вот этот механизм передачи вируса, когда мышка прилетела, да, с бананом, потом уронила к свиньям, свиньи его поели, и потом от свиней перешло к людям, это реальная история. То есть так все и происходило.
1: То есть они это даже не выдумали?
2: Не выдумано. Ничего себе. Это не выдумано. Это именно тот случай, который произошел. К счастью, на сегодня всего 700 случаев заболевания известно. Правда, летальность высоковатая, там от 50 до 75%. Это очень много. В фильме было 25, насколько я помню. И то очень немаленькие цифры. То, с чем мы сегодня сталкиваемся, коронавирус, у него, к счастью, пока что поменьше, но, опять же, как считать? Если мы считать вот на сегодня на утро, я специально посмотрел, получается летальность его 15%. То есть это очень и очень много.
1: Расскажите еще про вирусы, которые передавались через животных.
2: Ну, по большому счету, наверное, подавляющее большинство вирусов когда-то были животными, потому что мы-то появились позже, чем все остальные животные. Поэтому, да, постепенно по всем вот этим филогенетическим деревьям, что называется, по веткам этих деревьев, до нас эти вирусы тоже добрались. И, например, натуральная оспа тоже когда-то очень давно, тысячелетия назад, да, она была на самом деле вирусом грызунов. И потом где-то в Африке перескочила на людей, и вот с тех пор она была с нами достаточно долго, пока к 80-му году мы ее не изгнали с лица планеты. Но это, надо сказать, чуть ли не единственная инфекция, с которой мы сумели справиться. Она была чистым антропонозом, то есть она была исключительно в людской популяции, больше нигде. А так, что у нас еще? Грипп. Наш обычный грипп – это классическая ситуация, да, классическая ситуация, когда до сих пор происходит передача между животными и между людьми. То есть его переносят перелетные птицы, им болеют свиньи, им болеют хорьки, им болеют, ну, огромное количество живых существ на планете, не только мы. Именно поэтому грипп на сегодня самое проблематичное. Ну, я не знаю, получится ли у коронавируса занять его место, но пока что грипп сидит на пальме первенства, никого туда не пускает. Он регулярно есть на планете, он вот так вот по ней циркулирует. То есть сначала сезон, скажем, у нас, потом он переходит в экваториальный пояс, потом переходит в южное полушарие. И вот так вот он постоянно с перелетными птицами перемещается по планете. Он постоянно здесь присутствует, да, и постоянно перескакивает из одного живого организма в другой, изменяясь при этом. То есть вот из-за этого это настолько сложный, в общем, и проблематичный вирус на сегодня, по крайней мере для человечества, да, по приблизительным оценкам, да, то есть это расчетные показатели, не точные, мы не знаем точно, сколько заболевает, но примерно так, около 300-400 миллионов человек в год заболевает вирусом гриппа именно, да, то есть и его летальность оценивается где-то 290-650 тысяч в год. Ну, в принципе, если коронавирус пойдет такими же темпами, то у него есть все шансы догнать грипп. А по большому счету, да, мы уже видели даже эти же коронавирусы. То есть коронавирусов много. Это огромное семейство, да, они просто выглядят
1: примерно
2: одинаково. Получается,
1: у них типы, да, разные бывают?
2: Да, роды и виды, да, то есть разные. А семейство-то одно. Коронавирусы, да, и да, действительно, с некоторыми из них, вот я прям могу сказать точно, что все зрители переболели коронавирусом. Не этим, а человеческим. Потому что у нас их как минимум 4 штуки описано точно, на 100%. А, причем когда-то давно действительно первоисточником были либо летучие мыши, либо крысы. Потом был переход, в паре случаев он неизвестен, а в паре, ну, примерно понятен. То есть, скорее всего, через лам переходил, да, то есть это одомашненные животные, и через коров. То есть это прям уже 100% домашние животные. И потом он перешел в человеческую популяцию и остался в ней. Поэтому вот ОРВИ, которыми мы болеем каждый год, их больше 200 вирусов, грипп тоже, кстати, к ним относится, к ОРВИ, коронавирусы там есть. Примерно 10-15%, то есть по вкладу, скажем так, это даже больше, чем грипп. Мы ими болеем, в основном легко или, ну, в худшем случае, средне-тяжелая форма. И есть чисто животные коронавирусы, которые переходят к нам вот уже буквально на наших глазах. Первый случай был 2002-2003 год, это SARS, первое его пришествие. Тогда, ну, по крайней мере, уже позже стал известен источник. Первый, конечно же, летучие мыши, а вот следующий был непонятен кто. Выяснилось, что это цвета. Красивый очень зверек такой, забавный достаточно. Нечто среднее между кошкой и мангустом, да, он близкий родственник и тех, и тех. К своему несчастью съедобный, и поэтому в Китае его достаточно активно потребляли в пищу. А поскольку употребляли в пищу, это что означает? Есть люди, которые его добывают, которые его разделывают, которые контактируют с его кровью и так далее. И вот, видимо, где-то здесь произошел переход на людей. То есть вирус перескочил на нового хозяина. Благо, еще повторюсь, мы знаем такие же в точь примеры. Есть его родственники, которые сумели так сделать. Ну, мы не знаем, сколько там лет или веков назад, но они с нами достаточно давно. Это был первый вариант. Второй вариант – это MERS, или его неправильно обзывали верблюжьим гриппом в свое время. Но это не грипп все-таки, это коронавирус. Да, действительно, он передавался от верблюдов. Ну, понятно, почему. Ближний Восток, верблюды, да, это и средства передвижения, это и пища, это, ну, в общем, это все, по большому счету. И при близком контакте с ними тоже передавалось вот это достаточно страшное заболевание, в каком смысле, что число случаев не очень большое, там чуть больше 2000 за все время его существования. Он, кстати, эта вспышка идет до сих пор. Она началась в 2012 и идет еще до сих пор. И летальность там где-то 29-35%. То есть очень высокая. Это примерно вот как у того вируса, который в фильме.
1: Но ну это вот же еще в процентном соотношении, да, сравнивают на количество людей?
2: Конечно, конечно, да. Это мы все должны сравнивать, естественно, на количество заболевших и на количество выздоровевших. Там масса сложных показателей, в которых то, что называется диванные аналитики, да, начали немедленно путаться. То есть называть смертность летальностью, летальность смертностью там, и прочее, прочее. Но это как бы уже отдельные вещи. Что интересно, в фильме все эти терминологии пользуются правильно.
1: А какие еще вирусы известны на данный момент? И как часто новые появляются?
2: Ну, новые открывают регулярно. Как я уже сказал, вот хотя бы начать хотя бы с НИПАХ. Да, 98-й год заболевания, 99-й год вирус. Ну, что у нас еще из такого относительно нового, что было, ну, на моей памяти, например, ВИЧ. То же самое, мы не знали, что это такое. Потом, какие у нас еще, ну, вот эти коронавирусы и так далее, и так далее. На самом деле, вот по очень скромным оценкам, микромир мы знаем плохо. Мы открыли, ну, опять же, по очень приблизительным оценкам, около 5% того, что там есть. И там масса бактерий, там масса грибков, там масса простейших, там масса вирусов и так далее. То есть нас еще ждет много интересных открытий, подозреваю.
1: У них не получилось искусственно вырастить вирус, поскольку куда его в клетку не помещают, он все убивает на своем пути. И в фильме говорится о том, что это один из единственных способов был для того, чтобы получить вакцину. Это действительно так?
2: Ну, это действительно так, потому что вирусы – это внутриклеточные создания, да, то есть вне клетки они как бы находятся в неживом состоянии. Это уникальное достаточно такое создание. Его сложно относить однозначно, да, к какому-то классу или еще чего-нибудь в живом мире, потому что он действительно есть только внутри живой клетки. Он там размножается, там создаются новые вирусные частицы и так далее. Поэтому сегодня все, что касается вирусологии, они действительно работают только с клеточными культурами. А как еще? Бактерии могут вырасти на питательной среде, да. Они образуют колонии, но это все-таки более высокоорганизованные организмы, хотя они не имеют, скажем, ядер или не имеют многих других структур, но у них есть и клеточная стенка, у них есть даже свои системы иммунитета, как теперь выяснилось. То есть это достаточно сложно организованные существа, а вирусы просты до невозможности. Да? То есть это просто некий блок для проникновения в клетку и, собственно, генетическая информация, которая потом будет воспроизводиться в этой самой клетке. Все. То есть он минимализм. Такой природный минимализм.
1: А COVID-19 смогли вырастить?
2: Да, конечно. Искусственно, конечно, да. Конечно, его достаточно быстро смогли.
1: А какие это перспективы вообще открывают?
2: Перспективы это открываются самые, конечно, широкие. Вопрос в том, что насколько это получится. Да? Потому что если говорить о вакцине, то в фильме получилось быстро. Это достаточно быстро, то есть в реальности такое встречается крайне-крайне редко. Все очень сильно зависит от характеристик вируса, да, от того, как он взаимодействует с иммунитетом. Ну, например, скорее всего, конкретно этот вирус взаимодействует с иммунитетом слабо. То есть он прячется от иммунитета достаточно успешно. Почему у него такой длительный инкубационный период? Там до 14 дней у некоторых людей. Исключительно потому, что у него есть такая способность. Да, он, видимо, прячется удачно достаточно, и когда его иммунитет начинает ловить, это уже поздно. Вирус уже размножился в большом количестве, человек уже стал источником этого вируса и так далее. То есть с точки зрения вирусной эволюции это вполне себе оправданный и это логичный шаг, скажем так, для вируса приспособиться и не убивать хозяина. Потому что для возбудителя вообще смерть хозяина это неинтересно. Это сразу прерывает цепочку.
1: Придется искать новую жертву?
2: Нет, получается так, что эта веточка прервется. То есть вирус же тоже развивается, эволюционирует, причем очень быстро. То есть поколения могут поменяться даже внутри одного человека. И если вот такие поползновения, скажем, в сторону большей мощности, то есть чтобы уничтожить человека, и эта ветка сразу прорвется. Выживут, как оно и обычно бывает, неправильно говорят эту фразу, что выживает сильнейший. Нет, выживает самый приспособленный. А приспособление иногда это может быть и слабость в том числе. Когда он больше распространяется среди людей, например, но люди при этом болеют меньше, да, они чувствуют себя плохо, у них там, не знаю, кашель какой-то, у них легкое недомогание, но они продолжают мужественно ходить на работу, мужественно ездить в общественном транспорте. Вот то, что нужно для вируса. Для него вот это нужно. Горы трупов ему не интересны, по большому счету, в качестве такой дальней достаточной перспективы. Да, это может происходить вот на моменте переноса, да, когда он переходит с одного хозяина на другого, и пока он приспосабливается, к сожалению, вот то, что мы видим сейчас, это вот такой классический случай, когда, к сожалению, летальных исходов слишком много, угу. даже по сравнению с сезонным гриппом. Некоторые говорят, что вот там он слабее, или он как-то, не знаю, менее мощный или еще что-то, не надо на него обращать внимание. Нет, наоборот, надо. Именно потому, что по своим свойствам он существенно отличается от сезонного гриппа. Во-первых, во-вторых, мы не знаем об отдаленных последствиях, да, то есть что будет после того, как человек переболеет этим. А если судить по некоторым снимкам, которые сейчас уже доступны, рентгеновские, компьютерная томография, то в тяжелых случаях, когда развивается вот эта самая вирусная пневмония и дыхательная недостаточность, происходит массовое разрушение тканей легких. И если человек, скажем, ну, относительно молодой, то, может быть, потом у него это восстановится постепенно. А у пожилых регенеративные процессы идут очень медленно, и не исключено, что пойдет в сторону пневмосклероза. То есть, что это означает? Вместо легочной ткани будет развиваться соединительная. Ну, как оно часто бывает, вот рубец, да? То есть, она вместо кожной, нормальной кожи, возникает соединительная тканная такая вещь. И примерно то же самое может происходить в легких. То есть, получается так, что с высокой вероятностью у него будет развиваться уже не острая, а хроническая дыхательная недостаточность, когда не будет хватать легких для того, чтобы обеспечивать организм кислородом полноценно.
1: Я до последнего надеялась, что это миф.
2: Вы знаете, к сожалению, не миф. Ну, по крайней мере, те снимки, которые сейчас распространяются, в том числе и среди врачей, которые публикуются в научных журналах, вся эта информация открыта, она, в общем, позволяет говорить о том, что к этому вирусу нужно относиться, скажем так, с уважением. То есть обязательно на него обращать внимание, обязательно проводить все мероприятия, которые рекомендуются, просто потому, что нет ни одной группы, для которой мы сказали бы, он безвреден. Можно перенести, можно переболеть и так далее, ничего страшного не будет. Нет, такого мы сказать сейчас не можем. И во многом мы сейчас просто наблюдаем за тем, что происходит. Да? То есть это фактически онлайн всей планеты. Мы наблюдаем за переходом вируса из животной среды к нам.
1: А по поводу заражения, я читала о том, что пористые предметы, они вбирают в себя бактерии, в отличие от более гладких. Ну, например, пористые — это взять денежную купюру, а гладкие, например, дверную ручку. До этого же говорили о том, что и деньги, и ручки, и так далее, от любых соприкосновений можно заразиться. А от чего больше все-таки, от какой поверхности?
2: Сложно сказать, да, то есть мы однозначно сказать не можем. Главное в этом, что через какое количество рук проходит этот предмет, да, потому что если к нему прикоснулись два человека, это одна ситуация. Если до него коснулись там тысячи человек, это совершенно другая ситуация. Поэтому, да, действительно проводились исследования, но опять же, это лабораторные исследования, да, то есть в идеальных условиях. Минимальная длительность жизни, да, продолжительность жизни этого вируса на алюминиевых поверхностях примерно 8 часов, ну 3-8 часов. А если говорить о бумаге, то это где-то 96 часов. А самое длительное нахождение его, возможно, на пластике примерно 120 часов. Но это, опять же, в лабораторных условиях. И видите, получается какое-то несоответствие. Потому что алюминий вроде более пористый, скажем так, чем тот же пластик. Пластик — это же просто вот ровненькая поверхность, гладенькая и так далее. Но, видимо, есть какие-то свои особенности, связанные, может быть, конкретно с этим вирусом, может быть, с конкретно этим лабораторным исследованием. Потому что сегодня в чем проблема? Журналы открыли эту информацию, да, то есть она не находится за пейволом, то, что называется, не нужно платить за этот доступ. Вы можете читать совершенно свободно массу вот той, тех публикаций, которые на сегодня есть по коронавирусу. И сейчас нельзя делать из них сразу практические выводы, потому что, к сожалению, это может заканчиваться очень грустно. Вот только что появилась публикация о том, что возможно, опять же, возможно, да, со множеством оговорок, противомалярийное средство хлорохин, оно помогает при заболевании коронавирусом. там есть масса вопросов к самому исследованию. То есть там маленькая выборка, там есть и к дизайну, ко всему остальному и вопросы. Но некоторые люди уже начали делать практические выводы. Они прочитали, что помогает. Посредством массовой информации это разогнали немедленно. И на сегодня, на утро, мы имеем уже один труп от хлорохина. То есть человек хотел не умереть от коронавируса, и у него это получилось, он умер от хлорохина. Опять же, повторюсь, нельзя делать никаких четких практических выводов на сегодня именно по результатам исследований. Нужно смотреть хотя бы на ту информацию, которую дает Всемирная организация здравоохранения, Роспотребнадзор, либо CDC, скажем, Американский центр по контролю заболеваний. Ну, еще можно посмотреть английскую версию китайского CDC, там тоже достаточно актуальная и интересная информация. И европейские, соответственно, такие же примерно органы. То есть мы не ориентируемся на оперативную информацию, на сиюминутную. Нужно дожидаться все-таки некую аналитику.
1: Это еще хороший параллель с фильмом, да, где появляется блогер. Да. Средства массовой информации, да, которые пытаются повлиять
2: это
1: на продажу.
2: Это просто классика жанра. И есть как раз те самые фуфломицины, которые сегодня тоже активизировались. Вот буквально в первую неделю марта прошла очередная операция Интерпола, ежегодная. Она называется «Пангея». В этот раз она была «Пангея 13-я». Каждый раз Интерпол ловит мошенников с различными фальсифицированными лжелекарствами и так далее. В этот раз ловили специально направленные на COVID-19. Наловили 34 тысячи препаратов, 870 тысяч доз. То есть представляете себе, насколько все это вспенилось, скажем так, да, и через Инстаграмы, например, в основном, конечно, это как бы получилась основная площадка странного. Не очень понятно почему, хотя у меня есть догадки. Через остальные соцсети, через какие-то специальные сообщества.
1: Мне очень интересно.
2: Просто как бы Инстаграм подразумевает некое эмоциональное отношение к информации. То есть фотография и короткая подпись. Да? То есть люди не читают длинные тексты, да? Не размышляют, не переходят по ссылкам чаще всего. То здесь именно работает как вброс, что вот, у нас есть средства. И как в фильме «Заражение» власти его скрывают. Ту же самую форзицию, кажется, она так там называлась, его создали специально для того, чтобы излечить либо властимущих, либо еще там кого-то в этом роде. Но теперь мы эту тайну раскрыли, и вот, пожалуйста, эта форзиция доступна всем. Покупайте либо у меня, либо вот как там в аптеке. 50 доз всего было, и эту аптеку очень быстро разгромили. Это вот классическое предсказание того, что может быть у нас, если вдруг начнут прокачивать такие темы. К счастью, нет какого-то одного производителя, да, который начал продвигать свой препарат. Они одновременно в огромном количестве выскочили. И поскольку их очень много, да, получается такой шум, общий фон, и, к счастью, на них не получилось такой реакции, как в фильме. Если бы это был кто-то один и какая-то одна целенаправленная компания, может быть, сработало. Но здесь они просто в очередь сбились и попытались одновременно все выскочить и наловить. И не только хайп, но, естественно, его быстренько монетизировать. К счастью, не получилось.
1: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Водовозовым.
0: После беспощадной эпидемии гриппа, названного испанкой, начавшейся в 1918 году и унесшей по разным оценкам от 50 до 100 миллионов человеческих жизней, из них не менее 3 миллионов человек скончалось в Советской России, человечество за последние 100 лет перенесло еще несколько крупных вирусных эпидемий. Пандемия азиатского гриппа, относящаяся к вирусу гриппа А 1956-1958 годов, унесла по разным оценкам от 1 до 4 миллионов человек. В основном погибали дети в возрасте до 3 лет и люди старше 40. Что характерно, болезнь развивалась очень быстро, за день-два, иногда за пару часов. Уровень летальности вируса составил менее 0,02%. Пик заболевания в нашей стране пришелся на май 1957 года. Считается, что вирусом этого типа переболело не менее 21 миллиона советских граждан. Пандемия так называемого гонконгского гриппа 1968 года была вызвана штаммом H3N2 вируса гриппа А. Наиболее часто от вируса страдали пожилые люди старше 65 лет. В США число погибших от этой пандемии составило 33 800 человек.
2: Заражение – это все-таки брали классическую картину этого самого вируса НИПАХ. То есть его просто вот портировали как есть, один в один. Да, действительно, относительно небольшой промежуток это инкубационного периода, несколько дней, а вот клиническая картина потом может развиваться буквально за 24-48 часов.
1: Так же, как в фильме показывают.
2: Так же, как в фильме. Вот так же, как в фильме. То есть это тоже чаще всего, например, энцефалит или менингоэнцефалит или что-то в этом роде, то есть поражение нервной системы. Моментальный подъем температуры, очень высокий, да, и симптоматика поражения головного мозга. Когда они падали и бились в приступе, это то, что соответствует реальной клинической картине поражения головного мозга.
1: Больше на фильм ужасов похоже.
2: Нет, это скорее похоже, знаете, такой на обучающий фильм, я бы сказал так. То есть его можно показывать с точки зрения эпидемиологии, там очень мало ошибок. Да, они там есть, но они незначительные на самом деле. И некоторые есть допущения, да, но они допущения именно в художественном смысле. Все остальное показано очень точно. То есть так, как работают эпидслужбы, так, как разрабатываются вакцины, и так, как ведут себя люди.
1: А там, где у главного героя вырабатывается иммунитет, и он предлагает свою кровь для того, чтобы сделать вакцину?
2: Это тоже реальная история, которая прозвучала сейчас. Конкретно сейчас. У него, как я понял, был либо какой-то врожденный иммунитет, либо еще что-то в этом роде. Потому что он же не переболевал этим вирусом. Он с ним сконтактировал, но не заболел. Там не очень объясняют, почему это произошло. Да, то есть не очень понятно, что это такое. Может быть, действительно была какая-то врожденная особенность, не знаю. Сложно сказать, что конкретно там произошло, но факт остается фактом, да, что он не заболел, это первое. И второе, что при наличии у него иммунитета, потому что блогеры, когда проверили, сказали, у вас нет антител, то есть вы наврали. Он тогда под камеру показывал, какой он больной, да, что он выпил эту форзицию, и потом очень быстро выздоровел. Его потом проверили, посмотрели антитела, да, то есть это сегодня тоже реально, вполне. Мы можем посмотреть, болел ли человек той или иной болезнью. Так вот, в Китае активно использовалась плазма выздоровевших. То есть люди, которые переболели и выздоровели, у них взяли плазму, там, где находятся антитела. Мы не знаем точно, даже, мы даже можем не знать, как они выглядят, да, эти антитела. Мы не можем не знать, на какие конкретно точки они будут воздействовать. Но после переливания этой плазмы мы точно можем предсказать, что людям станет легче, да, потому что у нас есть выздоровевшие, у нас есть состояние их иммунитета некое, которое помогло им выздороветь. И когда тяжелым пациентам переливали эту плазму, действительно их состояние улучшалось. Не так, что прям всех спасали подряд, да, но в некоторых случаях состояние действительно улучшалось. Это логичный подход, он используется очень давно, то есть больше 100 лет. Терапевтическая сыворотка, да, или иммуноглобулины. Наверняка слышали, там, либо когда человек поранился, да, ему делают столбнячный иммуноглобулин, либо когда человек, например, покусало какое-нибудь подозрительное животное, да, и вводится именно иммуноглобулин, то есть не вакцина, а иногда иммуноглобулин бешенства. Потом что еще применяется? Ну, при различных вирусных инфекциях, например, при клещевом энцефалите, иногда тоже, там, конечно, такая сомнительная эффективность этих вещей, но терапевтические сыворотки, иммуноглобулины, они существуют, да, реально, это правда.
1: Еще в фильме один из сюжетов таких основных посвящен тому, чтобы выявить нулевого пациента.
2: Да.
1: Насколько это может вообще помочь?
2: Нулевой пациент, это, конечно, замечательная вещь, да, то есть нам нужно понять, с чего все началось. И момент передачи, он важен для чего? Для того, чтобы понять, откуда, какого происхождения эта инфекция. Либо это чисто людская история, либо это некая все-таки передача из животного мира. Вот в заражении отлично показано, да, что нулевым пациентом была вот эта женщина, скорее всего, да, которая играла Гвинет Пелтроу. И передача, вот эта вся цепочка отслеженная, да, передачи, она могла бы помочь в каком смысле? Что вирус можно было бы поймать еще в летучей мыши. То есть если бы мы заранее знали, да, что вот это произошло так, что в поросенке то-то, мы у него взяли вирус, поросенок это получил от летучей мыши, мы у нее взяли вирус, и мы могли бы уже вот на основании вот этой информации проводить всю ту работу, которую проводили потом уже, гораздо позже, да, выделяя все это из пациентов, пытаясь все это выращивать в клеточных культурах, каких-то там хитрых и так далее, и так далее. Все это можно было начать гораздо раньше. Но, к сожалению, это не всегда возможно, да, но нулевой пациент все равно нужен для того, чтобы мы потом поняли, правильно ли мы действовали или нет, для того, чтобы на будущее понимать, какие меры предосторожности нужно выстроить, да, то или какую-то систему, там, не знаю, как-то отгородить тех же свиней от летучих мышей, да, или летучих мышей, что-то с ними сделать. Кстати, за летучими мышами действительно наблюдают. То есть это есть прям целое отдельное направление в эпидемиологии, которые в том числе смотрят за такими вот проблематичными очагами. Например, в нашей стране есть несколько очагов чумы. Чума никуда не ушла, потому что это природно-очаговая инфекция. Она живет себе в каких-нибудь сусликах или еще там в ком-нибудь. На этих сусликах живут блохи, блохи могут переносить чуму. Все эти суслики тусуются в каком-то ареале определенном. И, например, у нас в Астраханской области есть такой ареал, и там есть противочумная станция. То есть есть специальные люди, которые наблюдают за численностью этих сусликов, в случае чего принимают меры по ее сокращению, да, и так далее, и так далее. И то же самое есть по летучим мышам, потому что это своеобразные такие живые инкубаторы. Да, когда они впадают в спячку, их иммунитет перестает работать. Ну, зачем им это надо? И они сосуществуют с вирусами в таком очень интересном режиме, который редко встречается еще где-то в живом мире. Поэтому летучие мыши преподнесут еще немало сюрпризов. Именно поэтому конкретно за ними наблюдают. То есть смотрят их пещеры, да, периодически отлавливают, делают пробы крови, выясняют, что там у них есть. И сегодня одна из таких теорий заговора, да, что это был инженерно созданный вирус, на самом деле исключительно потому, что есть немало работ по схожим вирусам. А почему они есть? Просто потому, что люди изучают эту тему. Вот и все. Именно так.
1: Не проще перебить всех летучих мышей?
2: Ой, вы знаете...
1: Сейчас меня потом побьет кто-нибудь.
2: Это один из логичных, скажем так, посылов, которые слышатся как раз со стороны людей, которые вот впервые эту информацию воспринимают. Но эта проблема в том, что вирус найдет себе нового хозяина. Мы, конечно, можем перебить мышей, но он найдет себе еще кого-нибудь. Он перейдет куда-нибудь в другую сторону или еще что-то. К сожалению, это не выход. То есть единственный выход – это контролировать. Это не допускать плотного контакта, не допускать браконьерства, да, не допускать всяких таких вещей. Сейчас те же китайские власти под шумок, что называется, да, протащили наконец-то закон, который запрещает употреблять пищу диких животных. Потому что там это большая проблема. Там практически все, что шевелится, это либо еда, либо средства традиционной китайской медицины. Вот одно из двух, других вариантов нет. Тот же, ну, подозреваемый, скажем так, на сегодня... Второй хозяин – это панголин. Вот современного коронавируса, опять же, первым была мышь летучая, да, она, видимо, когда-то покусала панголина, а потом панголина кусали люди. В каких целях? Во-первых, в качестве блюда можно поискать, да, из панголина готовят в Китае блюда. И второе – это средство народное, вернее, как традиционная китайская медицина, из панголина тоже готовится.
1: Конструктивно в деконструкции с Алексеем Водовозовым.
0: Так называемый русский грипп появился в 1977 году и получил свое название по месту первых официальных случаев смерти от него. Они были зарегистрированы в Хабаровске и Владивостоке. Почти сразу этот тип вируса был впервые определен в московском НИИ вирусологии. В реальности считается, что вирус также впервые появился в Юго-Восточной Азии. Вирусолог Дмитрий Львов утверждал, что штаммы русского гриппа, способствовавшие эпидемии 1977 года, по нескольким ключевым свойствам были идентичны вирусам, которые советские исследователи в 1975 году обнаружили у китов близ Антарктиды. Выявив, что ряд генов китового вируса был схож с генами вируса птичьего гриппа, он предположил, что разносчиками инфлюенции являются пернатые. По его мнению, киты заразились, поедая планктон, обильно сдобренный экскрементами птиц, в котором, собственно, и содержался вирус. Всего пандемия 1977 года унесла по всему миру около 300 тысяч жизней.
1: С учетом развития прогресса, можем ли мы проследить, как меняется скорость по разработке вакцины?
2: Как я уже говорил, это процесс очень сложный, он зависит от очень многих переменных. Да, например, от вируса Зика, вот буквально недавно, да, еще одна история, еще один новый вирус. В 2015 году вакцину удалось создать за 6 месяцев. Но это рекорд на сегодня. На сегодня рекорд, пока что ничего такого больше повторять не удавалось. Это зависит, как я уже говорил, от многих вещей, да, то есть насколько активно иммунная система реагирует. насколько хитро устроен, скажем так, сам вирус, да, насколько у него есть участки, на которые мы можем нацелиться, да, то есть выделить некий один маленький участок, например, и использовать его для обучения нашего иммунитета, что вот если такой же конкретный участок вдруг мы встретим, значит, это создание нужно убивать. И проблема в том, что иногда получается действительно создавать хорошие и качественные вакцины, которые дают хороший и действительно длительный иммунный ответ, но это получается редко. Чаще с некими оговорками. Например, вакцина от малярии разрабатывается уже лет 100, и несмотря на то, что Билл Гейтс угрохал туда основную часть своего состояния, ничего, особых подвижек там нет, к сожалению. Может быть, это связано с тем, что это все-таки простейшее, да, то есть малярийное плазмодие, это как бы не бактерия, не вирус, а это следующая стадия развития, скажем, более высокая, да, то есть это простейшее. Может быть, еще с какими-то не очень понятными переменными, которые ученые не смогли учесть. Вакцина от гриппа, то же самое, казалось бы, мы его отлично знаем, мы его разобрали на запчасти, мы точно имеем представление, как он взаимодействует с иммунитетом и так далее, но... Вакцина на сегодня достаточно проблематичная, в том смысле, что она дает очень короткий иммунитет. Где-то на 6-9 месяцев максимум. И плюс вирус быстро изменяется, то есть нам приходится каждый сезон прививать именно группы риска. То есть нет смысла прививать всю популяцию, потому что предотвратить заражение, к сожалению, при помощи вакцины сложно. Мы уменьшаем исключительно, стараемся, по крайней мере, уменьшить тяжесть течения, количество требуемой госпитализации, количество летальных исходов и так далее. Причем именно в группах риска. То есть для гриппа группы риска это в основном дети до 5 лет, да, и взрослые старше 65 лет. Ну и плюс люди с хроническими заболеваниями, плюс медработники, плюс беременные. А если говорить о коронавирусе, то у него вот детская группа почему-то не является основной. У него основное это люди с хроническими заболеваниями, с любыми, независимо от возраста. И люди старше, где-то вот с 50 лет постепенно начинается такая экспоненциальная, да, кривая, которая заканчивается в группе 80+, летальностью примерно в 15%. Если в группе, вот в моей группе возрастной, да, это где-то 1,3%, по результату анализа там почти 60 тысяч случаев, то есть не всех, то к 80+ идет вот такой вот просто взрывной рост. И плюс люди с заболеваниями сердца хроническими, заболеваниями легких, с гипертензией, с сахарным диабетом, с аутоиммунной патологией, с онкологической патологией и так далее, то есть вот пальцев не хватит перечислять, кто тоже относится к группам риска. Так что вакцина – это все, конечно, здорово, но для ее создания требуется стечение многих благоприятных обстоятельств.
1: Я читала, российские ученые придумали 6 пока вакцин.
2: Это пока только заявлено, вы же понимаете. Это, во-первых. Во-вторых, не только российские. Они, естественно, разрабатываются во всех странах, которые имеют лаборатории соответствующего уровня. Да, то есть считайте, что и Соединенные Штаты разрабатывают, и в Европейском Союзе разрабатываются, и в Китае, и в нашей стране. Не очень понятно, кто придет первым к финишу, и не очень понятно, у кого сразу получится эффективная вакцина, потому что мы не можем просто так вот, как в фильме, опять же, да, в фильме
1: «Заражение». Да, вы сказали, время нужно, чтобы понять.
2: Да, там был очень такой красивый эпизод, когда женщина, которая эту вакцину создала, она на себе ее испытала, то есть она ввела себе и сразу пошла к отцу, который болеет. Вот это нет, то есть это один из достаточно крупных косяков фильма. Я понимаю, что это условность, да, но на выработку антительного ответа требуется время. Вакцина не работает вот сию секунду. Вот сыворотка терапевтическая, когда мы вводим огромное количество антител, она работает сразу. Но она после себя, естественно, не оставляет. Да? То есть антитела использовались, все, их больше нет. Организм того человека, который болел, он не запомнил инфекцию. А здесь это должен разработаться, вся вот эта цепочка раскрутится иммунного ответа. Это не быстро. Это не, вот, нельзя так делать, как она. Да? То есть использовал на себе и сразу пошел к больному. Скорее всего, ты успеешь умереть гораздо быстрее, чем эта вакцина подействует. Но, еще раз повторюсь, это условность. Да, то есть это художественная условность, которая была просто показана, именно как человеческое качество, да, этого разработчика, это первое. И важную вещь, да, то есть там действительно сказали не просто так, потому что, для фильма для фильма все закончилось хорошо. Но она могла себе ввести и умереть, например, от анафилактического шока. Или еще от каких-нибудь реакций. То есть могла быть и абсолютно противоположное состояние. Да? Это просто повезло. А для того, чтобы мы не полагались на везение, нам приходится проводить весь цикл исследований. То есть это начиная с клеточной культуры, потом модельные животные, потом здоровые добровольцы, потом люди, которые будут готовы заразить себя похожей инфекцией, да, то есть такие уже есть, скажем, в той же Великобритании появились добровольцы, которые готовы заразиться похожей инфекцией, да, не один в один, но все-таки похожей, близкой, и потом испытать на себе этот профилактический препарат. Тут все очень сложно, скажем так, гораздо сложнее, чем в фильме, и дольше.
1: А у меня еще очень интересный вопрос по поводу того же самого теории заговора. В каждой стране разные показатели смертности от этой болезни и количество зараженных. Вы говорили в своем интервью, что это еще связано с тем, что нет точных тестов для определения. У меня есть знакомый судмедэксперт, и он рассказывает, как их иногда заставляют прям подделывать данные, чтобы не наводить панику в стране.
2: Смотрите, здесь все, опять же, неоднозначно и все достаточно сложно. Во-первых, реально нет каких-то единых критериев во всем мире, диагностических имеется в виду. Это, кроме того, нет сертифицированного, лицензированного какого-то единого теста, да, что вот мы берем такой-то и пользуемся во всем мире. У всех тестов есть достаточно большой разброс в точности. Это связано с характеристиками вируса. Это РНК-вирус. Да? То есть бывают ДНК-вирусы, бывают РНК-вирусы. Это РНК-вирус. А одна из методик, которая позволяет обнаружить инфекции на сегодня, это полимеразная цепная реакция. Она работает с ДНК. И для того, чтобы провести диагностику именно по этому вирусу, приходится проводить вот такую вот череду преобразований РНК в ДНК и обратно. Это долго, это недешево, и это с невысокой точностью. Ну как невысокая, имеется в виду, что в худшем случае разброс примерно 30%. В лучшем случае где-то 3%. Но таких тестов, которые дают 3% ошибку, насколько я знаю, вроде бы на сегодня еще нет. Ну, по крайней мере, на момент записи программы. Может быть, чуть позже появится, потому что все активно работают над этим, все совершенствуют то, что у них есть. И, например, когда мы говорим о том, как прекрасно выглядит в этом фильме CDC, американский, да, Центр по контролю заболеваемости, то сейчас им ставят в вину, что, ребята, а вы не похожи на себя в фильме «Заражение». У вас праймеры кривые, у вас результаты тестов странные, у вас там то-то, то-то, то-то и так далее. То есть фильм немножечко от реальности отличается. Пока что только-только первые наметки появились для того, чтобы появился антительный экспресс-тест. На сегодня это все все-таки пока что достаточно долго. Если мы говорим о ПЦР с обратной транскрипцией, это несколько часов, да, достаточно много, то есть там до 8 может быть. Если мы говорим о различных, ну скажем так, тестах, которые разрешаются использовать просто потому, что больше ничего нет. То есть вот разработан тест, да, действительно, мы его пробуем, пускаем, что называется, в поле, начинаем его обкатывать, смотреть и так далее, то там, опять же, да, точность оставляет желать лучшего. Пока что мы не можем на 100% подтвердить, перенес ли человек это заболевание, да, или нет. То есть нужно искать конкретные антитела, нужно смотреть, например, изменения их титров и так далее. Вот с гриппом мы такое умеем делать. Потому что для этого у нас

0: либо в первом, либо
1: во втором. Меньше, чем ниже температура, тем меньше давление. Так вот, у квантового газа, оказывается, это не так. Оказывается, даже при нулевой, формально нулевой температуре, квантовый газ может оказывать давление. Вот в этом была необычность. И Чандрасекар рассчитал, какие параметры должны иметь вот такие объекты, вот белые карлики. И у него получился ряд интересных результатов. А в 1931 году он, и независимо от него советский астрофизик Ландау, пришли к выводу, что белые карлики не могут иметь массу свыше примерно 1,4 массы Солнца. Обратите внимание, значит, это 1931 год, значит, вот эти два, ну, таких солидных человека были мальчишками. Одному было, сколько там, 21 год, другому 23. Вот такой классический результат был получен. Значит, это действительно любопытный результат. Значит, получалось, что белые карлики им не могут иметь массу больше, примерно, там, ну, грубо говоря, полторы массы Солнца. Спустя примерно 50 лет астрономы доподлинно выяснили, что в белые карлики, причем в конце своей жизни, могут превращаться звезды, которые на главной последовательности имели массу до 8 масс Солнца. Это означало, что в процессе эволюции звезды должны потерять часть своей массы, причем значительную, если вот 8 масс Солнца, а потом превратиться в звезду полторы массы Солнца. А, кстати сказать, пример Сириус. Давайте посмотрим на этот самый Сириус. Посмотрите, сейчас вот этот вот, вот этот вот центральная яркая звезда, то, что называется Сириус А, имеет массу сейчас 2 массы Солнца. Вот Сириус Б, он имеет массу, ну, грубо говоря, 0,6, 0,5, 0,6 и 0,7, может быть, ну, 0,6, скажем, 0,6 масс Солнца. Посмотрите. Но получается, что звезда прожила с массой 0,6 масс Солнца, прожила жизнь свою быстрее, чем вот эта звезда, которая сейчас имеет 2 массы Солнца. Значит, на самом деле получается, что она как-то должна была потерять свою массу. Ну вот, и тут все, что я сейчас говорил, это было вступление. А теперь давайте поговорим о том, как худеют звезды. Давайте начнем с нашего Солнца. Ну вот, потому что мы рассказали, получается следующее. Итак, Солнце, газовый шар, в центре у него очень высокая температура. Вот если мы построим на этот график, где показано, как температура распределена по радиусу нашего Солнца, ну, в единицах радиуса Солнца, вот поверхность, вот край нашего Солнца, его поверхность. В центре Солнца температура 20 миллионов градусов примерно, ну, 15 миллионов градусов. Вот дальше она падает, падает, и где-то в самых поверхностных слоях эта температура где-то около 4,5 тысяч градусов. В центре протекают ядерные реакции, выделяющиеся там тепло излучением переносится наружу. В самых внешних поверхностных слоях непрозрачность вещества оказывается достаточно большой, излучение не справляется с этой задачей, и возникает и перенос тепла начинает осуществлять конвекция. Возникает, как говорят, конвективная зона. Ну, а эта зона лучистая. Это сразу я. Но давайте посмотрим дальше. Оказывается, после температурного минимума 4,5 тысячи где-то градусов, температура дальше начинает расти и дорастает примерно до 2 миллионов градусов, и слой вот этого газа тянется, ну, примерно там на 1,5-2-3 радиуса Солнца в разные моменты времени по-разному. Почему? Что заставляет вот этот внешний разреженный газ нагреваться до такой температуры? Очевидно, не излучение. Потому что этот газ имеет очень чрезвычайно низкую плотность, и иначе мы его просто видели, этот газ. Он разреженный, значит, все излучение проходит сквозь него, весь видимый свет. Значит, этот газ не может нагреваться излучением. Что нагревает вот эту внешнюю область, которая называется корона? Эта корона, кстати говоря, хорошо видна во время полного солнечного затмения, когда весь диск Солнца закрыт, и тогда видно вот это вот слабое сияние внешнее. Вот это интересный вопрос. Оказывается, существует специальный механизм, и даже не один, а несколько механизмов нагрева солнечной вот этой короны. Вот первое, что сразу пришло теоретикам в голову, это то, что раз у вас есть конвективная зона, значит, есть хаотическое движение газа, значит, газ случайно сжимается, расширяется, значит, должны генерироваться акустические, ну, для простоты жизни сказать, звуковые волны. Эти звуковые волны должны бежать, и, в конце концов, они должны отдавать всю свою энергию, затухать вот в этом разреженном газе. Поскольку он разреженный, то даже небольшой

Затухание должно приводить к сильному повышению температуры. Потом выяснилось, что на самом деле на Солнце есть мощные магнитные поля, поэтому не только обычные звуковые волны могут существовать, но еще различные магнитоакустические волны, альвеновские волны могут существовать, вспышки, гигантские вспышки, множество мелких вспышек, связанные с перезамыканием силовых линий магнитного поля, и все они будут давать вклад в нагрев колроны. Но первопричиной всего этого является конвективная зона, потому что даже если мы говорим о магнитных полях, то они тоже генерируются благодаря тому, что есть вот такие хаотические конвективные движения вещества. Значит, итак, наличие у Солнца короны, конечным, так сказать, его объяснением является факт наличия поверхностной конвективной зоны. Ну а теперь давайте зададим себе следующий вопрос. Значит, а почему температура солнечной короны 2 миллиона градусов, а не 10 миллионов или не 100 тысяч, скажем, градусов? Почему газ, нагреваемый вот этими разными механизмами, нагревается именно до такой температуры? Вообще, на самом деле, на этот вопрос ответили еще 60 уже лет назад советский астрофизик Соломон Борисович Пикеллер. Давайте вспомним физику. Чем выше температура газа, тем больше средняя скорость движения атомов. Ну, атомов, ионов, молекул, как угодно. Значит, частиц, из которых газ состоит. Значит, но когда мы говорим слово «среднее», мы, естественно, имеем в виду, что у нас есть и молекулы, которые движутся. Я буду говорить там молекулы, атомы, как синонимы. Есть частицы, которые движутся медленнее, чем средние, и быстрее, чем средние. Вот существует так называемое максвелловское распределение частиц по скоростям. Ну, грубо говоря, оно выглядит так. Вот какое-то у вас максимальное, наиболее вероятное значение. Вот дальше спадает. Вот эта вот часть называется, ну, на жаргоне, естественно, называется хвост максвелловского распределения. Но не максвелловский хвост, потому что в свое время нас на физике очень гоняли за это выражение, говоря, что у Максвелла не было хвоста. Так вот, газ короны на самом деле нагревается до такой температуры, в котором в хвосте вот этого распределения появляется достаточно большое количество частиц, которые движутся со скоростями, чем скорость покидания Солнца. То есть то, что называется вторая космическая скорость. На Земле эта скорость 11 примерно километров в секунду, а на Солнце примерно 600 километров в секунду. Так вот, когда появляется при той температуре, при которой вот здесь в хвосте распределения появляется достаточно много частиц, эти частицы начнут улетать. Улетая от Солнца, эти частицы образуют так называемый солнечный ветер, поток горячего ионизованного газа. И тем самым он охлаждает газ, такой поток. Вот вспомните, давайте поставим эксперимент. Поставим чайник на газовую конфорку, ну, электрическую, неважно, и начнем его нагревать. Вопрос, до какой температуры догреется чайник? Ответ, 100 градусов. Пока вода не выкипит, у вас температура будет 100 градусов. Если вы, ну, там, увеличите мощность нагрева, температура не увеличится, она по-прежнему будет 100 градусов. Только увеличится интенсивность выкипания воды в чайнике. Вот то же самое, так сказать, по сути дела, происходит и в солнечной короне. У вас температура ограничена тем значением, когда у вас выкипает, ну, грубо говоря, естественно, солнечная корона. Значит, отсюда следует, между прочим, и такой вывод, тот самый, который сделал Соломон Борисович Пикеллер. Если у звезд более мощное гравитационное поле, то тогда скорость истечения в коронах должна быть выше. И, соответственно, если у вас вторая космическая скорость у звезд меньше, то там скорость должна быть меньше. Это мы с вами сегодня совершенно точно и увидим. Ну, то, что я вам рассказал, это я вам рассказал на пальцах, физику, суть дела, а гидродинамическая теория солнечного ветра была создана американским астрофизиком Паркером в 60-х годах 20 века. Значит, и впервые непосредственно ветер был измерен на космическом аппарате «Луна-2» в 59-м году и «Маринер-2» в 62-м году, но оказалось, значит, что в районе Земли плазма – ионизованный газ. Значит, ветра имеет концентрацию частиц порядка 10 штук в кубическом сантиметре, ну и скорость порядка 500 км в секунду. Ну, то есть, вот как раз порядка того, что положено для второй космической скорости. Темп потери массы Солнцем за счет ветра, то есть то, как худеет Солнце, оказалось 3 на 10 минус 14 масс Солнца в год. Это очень маленькая величина.
это в 2-3 раза меньше, чем Солнце теряет за счет того, что излучает. Вообще говоря, если звезды излучают, и мы верим в то, что E равно mc квадрат, это, кстати, единственная формула, которая будет в этой в моей лекции сегодня. Так вот, тогда, поделив мощность излучения на c квадрат, мы получим, что за счет потерянного излучения Солнце теряет примерно вдвое большую массу, чем вот та, которую за счет солнечного ветра. Ну и за время жизни на главной последовательности это 10 миллиардов лет, соответственно, потеря будет где-то там 0,01%. Ну, деликатно скажем, что у меня 100 килограмм веса, значит, потеря вот такого порядка – это примерно 10 грамм. Как вы понимаете, похудением это назвать трудно. Но вот если параметры солнечного ветра были измерены только вот в районе 60-го где-то года, то о существовании солнечного ветра на самом деле астрофизики догадывались и раньше, а именно в связи с кометами. Вот известно, что кометы – это ледяные, такие грязные, запыленные глыбы размером несколько километров. Когда они подлетают, они движутся по орбитам, вытянутым вокруг Солнца. Когда подлетают к Солнцу, нагреваются, газ испаряется, ультрафиолетовое излучение заставляет этот газ светиться, мы видим хвосты. Так вот, было известно, что все эти хвосты направлены всегда от Солнца. Первоначально думали, что этот эффект связан с давлением света, который открыл, как известно, российский физик Лебедев. Но в 40-х годах расчеты показали, что этого не хватает. И должны быть какие-то еще потоки газа в межпланетной среде, которые движутся от Солнца, которые и должны, собственно говоря, вот так вот хвосты направлять в сторону от него. Значит, вот здесь показана некая анимашка, некий мультик, снятый с двух космических аппаратов, стерео, которые летают по орбите вокруг Солнца. Поэтому не удивляйтесь. Мы знаем, что, конечно, Меркурий ближе к Солнцу, чем Земля. Но здесь из-за того, что мы снимаем с необычного ракурса, так, Солнце у нас вот тут справа, вот тут вот Земля, а вот тут вот Меркурий. Они загорожены, чтобы, так сказать, не давать яркого света. И вот мы видим, что от Солнца вот летят потоки плазмы, и вот как они действуют, вот эта вот комета Энки, а вот эта вот комета Айсон. Да, вот это видно, вот смотрите, вот как вот изгибается вот этот хвост, и понятно, что он сдувает. Ну вот такой поток солнечной плазмы, он налетает и на нашу Землю. Наша Земля имеет магнитное поле, похожее на поле полосового магнита, при этом полюса находятся где-то в районе географических полюсов Земли, магнитные полюса я имею в виду. И вот здесь нарисованы магнитные силовые линии, и здесь показано, как потоки солнечного ветра налетают и сжимают вот магнитосферу Земли, значит, и частично обтекая ее. Но часть плазмы вот так вот протекает сюда и влетает в земную атмосферу, сталкивается с земной атмосферой, образуя, как мы увидим, полярные сияния. Вот здесь показано, и мы видели это на предыдущем слайде, что солнечный ветер дует неравномерно, своеобразными порывами, и мы видим, что в зависимости от этого меняется форма магнитосферы Земли, и это весьма существенно. Перед вами полярные сияния, так они выглядят с поверхности Земли, весьма потрясающее красивое зрелище. Я думаю, что вот планетарию имеет смысл кого-то из геофизиков пригласить, чтобы они очень подробно про это рассказали. Это очень красивая будет лекция, я думаю. А вот полярное сияние, вид из космоса. Слева полярное сияние, снятое с МКС, а справа с космического аппарата Кассини. Вот здесь, на Сатурне, видно полярное сияние. У Сатурна, как у Земли, есть магнитное поле, и, соответственно, есть полярное сияние. Но полярное сияние – вещь не безобидная. Вы знаете, полярное сияние – это и есть просто проявление влета большого количества частиц в атмосферу. При этом происходит нарушение радиосвязи. Вообще говоря, текут большие токи, которые могут привести к поломкам и так далее. Особенно вот такие вот порывы солнечного ветра могут влиять на космические аппараты, которые находятся на околоземной орбите во время вот таких сильных порывов ветра. Ну вот, это все
то есть влияние солнечного ветра на нашу Землю, заставляет астрономов, астрофизиков, геофизиков, заставляет очень внимательно этот самый солнечный ветер изучать. Сейчас существует запущено несколько космических аппаратов, которые вот летают по орбите вокруг Солнца, которые занимаются мониторингом измерения параметров солнечного ветра, солнечной активности, вообще говоря. Ну и вот тут где-то вот парочка штук, вот, по-моему, вот этот вот и вот этот, это, по-моему, как раз вот эти аппараты стерео, про которые я говорил, космические. И вот обратите внимание, что на левую часть рисунка мы видим, что солнечный ветер движется не радиально, а образует вот такие закрученные спирали. Ну, здесь вот более красными показаны более плотные области, синими мели более разреженные области. Так вот, посмотрите, что получается. Оказывается, ветер имеет вот такую спиральную структуру. Почему? А потому, что у Солнца есть магнитное поле, и это глобальное, кроме вот локальных магнитных полей, вроде нашей Курской магнитной аномалии, скажем так, есть еще и глобальное поле, как у Земли глобальное поле. И силовые линии вот этого глобального магнитного поля вмораживаются в солнечный ветер, и он их тащит за собой. Но Солнце вращается, и ветер, как гирьки, по сути дела, вот на длинных спицах, торчащих из Солнца, вынуждены вращаться вместе с Солнцем. И тогда вот происходит вот такое закручивание, вот такой вот их загиб. Но теперь вспомните фигуристку, которая быстро вращается вокруг оси, а потом расставила руки. И тогда получается, как говорят физики, она увеличила свой момент инерции и начинает тормозиться. Значит, по той же самой причине солнечный ветер, который вот так вот движется, он начинает тормозить скорость вращения Солнца. Вот за те прошедшие 5 миллиардов лет Солнце, его угловая скорость, уменьшилась примерно в 3 раза. Поскольку активность Солнца, генерация, конвективная зона, значит, вот генерация магнитных полей, вспышки и так далее, значит, они связаны непосредственно со скоростью вращения Солнца, то оказывается, что за это время активность Солнца уменьшилась в 1000 раз. Вот если говорить, то когда Солнце было еще даже не стало звездой главной последовательности, то на Солнце происходили вспышки в 100 раз чаще, чем сейчас, а средняя мощность вспышки была в 100 раз больше, чем сейчас у средней вспышки. То есть это была очень сильная активность. Ну, это, как вы понимаете, то, что активность уменьшилась, критически важно для жизни на Земле, потому что магнитное поле нас защищает действительно от всего этого, но происходит время от времени переполюсовка, и на какое-то время исчезает магнитное поле вообще. И вообще тогда, так сказать, существует реальная опасность для жизни вот из-за таких явлений. Так что оказывается, хотя солнечный ветер и такой слабенький, дохленький, но тем не менее, оказывается, он весьма существенен для нашего Солнца. Ну, если мы теперь поговорим про другие звезды главной последовательности, посмотрим на их внутреннюю структуру, то окажется следующее. Если взять Если взять звезды самые маломассивные, то они полностью конвективные. Потом, по мере роста их массы, если переходить от звезд меньшей массы к большим, то у них в центре появляется лучистое ядрышко, ну, которое вот у нашего Солнца примерно вот такое, вот такую часть занимает. Значит, если говорить про эти звезды, у которых есть поверхностные конвективные зоны, то есть конвекция в поверхностных слоях, значит, ясно, что у них должны существовать короны и должен существовать ветер солнечного типа. Значит, они тоже должны худеть незначительно, но скорость их вращения должна заметно замедляться по мере эволюции. Затем, значит, если мы пойдем к еще более массивным звездам, то у них конвективная внешняя зона вообще исчезнет, но, правда, появится внутри конвективная зона. Там ядерные реакции будут идти более интенсивно, чем на Солнце, от этого эти конвективные зоны и появляются. Но в поверхностной конвективной зоне у них не будет. Значит, у звезд, как говорят астрономы, верхней части главной последовательности, то есть более массивных, чем наше Солнце, у них такого ветра солнечного типа быть не может. Оказывается, что у них все-таки есть ветер, и не чета нашему, тем не менее, хотя конвективных звезд нет. Вот излучение прогревает, так сказать, все вышележащие слои, начиная от центра к поверхности, но когда, так сказать, плотность газа падает до некоторого критического значения, тогда внешний газ становится прозрачным для этого излучения, и у вас излучение свободно выходит и вот долетает до нас с вами. Значит, атмосфера звезд прозрачна на всех длинных волн, но вот эта внешняя часть звезды, это и называется атмосфера, но
есть частоты, на которых эти атмосферы непрозрачны. Значит, эти частоты соответствуют переходам между орбитами атомов, ну или ионов, наиболее обильных элементов во Вселенной. Ну вот давайте мы кратко вспомним. Я не очень просто говорю. Нет, нормально? То, может, я уж совсем известные вещи рассказываю? Нет, ну вроде нет. Хорошо. Итак, представим себе, что у нас есть атом, который имеет несколько электронов, и рассмотрим один из них. Вот этот самый один электрон сидит себе, естественно, на самой низшей орбите, и вдруг прилетает к нему излучение с энергией, как раз равная энергии между, разности энергии между двумя этими орбитами. Тогда атом, или точнее электрон, захватывает эту энергию и перескакивает на более высокую орбиту. Он живет в возбужденном состоянии где-то 10⁻⁸ секунды, одну 100-миллионную секунду, а затем опять излучает этот самый квант света точно такой же частоты и перескакивает опять на нижнюю орбиту. Что получилось? У меня был изначально фотон и атом в невозбужденном состоянии, и остался атом в невозбужденном состоянии в конце и летящий фотон. Что изменилось? А изменилось вот что. У вас этот квант летел сюда, а куда полетит этот квант, который будет вот здесь испущен, это неизвестно. Он равновероятно может полететь в любую сторону, что здесь показано. Теперь представьте себе, что у вас летит поток квантов, у вас есть газ, и он вот так вот рассеивается, квант, и он летит в разные стороны. Когда квант поглощается атомом, атом получает толчок, импульс, направленный в эту сторону, в сторону движения квантов. А среднее значение импульса отдачи вот здесь, как мы видим здесь, равно нулю. Значит, чистый результат того, что у вас объем какой-то облучен квантами, это некая сила, которая будет, сила давления, это и есть сила давления света, которая будет толкать вот этот элемент объема туда. Так вот, если у вас есть звезды, главная последовательность, то их светимость сильно, то есть мощность излучения сильно зависит от массы. Ну, например, у звезды 0,2 массы Солнца светимость в 200 раз меньше, чем у нашего Солнца. А у звезды 100 масс Солнца она равна миллиону светимости Солнца. Значит, и у массивных звезд главной последовательности такой большой поток вот этой лучистой энергии и поглощение, вот что называется на современном языке чисто конкретно, в линиях трижды ионизованного углерода и пятикратно ионизованного кислорода, вот с указанными длинными волн, вот оказывается в этих, как раз на этих частотах, как раз вот атмосферы вот этих звезд непрозрачны. Значит, они непрозрачны, они как раз поглощают вот это излучение, и происходит давление света. И вот этот свет давит и толкает, и заставляет истекать, порождая звездный ветер. Так вот, давайте себе посмотрим, что должно быть. Значит, я вдаваться в детали не буду, а просто достаточно кратко скажу. Представим себе, что у меня есть звезда, вот такая горячая, я ее голубым цветом обозначил, и есть оболочка, вот статическая, просто большая оболочка. Тогда это приведет к тому, что если мы будем фотографировать ее спектр, то мы увидим, что поскольку вот тут вот как бы появляется дополнительный объем излучающий, то будет такая яркая эмиссионная симметричная линия спектральная в спектре. Но если эта оболочка разлетается, то тогда, во-первых, у вас из-за эффекта Доплера будет сдвиг по частотам. Во-вторых, эта оболочка более холодная, чем газ, она будет выедать вот здесь, да причем со сдвигом. И профиль будет вот такой, линия будет иметь вот здесь вот такой вот, опускаться ниже уровня континуума. На всех частотах свет будет проходить, а вот на частотах линий он будет вот так вот поглощаться. Тут будет то, что Биллс, американский астрофизик, в 1929 году назвал профилем типа по Цигни, по имени звезды П. Лебедя, у которой такой профиль наблюдался. У таких звезд скорость ветра порядка 1000 км в секунду. У них более мощное поле тяготения. А темп потери массы 10⁻⁶ масс в год. То есть в 100 миллионов раз больше, чем от солнечного ветра. За время жизни на главной последовательности массивные звезды, звезды верхней части, теряют до 50% массы. Это уже серьезно. Столкновение ветров близких звезд порождает
рентгеновское излучение. Вот созвездие Ориона. Вот здесь знаменитый меч Ориона. Пояс Ориона, да, меч Ориона. Меч Ориона – это вот туманность, которая в оптическом диапазоне, ну, кусочек ее выглядит вот так, а в инфракрасном вот так. Вот тут находится в газе четыре мощных звезды, очень горячих, ну, как говорят астрономы спектрального класса О и Б, и вот от них дует ветер. Они находятся на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга, и ветры вот этих звезд, сталкиваясь друг с другом, порождают рентгеновское излучение, вполне себе наблюдаемое. Но еще большее рентгеновское излучение будет, если неподалеку от О или Б звезды есть белый карлик или нейтронная звезда, то есть тело с мощным тяготением, которое будет перехватывать часть вот этого звездного ветра и при столкновении либо с поверхностью вот этих компактных звезд, либо с их магнитосферой будет рождаться большое количество излучения рентгеновского. Такие объекты наблюдаются. Интенсивный звездный ветер начинается у массивных звезд еще до того, как они придут на главную последовательность, то есть в процессе сжатия их из родительского облака. Поэтому вот этот звездный ветер будет сбрасывать внешнюю часть сжимающегося облака. Это механизм ограничения массы звезд. Вот сейчас считается, что этот механизм не позволяет рождаться звездам с массой больше примерно 150 масс Солнца. Но дело в том, что сейчас в наблюдениях из наблюдений не найдено ни одной звезды масса звезд, масса которой превышала вот этот вот предел. Ну, возможно, этот на самом деле величина несколько отличается. Может, она там 120, может быть, там 200, но вот где-то порядка 150 газов. С другой стороны, звезды своим звездным ветром они разбрасывают окружающий газ, мешая образовываться и другим звездам. Посмотрите, было гигантское газовое облако вот на этих фотографиях. И вот родившиеся молодые горячие звезды своим излучением, смотрите, раскидали газ. Ну, ясно, что вот теперь уже здесь никакие другие звезды образоваться не могут. Не из чего. Весь газ выброшен. Правда, с другой стороны, если у вас есть какая-нибудь одна звезда родилась, ну, там, О, какая-нибудь звезда, и она находится достаточно далеко от другого газа, то своим звездным ветром она может поджать облачко газа, которое до сих пор находилось в равновесии, в том смысле, что газовое давление внутреннее было уравновешивало силу гравитации. А теперь вы подтолкнули его извне, как бы поджали, и тогда оно может начать сжиматься. То есть, тем самым, вот причина, по которой у вас может начаться звездообразование. То есть, у вас звездный ветер может служить как, так сказать, причиной прекращения звездообразования, так и в какой-то степени его стимулирует в зависимости от конкретной ситуации. Ну вот мы сейчас поговорили про звезды главной последовательности. А что происходит со звездами разных масс после того, как они покидают главную последовательность? Ну давайте сначала поговорим про звезды с массой примерно меньше 10 масс Солнца. Я не имею возможности в детали входить, поэтому буду говорить вот так. После того, как водород в центральных областях звезд превратился в гелий, эти области начинают сжиматься, а внешние, наоборот, расширяться и становиться все холоднее и холоднее. Когда температура поверхностных слоев достигает, вернее, внутренних, центральных областей, прошу прощения, достигает величины около 200 миллионов кельвинов, начинает гореть гелий. Ну, в термоядерном смысле, естественно, гореть. Это я уже говорил. К этому моменту звезда увеличивает свой первоначальный радиус примерно в 10 раз, а ее температура внешних слоев, температура расширяющегося газа, естественно, должна быть меньше. Она падает примерно до 2-3 тысяч градусов. Звезда становится раздутой, холодной, ну, соответственно, красного цвета, то бишь красным гигантом. Этот вот красный гигант, как мы видим, состоит из гелиевого ядра, в нем весь водород превратился уже в гелий, а вокруг него окружен такой тонкий сферический слой, в котором водород еще продолжает гореть. Характерная особенность вот таких вот звезд – пульсационная неустойчивость. Это значит, что такие звезды начинают пульсировать. Они начинают сжиматься, расширяться, ну, более или менее периодически. Колебания в звезде генерируют акустические волны, которые распространяются по этой самой протяженной, очень разреженной оболочке. Ну, вот я попытался, как мог, изобразить вот это на этом слайде. Вот звезда, более или менее плотная ее часть начинает расширяться. Вот идет волна уплотнения, которая бежит дальше по поверхности. Вот в какой-то момент вот центральная область, раздувшись, начинает сжиматься, а область уплотнения, как от поршня, начинает от нее отрываться, распространяться все дальше, дальше. Вот тут она сюда ушла.
Ну, а тут звезда пошла на новый виток, так сказать, пульсации. Распространяясь наружу, эти волны превращаются в ударные и подпихивают эту оболочку, сообщают ей импульс и вынуждая ее истекать наружу, обратите внимание, с характерной скоростью 10 км в секунду. А зачем стараться? Зачем нужна большая скорость истечения? Эта звезда имеет радиус в десяток раз больше солнечной, сила тяготения поверхности гораздо меньше, вторая космическая скорость порядка 10 км. Так вот, газ и утекает с этой скоростью. Больше, что называется, не надо.

0: те водородные слоевые источники, в котором водород превращается в гелий, он существенно выше. Потихоньку, полигонку, оба эти слоевых источника смещаются к поверхности, ну, как бы печка приближается к поверхности, а это приводит к еще большему увеличению размеров звезды до размеров там, сотни радиусов Солнца. Значит, вот схематически нарисовано строение вот такого, вот такой вот звезды на этой стадии эволюции. Вот здесь вот нарисована орбита Юпитера, ну, исключительно для сравнения. Значит, видно, что звезда раздулась. Ну, я думаю, что вы уже всего поняли, что такая звезда точно так же будет истекать, но скорость истечения уже будет существенно меньше. Она будет примерно около 1 км в секунду. Кроме того, у таких звезд есть дополнительный фактор, способствующий истечению. Это неустойчивое горение вот в этом слоевом источнике, гелия именно. Он горит вот такими своеобразными вспышками таких вот термоядерных взрывов за время эволюции звезды с массой примерно как у нашего Солнца, бывает на поздних стадиях эволюции до нескольких тысяч. И вот каждая вспышка порождает ударную волну, которая распространяется наружу, подталкивает оболочку и вызывает такой вот фонтанчик выброса массы. Но кроме того, при взрыве возникает, при термоядерном взрыве возникает конвекция, чтобы вынести такое большое количество тепла. И вместе с ним продукты ядерных реакций, а именно углерод в данном случае, она тоже выносит на поверхность. И получается, поверхностные слои обогащаются углеродом. Потом это все истекает наружу в виде ветра, и углеродный газ конденсируется в пылинке вот, ну, точно так же, как за следом выброшенный из самолета водяной пар, ну, как при сгорании топлива образуется водяной пар, продукты, и вот они остывают, конденсируются, образуются кристаллики льда. Вот точно так же вот этот углеродный газ конденсируется в пылинке. Давление света на них передает оболочке дополнительный импульс, ну и в результате темп потери массы становится еще на порядок больше. То есть эти звезды очень интенсивно истекают, и в них много углерода. И это просто-таки можно из наблюдений видеть. Вот период пульсации у этих звезд там от 80 до нескольких сотен суток. Радиус звезды при этом может меняться в несколько раз. А светимость меняется в Марсе, ну вот в районе, если говорить про главную последовательность, то в районе Солнца эта зависимость, светимость пропорциональна массе в пятой в кубе. Значит, время, за которое пустеет бассейн, то есть время, за которое звезда сожжет все свое ядерное горючее, это величина пропорциональна отношению m, запас топлива, деленное на скорость расхода светимость, l. Но светимость пропорциональна массе в пятой. Значит, получается, что время жизни пропорционально единице на массе в четвертой. Я не очень утомил. Да, тем гораздо больше труда. Труба. Но оказывается, что когда вы достигаете очень больших масс, и в этом смысле вот зависимость, про которую вы сказали, она примерно, так сказать, справедлива. Ну, тут получается единица на масса в четвертой. Ну, а если подняться чуть-чуть повыше, там будет по-другому. Но у самых массивных звезд у них излучение настолько интенсивное, что давление излучения становится сравнимой с силой гравитации. И поэтому, как говорят, звезда светит на эддингтоновском пределе. А вот величина вот этой светимости, она пропорциональна массе. И тогда получается, отношение массы к светимости от массы не зависит. И поэтому, если вы посмотрите, как меняется светимость такой звезды с течением времени, вот на той самой диаграмме Гершинга-Рессела, получится постоянная величина. Потому что звезда не может больше излучать. Если она начнет больше излучать, то давление будет больше, чем сила гравитации, и вещество начнет улетать. Ну и светимость подсядет до этого предела. Так что у таких очень массивных звезд время жизни не зависит от массы. Вот у звезды 80 масс Солнца и 120 масс Солнца время жизни одинаковое практически. Оно от массы не зависит.
1: Извините, пожалуйста, хотел тоже задать вопрос. Во-первых, очень хотел поговорить за очень интересное выступление, но у меня вопрос связан именно тоже с черными дырами. Насколько я понимаю, черные дыры излучают из-за квантовых эффектов. Правильно?
0: Ну, да.
1: Теперь возникает вопрос. Если в черной дыре идет время, независимо от наблюдателя, и наблюдателя кажется, что эффект на черной дыре замирает, а на черной дыре процессы протекают и происходит выделение излучения, то наблюдатель должен получать колоссальное количество излучения от черной дыры. Правильно?
0: Нет. Значит, ну, во-вторых, скажем так, интенсивность излучения обратно пропорциональна массе, чем менее

0: массивная черная дыра, тем она больше излучает, и поэтому, так сказать, черные дыры с массой, по-моему, если не ошибаюсь, 10 в 16 степени грамм, пусть меня коллеги, которые здесь есть, подправят, вот если они родились, так сказать, в момент рождения Вселенной, то к этому моменту они вообще уже должны испариться. Вот что-то типа 10 в 16 грамм – это что-то совсем мало. Да? Ну, нет, 10 в 16 грамм, да, все правильно. Вот. Во-вторых, вот, чтобы не было тут путаницы, дело вот в чем. Значит, у вас, как бы, так сказать, когда происходит вот это вот сжатие вот этого вещества, то на самом деле вот то, что говорят излучение, квантовое излучение черной дыры, это рождение пар электрон-позитронных там, и тому подобное за пределами Шварцвальдовского радиуса. Но оттуда еще можно улететь. Так что все нормально в этом смысле.
1: Спасибо.
2: Как интересна физика звезд на самом деле, и физика вообще, сколько вопросов.
0: Это правда.
2: И замечательные ответы, я хочу сказать. Спасибо.
0: Еще есть вопрос, да?
3: Скажите, найдены ли сейчас какие-то подтверждения существования кварковых звезд? Или это просто такая, как бы.
0: Нет, пока это теория, пока не найдено. Пока не найдено. Это просто трудно получить аргументы. Ну, пока не найдено.
3: В принципе, для наблюдателя она будет казаться нейтронной звездой практически со стороны.
0: У нее, у нее соотношение между радиусом и массой другое. Значит, скажем, вообще говоря, вот так вот. Значит, у нейтронных звезд, как, кстати, у белых карликов, чем массивнее звезда, тем меньше ее радиус. У кварковых звезд наоборот. Чем массивнее кварковая звезда, тем больше ее радиус.
2: Ну что, поблагодарим еще раз Сергея Анатольевича.
0: Спасибо. Большое спасибо.
2: Надеемся, что еще не раз будем с ним встречаться.

0: Осипов Виктор Иванович, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры грунтоведения и инженерной геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, директор инженерно-геологического и геоэкологического научного центра РАН. Область научных интересов, фундаментальные аспекты охраны окружающей среды, рациональное использование геологической среды и концептуальные основы экологической политики.
1: Добрый день. Добрый день. Садитесь, пожалуйста. Дорогие друзья, сегодняшняя наша лекция будет посвящена природным опасностям и методам борьбы с ними. В настоящее время, когда речь идет о природных катастрофах и борьбы с ними, в нашей стране мы всегда ассоциируем эти проблемы с деятельностью Министерства по чрезвычайным событиям в нашей стране. Но сегодня я хотел бы осветить проблему природной безопасности не только в рамках ликвидации последствий этих угроз, чем занимается непосредственно МЧС, но осветить ее немножко шире и осветить проблемы, рассказать о проблемах, которые разрабатывает МЧС совместно с большим кругом научных организаций и специалистов, и ученых. Владимир Иванович Вернадский в одной из своих работ писал: «Земная поверхность не может рассматриваться как область только вещества. Это область энергии. Область энергии». Действительно, на поверхности Земли и внутри ее концентрируется огромная, огромная энергия. Источниками энергии являются внешние источники, это прежде всего Солнечная система, а также внутренние источники. Это многочисленные и разнообразные физические, физико-химические и другие процессы, происходящие внутри нашей планеты. Эти процессы приводят к постоянному изменению, постоянному динамику, динамике Земли. Изменяется лик Земли. Мы это не замечаем, потому что это происходит в геологическом масштабе времени. Это сотни лет, миллионы лет и сотни миллионов лет. Но Земля – это живая система. Земля постоянно изменяется. Эти изменения в Земле называются термином геодинамика Земли. Геодинамика Земли. И геодинамика как раз и является причиной появления многих опасных процессов, развития многих опасных процессов на внутри Земли, на ее поверхности, а также на контакте внешних геосфер Земли. Природные процессы в последнее время все чаще и чаще сопровождаются так называемыми техноприродными опасностями. Это те опасности, которые развиваются в природной среде под влиянием хозяйственной деятельности и другой деятельности человека, под влиянием цивилизации. И к числу таких техноприродных процессов, инициированных уже самим человеком, следует отнести наведенную сейсмичность. Это сейсмические возбуждения земной коры, связанные с нагнетанием в глубокие слои земной коры под большим давлением жидкости, газов и других веществ. С этим же связаны процессы опускания поверхности Земли, обусловленные откачками больших объемов воды или газа, или углеводородов, других углеводородов. И это приводит к опусканию поверхности. Если сейчас обратиться к статистике, то эта статистика показывает, что в мире идет постоянное наращивание катастрофических природных явлений. Вот на этом графике показан рост количества катастрофических природных событий на земном шаре за вторую половину 20-го столетия. Общее количество катастроф за этот очень небольшой промежуток времени, а в геологическом масштабе времени это вообще мгновение. Вот за этот небольшой промежуток времени количество природных катастроф на земном шаре увеличилось в 5 раз. В 5 раз. Особенно интенсивно идет развитие таких природных опасностей, как наводнения, ураганы, землетрясения, засухи, пожары, оползни, цунами и так далее, извержение вулканов, конечно, и так далее. Вот те основные опасности, которые все чаще и чаще встречаются на земном шаре. Еще более быстрыми темпами идет рост материальных ущербов, связанных с катастрофическими явлениями. Еще более быстрыми темпами. И расчеты показывают, что если рост ущербов будет продолжаться такими же темпами, то к середине нашего столетия объем материальных ущербов в мире достигнет 300 миллиардов долларов в год. Это будет означать, что он составит почти половину прироста глобального валового продукта. Вот весь стоимость всего валового продукта, который будет производить мир, вот половину стоимости этого валового продукта будет уничтожаться природными катастрофическими явлениями. Это очень тяжелые потери. В нашей стране потери от природных катастроф также составляют существенную величину. Хотя у нас нет четкой статистики по всем опасностям. Но экспертные оценки показывают, что примерно годичный ущерб от природных катастроф составляет у нас около 3% валового продукта страны. 3% валового продукта страны. Это немало. Это немало. Ну, наверное, вы слышали проблему, связанную с подъемом Каспия, уровня Каспия, который продолжался с 1978 года по 1995 год. Вот за это время ущерб от подъема уровня Каспия составил 6 миллиардов долларов. 6 миллиардов долларов. Существует особенно ущербоносные виды катастроф. Позвольте, я на некоторых из них остановлюсь, чтобы дать представление о тех масштабах ущербов, о тех масштабах гибели людей, которые встречаются при развитии тех или иных природных опасностей. Начнем с землетрясения. Землетрясения всегда были одним из наиболее мощных и страшных явлений природы. Страшные они не только по своей мощи и силе, а страшные они еще и потому, что до сих пор в мире не умеют прогнозировать проявление землетрясений. Мы не можем сказать, когда, где и с какой энергией взорвется земная кора и выплеснет на поверхность огромный объем энергии. Вот в этом кроется весь трагизм этого процесса. Землетрясения проявляются ежегодно, и только за 20-е столетие вот в этой таблице приведены наиболее крупные землетрясения, в которых погибло более 60 тысяч человек. Более 60 тысяч человек. Здесь есть и землетрясение, где погибло 242 тысячи человек. Это в Китае. И здесь еще не приведено последнее землетрясение в Китае, где погибло 70 тысяч человек. А вообще самым страшным землетрясением, известным в литературе, было землетрясение в Китае. В Китае в 1556 году. Хуансянское месторождение. Когда погибло 800 тысяч человек. 800 тысяч человек. Вулканы. О вулканах сейчас очень много говорят. Но позвольте я немножко все-таки остановлюсь на этом огромном воздействии на среду, связанную с выбросом из недр Земли огромного количества пепла, воды, газов и других твердых компонентов, выброса на огромную высоту до 80 километров. До 80 километров. Достаточно сказать, что на земном шаре сейчас имеется около 550 исторически известных вулканов. Около 550 исторически известных активных вулканов. Ежегодно в мире вулканы выбрасывают около 1,5 миллиардов тонн вещества. Около 1,5 миллиардов тонн, значит, пепла и другого вещества. Известны в литературе исторические вулканы, то есть события уникальные по своей энергии, по своей величине. Вот к числу таких исторических вулканов, известных нам из летописей, относится вулкан Сантурин, который произошел в Эгейском море в 1470 году до новой эры. В результате этого вулкана возникла 30-метровая волна цунами, которая поглотила практически все острова в Эгейском море. И вместе с этим погибла крито-микенская культура в этом регионе земного шара. Вот это событие, с этим событием часто связывают всемирный потоп, вошедший в Библию и в другие документы. И до сих пор людская память несет воспоминания об этом потрясающем природном явлении. Более позднее время, в 1883 году, в районе островов Ява и Суматра в Юго-Восточной Азии, произошло извержение вулкана Кракатау, который считается мощнейшим вулканом за исторический уже этап времени, выбросивший 19 кубокилометров породы на поверхность. 19 кубокилометров. Напомню, что кубокилометр составляет это 2 миллиарда тонн. Кубокилометр несет 2 миллиарда тонн породы. Так вот, 19 кубокилометров было выброшено. Погибло 36 тысяч человек. И самое главное, что возникла снова волна цунами колоссальнейшая. Самое главное, что эта территория земного шара погрузилась на довольно длительное время в полярную зиму. То есть полностью было закрыто солнечные лучи. На Земле установился мрак. И наступили холода. То есть действительно наступила полярная зима на этой части земного шара. Вот это событие послужило примером впоследствии для Никиты Николаевича Моисеева, который смоделировал ситуацию на земной поверхности в результате взрыва атомных бомб. Или атомной бомбы сверхбольшой мощности. Вот он провел аналогию между ситуацией, которая может возникнуть на земной поверхности в результате атомной бомбы, вот с той ситуацией, которая была создана на земной поверхности в результате взрыва вулкана Кракатау. К историческим вулканам также нужно отнести и вулкан 1783 года в Исландии. Так что Исландия это, так сказать, преподносит не первый раз подарок всему миру. По своей энергии только падение крупных космических тел может быть сопоставлено с деятельностью вулканов. Ну, скажем, космическое тело размером до 50 метров, имеет энергию 10⁻⁶ джоуля. Ну, вот такую энергию, считают, имел Тунгусский метеорит. Разница между различными по энергии природными явлениями заключается только в том, что у них различная повторяемость. Вот такова ситуация с вулканами. То я хотел добавить к тому, о чем говорят сейчас очень много по радио и телевидению. Но могу только продемонстрировать несколько картинок для усиление впечатления от этого явления. Вот так выглядит извержение отдельных вулканов. Вот так вот. Еще так. Надо сказать, что в нашей стране вулканы встречаются, чрезвычайно часто встречаются на Сахалине и Камчатке. В этом регионе мы имеем 69 действующих вулканов. Это примерно 12-13% от общего объема действующих вулканов на земной поверхности. В течение 20-го столетия было извержение 250 вулканов в этом регионе. Около 250 извержений в нашей стране было. Самым крупным извержением было вулкана Безымянного в 1956 году. Следующая природная опасность – это наводнение. Наводнение чрезвычайно широко распространенный процесс. А самое главное, что часто повторяющийся процесс. Поэтому общая величина ущербов от наводнения чрезвычайно велика. По данным ЮНЕСКО, от наводнений за историческое время в мире погибло около 4 миллионов человек. Около 4 миллионов человек. Страшная трагедия произошла, опять же, в Китае, если говорить о исторических наводнениях. В 1887 году на берегах реки Хуанхэ, уровень которой неожиданно поднялся на 20 метров, а в долине этой реки проживало более 80 миллионов китайцев. Так вот, в результате этого наводнения погибло сразу же около 1 миллиона человек. Около 1 миллиона человек. В Европе в 1997 году произошли массовые наводнения, захватившие целый ряд стран, таких как Польша, Чехию, Словакию и так далее. Только в Польше в результате этого наводнения было разрушено 1400 городов и населенных пунктов, и общий ущерб составил около 4 миллиардов долларов. Ряд крупных наводнений в конце прошлого столетия произошло и в нашей стране. Это наводнение в основном заторного типа на реке Лене. В 1998 году произошло крупное наводнение, которое принесло ущерб в 1 миллиард.

Во время наводнения в Якутии. Очень часто наводнениям подвергаются и страны американского континента. Возникающие здесь циклоны и штормы имеют скорость перемещения до 350 км в час. Только три крупных таких явления, которые произошли в 2005 году, это ураган Катрин, ураган Рита и ураган Вильма. Вы знаете, что американцы присваивают этим катастрофическим процессам определенные имена. Так вот, эти три урагана нанесли американскому континенту ущерб 1156 миллиардов долларов. Страшное разрушение произошло в городе Орлеан на юге США, Соединенных Штатов Америки, в результате циклона Катрин. Вот здесь на экране вы видите общий вид этого города, полностью затопленного и в конечном итоге разрушенного. Вот таковы основные процессы, важнейшие процессы, которые развиваются на земном шаре. Вот если мы проанализируем всю ситуацию, связанную с природными катастрофами на земном шаре, то можно говорить о трех глобальных причинах наращивания катастрофических явлений на земном шаре. Трех глобальных причинах. Первое – рост населения Земли. Ну, вы знаете, что в России мы чаще говорим о депопулизации нашей страны, то есть уменьшении населения нашей страны. Это исключительная ситуация, свойственная только нашей стране. В целом в мире идет непрерывный рост населения земного шара. Непрерывный рост населения земного шара. И по прогнозам ЮНЕСКО, к концу нашего столетия население Земли может достигнуть 8,9 миллиардов. 8,9 миллиарда. Это огромная перенаселенность земного шара. Это огромное воздействие со стороны человеческой популяции на окружающую среду. И отсюда все вытекающие последствия. Отсюда все вытекающие последствия. Если учесть, что к этому еще нужно добавить, что идет концентрация населения в городских поселениях, в городах, уже сейчас во многих странах городское население составляет 70-80%, а в ближайшее время и в мире в целом городское население будет превышать 50%. То вот чрезмерная концентрация населения в крупных мегаполисах создает удвоенную угрозу, удвоенное воздействие на окружающую среду. Наряду с ростом населения еще более быстрыми темпами идет рост экономики. Значит, если мы теперь посмотрим, увеличивается плотность населения и увеличивается плотность техносферы на земном шаре, то даже в тех условиях, когда количество природных опасностей остается неизменным или растет незначительно, количество катастроф будет возрастать. Потому что любое проявление природной опасности будет обязательно захватывать территории, которые заняты населением или промышленными объектами. А когда природная опасность происходит в урбанизированных территориях, то она обязательно сопровождается катастрофическими результатами.

0: Следующим фактором или следующими факторами роста природных катастроф является деградация природной среды и последние климатические изменения. Оба фактора тесно связаны между собой, и оба фактора сильно влияют на развитие опасных природных явлений. Поэтому позвольте я изложу по порядку все, что касается влияния этих факторов. Прежде всего, это деградация природной среды. Об этом мы очень много говорим, и проблемы экологии сейчас занимают одно из центральных мест в мире, особенно в цивилизованных странах. Деградация природной среды приобрела сейчас глобальный характер. Несмотря на ряд мер, направленных на охрану окружающей среды, экологическая обстановка на земном шаре, к сожалению, ухудшается. То есть мы вправе говорить о деградации природной среды на земном шаре. Промышленное развитие, призванное служить экономическому прогрессу, вошло в противоречие с природной средой, поскольку перестало учитывать реальные пределы устойчивости биосферы. И техногенная деятельность в ряде случаев превышает и воздействие на биосферу, превосходит способность биосферы к своему восстановлению, возобновлению. Поэтому мы имеем процессы, которые ведут к уменьшению деградации биосферы. Хищническим образом ведется уничтожение лесного покрова на земном шаре. Достаточно сказать, что в 20-м столетии в Европе было вырублено почти половину лесов. Уничтожено значительное количество болот. А болота являются природными аккумуляторами и регуляторами поверхностных стоков, поверхностной гидросферы. И уничтожение болот является одним из причин наводнений, поскольку вода не задерживается в пониженных участках, болотистых участках, а сразу же сходит, вливается, сливается в долины рек и создает переполнение последних и образуется наводнением. В конечном итоге мы имеем, как я уже сказал, медленную, постепенную деградацию природной среды, и это сразу же проявляется на активизации некоторых природных опасных явлений. Процессы деградации природной среды тесно связаны с последними климатическими изменениями, потому что очень тесная связь условий развития биосферы и климатических условий, и поэтому изменение одного приводит к изменению другого, и наоборот. Эпоха научно-технического прогресса и глобального техногенеза, к сожалению, ознаменовалась началом климатических изменений, которые сейчас происходят в мире. Изменение температуры, наземной температуры, инструментальное измерение наземной температуры ведется с 1860 года в мире. Ну, скажем, в нашей Сибири, в Западной Сибири, в Якутии, только за последние 30-40 лет температура повысилась от 1 до 1,5 и даже более градусов. Только за 30-40 лет. И такие процессы неравномерного изменения температуры, локального изменения температуры, они наблюдаются повсеместно. Многолетние наблюдения, многовековые наблюдения за анализ температурных изменений на Земле показывают, что подобные циклические изменения температуры развивались постоянно на Земле, и они идут и сейчас. Повышение температуры приводит к формированию или возникновению целого ряда опасных процессов, то, о чем я вам говорил. К числу таких процессов относится следующее. Опустынивание, заболачивание, подтопление, затопление морских побережий, сход ледников, оползней, сели, отступление вечной мерзлоты, активизация геокрилогических процессов, экстремальные температурные режимы и так далее. Я перечислил только в основном негативные процессы, которые часто приводят к ухудшению жизни на Земле, к ситуации, ухудшению биосферы на Земле. Но наряду с этим и есть процессы, которые, наоборот, способствуют развитию биосферы, и таким образом можно было бы отнести их к разряду положительных явлений. Одной из наиболее серьезных опасностей, связанных с ожидаемым глобальным потеплением, с продолжением потепления, является таяние ледниковых покровов. В Гренландии и высокогорных ледников, которые может привести к повышению уровня мирового океана. За 20-е столетие, за 20-й век, это повышение составило 17 сантиметров всего лишь. За 100 лет уровень мирового океана поднялся на 17 лет. На 17 сантиметров. Если повышение температуры будет продолжаться, то ожидается, что повышение уровня мирового океана пойдет более быстрыми темпами. Вот здесь имеется прогноз, разные сценарии прогноза изменения уровня мирового океана к 2100 году. Вы видите, что минимальный прогноз – это 50 сантиметров. Я повторяю, если повышение температуры будет продолжаться. А максимальный прогноз – 140. Минимальный – 50, максимальный – 140 сантиметров. Казалось бы, не так уж и велико изменение уровня океана. Тем не менее, это грозит чрезвычайно тяжелыми последствиями. Объясняется это тем, что многие страны имеют обширные прибрежные пониженные территории. Много крупных мегаполисов находится в прибрежной зоне, которая может быть затоплена в результате даже метрового подъема океана. Для нашей страны потепление климата связано с другим характером особенностей, с другим характером изменения. А прежде всего это с изменением состояния вечной мерзлоты. Более половины территории России представляет собой вечно мерзлые территории, вечно мерзлые грунты. Вот здесь приведена карта состояния распространения мерзлых пород в России. Светлым голубым цветом показаны территории так называемой островной мерзлоты, где менее 50% пород находится в мерзлом состоянии. Зеленым цветом это зона прерывистой мерзлоты, где 50-90% горных пород находится в вечно мерзлом состоянии. И, наконец, темная голубая область – это территория более чем на 90% занята вечно мерзлыми породами. Эта территория чрезвычайно чувствительна к изменениям температуры. И любое изменение, даже небольшое изменение температуры воздуха, неизбежно приведет к изменению температуры вечно мерзлых пород и их деградации. Расчеты показывают, что изменение температуры в Западной Сибири, например, может привести к перемещению границ сплошной мерзлоты на север на север к 2020 году на 50-80 километров, а к 2050 году на 150-200 километров. То есть граница вечной мерзлоты уйдет на север. Казалось бы, что это благоприятный процесс для нашей территории. Мы отвоевываем нашу территорию от вечной мерзлоты и приобретаем новые земли, немерзлые земли, где можно уже заниматься сельским хозяйством. Но это только кажется, потому что деградация мерзлоты приводит к колоссальным последствиям и наносит огромный ущерб той техносфере, которую мы создали в районах распространения вечной мерзлоты. Но если учесть, что мы сейчас начинаем активно осваивать территорию этого полуострова, то возникает дилемма, как осваивать? Как осваивать? Мы осваиваем ту поверхность, которая сейчас имеется, или же та поверхность, которая может быть через некоторое количество лет. А это значит, это может быть поверхность, которая уйдет под воду. Под воду. Еще одна проблема. Проблема отступления арктических берегов. И интенсивное образие берегов арктических морей связано опять же с мерзлотой, потому что оттаивание мерзлоты на побережье приводит к быстрому разрушению этих берегов. Образуется огромное количество оползней и оплывин, которые оплывают на склоне, и таким образом склон интенсивно разрушается. Можно было бы продолжить и дальнейший разговор о влиянии глобального потепления на активизацию опасных процессов на Земле, но об этом достаточно много говорится, пишется, поэтому позвольте, я ограничусь этими примерами, и мне хотелось бы перейти к заключительной части нашей беседы, а именно борьба и методы борьбы с природными катастрофами. Потому что это наиболее важно, наиболее интересно. Я все время вам рассказываю о природных катастрофах, и у вас может сложиться впечатление о фатальной неизбежности человека перед силами природы. Вот такие фатальные подходы к нашему существованию, я думаю, что надо всячески избегать их, потому что сила сознания, сила мышления человека, она неукротима, ее остановить невозможно. И несмотря на те огромные угрозы, которые сейчас мы имеем, перед которыми стоит человечество, несмотря на это, мы не вправе считать, что человек не может бороться с этими угрозами, и мы не вправе считать, что человек полностью беззащитен. Поэтому что можно сделать для того, чтобы снизить, чтобы минимизировать те опасности, которые существуют у природных катастроф? Нужно сказать, что эта проблема встала перед человечеством в целом. Перед человечеством в целом, и в 1994 году в Якогаме, в Токио, состоялась всемирная конференция по природным опасностям. И в этой конференции принимала участие делегация России во главе в то время совершенно молодым еще министром МЧС Сергеем Кожугетовичем Шойгу. И делегация участвовала во всех круглых столах, которые там проходили в Якогаме. И тогда была разработана всемирная стратегия борьбы с природными катастрофами. Эта стратегия взята на вооружение многими странами, в том числе и Россией. И Министерство по чрезвычайным ситуациям сейчас реализует эту глобальную стратегию по борьбе с природными катастрофами. Значит, бороться с риском можно двумя путями. Первый путь – это предотвращать развитие опасных процессов, то есть минимизировать развитие самого опасного процесса. То есть внедряться в природный процесс и пытаться им управлять, природным процессом. И второе направление – это снижать уязвимость техносферы, снижать уязвимость тех территорий, где мы с вами проживаем, где мы ведем хозяйственную деятельность, снижать уязвимость этих территорий. Вот можно применять тот или иной метод, можно применять оба метода для того, чтобы снизить угрозу природных катастроф.
1: Добрый день, меня зовут Валентина Тамайлы. А у меня такой вопрос, Виктор Иванович, как вы считаете, есть ли взаимосвязь между такими катастрофами и духовностью человека?
0: Безусловно. Это прослеживается во всей цивилизационной истории Земли, когда наблюдается вот именно взаимосвязь духовности и явлений, природных явлений. Люди всегда понимали и оценивали вот те безграничные природные силы, которые существуют, и они воспринимали это как реально существующие вещи, так? Ну, естественно, что вера в эти всемогущие силы, она как-то перепеталась с теми религиями, которые развивались на земном шаре. Ну, и с тем духовным воспитанием, которое развивалось и было у народов мира. Поэтому я думаю, что это природные катастрофы занимали всегда в истории людей, занимали очень важное место, судьбоносное такое место. И здесь отрицать взаимосвязи с духовностью нельзя. Мне кажется, наоборот. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Планеты. Сегодня говорим о поверхности и об атмосферах. Они подвергаются разным воздействиям, меняются, эволюционируют. Вот основные силы, внешние и внутренние, которые как-то меняют, ну, заставляют планету эволюционировать. Это обычная небесная механика слева. То есть планета как целая куда-то летит под влиянием гравитации соседних тел. Эту теорию приливов мы о ней тоже знаем. Планета как-то меняется, потому что в разных ее точках гравитация внешних тел немножечко разная, поэтому деформируется. А еще есть какие-то внутренние, ну, излучения, да, излучения, но планета действует только снаружи, какой-то верхний слой модифицирует, внутри нет. Ну и прямые соударения тоже не последнее дело, а иногда и важнейшее. Вот в период формирования Солнечной системы, наверное, удары, взаимные удары были очень важны. Что мы знаем о поверхности? Мало чего знаем, только смотрим на нее снаружи. На каких планетах бывали посадочные аппараты? То есть, ну, реально, вот, дотронулись до планет. Давайте считать. Меркурий были? Не были. Венера? Была. Марс? Много. А дальше идут. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун были?
1: Ну, на Сатурн можно считать, что были, потому что в его атмосфере сгорел Кассини.
0: Ну, сгорел он и сгорел. А исследования были? А вот вы не знаете, были. На какую планету гигант сбросили исследовательский зонд, и он там очень важные вещи измерил. Ну, ясно. Кто-то сказал.
2: На Юпитер?
0: На Юпитер, да. В атмосферу Юпитера был послан зонд, и он несколько часов спускался на парашюте. Это были единственные прямые измерения планет-гигантов. И очень важные для космологии результаты были получены. Когда будем говорить о космологии, я вспомню про Юпитер. А остальные просто смотрели внешне, пытались, конечно, сесть. Вот первый астероид, к которому подлетели, был такой зонд Неа Шумейкер, вышел на орбиту, покрутился, мы впервые увидели близко его поверхность. Ну что, поверхность нормальная, интересная, как на Луне. А летал он с очень маленькой скоростью. Гравитация маленькая, поэтому зонд ходил со скоростью, вот с такой вот скоростью, метр в секунду. Вот так вот, вдоль планеты. Ну, вдоль поверхности этого астероида. Ну, казалось бы, это не скорость, это вообще скорость пешехода. А давайте попробуем его посадить. Хотя не предполагалось. Но попробовали, все равно умрет. Приблизили к поверхности, и он пропал. Коснулся поверхности и пропал. Бермудский треугольник, слышали? Вот, примерно так же. В чем дело, до сих пор никто не знает. Видимо, рыхлый слой грунта, очень рыхлый, просто его поглотил. А может, и не поглотил, но, во всяком случае, может, он антенну сломал. Скорость небольшая, но все-таки скорость. Так что первая попытка была... Вот он приближается, подлетел на расстоянии 34 метров. Уже вот пощупать можно этот грунт. А когда пощупали, оказалось, что этот грунт его... поглотил. Поэтому следующие полеты к астероидам были более продуманные, более осторожные. Вот к этому астероиду подлетел японский зонд, как он, Хаябуса. Кто знает японский язык? Хаябуса по-японски это что? То же самое, что фалькон по-английски. А фалькон? Вот, и Хаябуса тоже. Сокол. Они все соколы. Подлетел, но коснулся его. Не коснулся. А он маленький, 300 метров всего размером, гравитация почти ноль. Хотел сбросить туда посадочный аппарат. Ну, у японцев все маленькое, посадочный аппарат был вот такого размера. Вот, его аккуратненько толкнули, он пошел к астероиду, прошел мимо и улетел в космос. Оказывается, маленькая гравитация – это тоже проблема. На большую планету, когда сажаешь, куда бы ни кинула, планета к себе притянет. А с маленькими телами проблема, надо было точно прицелиться. Зонд подлетел к поверхности, я не помню, тут есть слайд такой, нету. А подлетел к поверхности и на расстоянии нескольких метров взял пробу грунта. Ну, самые там верхние слои грунта. А как он мог на расстоянии нескольких метров, не касаясь поверхности, зачерпнуть там песчинки с нее? Кто бы вот мог предложить какой-нибудь способ? Касаться было опасно. Зонд мог бы там погибнуть. А вот не кос... А?
3: Пылесосом?
0: Ну, вообще нормальная такая вот домашняя логика. Но если надо что-то втянуть, то надо пылесосом. Но воздуха-то там нет, пылесос не сработает. Но в каком-то смысле это был
1: пылесос.
0: Вот, правильно. Историю астрономии надо знать. Они выстрелили маленькими металлическими шариками. Такой детский пистолет был электрический. Шарики воткнулись в поверхность. Поверхность немножечко выбросила из себя, ну, микро такие ударчики. И пылесос, ну, не пылесос, конечно, а просто такая вороночка. Туда попала. И он привез впервые, мы получили образец грунта с астероида, ну, вообще с малого тела Солнечной системы, как раз благодаря вот этому японскому Хаябусе. Потом у него испортился двигатель, он много лет летел к Земле, долетел. И мы получили эти песчинки. Самая исследованная комета, ядро кометы, это комета Черюмова-Герасименко. Ну, со Светланой Герасименко я не был знаком, а с Климом Ивановичем Черюмовым мы лет 30 или 35 очень тесно дружили. И вот они еще молодыми открыли эту комету. Оба они представители Киевской школы кометной астрономии, очень сильная школа. Там профессор Всехсвятский был такой человек. И кометчики лучшие были, да и сейчас, я думаю, еще. Да, конечно. И сейчас еще самые опытные кометчики представители киевской астрономии. Ну, еще у нас тоже появляются. Так вот, эта комета никому была не интересна, пока к ней случайно не подлетел европейский зонд. Розетта, да, по-моему, он назывался. Совершенно случайно. Хотел лететь к другому астероиду, к другому ядру кометы. Подлетел к этому, потому что ракета испортилась во время старта. Ее заменили на другую ракету, а пока меняли, прошел момент старта. Он уже не попадал к избранному. Вот случайность, которая очень сильно нам помогла. Потому что крайне интересный оказался объект. Во-первых, форма его. Два, ну как сказать, гантелеобразная, да? Две отдельных части, а между ними довольно ровная поверхность. Такое впечатление, что они слиплись. Ну потом это было доказано. Почти наверняка. И вот обратите внимание, массу мы измерили очень аккуратно. А как измерили массу? Опасно на первой парте сидеть. Все время вопросы к тем, кто сидит на первой парте. Вот до них мне не дотянуться. Как измерили массу этого объекта? Конечно, через период обращения космического аппарата. А как мы еще могли это измерить? Объем. Ну, понятно, вычислили, поделили одно на другое и получили менее полуграмма на кубический сантиметр. Что это за вещество такое интересное? Вот я принес вещество, у которого еще меньше плотность, аэрогель. Ее вообще нет, она почти нулевая. Но это мы своими руками сделали. А природа умеет делать тела с плотностью меньше грамма на кубический сантиметр, даже полграмма на кубический сантиметр. Вот что бы вы предположили, из чего сделано это небесное тело? Руки от рта надо убирать, громко говорить. Из пористого камня, из пемзы, например, да? Ну, это не камень, правда, а застывшая лава, вспененная, да, пористая. То есть вещество имеет большое количество пустот внутри себя, очевидно. Ядра комет, как правило, да, все, что мы исследовали, в основном из воды состоят. Ну, вода, водяной лед. У водяного льда какая плотность? Ну, почти единица. Ну, раз лед плавает на воде, значит, чуть меньше единицы. Ну, там 0,9, 0,92. Почти... А тут в два раза меньше. Значит, половина объема – пустота. Этого никто не ожидал, что небесное тело может быть пористым. Вопрос только, какие это поры? Это могут быть мелкие поры, рассеянные в веществе, ну, как вот ноздреватый лед такой весенний. Ну, тогда это не очень интересно, хотя тоже непонятно. А могут быть большие пещеры, объемы. А это значит, что там можно, ну, как минимум, космическую станцию организовать. Скрываться от радиации космической. А может быть, даже поискать жизнь, потому что внутри больших пещер ты, ну не ты, а какое-то живое существо защищено от радиации, есть много воды в замерзшем виде, ее всегда можно растопить. И крайне интересно и совершенно неожиданно было. Когда ядро кометы подлетает к Солнцу, нагревается, оно начинает испаряться. Но вот что любопытно, а ну-ка тут есть, ага, про альбедо я тут не написал. Вот на фотографии кажется, что оно яркое. На самом деле любой темный объект можно сфотографировать так, чтобы он казался ярким, то есть большую экспозицию сделать. А альбедо этой поверхности примерно где-то от 4 до 5%. Покажите мне аналог такой поверхности вот в этой комнате. Альбедо, шторы. Вот. Вот такая поверхность у ледяной кометы. Это вообще может быть у льда? Даже у нас в Москве в марте лед и то светлее, хоть и грязный, конечно. Значит, этот лед покрыт какой-то черной минеральной корой. Еще вопрос, какой минеральный вообще, какой минерал у камней больше коэффициент отражения. И вот когда комета подлетает, нагревается солнцем, обратите внимание, отдельные потоки, не просто газ так медленно уходит с поверхности, а он пробивает дырки, взламывает эту черную кору, потому что там под корой он нагревается, превращается в пар, взламывает ее, и там, где взломал, оттуда вырываются струи. Эти струи играют роль реактивного двигателя, поэтому предсказывать поведение комет очень трудно. Пока она подлетает к Солнцу, нормально идет там по параболе, по эллипсу, а когда нагрелась и начинает газить, там уже предсказания вообще не работают. Она как реактивный аппарат начинает менять орбиту, и не угадаешь, с какой стороны от нее этот двигатель работает. Ядра комет надо было, конечно, изучить в глубину. И вот первый эксперимент был Deep Impact. Аппарат американский, НАСАовский Deep Impact, подлетел к ядру, ну, там комета нарисована, и выбросил из себя ударник. Вот он вперед пошел. Ну, ударник был довольно примитивный, там большая болванка такая, никелевая, но на ней были камеры и передатчики. Он, когда приближался, вел репортаж. А этот летел за ним, это более серьезный аппарат. И вот он подлетает, стукнулся с большой скоростью, там, по-моему, километров около 8 в секунду, в ядро кометы, пробил его, естественно, ушел на глубину, тормознул там, кинетическая энергия превратилась в тепло, и такой тепловой взрыв произошел, который выбросил довольно много вещества. А следующий за ударником основной аппарат пролетел сквозь этот выброс и сделал химический анализ. Ну, где-то процентов на 80 это оказался водяной пар, немножко метана, немножко там чего-то еще, не помню, там даже формальдегиды какие-то были, но в основном водяной пар. Значит, комета состоит из воды. Вода самая распространенная из летучих веществ в мире. И таким образом новый кратер. Вот лендинг сайт, вот он сюда, ну, никакой это не лендинг был, конечно, удар вот в это место. И потом, через несколько лет, другой космический зонд опять сблизился. Это периодическая комета, она далеко не улетает от Солнца, Темпель-1. И увидел вот этот рукотворный кратер. Оказалось, что мы сами на комете оставили отметину. Это был первый и единственный пока эксперимент по, ну, как сказать, бурению, внедрению в ядро кометы. Других не было. С ядром кометы Черюмова-Герасименко, вот с этим вот, была надежда, что мы аккуратненько его просверлим. Был посажен туда был, ну, скорее сброшен туда был посадочный зонд, но он неправильно опустился, там не сработала система. Тоже гравитация маленькая, это хорошо или плохо? Всегда мы думали, что это хорошо. Подлетаешь к телу, которое почти тебя не притягивает, и медленно причаливаешь к нему, и начинаешь на нем работать. Оказалось, что все это фикция, что никак причалить не удается, и не причалил правильно этот космический зонд. И его бурильный станок оказался повернут не вниз, а в сторону, и ничего не пробурил. Сорвался эксперимент. Жалко, можно было копнуть вглубь. Ну вот копнули с помощью удара, тоже кое-что узнали состав этого ядра. Вот смотрите, видите, он подлетает. Ну тут, конечно, грубо очень все это снято. Ну подлетел и врезался. Выполнил свою миссию. Вот сейчас будет бабах. Это другой аппарат снял, который за ним летел. И он сквозь эти выбросы пролетел. А значит, потом увидели место удара, но это такая чисто историческая вещь. Увидели, а что еще могло остаться от удара? Вот он там отмечен. Главное, что химический анализ ядра сделали. Ну, наверное, о кометах хватит. Безатмосферные тела типа Луны, они тоже не просто выглядят. Казалось бы, атмосферы нет, и тело должно быть более или менее одинаковым во всех своих частях. Но вот глядя на Луну, мы видим, что это совсем не так, и до сих пор не понимаем, почему. Это видимая поверхность, на ней много морей лавовых, а вот это обратная сторона, и на ней морей нет. Морские, ну, мы так условно называем, вот эти темные пятна, морские поверхности, они более молодые. Это когда-то, тоже давно, там, около 4 миллиардов лет назад, изливалась лава и затапливала места сильных ударов, падения астероидов на Луну. А вот эти вот светлые области, не самые светлые, а вот такие серенькие, они, их называют материковые, они более старые. Ну, это кора, древняя кора лунная, анортозитовая. А самые светлые лучи, которые отходят от кратеров, вот это самые молодые образования, потому что кратер образуется, выбрасывая вещество снизу, разбрасывая во все стороны, а оно всегда светлее, чем лежащее над ним, потому что под действием радиации космической происходят химические реакции, и обычно вещество любой планеты темнеет. Ну, также потемнела поверхность комет, там тоже соединений много даже, ну, в общем, разных. И светлые полосы, они говорят о том, что это молодые кратеры. Вот какой молодой кратер с большими светлыми лучами вы знаете на Луне?
1: Может, тихо?
0: Тихо, да, тихо. Ну, Коперник тоже довольно молодой. В общем, светлые лучи, они демонстрируют нам, ну, вот они там, вон они пошли. Обратите внимание на разницу вот этих двух фотографий. Одна и та же половинка Луны, обратная сторона. Но на одной мы видим, как говорят, детали альбедо. То есть контраст возникает из-за того, что одни части светлее других или там темнее других. Да? Это очень полезная фотография. Она сделана в момент полнолуния. Ну, какого полнолуния? С обратной стороны Луны. То есть мы видим сейчас новолуние оттуда, с Земли. А космический аппарат видит полнолуние на обратной стороне. И тут для геолога очень интересно вот смотреть, где светлее, где темнее. Породы можно. Тут вот базальты, тут анортозиты, тут самые молодые области. Но для того, кто изучает рельеф тела, это бесполезная фотография. Попробуй сказать, где тут выпуклости, а где...